0: Берлине американки в очередной раз стали чемпионками. Окей, нам уже известны все 8 команд, которые будут играть в плей-офф. Две команды практически гарантировали себе первые и второе места. Это команда Миннесота, она на первом месте. И команда из Сан-Франциско, Голден Стейт, на втором месте. И вот борьба идет за третье и четвертое места, поскольку команды, которые займут третье и четвертое место, они в первом раунде плей-офф имеют преимущество своей поляны. Окей, мы с вами в Европах. Завершились групповые турниры чемпионата Европы по волейболу среди мужчин в группе Б. Украина выступала в группе Б, заняла, я думаю, Украина заняла второе место, первое место заняла Польша, на третьем месте Болгария. Израиль претендовал на четвертое место, четыре команды выходят в плей-офф, но в последний день группового турнира Израиль проиграл команде из Северной Македонии и не попал в кубковую часть турнира. Латвия заняла четвертое место в группе D и попала в плей-офф. Итак, в 1/16 финала Украина играет с Румынией. Предсказать результат сложно. Латвия играет с Польшей. Предсказать результат очень просто. Поляки выйдут в следующий раунд. Ну и, наконец, несколько слов о футболе в Европе. В Испании завершился 6-й тур чемпионата, национального чемпионата. Барселона разгромила Рейсинг со счетом 7-2 после 6 туров. У Барселоны 18 очков. 100% результат. Впервые в истории национального чемпионата Барса выиграла первые 6 матчей. Мадридский Реал на втором месте, 15 очков. И команда Атлетико Мадрид на третьем месте, 12 очков. Ничего неожиданного в чемпионате Испании не происходит. В Англии состоялись матчи третьего тура Кубка Английской футбольной лиги. И катастрофа команды Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед играли дома на своей поляне с командой Брайтона. Лидировали 2-0, но потерпели поражение со счетом 3-2. Впервые с 1976 года, впервые за 80 лет, Манчестер Юнайтед потерпел на своей поляне поражение, когда лидировал со счетом 2-0. Ну и также вчера Эвертон выиграл у Вулверхэмптона, и команда Астон Вилла победила в гостях Кавентри Сити. На этом, дамы и господа, я прощаюсь с вами. Я прощаюсь с вами до воскресенья. Я отправляюсь в дорогу. В воскресенье мы с вами встретимся. Мне помогал сегодня, как всегда, диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
2: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
1: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
2: «Солнечный удар».
1: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза, музыка и актерская игра.
1: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
1: 20 сентября в 5:00 вечера.
2: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
1: «Солнечный удар».
2: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
1: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
3: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
1: 20 сентября в 5:00 вечера.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 17 сентября. Время летит, как угорелое. Окей, начнем с главного. А именно. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Вот чего мне не хватает здесь у меня в солнечной Флориде, так это офиса доктора Михаила Рискевича. Мне, как старому физкультурнику, причем буквально старому физкультурнику, очень не хватает некоторых физиотерапевтических процедур с моим неуемным интересом к физкультуре и спорту. Но что поделать? Могу только позвонить доктору по телефону 718-934-8484 и звоню. Хорошо, теперь вернемся на Украину. Там столько всего происходит. Итак, Украина оставалась до сегодняшнего дня без генпрокурора. И, по сути дела, еще нет настоящего генпрокурора. Бывший теперь уже генпрокурор Руслан Кравченко, который сам себе выписал командировку в Париж на конференцию по украинским детям, до Парижа, вы не поверите, не доехал. Исчез. Есть мнение, что он осел в Вене, где осели до него многие украинские беглецы, поскольку Австрия быстро предоставляет статус политического убежища и с большим скрипом выдает беженцев тем странам, из которых они сбежали. Трудно сказать, будет ли эта остановка Кравченко последней, но я вот тут не ошибся, высказав мнение о том, что следующей остановкой на долгие годы будут Арабские Эмираты, а именно Дубай. О том же самом говорят многие украинские комментаторы. Great minds think alike, как говорится. Теперь вопрос, как относиться к тем педозрам, который перед отъездом Кравченко лично выписал главе НАБУ Кривоносу и главе САП Клименко. Значит, ситуация оказалась очень невнятной. Дело в том, что на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение, что эти педозры сняты, что они выписаны по ошибке. Ну, это хорошо, но есть нюанс. Дело в том, что педозру может снять либо генпрокурор, либо суд, который рассмотрит дело подозреваемых. Но в Украине до сегодняшнего дня не было генпрокурора, и суд педозры Кривоноса и Кравченко не разбирал. Значит, решение, которое было принято несколько дней назад о том, об отмене педозра, это решение отменил один из заместителей беглого генпрокурора, на что он не имел юридического права. Может принимать только либо равного ранга прокурор, либо суд. Поэтому, хотя объявление о снятии педозр прозвучало, сняты они или нет, фактически на законных основаниях непонятно. Понятно другое, что в таком состоянии, как они сейчас находятся, их можно всегда реанимировать. Правда, я сказал до сегодняшнего дня, и я тут должен уточнить, что по последней новости Зеленский сегодня назначил исполняющего обязанности генпрокурора. Это глава Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский. Значит, временно я не буду о нем рассказывать, могу только сказать, что он тут же... Есть в Украине такая общественная организация, грантовая, которая называется «Центр борьбы с коррупцией». Они уже сообщили о том, что жена Ковальского зарабатывает миллионы. торгуя спортивной едой или едой для спортсменов, или, наверное, добавками для спортсменов. Сейчас это очень актуально в Украине. Делают на это миллионы. И у семьи есть право на пребывание в Канаде, у детей право на обучение в Канаде, и есть открытый счет в Канаде, на котором лежат сущие копейки, 6 тысяч долларов. Но счет есть. Но, ну хорошо, между прочим, в том, что в этой всей ситуации нет ничего как бы противозаконного. С другой стороны, я вот как-то не могу как бы пройти мимо того факта, почему высокопоставленный украинский чиновник должен им обучать своих детей в Канаде, или почему он должен иметь банковский счет в Канаде. Ну хорошо, это я повторяю, это мое замечание. Кстати, это центр борьбы с коррупцией, он тоже на это обратил внимание. Но поскольку это не нарушает никаких законов, да и сумма копеечная, что такое 6 тысяч долларов? Это, ну не знаю, 2,5 квартплаты в скромненькой квартире. Так что не будем пока что подозревать мы лично нового исполняющего обязанности генпрокурора. Теперь вернемся к теме о педозрах. Значит, он, по идее, тот самый человек, который может снять подозрения с главных оппонентов Зеленского. Но он пока не снял, с другой стороны, он первый день на работе, наверное, еще даже не занял свой офис, поэтому нам остается только ждать. И второй вопрос, это политический вопрос, будет ли выносить Ковальский подозрения руководителю фракции «Слуги народа» Давиду Арахами и другим депутатам президентской партии, если эти подозрения будут подготовлены АБУ и САП, а дело к тому, кажется, идет. Значит, как мы уже говорили, главная задача украинских антикоррупционных органов – это взять с помощью уголовных дел педозр под контроль большинство депутатов Рады, чтобы они проголосовали за законы из пакета так называемого «качки КОС». Это фамилии тех людей, которые, ну, юристов Европейского Союза, которые подготовили эти документы. И эти законы являются условием для вступления в ЕС и, ну хорошо, до этого еще далеко, допустим, но для получения всех этих миллиардов долларов, которые предназначены для Украины. Эти законы также расширяют права на БУ и САП, а главное, они лишают президента власти над всей силовой вертикалью и судебной системой. Ни Зеленский, ни его партия за эти законы не голосуют. Почему? Потому что они отберут у них власть. Единственный способ заставить их это сделать, это организовать поток подозрений слугам народа, начиная с главы фракции Давида Арахами. В чем его подозревают? Ну, именно в том, что он стоял за выдачей конвертов с деньгами депутатам, за то, чтобы они правильно голосовали за решения, принятые в офисе президента. До сих пор на пути этого плана стоял полностью лояльный Зеленскому и Арахами генпрокурору Кравченко. Сейчас, когда Кравченко сбежал из страны, и он лишен своего статуса генпрокурорского, ситуация может поменяться. А может не поменяться. Все зависит от того, как поведет себя новый исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский. Теперь одна хорошая новость из Киева. Рада вчера проголосовала за законопроект 10190, и президент подписал его. Это теперь называется закон, нацеленный на борьбу с мошенническими колл-центрами, и он предусматривает серьезную уголовную ответственность для тех людей, которые вовлечены в эту деятельность. Значит, что это за закон? Во-первых, он определяет, что такое мошеннический колл-центр. Это важная деталь. Значит, это объединение трех и более лиц, созданное для систематического завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронных коммуникаций. Ну, я это переведу на простой русский язык. Это мерзавцы из этих колл-центров, среди которых было, между прочим, довольно много очень молодых людей. Звонили в основном пожилым людям по телефону, рассказывали им сказки о том, что у них какие-то проблемы с их банковским счетом, получали информацию банковскую, а потом снимали деньги с этих счетов. Или предлагали этим бабушкам и дедушкам перевести эти деньги или оплатить какую-то услугу, или перевести деньги на другой счет. Одним словом, они грабили миллионы людей, начиная со своих собственных сограждан. Первоначально это все было направлено как бы на россиян, на российских бабушек и дедушек, которые несут ответственность за преступления Путина. Но сейчас, дело в том, что российская банковая система, она предприняла ряд очень эффективных мер для защиты от этих колл-центров. И сейчас жертвы этих звонков, вернее, скажем так, процент российских жертв в общей работе украинских колл-центров составляет всего лишь 10%, не превышая 10%, может быть, меньше. Основная масса – это украинцы, и это жители других стран, в том числе Европейского Союза. И я слышал о деятельности этих колл-центров в Канаде, и я не удивлюсь, если они у нас тоже действуют, у нас в Соединенных Штатах. Значит, да, напомню, на всякий случай, по оценкам, которые я встречал в украинской прессе, таких центров в Украине до 2000. В них работает порядка 60 тысяч человек. И заработок, суммарный заработок этих колл-центров 1 миллиард долларов в месяц. То есть это сегодня мощная индустрия, которая, например, можно сказать, победила металлургическую индустрию Украины. Вчера прозвучало это сообщение, что до войны черная металлургия приносила Украине 7% ее ВВП, сейчас 0, выведена из строя. А колл-центры приносят миллиард долларов в месяц. Хорошо, значит, как будет квалифицироваться работа в этих колл-центров, что именно считается преступлением? Сбор, хранение, обработка и использование персональных данных, информация, которая составляет банковскую тайну, реквизиты платежных инструментов, то есть это банковские счета, и индивидуальная учетная информация. За создание мошеннического колл-центра руководством или его частью, подразделением предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Это серьезно. За участие в работе колл-центра, то есть если это оператор, который сидит и рассказывает сказки, лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации. И за предоставление средств, услуг, информации и другое содействие мошенникам, лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без. За умышленное вовлечение другого лица в мошеннический колл-центр или содействие этому и распространение соответствующей информации, лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без такого. То есть, если я кого-то начну вовлекать в работу в колл-центр какого-нибудь непутевого студента, то могу получить от 3 до 5. Значит, да, вот этот закон, кстати, предусматривает наказание для должностных лиц, которые крышевали эти колл-центры. Наказание от 8 до 12 лет тюрьмы с дальнейшим запретом на занятие определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества. Ну, это серьезно. Теперь, значит, осталось, чтобы полиция начала ловить мошенников, а суды начали применять этот закон, что грозит и полиции, и судам потери значительной части своего дохода. Это для меня, конечно, вопрос, это сработает этот закон или не сработает, по одной, по главной причине. Дело в том, что в Украине часто принимаются какие-то законы ограничительные для того, чтобы снизить уровень коррупции. Мы об этом знаем. Но проблема в том, что, ну вот, например, я хочу быть более предметным в этом разговоре. Допустим, когда-то можно было купить справку о том, что человек призывного возраста болен и не может воевать, за 2-3 тысячи долларов. Или его могли вывести из страны за 2-3 тысячи долларов. То есть после того, как с этим явлением негативным начали борьбу, цены в этой сфере начали только расти. То есть это означает, что количество людей, которых освобождали и вывозили из страны, оно стало меньшим, потому что все эти врачи и сотрудники ТЦК, они стали более осторожными. Поскольку цены выросли, то заработки этих ребят остались прежними. А может быть и выросли. По последним данным, я слышал, что некоторые, в некоторых районах ТЦК вывоз за границу поднялся до 70 тысяч долларов. Ну, правда, сейчас есть проблема. Например, Румыния, в которую часто вывозили, она сейчас грозится начать возвращать этих ребят обратно в Украину. Такие дела. Также и тут эти колл-центры будут существовать после принятия этого закона. Или не будут существовать, это, как говорится, бабушка надвое сказала. Все зависит от того, какую сумму такой колл-центр может занести потенциальным крышевателям. Если до сих пор прибитые или прирученные колл-центры передавали в Генпрокуратуру в Украину 7,5 тысяч долларов ежемесячно, то, может быть, просто сейчас эта цифра вырастет, я не знаю такой суммы, до 75 тысяч. Я не знаю, это несущественно. Но в конечном итоге все упирается в эти слова о «назови цифру» из этой области. То есть, стоит рисковать или не стоит рисковать. Но, обращаясь к своим радиолюбителям, я могу сказать следующее. Рассчитывать на то, что этот закон начнет действовать, не стоит. В Украине есть много законов, которые не действуют. Поэтому надо проявлять какую-то, не знаю, личную бдительность. И когда вам кто-то звонит, какая-нибудь милая девушка или юноша, и начинает вам рассказывать сказки о том, что у вас какие-то неприятности случились с вашим банковским счетом, целесообразнее всего повесить трубку и сходить в банк и выяснить вопрос о вашем банковском счете. Это, может быть, займет какое-то время, больше, чем разговор по телефону. Но, по крайней мере, вас не обдерут как липку. Такие дела. Теперь я хотел вернуться на несколько минут к вопросу об энергетическом перемирии, которое объявил наш Рыжик. Значит, Украина сказала, что она может пойти на это энергетическое перемирие, если Запад гарантирует, что Москва тоже на него пойдет. И Россия объявила, что они могут пойти на энергетическое перемирие, если Запад снимет санкции с Россией. То есть это идет чистой воды торговля. Вы нам эти услуги, мы вам эти услуги. Для Трампа это остро необходимо, потому что, по его собственным словам, постоянные налеты на российские НПЗ, которые совершают украинские дроноводы, привела к росту стоимости дизельного топлива на мировом рынке. Ну, если поверить ему, то на всякий случай давайте мы просто запомним эти слова, не будем верить, не верить, но просто запомним эти слова. То есть, если Запад снимает санкции с Россией, то Россия принимает условия энергетического перемирия. Но дело в том, что Палата представителей, наша Палата представителей, проголосовала вчера за законопроект о так называемых адских санкциях против Российской Федерации. Значит, эти санкции вводят 100% пошлину на импорт в Америку товаров из стран, которые покупают нефть у России. Ну хорошо, это пока что законопроект, но сейчас за него должен проголосовать Сенат, потом это отправят на подпись Трампа. Значит, это теперь вопрос. Значит, Трамп призывает к энергетическому перемирию. Россия говорит, мы готовы принять это энергетическое перемирие, если с нас снимут санкции. Одновременно Трамп подписывает закон о введении адских санкций против России. О каком энергетическом перемирии можно говорить? Это просто смехотворная ситуация. И я должен сказать, что я по-прежнему остаюсь трампистом, потому что это лучшее из того, что у нас могло бы быть. А у нас могла бы быть Камала Харрис. Ну и потом все-таки есть какие-то действия Трампа, которые я считаю абсолютно выдающимися и остро необходимыми для нашей страны. Он закрыл нашу южную границу. Это однозначно. Снимаю шляпу. Молодец. И начал вывозить отсюда нелегалов, которые совершали здесь уголовные преступления. И этот процесс идет. И замечательно. Но в то же самое время его деятельность на международной арене вызывает у меня по меньшей мере удивление. Ну хорошо, и при этом я не говорю о войне с Ираном. Это тема отдельная, и вы знаете мою позицию по этой поводу. Но его позиция по отношению к российско-украинской войне, это развести руки и сказать, что ты делаешь? Если вы помните, все началось с того, что если я стану президентом, эта война кончится на следующий день. Следующий день уже наступил много раз, но война продолжается. Я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон у Владимир Малинец. У меня есть заготовлено несколько даже сегодня тем о нашей жизни здесь, нашей американской жизни. Но я бы хотел просто еще добавить кое-что к теме российско-украинской войны, которая является совершеннейшей катастрофой для Украины. Страну уничтожают на наших глазах. И о чем я хотел поговорить. Значит, вы слышали и от меня, и, наверное, из других источников о том, что где-то с, наверное, уже где-то два месяца назад Зеленский объявил о 40 днях ударов по российской инфраструктуре, в первую очередь по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и по складам оптовой продукции, таких как Wildberries или Озон. И эти удары успешно наносились, даже с учетом того, что у России выдающаяся противовоздушная оборона. Если запускают, не знаю, сотни дронов, то достаточно одному долететь, пробиться через эту оборону и долететь до нужного НПЗ, и он... И его на время выводят из строя. На время. Значит, по данным, по независимым данным, эта компания, я повторяю, которая была вполне успешной и создала массу неудобств и проблем для российской экономики, как следует из независимых источников, 90% этого ущерба уже ликвидировано. То есть ущерб однозначно был нанесен, но на 90% он ликвидирован, все продолжает работать в прежнем режиме. Хотя каждый новый прилет создает какие-то определенные проблемы в определенных регионах страны. Но дело в том, что эта эскалация привела к тому, что Россия начала выбивать остатки нефтеперерабатывающих предприятий в Украине или предприятий, где просто хранится нефть, а главное – склады оптовых предприятий. То есть это объекты мирные, гражданские. И разговоры о том, что там хранят патроны, ну, хорошо, эти разговоры могут быть, но даже если там хранят патроны, там хранят продукты питания также. И сегодня, это общеизвестно, в киевских магазинах пустые полки. Не сказать, что все исчезло, основные продукты есть, но ассортимент резко сократился. Значит, по словам Буданова, между прочим, не кого-нибудь, а начальника главы

на Украину. И одно из таких новшеств – это реактивные дроны. Раньше их называли мопедами, они летели и тарахтели пропеллерами, а теперь это реактивные дроны, и, естественно, перехватывать их старыми методами стало очень сложно. И налажено производство в немыслимых объемах. В связи с чем Россия начала активно использовать эти дроны против западных районов страны. Теперь склады горят и там. Склады выбиты практически все в районе Киева. И все это на фоне приближающейся зимы. То есть ситуация такая, что зимой, что сами власти украинские предлагают людям на зиму перебраться куда-нибудь в села. Почему? Ну, мы знаем, что в Киеве много высотной застройки, и вы представьте себе зиму на 15 или на 20 этаже, вы пенсионер, и у вас дома нет света и воды. Ну, естественно, лучше, наверное, перебраться в какое-нибудь село. Проблема только в том, что куда, в какое село ты переберешься, если у тебя там нет родственников. Я не знаю, сколько родственников в селе у жителей Киева. То есть, насколько это реальное решение этой проблемы. Теперь еще одна проблема. Это в ответ на эту 40-дневную операцию Зеленского, которая должна была склонить Путина к мирным переговорам, в ответ Россия блокировала три одесских порта. Это, собственно, Одесский порт, это порт Вылечевский, который теперь называется Черноморском, и порт Южный. Я не знаю, насколько можно верить, нельзя верить, но я привожу статистику, которую приводит мой гуру в вопросах политологии профессора Чикагского университета Джон Мершаймер. Он утверждает, что через одесские порты в Украину поступало 75-80% военных грузов. То есть все это идет под видом перевозки зерна, но в действительности везут вооружение. Все необходимое для войны. И сейчас этот канал закрыт. Вчера, например, сообщили о том, что Россия попала ракетами или дронами по двум сухогрузам, которые находились в Одесском порту. Это как бы один сухогруз – это зерновоз, другой – это паром, но тем не менее попали. То есть этот канал военных поставок закрыт. Но как решить эту проблему? Старым путем, через польскую или через румынскую границу, поездами. Или машинами. То есть мы знаем, что раньше в этих перевозках участвовали машины украинской почты, Новопочта. Они возили все, что помещается, значит, в кузов. И поскольку это почта, ее не бомбят. Но россияне как раз бомбили Новую почту безостановочно, всегда. А сейчас с особым усердием. Но самая последняя новость, это то, что россияне стали обстреливать пограничные пункты. И в некоторых случаях ракеты прилетают по пограничным пунктам и взрываются в 800 метрах от границы. Так было, например, на украинско-польской границе. То есть это попытка теперь ликвидировать и этот канал связи военных поставок. И еще одной целью являются поезда. Значит, количество поездов пораженных производит довольно сильное впечатление, потому что эти дроны, они располагают своим собственным искусственным интеллектом, и такой дрон ищет локомотив в поезде. То есть на подлете он определяет, где локомотив, и ударяет в этот локомотив. И попадают ли они иногда по вагонам? Я думаю, что да, попадают. Но в основном цель – это локомотив и задача остановить железнодорожную связь с Западом. Значит, на конец июня 26 года Укрзалезнети, украинские железные дороги, сообщили, что с начала 26 года повреждено 191 локомотив.

0: начала войны повреждено или уничтожено более 500 локомотивов. То есть из них половина, приблизительно половина, уничтожена в 26-м году. То есть кольцо сжимается. Какой ответ Киева? Продолжаем воевать до последнего локомотива. Окей. Хорошо. На этом я и закончу свою часть, эту часть своего выступления украинскую. И я бы хотел поговорить теперь о том, что происходит у нас в стране. Значит, у нас в стране, на мой взгляд, такая важная история. Это свадьба младшего Транта, юного Дональда. Я посвятил здесь очень много времени в свое время тому, как большие начальники пристраивают своих детей. Ну вот они просто не могут без этого. И я рассказывал здесь много о том, как Джо Байден пристроил сыночка Хантера, который постоянно нуждается в деньгах для приобретения наркотиков и оплаты своей роскошной жизни. Как его пристроили работать юрисконсультом в компанию «Буризм». Как к этому мы можем относиться? Ну, то есть мы понимаем, как это все работает. Это его сын. Он хочет, чтобы... Он знает, что сыну нужны деньги. Он ему эти деньги дать не может или не хочет. И, значит, он его устраивает в компанию, которую ему платят там по разным оценкам от 50 до 70 тысяч долларов в месяц. То есть он зарабатывает за время там нахождения, он зарабатывает миллион или больше миллиона. И совершенно понятно, что никакой юридической деятельностью он там не занимается. Он ничего не смыслит, я так думаю. Я вообще думаю, что он ничего не смыслит. Но он ничего не смыслит в сфере добычи газа. И его пристроили, и эта фирма его принимает к себе для того, чтобы иметь влияние, свой инструмент влияния в Вашингтоне. И она имеет этот инструмент влияния. С другой стороны, вот мы сами себе можем сказать, ну это же частная фирма, они хотят его нанять, ну пусть они наймут его. Но, правда, это частная фирма, как у нас часто это случается в мире. Эта частная фирма может быть связана с государством, потому что если она оказывает какие-то услуги правительству, то совершенно понятно, что правительство оказывает какие-то услуги этой компании и предоставляет ей режим наибольшего благоприятствования. То есть устройство детей – это факт нашей жизни, и ты ничего с этим поделать не можешь. Значит, теперь, что у нас происходит? У нас женился Дональд Трамп-младший. Он, если вы помните, он оставил свою жену и вступил в интимные отношения с ведущий Fox News Кимберли Гилфойл, знойной пуэрториканской женщиной в своей пуэрториканской молодости. Эта знойная женщина, она консервативных взглядов, и она, тем не менее, была одно время женой тогдашнего мэра Сан-Франциско, а ныне губернатора Калифорнии, Гевина Ньюсома. То есть она и налево побывала, и направо побывала. Она прожила с Дональдом Трампом-младшим 6 лет. Время летит. Но в 24-м году, значит, парень сказал, что хватит, любовь прошла, увяли помидоры, и он, значит, нашел себе новую любовь. Молодец. А, между прочим, это Кимберли Гилфойл, она старше. Трамп младшего была намного, поэтому как-то это было очевидно, что рано или поздно любовь пройдет. То есть это редкий случай. Бывают случаи, когда любовь не проходит, как, например, у французского президента. к женщине, которая была в свое время его школьной учительницей. Но это аномалия. Так у нормальных людей не бывает. А у нормальных людей бывает как раз именно так, как произошло у Трампа. Она немножечко сдала, и он тоже сдал назад. То есть они обвенчались, это интересно. Они были, прошу прощения, не обвенчались, они были обручены. Прожили вместе 6 лет, и потом он сдал назад. Такие дела. После чего он встретил новую подругу, эта подруга младше его. Это уже удача. Это обещает успех этого брака. И ее зовут Беттина Андерсон. Она очень известна, как это называется теперь, socializer. И вот они на Багамских островах заключили брак. Это произошло в мае месяце. Но сейчас всплыли подробности этой свадьбы. Значит, свадьба состояла из двух частей. Официальная церемония была очень такой, ну, как бы сказать, узкий круг семьи и близких родственников. 18 человек. Но потом последовало... На второй день гуляния позвали 50 гостей. Конечно, по нашим брайтонским меркам, по вашим брайтонским меркам, когда выходит, когда женится кто-то из детей, 50 человек – это очень бедненькая, конечно, свадьба. Это не о чем говорить. У нас приглашают 100-200 человек, гуляют неделю. Одним словом, ну, у них пригласили 50 человек гостей. И этот банкет с музыкой и фейерверком имел место на другом острове, не на основном острове, а на частном острове, который сдается в аренду тем людям, которые хотят шикануть в изоляции от остального мира. Значит, стоимость аренды этого острова 100 тысяч долларов в сутки. На минуточку. Такие дела. И вот сейчас выясняется, что это гуляние на острове оплатил российский олигарх. Его зовут Умар Кремлев. Фамилия лучше не придумаешь. Умар Кремлев. Он российский олигарх, и так сложились обстоятельства, что он близок к Владимиру Путину. Значит, он заплатил за этот остров несколько дней, 100 тысяч долларов. И также он оплатил фейерверк, который, как выяснилось, стоил 70 тысяч долларов. И команда Умарова также помогала в организации самого мероприятия. Я не знаю, какая там организация. Но, в общем, расход сотни тысяч долларов. Ну, близких полмиллиона. Ну, не знаю. Но мы можем смело говорить сотни тысяч долларов. Можем сказать четверть миллиона. И я думаю, не ошибемся. 250 минимум. Теперь, значит, давайте выясним, кто такой Умар Кремлев. Ему 43 года. Он президент Международной боксерской ассоциации. И его... что связало его с российской элитой? В 2010-х годах он был членом мотоклуба «Ночные волки». И этот клуб мотоциклистов, он объявил Путина своим почетным членом. И через руководителя этих ночных волков Умаров познакомился с главой службы безопасности президента Путина. И это их свело. И в апреле этого года Путин наградил Кремлёва орденом дружбы в Кремле. Значит, он проходит в украинских санкциях против... приближенных Путина, и он, то есть он в этом списке, в украинском списке санкционированных людей. Ну пусть это не... Это, что для нас важно? Это российский олигарх, близкий Путину. Почему? Зачем? Он дал... Давайте придумаем условно цифру, просто для облегчения нашего разговора. Он занес 250 тысяч для того, чтобы организовать свадьбу, помочь с организацией свадьбы сыну Трампа. И вот у меня вопрос, который я хочу с вами решить. С одной стороны, я понимаю, что сколько бы у тебя ни было денег, когда к тебе приходит новая порция новых денег, это всегда радует. С другой стороны, в конечном итоге все зависит от того, сколько у тебя этих денег. Трамп миллиардер. Пусть у него не столько миллиардов, сколько он объявляет. Это несущественно. У него, допустим, он говорит, что у него 5, я не знаю сколько. Ну, представим, допустим, у него 5 миллиардов. А на самом деле у него только 2,5 миллиарда. Но он все равно миллиардер. И, как мне кажется, с такими деньгами уже деньги можно так особенно сильно не считать. Уже можно сильно не экономить. И вот у меня в голове не укладывается, зачем сыну миллиардера брать деньги у российского олигарха, и особенно сейчас, в этой ситуации, когда Россия вовлечена в эту войну. И когда речь идет о санкциях, то есть есть масса инструментов оказания влияния на президента, и это однозначно один из этих инструментов. Потому что точно так же, как Умар Кремлев через связи в этих ночных волках, он приблизился к Путину, он точно так же сейчас через связи с Дональдом Трампом-младшим может приблизиться и к самому Трампу, или через этого сыночка, там, давить на Трампа, чтобы тот принимал какие-то решения, выгодные для России. Но это как бы козе понятно, это на поверхности лежит. Это не надо быть, как у нас здесь говорят, физиком, ракетостроителем для того, чтобы это понимать. Вот и вот у меня это в голове не укладывается. Почему сын миллиардера должен брать эти 250 тысяч долларов на организацию своей очередной свадьбы от российского олигарха? И вот я вас хочу в этом плане спросить. Ну, мы любим, я еще люблю. И я уже не люблю, честно говоря. Но уже как-то меня Трамп просто разочаровал. И это, между прочим, это происходит с каждым следующим президентом. Они разочаровывают. Именно по этой причине я никогда не топлю ни за каких политиков. Когда идет какая-то политическая кампания, я могу сказать, за кого я проголосую, но я никогда не говорю, какие они замечательные. Потому что в конечном итоге они все одинаковые. В конечном итоге все упирается в бабло, которое побеждает зло. Иногда побеждает, а иногда, кстати, не побеждает. Какой в этом... То есть именно поэтому ты должен всегда голосовать и голосуя понимать, что ты имеешь дело с простыми людьми, и эти люди могут допускать простые ошибки, и совершать действия, которые в первую очередь выгодны для них, а не для этой страны. Я, например, уверен, это моя персональная уверенность после десятилетий, проведенных в сфере новостей и комментариев, что все наши представители, ну пусть не все, но основная масса, скажем так, я не хочу обобщать, но основная масса наших представителей во всех органах власти, на всех уровнях, городском, штатном, федеральном, они нас, наши интересы не представляют. Они представляют свои интересы в первую очередь, а если у них еще остается время, они представляют наши интересы. Такие дела. И этот случай с этим сыночком любвеобильным, это просто живое подтверждение моего мнения, моего частного мнения. Но если вы захотите высказаться по этому вопросу, то уже в следующем часе. А сейчас небольшой перерыв.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
8: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
11: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
12: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
13: Информация к этому часу.
14: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп потребовал от Федеральной резервной системы снизить процентные ставки до 1%. Ранее ФРС объявила о первом повышении с 2023 года. Аналитики прогнозируют еще одно в ближайшем будущем. Президент назвал решение неадекватным, пригрозив прекратить торговлю со странами, имеющими профицит в торговле с США. «Снизьте процентные ставки и быстро», – возжелал Трамп. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху опубликовал видеозаявление, в котором объявил о намерении продвигать законопроект о лишении гражданства тех, кто порочит солдат Цааля и государство Израиль. В Техасе арестовали миграционного адвоката. Ее обвиняют в обмане клиентов. 44-летняя Алла Нововейский из Хьюстона брала с людей деньги за помощь в получении рабочих виз и изменении статуса, но по версии следствия либо вообще не подавала документы, либо предоставляла миграционным властям неполные данные. Прокуроры предъявили женщине обвинение в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Чтобы клиенты думали, что их дела находятся в процессе рассмотрения, Нововейский шла на хитрость. По версии следствия, она предоставляла им поддельные документы и регистрационные номера чужих, но активных иммиграционных кейсов. Таким образом, люди были уверены, что их заявление находится на рассмотрении в USCIS и продолжали ждать. Адвокат специализируется на бизнес-иммиграции, а также консультирует по вопросам корпоративного управления. Власти заявляют, что любой, кто мог стать жертвой действий Нововейский, может связаться с офисом констебля по телефону 713-755-5200. Если вину недобросовестного лоера докажут, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, ее могут обязать выплатить штраф в размере до 250 тысяч долларов. Мошенники часто пользуются уязвимостью и недостатком информации у иммигрантов, подчеркивают эксперты. Франция выбрала драму «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева в качестве своей заявки на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Это уже второй раз, когда французы выдвигают фильм не на французском. В прошлом году это была драма «Простая случайность» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи. Академия объявит свой список из 15 лучших международных полуметражек 15 декабря. Номинации объявят 21 января. 99-я церемония вручения «Оскара» пройдет 14 марта 2027 года. Премьера «Минотавра» состоялась в мае на Каннском фестивале. Картина получила гран-при. Главные роли исполнили Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Варвара Шмыкова. Главный герой фильма Глеб, глава крупной компании, узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства. Ему нужно поставить военкомату 14 сотрудников. Столько же пленников, согласно греческому мифу, Афины каждые 7 лет отправляли на Крит на съедение Минотавру.
3: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Только на
15: «Дэвид Зон Радио».
16: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И я сейчас хочу... Я возвращаюсь к нашему разговору о Дональде Трампе-младшем, который принял подарок от российского олигарха, прошу прощения, для оплаты своей очередной свадьбы на Гавайских островах. Значит, должен был он это делать или не должен? Тут отношения, может быть, два. Одно, значит, это нет, это возмутительно и некрасиво. Или молодец, правильно сделал, заработал пару копеек, четверть миллиона. Значит, если вы считаете, если вы осуждаете его за то, что он принял эти деньги, то наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что молодец, хорошо поступил, заработал, набирайте номер 888-222-1132. Счетчики работают. А сейчас я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит вам на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Передаю микрофон вам.
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Кстати, у нас счетчики постоянно работают. Я не знаю, как у вас постоянно работают и отчитывают деньги тем клиентам, которые позвонят по телефону 917-397-3000. И наши счетчики всегда работают в сторону клиента, кстати. Не в сторону кредиторов или каких-то там, это, понимаете, кто делает левые дела. Нет, мы все работаем, чтобы нашим клиентам было хорошо, спокойно и уютно, чтобы они купили дом. Вот у меня вчера было два клозинга, и на обоих клозингах клиенты, то есть я пришел с шампанским, как положено, и на обоих клозингах получил такие хорошие подарки, гифты. Это, знаете, так приятно, когда вы помогаете людям, они закрываются, они так довольны. И особенно они были довольны. Рейты я им, который дал, 6,125, а сейчас уже 7%. Понимаете, то есть процентная ставка выросла настолько сильно вот за последние две недели. Это просто жуть. Но, тем не менее, все равно мы продолжаем делать то, что мы делаем. Люди все равно покупают, они женятся, разводятся. Все равно деньги всем нужны. Поэтому, если кому-то, вот кто-то сейчас нас слушает, им нужны деньги, пожалуйста, позвоните по телефону еще раз 917-397-3000. Я очень надеюсь, что мы также сможем помочь всем нашим клиентам, которые перезвонят нам. Вот. И также мы получим какие-то подарки на клоузингах. Знаете, каждый раз я, допустим, прихожу на клоузинг, где наши грузинские друзья, всегда люди приносят мне настоящее грузинское вино. Как приятно. Знаете, у меня же столько этого грузинского вина, так сказать, в гараже стоит. Просто не успеваю. Уже боюсь за свою печень. Понимаете? Вот такая ситуация. Ну что делать? Оно все равно приятно. И у нас, кстати, для людей, вот, которые работают сами на себя, self-employed people, у нас есть очень шикарная программа, которая буквально совсем недавно появилась. Она заключается в том, что когда люди покупают property, и, допустим, они требования банка, если вы, допустим, делаете с проверкой, либо без проверки доходов, требования банка в том, что вы обязаны иметь ваш бизнес уже 2 года. То есть, если вы в бизнесе 2 года, то как бы у вас гораздо больше путей и банков, которые вам дадут моргиджи. Но во многих случаях люди открывают свой бизнес не 2 года, а там, допустим, год прошел, 1.5 года, год и 2 месяца, то есть между год и 2. Что делать этим людям, которые все равно сейчас нашли этот дом, нашли property и хотят его приобрести? Ответ тот же самый. 917-397-3000. Игорь Нобл. Почему? Потому что только у нас есть такая программа, когда если даже ваш бизнес меньше, чем 2 года существует, мы все равно сможем для вас сделать либо bank statement program, то есть когда вы нам даете 12 месяцев банковских стейтментов. Вот как раз вчера у нас был один из клозингов, из 2, которых я сделал. Значит, у человека был бизнес открыт в августе месяце 2025 года. Мы предоставили, там было порядка у нас 10 тритмента, потому что первые два месяца у нее раскачка занялась. Кстати, человек делает delivery, то есть он self-employed. Вот. И получилось так, что, значит, мы его закрыли, да, и сделали вот эти вот банковские стейтменты. То есть, если у вас бизнес меньше, чем 2 лет открыт, меньше, чем 2 года, то мы все равно можем вам помочь. То есть, мы делаем либо банковские стейтменты, вы можете нам предоставить, либо мы можем взять бумагу от вашего бухгалтера. Вот у меня сейчас еще один дил есть как раз, когда человек открыл свою компанию, по-моему, в сентябре или в октябре 25 года. Как раз, когда мы будем закрываться, это дил мы делаем во Флориде, мы как раз будем закрываться в течение там 30-45 дней, и как раз у нас будет ровно 12 месяцев, когда у него бизнес будет открыт. И тогда мы сможем сделать клозинг. Но все равно это возможно. Поэтому не будьте так... То есть у нас есть очень много вариантов. Почему даже к нам люди приходят? Потому что мы всегда можем найти solution. То есть мы всегда можем вам предложить вариант, чтобы вы могли закрыться. Потом там через год, через два, когда процентная ставка будет меньше, конечно, вы всегда сможете перефинансироваться на более меньший процент. Но пусть это вас не сдерживает, та ставка, которая сегодня, на сегодняшний день. Потому что, опять же, вы влюбляетесь в дом, а не в процентную ставку. Процентная ставка всегда может поменяться, и вы потом перефинансируетесь. 917-397-3000, Игорь Нобл, Walk with Happy People. И микрофон снова передаю в надежные руки Вадима. Спасибо.
1: Спасибо, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору о том, как мы относимся к тому, что сын президента Соединенных Штатов принимает такой подарок в виде оплаты, частичной оплаты его свадьбы от российского олигарха. Телефон на студии 718-303-90-90. Желающие высказаться по этому поводу, набирайте этот номер, а я тем временем могу объявить предварительные результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 73% считают, что это нехорошо. Сейчас 74%. А 26% считают, что нормально поступил парень, все в порядке. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Да, Владимир, здесь ничего нового нет. У нас то же самое. Байдановский тоже, его сыночек, получал на Украине какие-то бабки, взятки там.
1: Байдановский, это в смысле, я не сразу понял, о чем
3: Байден,
1: да. Да.
3: Ну, короче, потом в Китае он получал какие-то взятки. Там еще много стран было указано. И ничего, все прошло, никому ничего не сделали. Так что Трампучик у нас то же самое. Тут подарок сделали и еще.
1: Он принял.
3: Ему сказали, знаешь, у них была свадьба, потом им, значит, сделали... как ханимун, знаете, что вот мы вам вот такое хотите.
1: Не, ханимун это понимаете? Другое. Окей, но я вас... Окей,
3: ну, подробнее,
1: я вас понял.
3: Маленький.
1: Спасибо. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Я бы хотел внести некоторые детали об этом товарище Умаре Кремлёве.
1: Давайте, вносите.
4: Угу. Значит, до 2009 года он был Умаром Лутфалоем. И
1: чего
4: был 21. Лутфулоев, его настоящая фамилия. Okay. Вот, а поменял он в 2010-м, наверное, потому, что был 21 перед этим. В 2004-м вымогательство, в 2007-м избиение до полусмерти. Вот такая интересная деталь, так что это не просто друг президента Путина, он еще и уголовник. Ну, а то, что уголовника взяли эти деньги на свадьбу, тоже интересная деталь. Вот это то, что я хотел сказать.
1: Хорошо, спасибо. Ну, может, Дональд Трамп-младший не знал об этом. Я тоже не знал. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Я хочу сказать, что я тут ничего такого не вижу, все нормально. Почему? Сейчас объясню. Значит, во-первых, не надо сравнивать Хантера Байдена и и сына Трампа, потому что Хантер Байден, он был как бы устроен на работу, как он получал свои деньги как будто за выполнение работы.
1: А как здесь, будто. Это вы правильно сказали, как будто.
5: Как будто он работает, так? А тут, смотрите, у Трампа сына свои знакомые, у вас свои знакомые, у меня свои знакомые. И если я свадьбу делаю, мне 100 принесут долларов, вам 200 долларов. А ему он принес 260 тысяч долларов. Ну и что? Я тут ничего такого не вижу. Это Хантер Байден?
1: Слушайте, одну секунду. Это вы хорошо... Вы затронули очень важную тему. Я считаю ее важной. Значит, смотрите. Когда вы... У вас есть... какие-то семейные члены семьи, родственники, дальние, близкие друзья. Я вас приглашаю к себе на свадьбу, и вы приносите мне конверт, это одно. Но когда человек из явно не семейного круга Трампа говорит, давай я тебе оплачу твое пребывание на этом острове и фейерверк, то мне кажется, что это немножко другая ситуация. То есть он попадает в этот круг благодаря этому взносу, так сказать. Это разные вещи. Вы чувствуете, о чем я говорю? Я внятно объяснил или не очень? Я иногда невнятно объясняю. Я это знаю, за собой такой грешок.
5: Не обязательно, что вы приглашаете к себе... Вот представьте, что вы делаете свадьбу. Не обязательно, что вы приглашаете только родственников. Вы можете пригласить знакомых, там еще кого-то. И вы человек вам приносит деньги в конверте. И это никому не дело, сколько он принес.
1: А если я согласен, если этот родственник или друг приносит деньги в конверте, это никого не касается, сколько он там положил. Но другое дело, остановитесь. Нет, так не бывает. Я прошу прощения, но так не бывает. В этом шоу так не бывает. Это мы говорим либо по очереди, либо я говорю один. Значит, мы должны приблизительно понимать, что это за человек. Значит, вот тут я хочу к этому вернуться. Позвонил нам вот слушатель и говорит, у него были судимости. И он был не Кремлевым, а он был другим человеком. Вот, действительно. Мой друг Грок подсказывает. До смены фамилии он был Умаром Лутфуллоевым. По расследованиям проекта и позднейшим пересказам западной прессы, его дважды судили в России. В 2004 году за вымогательство, в 2007 году за побои. Сроки описывают как относительно небольшие, в одном пересказе условные, короткие, реальные. Условно, около 2010 года он сменил фамилию на Кремлев. Позже МВД выдавала справку, что у Умара Кремлева судимости нет. Формально это уже другое имя в документах. Но сейчас его никто не судит. И по материалу ProPublica о свадьбе Дональда Трампа-младшего на Багамах генпрокурор США Тодд Бланш 16 сентября сказал, что расследовать не намерен. Расследовать что? Конгрессмены-демократы запросили документы у Белого дома. Это парламентский запрос, не уголовный суд. В России нового процесса по этому поводу нет. Ну хорошо, это было. Это его прошлое, он там за него наказан. Все. Но... Я прошу вас обратить внимание на какие-то факты его биографии, открытые. Забудем на секунду про его уголовное прошлое. Значит, человек становится членом клуба мотоциклистов «Ночные волки». И почетный член этого клуба Путин. То есть это такое патриотическое... сообщество, у нас тут таких бы сразу назвали, отнесли бы их к белым супремасистам, ну, не знаю, несущественно, это патриотическое сообщество. И он тут же, или не тут же, но в конечном итоге он заводит дружбу с одним из лидеров этого сообщества, а затем он заводит через этого лидера, он заводит дружбу с руководителем службы безопасности президента России. Вот если вы соедините вот эти вот три факта его жизни, то совершенно понятно, что он ориентирован на установление отношений с власть придержащими. И он не мелочится. Он сразу не с кем-то там, я не знаю, с кем он завел дружбу, он завел дружбу с начальником службы безопасности президента России. Вот это, эти несколько фактов его жизни, они дают нам понимание, представление о том, что это за человек. Теперь, значит, в кругу его друзей оказался Дональд Трамп-младший. И совершенно понятно, что это не потому, что они там сдружились, потому что они где-то там вместе когда-то работали, или они там... Нет, он ориентирован просто на заведение таких контактов. И он их заводит. Он явно не относится к тем людям, которых Трамп можно назвать своими друзьями. Это полезный человек. И полезный человек... То есть, и вы еще вдумайтесь, ну ладно, если он приглашает на свадьбу 300 человек, но он приглашает на первый день свадьбы Дональд Трамп-младший 18 человек, это просто его семья. А на второй день свадьбы 50 человек, тоже не очень много. И среди этих 50 человек оказывается Умар Кремлев. И вы мне, то есть, кто-то мне скажет, ну это его друг, он ему принес сколько он хотел принести. Ну окей, да. Он ему принес, сколько он хотел принести. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе, я забыл, как фамилию вот этого, который там дал деньги-то. Это
1: Кремлев.
6: Может быть...
1: Умар Кремлев.
6: Умар. Может быть, это не патриотизм, это может быть обыкновенная такая кавказская или украинская хитрожопость, вот и все. Например, у нас на Урале так не делают, вот мы другие люди, на Урале себе. А тут вот так, поэтому... А вообще-то осуждать Трампа я не собираюсь, почему... или там сына его. Почему? Потому что когда обсуждают демократов, демократы плохо не говорят про своих. Почему я теперь должен говорить плохо про Трамп? Нет, для меня все нормально. Я так никогда делать не буду. Например, если мы когда...
1: Ну хорошо, вы трампист-лоялист. Хорошо, нормально. Это случается в жизни. Большое спасибо. Я все-таки отношу себя к людям критически мыслящим, поэтому я не собираюсь закрывать глаза на проколы своего начальства. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте, я просто сейчас услышала вашу передачу и хотела вас спросить. Я знаю, что свадьба была, по-моему, или 23-го, или 25-го мая. На этой свадьбе ни Трамп, ни его семья не присутствовала. Я имею в виду ни Мелания, ни сын. О чем вообще мы говорим? Я не понимаю, о чем мы обсуждаем. Если какой-то сын хочет с кем-то дружить, я что, моя дочка меня будет спрашивать, с кем дружить и кого звать на свадьбу? Ваш сын вас спрашивает, кого его звать, кому его звать на свадьбу? Он с вами советуется? Я не знаю ни одного.
1: Послушайте, одну секунду. Я прошу прощения, одну секунду. Я хочу ответить на ваш вопрос. Я понимаю вашу позицию, и она по-человечески правильная. Если мой сын, между прочим, мой сын, когда женился, то он меня не спросил, кого приглашать. Я еще спасибо ему за то, что он меня пригласил. То есть я понимаю вашу позицию. Но одну секунду. Но дело в том, что когда речь идет о президенте Соединенных Штатов и его сыне, это немножко другая ситуация. Это люди, которые находятся под микроскопом у прессы и у общественного мнения. Они должны себя вести не так, как я, или не так, как вы. Я так считаю. Вы не согласны?
7: Нет, не согласна, потому что ни дети за отца не отвечают, ни отец за сына не отвечает. А в этой стране тем паче. Если еще в Советском Союзе дети слушали и почитали родителей, то здесь мои, я знаю, ни моих знакомых, ни моих друзей, ни моих родственников, ни меня дети не спрашивают, с кем дружить и что делать.
1: Одну секунду. Я вас понял. Но мне кажется, что ваша ошибка... Вы правильно рассуждаете, я с вами согласен. Очень реалистично. Но ваша ошибка в том, что вы не можете сравнивать меня, себя, ваших знакомых с семьей Трампа. Это другая ситуация, это другая семья. Вы понимаете, что у Трампа есть его эта империя международная, Трамп, она называется Организация Трампа, Trump Organization. Значит, после того, как Трамп стал президентом этой организации руководят его дети. Поэтому они связаны, они очень тесно связаны. Теперь, когда Трамп, например, заключает какие-то договоренности, например, о разработке каких-то урановых рудников в Средней Азии, по-моему, в Казахстане. И, значит, чисто случайно одним из основных инвесторов оказывается его сын. То есть между ними связь другого рода, не такая, как у меня с моим сыном или у вас с вашими детьми. Это большое семейное предприятие. И я так полагаю, что, наверное, сынок должен спросить: папа, как ты смотришь на то, чтобы я принял 250 000 от близкого товарища Путина? Нет? Я ошибаюсь?
7: Я думаю, что да.
1: Ну, хорошо.
7: Я думаю, что да. Ко мне на свадьбу приезжают, дают мне конверт, приходят ко мне на дне рождения. Один приносит $10, а второй приносит 5000. Я-то что, должна сказать, ты мой брат. Ты мне чего принес 5000? У тебя ты не такой богатый. Что ты мне такой подарок принес? Я ему не могу сказать. Скажу спасибо. Ты мне принес, или мой друг. То же самое. Как это вообще? Это просто левая пресса подняла этот шум. Им очередной шум надо перед выборами. И вы этот шум поддерживаете. И больше ничего. Вот это мне, мое такое мнение. Потому что я вот факт слушаю, я не слышу этих программ. А на CNN 24 часа. Раньше было 5000, они каждый день...
1: Так погодите, точно так же, точно так же 24 часа мы рассказывали о... похождениях Байдена на Украине. Точно так же. А в чем разница?
7: Похождение Байдена, что Байден получал левые деньги, что Байден заставил снять прокурора, очень большая разница. Я не слышала, чтобы Трамп заставлял кого-то снять с власти, потому что он власти, он президент. Он сказал, если ты до 24 часа не уволишь этого прокурора,
1: одну секунду, значит, он, деньги не получит. Когда
7: а что мы сравниваем?
1: Ну хорошо, окей, одну секунду. Большое вам спасибо за участие в передаче. Я бы с удовольствием с вами продолжил разговор, но у меня тут время истекает, мне нужно подготовиться к объявлению новостей. Спасибо вам за звонок. Когда вы говорите о том, что Трамп не снимал никаких генпрокуроров, это чистая правда, он не снимал генпрокуроров, он не мелочится, он сразу президента страны снял. Почему как снял? Прилетел туда наш спецназ и снял. Поэтому говорить о том, что мы не влияем на чью-то политику, это смешно. Мы влияем как никто, как никто. И продолжаем. Влияли раньше и продолжаем влиять сейчас. И это обычно либо военная угроза, либо это бабло, которое побеждает зло. Окей, я сейчас объявляю перерыв на выпуск новостей, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
8: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
9: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
10: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
11: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
10: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
8: друзья! Как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
12: Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Вадим. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Однако я вам очень рекомендую записать мой мобильный телефон. Создайте мой контакт в вашем телефоне и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-56-10. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой номер 718-256-56-10, вы можете попасть на мой веб-сайт и сразу же там загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда у вас будет под рукой. При любой травме самое лучшее, как можно быстрее позвонить мне.
12: Майкл, вот очередная драматичная история от нашего радиослушателя. Когда он ехал по основной дороге, в него врезалась машина, которая выехала с парковки магазина. Водитель, который в него въехал, вызвал скорую помощь и уехал в госпиталь. И радиослушатель теперь спрашивает, чего ему ждать. Очевидно, он не нарушал правила. Нарушил правила водитель, который выехал на основную дорогу с парковки. Может ли это как-то повлиять на его рекорд и на его собственную страховку, если другого водителя увезла скорая?
13: В данной ситуации, если один водитель на главной дороге, а в него въезжает машина со второстепенной, со знака «стоп» или с парковки, или с драйвея, то страховые компании изначально считают, что один водитель виноват на 70%, тот, который не пропустил транспорт на главной дороге, а другой водитель, который был на главной дороге, все-таки виноват на 30%. Причем, если он ударил, то это может быть еще и на несколько процентов больше. Тот водитель, который виноват, вызвал скорую и уехал. Что это означает? Это означает, что он обязательно обратится к адвокату. А если он обратится к адвокату, то его адвокат будет доказывать, что есть вина на этом человеке, который был на главной дороге. И он может частично эту формулу передвинуть. Особенно, если его радиослушатели, которые задают этот вопрос, никто не представляет. Если у него нет адвоката, а у того человека, который пострадал и уехал на скорой, есть адвокат, то этот адвокат может победить против обычного человека, непрофессионала, и может сдвинуть формулу, например, 50 на 50. Например, он докажет, что вот этот человек, который вам задал вопрос, что он превышал скорость. А если он превышал скорость по характеру повреждений на машине и так далее, то тогда на нем тоже значительная доля вины будет. Может быть, даже еще большая часть вины. Так что это всегда плохо, когда вас адвокат не представляет, а другую сторону представляет. Поэтому, если у вас, у самого есть травмы, если вы пострадали, то всегда имеет смысл как можно быстрее взять адвоката, чтобы противоположная сторона, которая даже выглядит виноватой, вам кажется, что по логике они виноваты на 100%, тем не менее, от таких людей надо себя тоже защищать. Особенно, если они объявляют, что они пострадали. Практически на 100%, что они будут брать адвоката и начнут вас судить. Для того, чтобы у них как минимум хотя бы не так поднялась страховка, не на максимум. В такой ситуации самое лучшее всегда позвонить мне по телефону и посоветоваться. 718-256-56-10. Заведите мой контакт контакт, ваш мобильный телефон и всегда носите с собой. 718-256-56-10. В очень многих ситуациях я вам сразу подскажу, какие доказательства вам нужны, что вам сфотографировать и так далее. И после этого уже свяжу вас сразу с адвокатом. Итак, еще раз, Майкл Брук, 718-256-56-10. Заведите мой контакт, ваш мобильный, и всегда носите с собой.
12: Петр, мы вас слушаем.
14: Майк, у нас похожа немножко ситуация. Только мы ехали прямо, а машина, которая ехала перед нами, нас не пропустила и неожиданно стала делать левый поворот. Мы уже не успели затормозить, врезались в нее. Водитель, там их было двое, муж с женой, и они вызвали скорую. Кстати, тоже русские оказались. Они вызвали скорую и уехали в госпиталь оба. Вот мы тоже волнуемся, что в такой ситуации произойдет и как это повлияет на мой водительский рекорд.
13: Так как вы описываете ситуацию, то тот водитель, который в вас врезался, он может начать утверждать, что это не он в вас врезался, а вы в него. И что не он перестраивался неожиданно и пытался развернуться, а вы просто резко перестроились в его ряд. И там... Дальше уже надо будет доказывать по характеру повреждений, если особенно нет никакой видеозаписи, если на этот перекресток не выходили никакие видеокамеры. А так достаточно часто бывает, что нет никаких видео и неоткуда их получить.

0: Адвокат, конечно, сделает и полностью вам поможет. Но это только при условии, если у вас есть травмы. Потому что если травм нет, то тогда вам надо работать самому. Заполнять специальную форму МВ-104 и так далее. Так что если есть хотя бы какие-то недомогания, то есть что-то изменилось после аварии, появился какой-то даже дискомфорт, где-то что-то тянет, что-то покалывает, особенно если это касается шеи, спинного отдела, поясничного отдела, то во всех этих ситуациях, во-первых, с точки зрения здоровья очень важно быстрее провериться, а во-вторых, вы себя еще и вот от судебных исков спасаете. Так что звоните мне по телефону 718-256-5610. Приведу такой пример. У меня был очень похожий случай. Тоже машина выезжала со знака «Стоп», и человек, который ехал по главной дороге, небольшая улица, он не успел среагировать и в эту машину врезался. Водитель, в которого он врезался, вызвал скорую и поехал в госпиталь. Потом нанял себе адвоката, и его адвокат стал доказывать, что машина, которая была на главной дороге, превышала скорость. И этот человек, который ехал на главной дороге, он вначале, когда позвонил, сказал: «Мне пока только нужна помощь с ремонтом машины». Я дал ему мастерскую, где ему помогли сделать клейм и заявку. И потом пришел представитель страховой компании, которая называется «Клейм-аджастер». Он оценил ему ремонт машины, а у него было полное покрытие на машине, поэтому он особенно не беспокоился. Ему сказали, что ему заплатят за ремонт машины, и все, его все устроило. В это время тот человек начал его потихоньку судить, и он об этом узнал. Хотя мог долго и не узнать, это не всегда сразу выясняется. Тогда он мне еще раз позвонил и говорит: что мне делать, против меня дело открыли. Хотя я не виноват, я был на главной дороге, я даже не думал, что начнется. Я ему говорю: все зависит от вашего состояния. Если у вас что-то болит, то я вам дам врача и дам адвоката. Он говорит: вы знаете, у меня спина болит. Я говорю: что же вы сразу не сказали? Он говорит: ну, я постеснялся. Адвокату главное не стесняйтесь, говорите все как есть. Если сильно болит, говорите сильно болит. Если чуть-чуть болит, говорите чуть-чуть болит. Врач сделал тесты, и тесты показали, что у него тяжелейшая позвоночная грыжа. Причем не одна, а сразу две. И это очень опасное заболевание. Если бы он сразу не начал его лечить, то остался бы инвалидом на всю жизнь. Тем временем мой адвокат уже взялся за дело, нанял экспертов, они оценили характер повреждений и доказали, что скорость у него была в пределах нормы, и тот человек был признан практически на 95% виновным, а наш клиент только на 5%. И таким образом наш адвокат получил для него полный страховой полис виновника, который составил $100 000. Так что если что-то подобное происходит, то сохраните мой контакт в вашем мобильном телефоне и звоните мне как можно быстрее, в любое время дня и ночи. 718-256-5610. Майкл Брук, создайте мой контакт. 718-256-5610.
1: Лана, слушаем вас.
2: Майкл, я шла по улице, и там было масляное пятно от машины. Я на нем поскользнулась, упала и очень сильно разбила себе локоть. Владелец магазина ближайшего подошел, вызвал скорую и сказал, что на этом месте, прямо на тротуаре, запарковалась машина, из нее вытекло вот это масло, и я на нем поскользнулась. Он сказал, что на видео есть, как эта машина стояла, и видно потом хорошо, что от нее осталось вот это масляное пятно. Он мне видео передал, можно ли как-то его использовать, и можно ли судить этого водителя, который это масло пролил.
0: Здравствуйте, Лана. Очень хорошо, что вы ко мне дозвонились. Это очень интересный вопрос, который вы задаете. Потому что в данной ситуации, как это ни удивительно, как правило, несколько виновников, а не один. То есть, безусловно, водитель машины, из которой вытекло масло, виноват. Но, с другой стороны, он мог сказать, что не знал, что там текло масло. А вот владелец магазина как раз видел это масло и, по идее, должен был оградить его как-то или вызвать какую-то службу, или как-то иначе предотвратить, чтобы пешеходы могли спокойно проходить по этому месту. Так что он тоже виноват. И у него есть наверняка страховка. И мой адвокат, конечно, будет судить всех виновников, которые так или иначе послужили причиной вашего падения. Потом уже между собой страховые компании будут договариваться, кто в каком процентном отношении будет платить ту сумму, которую определит судья. У меня был похожий случай, как раз как вы описываете. Там со страховки магазина клиент получил 300 000. А машина Была застрахована все на 25, оттуда практически ничего нельзя было получить. Хотя вина была больше на машине, и это тоже...

0: тоже было видно на видео. Но, тем не менее, основные деньги были получены со страховки магазина. Так что сохраните мой телефон и звоните мне как можно быстрее. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Или прямо сейчас набирайте на интернете 718-256-5610. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Я должен сделать тут некоторые уточнения по поводу своего выступления. Когда я сказал, что сын Трампа инвестировал в урановые разработки в Казахстане, я ошибки. Это не урановые, а вольфрамовые. Но это единственная ошибка. Принцип тот же. И я вам скажу, что когда тут мне звонит возмущенная слушательница и говорит, что я, значит, критикую Трампа, или мне тут другой человек звонит и говорит, что я, что он, в отличие от меня, проявляет лояльность. То есть у меня к этому другой подход. Воровство я называю воровством. Мошенничество я называю мошенничеством. И я не буду покрывать своих. Своих, потому если они мошенники. Это чисто украинский подход. Свои, вот мы сейчас победим этих плохих и начнем воровать вместо них. Не, это не мой подход. Нет, это мне не подходит. И я хочу просто вот два, вот вам объяснить эту, с этой всей вольфрамовой сделкой, потому что это действительно очень интересная история, которую наша пресса, во всяком случае, консервативная пресса не освещает. Они решили, вот они действуют по этому принципу. Нашим можно воровать. Тех мы будем долбить, а наши пусть воруют. Но это не совсем воровство. Но в моем понимании это использование семейных связей. Значит, о чем идет речь? Значит, есть два вольфрамовых месторождения в Карагандинской области Казахстана. И по оценкам наших специалистов, там больше миллиона тонн, около полутора миллионов тонн этого вольфрама. Значит, главным поставщиком вольфрама на мировой рынок является Китай. Он контролирует 80% мировой добычи. Так вот, эти запасы в Казахстане – это больше половины официальных резервов Китая. То есть, это очень важный ресурс. Очень. И поэтому для нас стратегически важно иметь контроль над этим ресурсом. Частичный, полный, не знаю. Значит, что произошло? Как эта вся история раскручивалась? В 25-м году президент Казахстана Касым Жомарт Токаев лично сообщил Трампу, что он намерен передать права на разработку этого месторождения американской компании Cove Cas Capital Group. Значит, и в этих переговорах, которые начались, активно участвовал министр торговли Говард Латник, чей сын теперь тоже является инвестором в эту компанию. На минуточку. Значит, что произошло, как семья Трампа с этим связана? Значит, за несколько недель до официального подписания договора об этом сотрудничестве Дональд Трамп-младший, вот наш любвеобильный жених, и его брат Эрик Трамп через специальную инвестиционную компанию American Ventures купили долю в строительной компании Skyland Builders, которая имеет место у нас на нашем, торгует на нашем NASDAQ. Значит, потом братья в том же году, в 25-м, они увеличили свою позицию, то есть вложили большую сумму за 6 дней до того, как Казахстан официально объявил о передаче месторождения этой группе компаний. Дальше произошло следующее. Я вам сказал, что компания, которая должна была разрабатывать это месторождение, называлась Cove Cas Capital Group. Значит, Skyline Builders, это трамповских детей компания, она объединилась с Cove Cas Capital, и она образовала новую компанию, которая называется Cas Resources. Значит, по данным с нашей Security Commission, дети внесли $20 миллионов через свою компанию. Но теперь вопрос, это же не 20 миллионов, которые нужны этой компании для того, чтобы функционировать, для того, чтобы начать разработку. Там речь идет о миллиардах. И вот тут роль Трампа очень важна. Значит, экспортно-импортный банк США и Международная корпорация финансирования развития договорились о том, что они вложат в этот проект 1,6 миллиарда долларов. И еще Пентагон добавит свои 620 миллионов, потому что, как я сказал, вольфрам используется в военной промышленности. То есть, эти все эти миллиарды, это больше 2 миллиардов долларов, это, между прочим, наши с вами деньги. Это деньги налогоплательщиков. Я налогоплательщик. Значит, я тоже вложил туда. Но только в отличие от детей Трампа, я не буду получать те деньги, которые они будут получать. Ну хорошо, объясните мне, чем это отличается от того, что Байден пристроил своего сыночка в эту компанию Бурисма. Ну хорошо, я понимаю, чем это отличается. Речь идет о людях, которые крепко соображают в этих международных гешефтах, и, значит, они инвестируют и свои деньги тоже частично, тоже рискуют как-то. Хотя, думаю, не очень сильно, но тем не менее. То есть они действуют через инвестиционные каналы, но они действуют исключительно потому, что их папа прямо причастен к этим переговорам, к этой сделке. Он, папа, открыл им дверь к заработку этих миллионов, новых миллионов для семьи Трампа. Поэтому, я не знаю, теперь, учитывая это все, вы, когда вы знаете всю эту историю, я возвращаюсь к своей любимой теме. Что ты это не имеет никакого значения. Ты человек либеральных взглядов, ты человек консервативных взглядов, ты демократ, ты республиканец. Ты всегда пристраиваешь своих детей, всегда, потому что это твои дети. Ну, хорошо, ладно. Но еще принимать подарки от российских олигархов при своих миллиардах, при своих возможностях, в моем понимании это перекос. В моем понимании. И для этого не надо быть там республиканцем или не республиканцем. Теперь я на всякий случай тут попытался выяснить, а кто там вообще был на свадьбе у Трампа. Это просто отвечая на то, что здесь прозвучала такая тема, что, мол, его... Там все равно, там не было самого Трампа, и там не было Мелании, потому что они были заняты. Но там были все остальные дети со своими детьми. То есть эти 18 человек, это семья Трампа все-таки. И Мелания Трамп, или Трамп, ну, короче, папа с мамой сказали, что они повторят этот бенефис в Белом доме, как только они освободятся. Поэтому говорить о том, что папа не знал о том, чем занимается сын, ну, это по меньшей мере наивно. Окей, у вас есть одна минута, говорите, пожалуйста.
2: Один ведущий радио сказал, что я пойду проголосую за Трампа, а потом приду домой и мою руки. Это не вы были?
1: Я знаю этого ведущего.
2: Так вот, я хочу сказать, что я сейчас полностью на его стороне. То, что делает Трамп сейчас...
1: Да. Закончите свою мысль.
2: То, что делает Трамп сейчас, это дискредитация всего того хорошего, что ожидала от него республиканская партия. И то, что, в принципе, сейчас придут демократы и начнется клинч, Америка будет воевать внутри себя, и ничего полезного, наверное, не произойдет. К сожалению, да. Ничего большего сказать не могу. Всего доброго.
1: Будьте здоровы. Окей, друзья мои, я вижу, тут народ звонит, но, как назло, у меня кончилось время передачи и стекло. И на последние минуты для поднятия настроения я вас оставляю с замечательным музыкальным коллективом Pink Martini. Всего хорошего, с вами был Вадим Ермолинец.

0: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсидбэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. All right.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Нью-Йорке 10 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: Студия с новостями, Наталья Густрицкая. Федеральная резервная система единогласно приняла решение о повышении процентной ставки впервые с 2023 года. Кевин Вурш объяснил этот шаг тем, что инфляция слишком высока и держится на этом уровне слишком долго, назвав принятое решение взвешенным и ответственным. Но президент Трамп заявил, что ставки должны составлять 1% или меньше. В преддверии ноябрьских промежуточных выборов вопрос доступности товаров и услуг стал одной из главных тем, волнующих избирателей. Вурш заявил, что ФРС не может влиять на цену какого-либо конкретного товара, будь то нефть или продукты в магазине, но способна не допустить распространения роста цен на всю экономику. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани сообщил, что не пойдет на протесты в связи с визитом израильского премьер-министра Нетаньяху на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи. NYPD опасается беспорядков в этой связи. Мероприятие состоится с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс объявила, что спустя полгода после диагноза излечилась от рака. Она также поблагодарила своих родных, друзей и докторов за поддержку. Особая благодарность президенту Трампу. Я буду продолжать работать над продвижением его программы «Америка превыше всего», добавила Уайлс. После прохождения чекапа на этой неделе 69-летняя Уайлс практически сразу вернулась к работе. Легендарный Карнеги Делла вновь открылся в центре Манхэттена. В меню классика и новинки. Точка находится на 7-й Эвеню и 54-й стрит. Ранее здесь располагался Стейдж Делла, давний соперник заведения во времена знаменитых нью-йоркских войн пастрами. Помимо фирменных сэндвичей в меню представлены домашний куриный суп, пицца и хот-доги, а также новая позиция Карнеги Делла Колассос. В него входят пастрами, солонина, индейка, швейцарский сыр, коулслоу и горчица на ржаном хлебе. Также в меню бейглы с лососем и латкес. Из сладких блюд классический нью-йоркский чизкейк.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 17 сентября. Вчера на бирже был отрицательный день после того, как Федеральный резервный комитет объявил, что они поднимают банковский интерес на 0,25%. Более того, они сказали, что дверь открыта для поднятия еще одного, по крайней мере, банка. А еще один раз может быть поднят банковский интерес в декабре. Биржа вчера упала. Dow Jones потерял 631 пункт, 1,2%, 51 462. Был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 34 пункта, почти полпроцента, минус 7552. Конечная точка NASDAQ остановился на отметке 25978, минус 3 пункта. Транспортный индекс потерял 2,8%. Маленькие компании упали на 0,4%. Напомню, что статистически начиная с 90-го года мы проходили про эти циклы поднятия и опуск или опущение банковского интереса 6 раз. И статистически биржа вначале падает в течение первого месяца, потом она разворачивается в течение следующих 12 месяцев и поднимается по некоторым расчетам на 8%, по некоторым расчетам на 10,8%. И сегодня не исключение. Dow Jones сегодня показывает плюс 635 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 94 и NASDAQ сегодня мы должны отбить обратно все, что мы потеряли вчера. И это связано с тем, что банковский интерес поднялся или нет. Компании продолжают зарабатывать достаточно хорошие деньги и показывать достаточно хорошие результаты на квартальных отчетах. Нефть упала на 2,41, что опять помогает. $95.13 стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 25 34 412 долларов 80 центов. Стоит унция золота, унция серебра стоит $65.80. 1 евро равен доллару и 15. Пятилетние госбумаги дают 4,803% за 10 лет можно получить 4,957% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,315%. Обратите ваше внимание, что интерес упал по отношению ко вчерашнему дню. Десятилетние бумаги вчера давали 5,02. Сегодня 4,957, но не только десятилетние, пятилетние, тридцатилетние, все, интересно, все госбумаги упал. А за границей сегодня Англия плюс 0,8%, Франция плюс 0,8%, Германия плюс процент, Швейцария плюс 0,5%, в Азии японский Никей поднялся на 0,3%, Шанхай минус 0,4%, Гонконг минус 0,4%. Как я уже сказал, наша биржа откроется в крупном направлении. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. Sunbelt надо покупать. Tesla будет вести себя точно так же, как другие. Palo Alto Networks, Okta и Sentinel One, теперь Market Perform, будут вести себя точно так же, как другие. JB Hunt, Market Outperform. То есть они должны будут вести себя чуть получше. Новый таргет $300. Извините. На правду, $300 на акцию. Nvidia надо продолжать покупать. Kraft Heinz будет вести себя хорошо. Новый таргет $32. CoScientific, TerraWolf, Applied Digital, Hunt F. Все будут вести себя хорошо. Paramount, Skydance, Underweight. Держать поменьше, продавать. Warner Brothers Discovery, Equal Weight, Red Violet будет вести себя хорошо. Apple надо продолжать покупать. Считает один из самых больших банков у нас в Америке. Alphabet, все с ними, все будет хорошо. Raybond Sciences можно покупать. Telcity можно покупать. Saluna Holdings покупать. Alpha Technova покупать. Hama Kinetics покупать. Trip.com будет вести себя хорошо. Kopin хорошо. Honeywell Aerospace положительный. Payments надо покупать. Lyft рейтинг был понижен до нейтрального. Hawkeye 360 покупать. Crescent Energy покупать. Predict Therapeutics, с ними будет все хорошо. И Boston Scientific рейтинг был понижен до нейтрального. Ранее был покупать. Из компаний цены, которые изменились. Generac подскочил сегодня на 33% после того, как они подписали контракт с Амазоном, что они будут давать генераторы. Ленар сегодня упал на 1,2%. Fluence Energy упал на 22%. Извините, на правду, опять на 22%. Nike сегодня поднялся на 1,5%. И Arm Holding сегодня с утра поднялся на 4%. Компания сказала, что у них есть достаточно всего, чтобы продать столько, сколько они обещали продать за год. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
8: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
9: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
22: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
3: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
23: Это экстракт. Ну, скажу я вам, все в порядке. Все в порядке. И Трамп, готовясь к своим выборам, решил сделать вид, что у него все абсолютно сидят на коротких поводках. Но, правда, поводки эти бутафорские. Трамп известный виртуоз, мастер шоу комических заявлений. И ему действительно на сегодняшний день в большой так называемой политике, если то, чем занимается Трамп какое-нибудь отношение к политике имеет, а ему действительно нет равных. И он решил сделать такой блистательный ход и попросил Украину не бомбить Россию, ибо ужасно страдает дизель. Страдание дизеля выражается в его подорожании и мировом дискомфорте. Общим. Абсурдность этого трампового заявления, ну, вероятно, даже обсуждать не стоит. Оно имеет очень мало связи с реальностью, то есть не имеет вообще никакой. Но оно было громким, оно было эффектным, оно услышалось всем миром, который снова на секундочку поверил, что у него есть вот... папа-заступник в лице Трампа. А вот даже свой провал в Иране Трамп валит на Зеленского, требует от него бомбить не НПЗ в России, а что-нибудь другое. Потому что по трамповым представлениям дефицит дизеля в мире происходит из-за ударов Украины по НПЗ России. Это забавно. Это забавно. Самое интересное, что Украина очень легко. С милой улыбочкой согласилась свернуть бомбежки русских НПЗ в ответ на идентичный шаг России. При том, что СВОшные удары по нефтяным нефтеперерабатывающим заводам, они, конечно же, безусловно, наносят очень серьезный ущерб и вносят катастрофический хаос в российскую жизнь. Украина вроде бы даже готова от этих ударов, но как бы... на первый взгляд готова отказаться, хотя это, мягко говоря, не так. Причем в связи с этим Ну, все делают свой маленький гешефт. Губернатор Ленобласти, где дела с бензином действительно обстоят, как будто бы он просто еще не открыт и не изобретен, он нашел отличный повод хвастануть результатом своих пластических операций. Именно этим и объясняется вот тот радикальный крупняк, с которым он вдруг вылез в интернет. При том, что современная техника позволяет себя снять и без, скажем так, такого макро. Ну, конечно, губернатору Ленобласти не хватает там кос, бантиков. Но в общем и целом неплохо. Ему сделали новый овал, ему сделали лисьи глазки. И, как доносит пресса, второй размерчик груди и очень нарядные ягодицы. Ну, в общем, явление ягодиц народу не состоялось, ибо вот эту свою скорбную песню о бензине губернатор исполнил, сидя именно на них, и повода вот так внезапно встать и ими крутануть у него не было. В общем, да, губернатор Ленобласти скорбно констатировал безбензинье в Ленинградской области. Но, разумеется, он все объяснил бомбежками, врагами, русофобией, натовскими кознями. И теперь бензин и дизель, те капли, которые есть, решено продавать в соответствии с четностью или нечетностью групп крови водителей и с номерами авто. Примечательно, что Дрозденко поклялся исправить положение к октябрю, причем с таким уверенным видом, как будто бы он не какой-то Дрозденко, а сам дядюшка Мадяр. И как будто бы беспилотники по русским заводам запускает вот прямо он сам. Это было очень смешно. Но, тем не менее, все это произошло. Да, как я уже сказал, Зеленский, изобразив величайшее смирение на физиономии, да, он согласился прекратить удары. Его смирение парадоксально. Но он знает, что он абсолютно ничем не рискует, ибо любое соглашение с Россией дольше 3-5 минут все равно никогда не проживает. А нарушат его обязательно первыми, что будет зафиксировано, сами русские. Но причина такого миролюбия вообще понятна. Зеленский наизусть знает повадки России и понимает, что все договоренности абсолютная липа. Единственное реальная форма переговоров с Россией – это только стук покрышки ее гроба. Никаких других звуков, никаких других форм общения она, в принципе, вообще не принимает. Не понимает, и пытаться говорить с ней на каком-то другом языке, кроме этого, это все абсолютно бессмысленно. Со временем, это станет ясно всем заинтересованным лицам мира и даже индусам. Но это будет со временем. Пока же Кремль развязан, он беседует как пахан, он держится за эту роль. А Путин, как говорят блатные, вновь плеснул под жабры по-рыхлому и через свою усатую шестерку Пескова передал, что базар реален, переговорный базар, реален только если Зеленский приползет под башни Москвы. Ну вот прям буквально так сказал, что встреч Путина с Зеленским на саммите G20 в США невозможно. И только вот пусть приезжает в Москву. Но мы видим, что рожа русского режима, она вся уже в фингалах, она вся уже в пластырях. Но этот режим по-прежнему корчит из себя высшую расу на всей земной зоне. Ибо деды воевали и с нами Бог. Кремлевская малина, ну, она уже перестала понимать, насколько она мерзка. И проигрывая по всем параметрам войну, она продолжает свои дешевые понты гнать. А Пескову, ну что Пескову, ему, конечно, надо к зубному. Потому что тот ему пропилит щель между бивнями, чтобы можно было, вот я так не умею, сплевывать струйкой. А то не солидно получается, неубедительно, не по-блатному. Ну, все уже привыкли к кремлевскому жлобству, но для свежего глаза, вот если бы кто-нибудь сейчас восстал бы от летаргического сна и посмотрел бы на все происходящее, конечно, вся эта путинская малина, зрелище блевотное и сюрреалистическое, куда-то каким-то босхом. Ну, конечно, мы еще увидим всю эту кодлу сильно перепуганную. Она бесстыдно будет сдавать друг друга, и ужимки ее, поверьте, будут уморительными. Да, действительно, единственная форма переговоров с Россией – это стук о крышке ее гроба. Но, однако, нет сомнений, что Россия вне гроба, она абсолютно недоговороспособна ни о чем никогда и ни с кем. Вот только в саване, только с ножкой Буша в холодеющей деснице и с куском мощей в шуйце. Безмолвная и бездыханная, с пятаками на веках. Она вот в этом состоянии, в этой кондиции Россия способна держать свое слово. Но не стоит особо заблуждаться и обольщаться. Не надо думать, что вообще как-то вот дело пошло на лад. В прямом смысле этого слова. Это иллюзия. Все равно впереди очень много очень крутых, болезненных, в том числе, поворотов. Вот те, кто поближе к нервам времени и видят их вот прям вибрацию и чувствуют вот этот усиливающийся запах русского зверя, понимают, что дело идет, в общем, конечно, на подъем, а не на спад. И вот эти вот мысли о том, что о чем-то можно договориться, это, конечно, абсолютнейшая фикция. Так, ну вот у нас, конечно, есть очень интересное, ну, это заявление, прошу прощения, но вдруг оно поразит чье-то воображение. Мерц, он откровенно заявил, что Германия готовится к Третьей мировой. И мир сейчас переживает некий решающий момент, потому что до развязки остались месяцы, а может быть даже недели. Если Россия добьется успеха, это будет иметь беспрецедентные последствия, заявил канцлер Германии. И он же сказал, именно поэтому я стою здесь, твердо ясной позиции, не отступлю ни на сантиметр. Ну и немецкие подразделения перебрасываются сегодня в Литву на так называемый восточный фланг НАТО. Трудно оценить Мерцевые высказывания. Очень сложно. Практически невозможно. Я не понимаю, что он имеет в виду. И события, по идее, вот так, в таком скоростном режиме происходить не могут. При том, что абсолютно все является в той или иной степени клоунадой. В том числе и все эти переговоры Соединенных Штатов с Москвой. Трамп, он взял и отказался вообще говорить, будет ли глава ЦРУ играть большую роль в переговорах по Украине. И сообщил, что он вообще не сомневается в способностях Кушнера и Уиткоффа. Ну, я вам могу сказать, что, конечно, они вполне милые люди, эти Кушнер и Уитков, но они абсолютно, вообще никак, нуло, не имеют понятия, с каким изворотливым, подлым и изобретательным злом они имеют дело, посещая Москву. Ну, Уитков, как известно, он сел в лужу на простейшем вопросе. Во-первых, ну, он очарователен, но он убежден, что через всю Россию течет река Нил, которая является священной. Ну, и также он слышал о 28 панфиловцах, которые 900 незабываемых дней отражали атаки монгольской конницы Батыя. Вот такие у него примерно представления о России. При этом, в общем, я вам могу сказать, что есть весьма и весьма симпатичные, недурные новости с фронта. Они не судьбоносные, они не радикальные, но они интересные, потому что, ну да, действительно, российская армия впервые за долгое время потерпела в Донбассе крупное поражение, что подтверждают все международные агентства и все, кто изучают пристальнейшим образом через спутники, вцепившись в события этой войны. И на главном направлении русского наступления в Донецкой области Россия полностью потеряла ключевой плацдарм севернее Лимана. Вот с этого плацдарма она планировала атаковать пояс городов, крепостей Донбасса. И да, действительно, это и аналитики Клемон Молен, это все институты изучения войны. То есть это явно не вымысел, при том, что Украина так, ну да, ковыряет пальчиком в стол и застенчиво молчит. Но, вероятно, это просто вот стиль нового командующего и стиль нового министра, который не хочет выпендриваться и хвастаться. Но даже и по всем данным российских военкоров, часть русских подразделений остается в абсолютном тактическом окружении. Это у Шандриголова, Ставкова, Дырилова и Риткадуба происходит. И, в общем, это действительно потеря сразу 240 квадратных километров России, потеря из уже захваченного на самом ключевом направлении Донбасса. То есть залито, а ВСУ обнулили все российские завоевания за полгода. Ну вот попутно еще выяснилось, что, оказывается, сильно не все мамы России готовы умиляться тому, что их сыночков поели опарыши. Не все мамы в восторге от трупозных изменений родных черт, от раздолбленных черепов и пустых пересохших глазниц. Именно это они видят, когда им по просьбе открывают цинки. Ну, таких мам немного, но есть и такие. Но в этом нет, как бы надо понимать, ни бунта, ни там какого-то измены родине. Там, вероятно, налицо лишь недоработка органов и телевизора. И дело в том, что, вероятно, еще не во всех матерях России окончательно задавлены материнские чувства. И вот такую вот практически уникальную особу я разместил сегодня в Телеграм-канале. Посмотрите это. И важно, и кому-то, вероятно, будет очень интересно.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
16: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 8-й лунный день. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Символ дня – пожар. Сегодня хорошо бы честно признаться себе в своих грехах. День очень хорош для освобождения от грехов. Каяться будет легко, легко будет прощать грехи другим людям. Так что не упустите благоприятную возможность. Это день покаяния. Обдумайте свою жизнь, вспомните прошлое. Пусть все неприятное, что было в прошлом, неудачи, беды и нежелательные поступки и черные мысли сгорят, будто в пламени пожара. Овнам звезды советуют ограничить себя в общении и не злоупотреблять алкоголем. Вы сегодня более ранимы и чувствительны к словам. Кому-то из близких может понадобиться ваша помощь. Тельцам звезды пророчат положительное решение застарелых проблем. Но контролируйте свое эмоциональное состояние. Для поддержания хорошего самочувствия пейте достаточное количество воды. Близнецам светила советуют избегать стрессовых ситуаций. К партнерам по браку или избранникам не будьте очень требовательны. Старайтесь контролировать ситуацию и не давайте воли чувствам. Ракам звезды пророчат кардинальные изменения в личной жизни. Ракам мужчинам желательно быть более активными в любовных вопросах, а ракам женщинам немного уступчивее по отношению к возлюбленным. Левам звезды рекомендуют проявить внимание близким друзьям. Кто-то затаил на вас обиду, поэтому сегодня самый подходящий день, чтобы развеять неправильное мнение. Неплохо бы сделать подарок и вспомнить былые заслуги. А вот Девам сегодня придется придерживаться настроя партнеров по браку или по бизнесу. Сегодня вам придется уступить, но от этого вы только выиграете. День хорош для примирений. Весам звезды советуют быть внимательнее при работе с электрическими приборами и общении с неуравновешенными родственниками. А еще звезды советуют быть экономнее, так как предвидятся большие расходы. Скорпионы сегодня должны быть внимательны к знакам судьбы, возможные перемены в личной жизни. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, а также к ощущениям, эмоциям и мыслям. Для принятия правильного решения будет характерно чувство спокойствия и энергичности. Стрельцам нужно быть осторожнее во время индивидуальных занятий спортом и вообще желательно почаще смотреть под ноги. День травмоопасный. Откажитесь от участия в рискованных проектах. Интуиция вас сегодня может подвести. Козерогам звезды пророчат удачное завершение давно начатых дел. Высока вероятность получить помощь и поддержку влиятельных людей. Но будьте внимательны к здоровью. Если у вас наблюдается заболевание желудка, то сегодня стоит сделать разгрузочный день. Водолеям звезды рекомендуют духовное общение. День хорош для покаяний. Посвятите день семье, старайтесь не переутомляться. Близкий контакт с любимым человеком поднимет тонус и прибавит силы. Рыбам звезды советуют сегодня немного поумерить свой пыл и красноречие. В отношениях с избранниками или партнерами по браку возможно недопонимание на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
17: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
18: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левина.

этого абсолютно справедливым остается, что основным стилем русской армии был, есть и, вероятно, будет тактический онанизм. Этот фасон боевых действий позволяет личному составу многое. Он позволяет совершенно бессмысленно подыхать целыми большими подразделениями. Никакого как при всякой мастурбации, никакого непосредственного контакта с победой не происходит. Но создается суета, показуха экстра-класса, фронт ходит ходуном и содрогается, как старая раскладушка. Ажиотация бешеная. Один бессмысленный приказ заглушает другой. Раскалены все пулеметы, заграды отрядов. Как им иногда удается убить даже больше русских, чем ВСУшникам. Большим любителем такого директуара, такого жанра ведения войны, такого стиля, является начальник генштаба господин Герасимов. А в организации масштабного тактического анонизма Валерий Васильевич действительно достиг абсолютного, абсолютного совершенства. И русские наконец-то научились ежесуточно терять 1500 мертвыми и тяжелыми. Несомненно, это шаг вперед. Да? По сравнению с 24-м, да даже 25-м годами, тогда цифры безвозвратных редко перескакивали за 1000. Бывало, но редко. Конечно, не вся тяжесть, не все лавры Герасимову и на плечах начальника этого генштаба. Генералы на местах тоже стараются. И усилия российских полководцев по организации тактического анонизма, они, конечно, будут оценены и закреплены во всех учебниках военной истории. И вообще вот эти усилия российских полководцев, они достойны. Они достойны создания нового ордена, который будет равен по статусу звезде героев, героя России. Это регалия платиновая или золотая. Но помимо всего прочего, она может стать таким прорывом в фалеристике, где все какие-то кружочки, какие-то звездочки. А это будет первый орден, главными компонентами которого будут пенис и кулак. Ну, разумеется, его, конечно, следует обильно украсить бриллиантами, поскольку, Якутия, она давно покорена. И ее можно грабить абсолютно до бесконечности. Да. Все тут интернеты были с утра потрясены тем, что наконец грохнули садиста Мельчакова. И военкоры, они уже скидывались на бронзовый памятник этому истинно русскому герою. А фанатики русского мира требовали освободить для его туловища Охладелова. Место в мавзолее, выкинув оттуда, расово нечистого Ленина. И патриотки все рыдали, просились, хоть недолго полежать в одной могиле с Мельчаковым. Но с самого утра, в общем, не было никаких доказательств того, что опарыши уже всерьез занялись Алексеем Юрьевичем. Вот было это нытье, завывание. Хотя, скажу я вам честно, какая разница, собственно говоря, жив Мельчаков или нет?

0: Никакой, собственно говоря, разницы. Потому что нынче в России запас Мельчаковых огромен. Их уже несколько миллионов. Путин, война и телевизор вот размножили данный тип. Благо, сырья для изготовления, скажем так, подобных персонажей, ну, до хренища. Ведь что такое Мельчаков? Мельчаков – это действительно такой Алеша Карамазов, который наслушался Соловьева. Это такой вот достоевский русский мальчик. Но в России это самый на данный момент популярный тип патриотов действия. Но утром было непонятно, так это или не так, действительно ли владелец Русича заколбашен. Но было понятно, что даже если и заколбашен, ему немедленно на смену придут другие садисты. О, но тут все прояснилось. Оказывается, заколбасили не того Мельчакова, а тоже Мельчакова. Много в России, богата Россия Мельчаковыми, генерала, командующего 51-й армией. Хотя я вот думаю, какая, собственно говоря, разница, одного Мельчакова убили или другого Мельчакова убили. Так, у нас тут, уж коль скоро мы вообще войной сейчас занимаемся, мы никак не можем избежать упоминания о Сикорском, поскольку мне, ну, во-первых, лично мне весьма симпатичен и кажется разумным этот персонаж. Это министр иностранных дел Польши. Он заявил, что легко, без всяких проблем, а Польша разгромит Россию сегодня. Ну, будем откровенны, у Польши, да, действительно, есть опыт расхреначивания России. Есть. Польша регулярно Россию била, возила морды, сжигала в пламени смутного времени. Это все было, да. Помимо глобальных побед над русскими, как это было в польско-советской войне 19-21 годов 20-го столетия, а помимо того, что Польша вытворяла с Россией руками Лисовского, Тушкевича в войнах смутного времени, Русь Посполитая, она очень лихо сажала на московский престол вообще свои креатуры. Я уж не говорю про уважаемого Дмитрия, которого называют почему-то лже-Дмитрием. Но я уже тогда, наверное, просто скажу сразу о королевиче Владиславе IV из династии Ваза. Так он вообще стал официально русским царем. Ну, Россия, надо сказать, не оставалась в долгу и тоже периодически жгла и вырезала Польшу. Ну вот, однако, Сикорский делает такое заявление. Основания для этого есть, да. Выпотрошенная украинской войной, а мало кто себе представляет, насколько основательно выпотрошена Россия. Разоренная, треснутая, изъеденная изнутри вот этими всеми истеричными опарышами, Россия, вероятно, утратила где-то 75% своей сопротивляемости. А вот этой никакой народной волны за Отечество в России тоже, ну, никак не просматривается. Ну да, ведь понятно, что все эти озверёныши НОДА с их картонными ракетами на «Жигулях», они сбегут первыми. За ними побежит ОМОН, вертикаль власти и попы. Ну да, есть в наличии запас агрессивного быдла немаленький. Но судя по вот тому ничтожному проценту от населения, который предъявлен был на парадах мракобесия в Петербурге и Москве, они тоже, что называется, ну, для серьезной войны не сила. Хотя, может быть, их под миллион, вот наиболее таких отморозков наберется. Ну, возможно, Сикорский и прав. Возможно, он не обольщается, но довольно скоро Российскую Федерацию всеми процессами, которые заварил Путин, должно порвать естественным образом, и тогда всякие вековые отношения с ней будет выяснить гораздо проще, нежели сейчас. Но мы видим, что в самой и в России, и в эмиграции начинается какое-то уже такое трагическое и необъяснимое, почти волшебное кипение и бурление мозгов. И такого бульканья не ожидал никто. Слушайте, я сам не поверил поначалу. Я не поленился, открыл какой-то канал, нашел этого Каца и лично сам своими глазами, своими ушами убедился, что Кац призывает на выборы и заявляет, что он будет голосовать за новых людей. Это кампания тех прохвостов, которые аж извелась от своей любви к войне и к Путину. Да, это новые люди, да. И это такой предельно странный даже меня, который является вообще образцом бесстрастия и хладнокровия, это удивило, потому что это архистранный каминг-аут. Вот зачем было устраивать это Кацу, самоубийство? У него есть доверяющие ему референтные группы, у него есть поклонники, ему симпатизируют. Но вот тут вдруг такое невероятное заявление. Ну, может быть, это выборный ажиотаж так шибает по мозгам и превращает еще вчера относительно вменяемых людей, раскрывает их как кремлевских кротов. В общем, может быть, просто все-таки где-нибудь в эту политическую оппозицию за границей где-то вживили чипы и управляют ими из Кремля. Все-таки в Кремле с мозгами плохо. И зачем спалили такого ценного Каца на такой дешевке, без толку и смысла? А он, правда, ценный кадр со своей аудиторией, которая сейчас пребывает в абсолютнейшей прострации. Ну, а Кацевы распинания о том, как ему противно это делать, их это все не стоит принимать, все, призывать голосовать за новых людей, не стоит принимать всерьез, не играет никакой абсолютно роли, что там бормочет куртизанка, когда стягивает трусы. Может быть, даже ими руководят и более высокие побуждения. Они хотят все оставаться русскими, оказавшись во Франции, в Израиле, в Испании или в Бангладеш. Да, они не хотят интегрироваться. Но за удовольствие быть русским надо платить. Наличием русских взглядов, русских идеалов, взглядов и прочей, ну, скажем так, в цивилизованном мире весьма-весьма экзотической фигни, которая все равно как ни крути, но из любого положения, с любой позиции все равно приведет на всех убьем, всех ограбим. Но вот еще забавная новость из России. Рублевская троица, которая вокруг которой столько было тоже наворотов страстей, она медленно, но верно, то, что называется, Ой, простите, накрывается вагиной РПЦ. Ну, вообще, надо понимать, что это просто очень старая доска, раскрашенная когда-то по трафарету, так как никакой другой техники изготовления икон не было, брался. Трафарет, через трафарет накалывалась иголками доска, затем рисовались контуры, потом раскрашивалась. Но мы знаем, что эта Троица в 23-м году стала полной собственностью попов. И из Третьяковки, из уютной, комфортной Третьяковки, где эту икону кормили с ложечки, ее переместили в церковь и сделали бизнес-объектом. В Третьяковке эта икона пенсионерка, она привыкла бить баклуши и в специальной климатической камере иногда развлекать искусствоведов. Ну а в церкви ей пришлось ишачить на попов 24/7. Да. Собирает она там им рубли на севрюгу. В очень тяжелых условиях. Ну, не мудрено, что старушку Троицу укорябала и начала как-то сворачивать в трубочку. Увы, церковная благодать – штука беспощадная. В общем, шедевр посыпался, затрещал, побежали, видим, зримые трещины. Но тут же музейщики, да, осмотрели, в обмороке попадали, все разрушается, оказывается, из-за неправильного хранения. А эта климатическая камера, которая тоже должна была быть у попов, она, оказывается, сломалась много месяцев назад, о чем никто не имел никакого вообще представления. В общем, понятно, ну да, ну ладно, там слава этой Троице дутая и тщательно сфабрикованная еще во времена царской России. Ну, слушайте, ну по сравнению с ранним итальянским или нидерландским возрождением, эта Троица с ее этими лапками, строго говоря, мазня, ну и, как мы знаем, сделанная по трафарету. Ну, какая разница, какая она? Она очень нравится русским, и она впечатана им в мозги как шедевр мирового уровня и, вероятно, заслуживает лучшей участи. Но теперь там все ужасно переживают. Вообще непонятно. Музейщики, передавая попам Троицу, кто мешал просто взять и по рецепту мистера Бина наклеить хорошую репродукцию на какую-нибудь доску? Попы все равно ничего не поймут, верующие тем более. Никто бы из них никогда не заметил подмены. А вы бы сберегли столь дорогую вашему сердцу Троицу. Так, все остальное у меня в телеграм-канале. Да. Там много любопытного, кто кого бомбил, каким образом, когда бомбежки прекратятся и когда начнутся снова. Ну, вот в такой мы с вами живем реальности. Ну, вы, вероятно, к этому уже привыкли. Там же и весьма живописные сцены того, как Петербург, как Петербург, страдает без бензина. Не только Ленинградская область. Страдают без бензина все. А такой вот Путин, вот были там Потемкины таврические, а Путин может быть Володей без бензина. Он потребует себе какое-нибудь героическое прозвище перед смертью в истории. Так, ну, напоминаю вам про возможность заказа книги «Происхождение гениальности и фашизма». Она, кстати, очень веселая книга. Ну да, она как бы не оставляет иллюзий, но она это делает... Ну, она это делает так, что, в общем, всем понятно, что... А, собственно говоря, что печалиться, если все...
1: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Департамент здравоохранения Нью-Йорка призывает жителей привиться от ковида, гриппа и респираторных вирусов. С 30 августа по 5 сентября в 5 борах города зафиксировали более 500 госпитализаций и 12 летальных исходов. Это наивысший показатель заболеваемости с октября прошлого года. Несмотря на то, что FDA ограничила рекомендации по ковиду лицам старше 65 лет, городские власти советуют вакцинироваться всем, включая беременных женщин и детей. Городской комиссар Департамента здравоохранения доктор Алистон Мартин заявил, что прививки покрываются страховкой. Записаться на вакцинацию можно в аптеках CVS или Walgreens без предоставления справки от врача. Секретная служба активно участвует в подготовке визита премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее. Самолет «Биби» 23 сентября приземлится в аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси. Полиция Нью-Йорка опасается, что напряженная обстановка вокруг визита может привести к столкновениям во время протестов. В обеспечении безопасности Нетаньяху будут участвовать более 60 полицейских и детективов, не считая сотрудников федеральных служб и израильской охраны. Нетаньяху должен выступить на Генассамблее 24 сентября и вернуться в Израиль на следующий день. Штат Нью-Йорк отменяет обязательные экзамены для получения аттестата о среднем образовании. Совет регентов проголосовал за реформу, которая начнет действовать для выпускников 2028 года. Вместо нынешней системы из нескольких типов дипломов вводится единый диплом. Оценивать готовность учеников к выпуску будут преимущественно сами школьные округа. Они будут учитывать результаты контрольных, оценки учителей, практические задания. При этом экзамены Regents полностью не исчезнут. Штат сохранит тестирование по английскому, математике и естественным наукам. Но эти результаты будут использоваться прежде всего для оценки работы школ, а не как обязательное условие для получения корочки. Нью-Йорк оснастят новыми общественными туалетами. Лимит посещения будет ограничен 10 минутами, а после двери автоматически откроются. Всего в рамках пилотного проекта установят 17 модульных конструкций. Они будут работать с 7 утра до 10 вечера. Для использования нужно скачать специальное приложение. В этих туалетах через определенное время начинают мигать световые сигналы, побуждая человека выйти, рассказал подробности мэр Мамдани в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста о том, как власти будут бороться с наркоманией, проституцией и бездомными в таких местах. На самих модульных уборных обозначат лимит 10 минут. Пилотный проект обошелся городскому бюджету в 4 миллиона долларов.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует ЦИС и ТРАНС изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета ТРАНС-форма конвертируется в ЦИС-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество

количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
0: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
15: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
14: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
15: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
14: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
15: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
14: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
15: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
14: И оставить после себя невозможную боль.
15: 20 сентября в 5 часов вечера.
14: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
15: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
16: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
14: Ждем вас с любовью.
15: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.

0: Нью-Йорк.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Хочу сказать, что программа у нас сегодня особенная. Я решила сделать сегодня программу, посвященную канторам. Знаете, что кантор – это очень важное лицо в синагоге, которое ведет практически всю службу. Я хочу сегодня сделать, знаете, как бы такой канторский концерт, где будут представлены самые выдающиеся канторы.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, вот я начала нашу сегодняшнюю программу с очень яркого певца. Вообще, это старая самая запись у нас сегодня. Это 1928 год, записана она в Лондоне, и поет ее поет Гершон Сирота. Он поет «Азину Алохим, услышь нас, Боже». Этот выдающийся кантор был и работал на территории Российской империи. Его называли еврейским Карузо. И он жил с 1874 по 1943 год. И великий итальянец, послушав его, сказал: если бы вы пели в театре, то были бы мне серьезным конкурентом, я имею в виду Карузо. А кантор пел в Одессе, в Вильно. Послушайте, его приглашали ко двору в Петербурге, царь Николай II. Гершон Сирота был первым кантором, чей голос записан на граммофонные пластинки, которые я вам сейчас и продемонстрировала. Он с успехом гастролировал в Европе и США, но занять место в американской синагоге не захотел и вернулся в Варшаву. И Гершон Сирота погиб семьей в дни восстания Варшавского гетто. Вот в память таким, как Гершон Сирота и многим другим, сегодняшняя наша программа. Давайте же все же поймем, что такое кантеры и что такое кантерское искусство. Кантор, или по-еврейски хазан, это тот, кто молится от лица всей общины, всего народа. Отсюда и другое название – шалиах цибур, посланец общины, сокращенно шац. Вот требования к кантору, перечисленные в Талмуде. Он должен быть ученым человеком, и музыка должна жить в нем. Он должен быть также скромным, иметь приятную внешность и благозвучный голос, быть любим своей общиной и быть бедным, чтобы мольба в его устах звучала неподдельно. Должен знать все молитвы на память. Еще одно название кантора на иврите – Баал Тфила, властелин молитвы. В довоенной Европе едва ли не в каждом городе с большой и состоятельной еврейской общиной была хоть бы одна синагога, где по утрам и в праздничные богослужения вел профессиональный кантор, обычно при участии хора. Кроме того, от местечка к местечку кочевали бродячие канторы и певчие, которые за небольшую плату брались порадовать своим искусством местных евреев. Жизнь местечковых канторов – вот описанный Шолом Алейхем в романе Йоселя Соловей. И есть замечательные песни на идыше, в которых тонко пародируется стиль хазанута. Хазан на шаббас, хазан и габай, минаши, выбор кантора. Советские еврейские певцы часто исполняли их как антирелигиозные, чтобы хоть в какой-то мере познакомить публику с запрещенной на концертной эстраде синагогальной литургией. Некоторым канторам удавалось сделать свои выступления частью местной культурной жизни, привлекавшей не только евреев. Среди тех, кто ходил в синагогу на кантора, был, между прочим, Павел Иоанн II, в XIX веке первой канторской кафедрой Европы и мира считалась Большая Венская синагога. И в XX веке центр еврейской литургической музыки переместился в Америку, куда в разные годы перебралось очень много евреев, как вы знаете, и вместе с ними, естественно, выдающиеся канторы. В канторском искусстве есть великие имена, почитаемые знатоками и ценителями. Ну, я очень быстренько расскажу вам просто, чтобы, может, кто-то и знает. Начнем с того, что в своем поколении считался первым по части хазаны XIX века. Это был мэтр Соломон Зульцер. Он венский оберкантор, композитор, педагог, учитель многих синагогальных певцов. Слушать его в Венскую синагогу приходили Шуман, Шуберт, Левандовский, Лист, Мейербер, Паганини. Вот так, ни больше, ни меньше. Крупнейшим синагогальным композитором XIX века был берлинский оберкантор и королевский музыкальный директор Луи Левандовский. Его творчество оказало колоссальное влияние на весь последующий стиль ашкеназской литургии. И посвятить себя синагогальной музыке Левандовский решил, услышав кёнигсбергского кантора Гирша Вайнтрауба. Стоит упомянуть, что гордостью еврейской общины Кёнигсберга был кантор-ученик Зульцера и преемник Вайнтрауба Эдуард Беренбаум.
который является также музыковедом и композитором, основоположником научного исследования синагогального пения. Он составил многотомный сборник еврейской литургической музыки. Беренбаум имел возможность унаследовать пост Зульцера в Вене, но община Кёнигсберга оценила способности молодого кантора и уговорила его остаться. И вот непревзойденным по виртуозному владению канторской техникой лирическим тенором считается Йосель Розенблат. Он родился в семье кантора на Украине, пел в синагогах Австро-Венгрии и Германии. В 1912 году эмигрировал в США, где занимал должность хазана в синагоге Нью-Йорка. Также он успешно гастролировал. И в 1927 году кантор снимается в первом звуковом фильме «Певец джаза». И последние 3 года жизни Розенблат провел в Эрец-Исраэль, где также снялся в нескольких фильмах. Несмотря на несовершенство кинотехники тех лет, искусство Йоселя Розенблата доступно нам и будущим поколениям ценителей хазанута. Давайте послушаем в его исполнении тоже очень красивую мелодию, записанную в 1921 году.

Oh,

Друзья мои, ну я надеюсь, вы оценили вот виртуозность невероятную Йоселя Розенблата. Эти соревнования с флейтой — что-то потрясающее. Но следующее, о ком я, кантри, я хочу вам рассказать, Моше Кусевицкий. В начале 20 века своего высшего пункта развития Хазанут достиг в Польше, где проживала основная часть еврейского населения Европы. И крупнейшим кантором этого времени можно назвать Моше Кусевицкого, ученика Гершона Сироты. И в Йом-Кипур 1939 года, когда кантор пел в варшавской синагоге «Кол Нидрей», в город вошли гитлеровцы. А судный день 1945 года он провел у московской хоральной синагоги. Кусевицкий умер в США и был похоронен в Израиле. Давайте послушаем отрывок из молитвы Амида, которая переводится: «И в Иерусалим, град твой, и милосердие вернись».

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорк.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Я хочу вторую часть нашу начать с Михаила Александровича. Я уверена, многие из наших слушателей помнят или хотя бы слышали об этом выдающемся кантере. Он был, в принципе, популярнейшим советским камерным певцом. Но он обладал голосом, изумлявшим чистотой и теплотой тембра. Он был любимым певцом Сталина. И в 1946 году, после Второй мировой войны, был объявлен Международный день траура. И было решено организовать траурный молебен также и в Московской хоральной синагоге. И поминальную молитву «Эль-Моле Рахамим» поручили петь Александровичу. Церемонии придали международное значение, собрали всю еврейскую элиту, а также солистов Большого театра. Синагога вместила 1600 человек, а 20 тысяч рыдали на улице. Женщины падали в обморок, бились в истерике, многих укладывали в машины скорой помощи. А потом заслуженному артисту РСФСР Александровичу выступление в синагоге запретили. Петь можно было только неаполитанские песни о девушках и советские о вожде. Но, как говорят наши мудрецы, в мелодии нет скверны, поэтому ему это прощается. И в 1971 году Александрович покинул Советский Союз. Он жил и пел в Израиле, США, Канаде, Германии. И в 1989 году совершил концертное турне по бывшему Советскому Союзу, где в залах и на стадионах собирались тысячи людей. И я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали еврейскую песню на идыш, которую исполняет Михаил Александрович.
3: Шпиль же мира лидл веген шолем, золшен зай на шолем, нитки холем.

Все мы помним блестящее трио наших виртуозов-теноров. Но вот, начиная с Александровича, я вот решила поставить светские песни. Вот все эти певцы, которых вы сегодня слышали, обладали виртуознейшими голосами и техникой, вы это заметили. И они, конечно, часто выступали в концертах и пели вполне светские песни. Вот мне попалась очень интересная неаполитанскую песню «О соле мио», «О мое солнце», которую мы все прекрасно знаем, поют канторы Колин Шахат, Хаим Адлер и Ицхак Мейер Хельфак. Давайте послушаем.

Здорово, знаете, кому интересно, могут посмотреть, стоят в хадидском одеянии эти люди, совсем не молодые, и так блестяще поют. Сегодня в синагогах мира поют многие выдающиеся канторы, унаследовавшие традиции корифеев 19-20 веков. И к старшему поколению знаменитостей относятся и Моше Штерн, Нафтали Герштиг, Хаим Адлер. В России хорошо известен еврейский Паваротти Иосиф Миловани, блестящий образованный музыкант, пианист и дирижер, кантор синагоги 5-й Эвеню в Нью-Йорке, много сделавший для популяризации канторского искусства. Вот я хотел бы, чтобы мы в его исполнении послушали и в сопровождении хора Московской хоральной синагоги послушаем субботнюю такую песню «Возрадуется соблюдающий субботу».

Вот я хотел бы еще познакомить вас с таким уникальным совершенно хазаном. Зовут его Яков Штарк. И, по мнению знатоков, он наиболее аутентично следует стилистике кантор-виртуоза прошлого века. Он, ну, невероятный виртуоз. Послушайте, пожалуйста, он поет знаменитую молитву «Анынь, ну, ответь нам».

Ну вот, друзья мои, как и их предшественники, бродившие по местечкам, звезды Хазанута и сегодня регулярно выступают в мировых еврейских столицах. И вот в местечке Петербург приезжает Баалтфиле из городка Вены. Зовут его Шмуэль Барзилай. Давайте послушаем одного из ведущих канторов Вены.

Вот сегодня, друзья мои, в нашей программе, я вам обещала, что это будет концерт, и я нашла, специально искала современных, вот совершенно современных канторов, и все те, кого я сейчас представлю, они религиозные люди, но поют уже, так сказать, адаптированно к современным мелодиям, темпам и современной музыке. И вот... Я хотела бы рассказать вам об одном из них, очень популярном, Дуду Фишер его зовут. И многие из них придерживаются, конечно, ортодоксальной традиции в образе жизни и в разной степени, так сказать, других отправлений религиозной жизни. Но говорят у нас, что их любят не только за это. И вот знаменитый Дуду Фишер, его правильнее, конечно, назвать артистом и певцом. Его творческие интересы как-то шире, хазанута. И поэтому вот давайте послушаем, потрясающе поет. Sitzen mit Gitterbrüder, seh ich bei Tucki nach und singen schöne Lieder, rach ich auf Dorf verbracht. Ha Gitterbissl Brinse und der Zia Gläse Wein, ha Hüsse Mambelige hackt mir nur Dorf herein. Ei, die so gewähnt, die so ein Schein, da mir in Heim. Ну вот другой у нас есть сын кантора, правоверный гурский хасид. Его зовут Мордехай бен Давид Вердигер. Его сокращенно называют и знают вообще MBD. Он самый популярный религиозный эстрадный певец, радующий своим искусством ортодоксальную публику не только в синагоге, но и на свадьбах, бар-мицвах, на концертных подмостках. Давайте послушаем в его исполнении песню Ханени. Our father Abraham was told by God to sacrifice his son.

Его конкурент по популярности – хабадник Авраам Фрид, которого шутку называют еврейским Майклом Джексоном. Давайте послушаем его исполнение. Тоже песня называется «Папа для всех». Понятно, это кто?

Вы знаете, друзья мои, я хотела бы обязательно вспомнить здесь выдающегося оперного певца Нила Шикова. Он происходит из кантерской семьи, один из крупнейших теноров современности. Он солист Венской оперы и не поет в синагоге, но его исполнение партии Элиэзера в опере «Галилей жидовка» свидетельствует о глубоком знании синагогальной стилистики. Мне повезло. Я видела эту оперу здесь, которую пела моя подруга, любимая всеми вами Ольга Макарина. И это было незабываемое впечатление. После этого я слышала и другие постановки «Жидовки», но то, как пел Нил Шиков, это, ну, невероятно совершенно. И я хотела бы, чтобы мы закончили нашу сегодняшнюю программу моим любимым тенором, безусловно, и солистом Метрополитен-опера, выдающимся кантором Ричардом Такером. Я делала программы о нем, и вспоминали с Ольгой мы его часто. Он, конечно, величайший тенор Америки, и он родился в 1913 году в Бруклине в семье эмигрантов из Бессарабии. Мальчиком он пел в синагоге на Манхэттене, и его голос вызывал неизменное восхищение у прихожан. А подросший Ричард стал кантором Бруклинского еврейского центра. В 1936 году он женился на Саре Перельмют, родственнице выдающегося тенора, солиста Метрополитен-опера Яна Пирса, который, несмотря на скептическое отношение к вокальному мастерству зятя, помог молодому певцу пробиться к опере. И, конечно, не пожалел об этом, потому что дебют оказался очень успешным. И за 35 лет своей оперной карьеры Такер спел все важнейшие теноровые партии классического репертуара. Он умер в 1975 году от сердечного приступа прямо в гримуборной и был единственным артистом, прощание с которым проходило на сцене Метрополитен-опера. И по сей день существует конкурс, который проходит каждый год именно оперных певцов имени Ричарда Такера, который спонсирует его семья. Я тоже стараюсь всегда быть на этих выступлениях финальных. Это, конечно, выдающееся действо, где мастера оперного искусства со всего мира показывают виртуозный класс. И вот я хотела бы, чтобы мы закончили нашу программу очень знаковой мелодией. Это «Кол Нидре». С «Кол Нидре» нельзя сказать, что это молитва, это под молитву сделанная песня, которая исполняется вечером, когда начинается Йом-Кипур. И, друзья мои, у меня будет еще впереди программа, посвященная этим праздникам нашим еврейским. Но вот, заканчивая нашу первую программу, посвященную праздникам, я хотела бы пожелать вам, чтобы у вас был хороший год, благополучные, чтобы вам простили грехи, и все вы были записаны в книге жизни. Кол Нидре. Всего доброго.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: России полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральная резервная система повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов от 3,75 до 4%. Это первое повышение с июля 2023 года. Решение принято по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Повышение связано с возобновившимися опасениями по инфляции. Дополнительное давление создают подорожавшая нефть на фоне геополитической напряженности и сильная экономическая активность. Розничные продажи в августе выросли на 1,2%. США готовы обсуждать с Китаем касающиеся обеих стран угрозы, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов Скотт Бессент порталу Axios. По его словам, США ожидают, что консультации с Китаем будут касаться как тех ИИ моделей, сведения о параметрах которых находятся в открытом доступе, так и тех, информация о которых закрыта. Как отмечает портал, консультации между США и Китаем по искусственному интеллекту и торгово-экономическим вопросам состоятся в Нью-Йорке в предстоящие выходные. Эра доминирования США на мировой арене кончилась. Политолог Филипп Спейпен О'Брайен заявил это, что всей американской мощи с ее глобальной сетью баз и систем логистики, военными и дипломатическими партнерствами во всех уголках земного шара оказалось недостаточно, чтобы поразить Иран. Статью публикует журнал «Атлантик». Как прогнозирует О'Брайен, степень влияния США в мире будет сокращаться. Конфликт с Ираном продемонстрировал, что американский век подошел к концу, убежден исследователь. Руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов допустил внутреннюю дестабилизацию и потерю государственности Украины. Что касается наихудшего сценария развития событий, это не фронт, это внутренняя дестабилизация и потеря государственности, написал Буданов в своем телеграм-канале. Он добавил, что со странами-неудачниками никто дело иметь не хочет. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. ФРС впервые за 3 года повысила ключевую ставку вопреки Трампу. Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. ФБР больше не будет отказывать в найме кандидатам, которые занимались зоофилией, платили за секс или воровали у работодателя. В Малхут, прогрессивное еврейское общение в Джексон-Хайтс в Квинсе, 20 и 21 сентября пройдут службы Йом-Кипура. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 90%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат. Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
3: «Солнечный удар».
2: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
3: Проза, музыка и актерская игра.
2: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
3: И оставить после себя невозможную боль.
2: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
2: «Солнечный удар».
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
2: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
4: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

0: пульс дня в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Верховный суд 7 голосами против 2 не позволил почтовой службе США и Дональду Трампу ввести новые правила голосования по почте. Судьи Томас и Алита были против. По этим правилам штаты должны были заранее передать почте списки избирателей, а бюллетени без нового штрих-кода или от людей не из списка почта могла просто не доставить. Суд решил, что администрация вряд ли выиграет дело по существу, а судья Кавана добавил, что штаты физически не успеют перестроиться до выборов. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
0: Ну вот, Кавана допустил, да, что у почтовой службы могут быть полномочия на такие правила, но не сейчас, мол, недостаточно времени, чтобы подготовиться. Трамп взорвался из-за этого, он написал 7 постов в Truth Social, обвинив судей, которых он назначил, что он назначал не их, а вообще вот они изменились, и обвинил суд в том, что они тянули намеренно, чтобы, значит, у штатов не осталось и у почтовой службы достаточно времени на эту работу, и таким образом вынесли решение против него. Значит ли это, по-твоему, что после ноября эта история вернется на перерассмотрение, чтобы утвердиться до 2028 года?
1: Ну, смотри, во-первых, это зависит от исхода этих выборов. Хотя, знаешь, если республиканцы умудрятся все-таки выиграть, так какая разница? Вы же и так выиграли. Несмотря на якобы махинации со стороны другой партии, да, вот мне вспоминается интервью, которое дал Джей Ди Венс Биллу Мару где-то месяц или два назад, может быть, даже уже больше немножко, где они друзья вроде как, и Мар сказал, что Джей Ди, ну, ты мне друг, но истина дороже, так сказать. Вот эта риторика, что либо мы победим, либо у нас украли, победа должна прекратиться. Вы должны научиться проигрывать. Если у вас что-то идет не так, и вы что-то не то делаете, вы должны как бы уметь это признавать. Вместо того, чтобы объяснять все заговором, то, что у вас украли там победу с помощью то ли махинаций с почтовыми, ну, присланным голосованием по почте, да, или якобы нелегалы, или не граждане смогли голосовать, или еще что-то. Все, вы проигрываете, потому что вы проигрываете. К сожалению, у президента Трампа вот с принятием своих неудач дело плохо. Хотя, казалось бы, этот человек сам писал в своих книгах, что я столько раз падал и снова как бы вставал. Да, он был банкротом, его предприятия, его бизнесы проигрывали, пролетали, да, прогорали неоднократно, и он снова поднимался как бизнесмен. То есть, по идее, он знает, что такое поражение и как его пережить. Но вот почему-то, когда он пришел в политику, у него настолько эго просто выросло размером со вторую планету Земля, что он просто не может принять никакого объяснения, что у него что-то может не получаться, кроме того, что вот махинации, предательства и так далее. Да, судьи изменились. Почему? Потому что это все-таки судьи, это все-таки юристы. Это люди со своими взглядами. И в чем-то они могут не совпадать со взглядами президента, который их назначил. Собственно говоря, в Америке и других передовых демократических странах суд совершенно независим, это третья ветвь власти. И даже если их формально, номинально назначают там исполнительная и законодательная власть, назначают именно для того, чтобы вот вы теперь сидите и судите нас объективно, непредвзято и не, так сказать, то есть мы вас назначаем, чтобы вы нас кусали, а не чтобы вы нас лизали. Дальше, еще такой интересный момент. Вот, ты знаешь, казалось бы, республиканцы, консерваторы там, и так далее, это движение, которое всегда спекулировало на идее прав штата. Но когда вот тебе выпадает в руки власть на федеральном уровне, соблазн что-либо федерализировать. чтобы этим пользоваться к своей выгоде, он слишком велик. Потому что что такое выборы в США? Это выборы, это 50 разных кампаний в разных штатах. И когда это президентская кампания, тем более, когда это кампания в Конгресс. Законодательство, насколько я понимаю, практика, поэтому у нас совершенно разные, скажем, машины для голосования. Да? Я еще помню времена, когда все от руки писал, там, и потом сдавал бюллетени работникам. Сам однажды был в 2000 году, совершенно потрясающий был день, выборы президента, и заодно это был день, когда была массовая кампания по вписыванию Алика Красного, которому отказали в праве бюллетени. И я был тогда работником, пол-воркер, что называется, в Брайтонской библиотеке. И я помню, это огромный подъем энтузиазма, да, в нашей общине. Я к тому, что президент Трамп пытается федерализовать выборы, в частности, с помощью этого сейв-акта, который он не может никак продвинуть, видимо, уже не продвинет, по крайней мере, в Конгрессе нынешнего созыва. Он пытается всячески вытащить эту тему на федеральный уровень, как будто он реально считает, что он будет править на федеральном уровне еще много-много лет, а не максимум 2 года, как вроде бы положено. Вот я к тому, что как бы любые идеологические какие-то установки кончаются на реальной выгоде. Люди годами кричат о праве штатов, например, в том, что касается там защиты или не защиты трансгендеров каких-нибудь, да, там, или ЛГБТ, или какой-нибудь конфедеративной символики, тут вот нас не тронь. Мы это право штатов какой-нибудь Алабамы запрещать аборты и иметь там, например, элемент конфедератского флага на нашем общем флаге штата.
0: Ну вот смотри, ты подошел на самом деле к вопросу о том, где выборы или кем должны управляться или проводиться, да, проводиться. Потому что Дональд Трамп, мы об этом говорили раньше, Дональд Трамп ведь сократил огромное количество федеральных работников, которые были в выборных этих департаментах по штату. Их сначала сокращали, потом там нанимали других, естественно, фильтруя, чтобы это мага люди были. Но вопрос остался открытым. Кто за это, вот по-твоему, должен отвечать? Штаты или федеральное правительство?
1: Ну, я считаю, что поскольку США по Конституции это союз, изначально было 12, потом один еще добавился, 13 штатов, которые сами по своей воле решили объединиться в вот такую как бы федерацию, у них нет права на выход. И, кстати, это тоже спорная тема, в том числе и когда конфедерация рабовладельческих штатов появилась. Это тоже спорная тема. Вообще, есть ли у них, у штатов США, право, мы знаем все эти разговоры про сецессию то в Техасе, то в Калифорнии. Одним не нравился Обама, другим не нравится Трамп. И они уже заговаривают, там, еще когда Буш был президентом, Буш-младший, начался разговор о выходе Калифорнии и вместе с ней и двух других штатов западного побережья. То есть это тоже открытая серая зона такая, может ли штат США объявить, провести, скажем, референдум о независимости и затем его реализовать, не только референдум, но и это решение. Вот. Права штата очень широки, так это всегда было. Мы и президента-то формально выбираем не в день голосования, а в день, когда собирается коллегия выборщиков, которая как бы состоит из посланцев штатов, из делегатов штатов. Вот. То есть это всегда было голосование в 50 разных штатов, которые совершенно, соответственно, уравновешены тем, что одни штаты больше, другие меньше. Вот. Поэтому нужна в том числе и коллегия выборщиков. Я против, скажем, идеи демократов, многих довольно, отменить этот институт тоже. Вот. Поэтому, да, я считаю, что вот так, как оно сейчас, оно вполне нормально работает, в принципе. Знаешь, когда президент Трамп был избран, в 2016 году он был избран благодаря коллегии выборщиков, получив при этом на пару миллионов меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, именно голосов отдельных конкретных граждан. А в 2020 году он честно выиграл по всей стране, и как-то вот разговоров о том, что у него что-то украли, в 2020 году, до 2004, извиняюсь, конечно, в 2020 он проиграл, а в 2024 выиграл. И как тогда не было разговоров о том, что вот у меня украли. А сейчас, когда рейтинг низкий, когда сколько ты не пытаешься как-то разрулить ситуацию, будь то там в Украине, в Ближнем Востоке. Какие-то есть показатели экономические, то там, то сям неплохие, кто-то что-то в страну вложил, что-то подросло, там рабочие места и так далее, но это тонет в потоке негатива. Это твоя вина. И если ты проиграешь, дорогой Дональд, и твоя партия, это потому что вы накосячили. Вот. И даже если вы федерализуете выборы и все что угодно, представите там агента Вайска любому избирательному участку, все равно, как бы, если тенденция, если ветер политически дует не ваши паруса, вы проиграете. Вам тогда не на что будет больше валить. Вот, поэтому я считаю, конечно, что это такие разговоры от отчаяния. Понимаешь, я же говорю, что если республиканцы все-таки умудрятся переломить в оставшиеся полтора месяца ход кампании и отстоять... я думаю, честно говоря, что сенаты не отстоят по-любому. А вот отстоять палат представителей, если они умудрятся, так им не будет особой нужды возвращаться к теме федерализации выборов, отмены голосования по почте. Хотя в некоторых этих моментах есть смысл, да, что могут быть люди мошеннически как-то пробираться в голосовательные там списки и так далее. Насколько я понимаю, там дыма совсем уж без огня нет. Но знаешь, как бы 24 тысячи голосов якобы не граждан, они не решат дело в масштабах всей страны. Поэтому фальсификации на уровне там, миллионов точно нет. И если суждено проиграть в этом ноябре республиканцам, они проиграют. И президенту Трампу придется с этим жить. С возможными там расследованиями и так далее. Угу.
0: Идем дальше, Алекс. 84-летний сенатор Митч МакКоннелл впервые за 3 месяца появился в Капитолии после падения, госпитализации и пневмонии. Он приехал в инвалидной коляске, заметно похудевший, и говорил еще медленнее, чем раньше. Сам сенатор признал, что еще не восстановился полностью, и пообещал лидеру большинства Тьюну постараться приходить на важные голосования. А губернатор Кентукки Энди Бешер потребовал от него рассказать жителям штата, в каком состоянии его здоровье. Ну вот, МакКоннелл, Алекс, обещает приходить на важные голосования. Это цитата. По-твоему, не превращается ли этот сенатор в голос, который привозят на коляске, да, когда нужно республиканцам?
1: Ну, смотри, Митч МакКоннелл, мы с тобой обсуждали, это как-то один из таких последних оставшихся столпов старого, считающегося традиционным, так сказать, где-то примерно 60-х годов, насколько я понимаю, направление республиканской партии, одним из последних таких явных ястребов во внешней политике, особенно после безвременной, так сказать, кончины Линдси Грэма. И его голос, что значит, когда нужно республиканцам? Он может, по-моему, иногда и расходиться с тем, что нужно нынешним республиканцам, как бы, хотя сенаторы, они несколько более независимы от Трампа, чем конгрессмены. Сенаторы — это как бы, каждый сенатор — это сам себе во многом король. Поэтому это другая проблема здесь есть действительно, что он настолько немощен, вот он говорит, он будет приезжать на важные голосования. А как ты будешь разделять, какие голосования разные, а какие нет? Сенат это, в общем-то, по идее всегда важен. И такой вот подход, и да, я считаю, понимаешь, особенно на фоне того, что мы постоянно спрашиваем о состоянии здоровья того же президента Трампа, который там постоянно засыпает, все такое, но который при этом заявил недавно, что он посетит 35 штатов в течение такого вот предвыборного блица. Так что как-то он пока что летает туда-сюда по всей стране и по всему миру. Да? И в Ирландии на днях был, и все как бы, и ничего с ним пока не случилось. Он даже ковид пережил в 2020 году. Да, Митч МакКоннелл, который как бы, я бы не сказал, что он трамповский лоялист. И вот он при этом в гораздо худшем явно состоянии, чем Трамп. Ну, it's a fair game, как бы, это совершенно честно, как бы, чтобы им Митч МакКоннелл дал отчет о своем состоянии своим избирателям. Я думаю, что нравится нам это или нет, но его время в Сенате подходит к концу. Я не уверен, честно говоря, там какая у него ситуация. Он, по-моему, не переизбирается в этом году.
0: Не переизбирается, он уходит в январе. И здесь да. тоже вопрос, почему просто нельзя сложить полномочия досрочно, чтобы Кентукки получил работоспособного сенатора, чтобы этот сенатор мог хотя бы говорить и читать законопроекты, потому что здесь огромные когнитивные проблемы у человека. И на фоне всего этого большое количество мемов, шуток, понимаешь, это же просто, неужели просто нельзя уйти с поста, я не понимаю этого.
1: Ну вот видишь, нельзя, как бы хочется уже досидеть, доработать. Я, честно говоря, не помню, кто будет его сменщиком, но, по-моему, республиканец. Вот напомни, были выборы специальные, то есть его есть кем заменить, или он должен быть заменен решением там...
0: Да, сейчас, минутку, там есть кандидат от республиканцев, которого поддерживает Дональд Трамп. Сейчас я найду, ты пока продолжай.
1: Угу. Вот. Это кто, Джо Байден? Я сперва подумал, что это Лесли Нильсон, знаменитый комик американский.
0: Ну вот смотри, республиканец Энди Барр, которого поддерживает Трамп, он будет бороться за место МакКоннелла в ноябре, да, чтобы, соответственно, с января начать деятельность.
1: Ну и какие там есть какие-то прогнозы, какие-то опросы, там он фаворит гонки?
0: Да, скорее всего, он победит.
1: Ну, я не знаю, видимо, договоренность какая-то есть между МакКоннеллом и, там, может, Трампом, может, губернатором Кентукки, может, там, тем же Джоном Тюном, главой большинства Сената, или спикер, кто у нас там. Видимо, есть какая-то договоренность. Власть — это такая штука, которая, когда ты попадаешь в нее, она так тебя просто не отпускает, да, как бы. Хочется до самого последнего момента в ней побыть. И потом, видишь, вот эти все забавные приколы, шутки, мемы, клипы, которые повод, пищу для которых дал сенатор МакКоннелл, ну окей, он позволил нам посмеяться под конец своей политической карьеры во времена, когда... Ну, мы живем как в сказке, когда чем дальше, тем страшнее. Вот. Тут, по крайней мере, повод для каких-то забавных. Конечно, смеяться над физическим состоянием какого-либо человека не очень, несколько грешно, но, как говорится, смеяться право не сгрешно над тем, что кажется смешно.
0: И дело в том, что я вообще не смеюсь. Я считаю, что это какой-то абьюз над телом человека, который с трудом ходит, не может говорить, он зависает. Я в прямом смысле это имею в виду. Он вот стоит, пожалуйста, мы видим этот кадр, когда он остановился говорить, и дальше просто на протяжении 40 секунд он стоял, и все на него смотрели, и он не может выдавить из себя ни слова. Так это было до болезни, это было в прошлом году. А в этом году он, начиная с февраля, отсутствовал несколько недель, и потом в июне он опять, как сказали, упал дома у себя, потерял сознание, и вот 3 месяца его не было в Конгрессе, он не принимал решений, он не работал, и сейчас вообще есть ощущение, что он не может ни читать, ни даже реагировать на что-то. Журналисты просят его: поднимите, сенатор, поднимите палец, покажите палец кверху, что вы с нами. Он вообще не может даже этого сделать.
1: Но если он при этом все-таки... Да, во-первых, я помню, и другие политики зависали, там что-то похожее даже с Хиллари было. Были довольно вирусные видео с ней года 16-го, когда она тоже там что-то ее тормозила. Хотя она гораздо моложе, по крайней мере, тогда была моложе, чем МакКоннелл сейчас. Вот. Знаешь, я могу согласиться, что, возможно, стоило бы расписать какие-то правила, скажем, что если сенатор не может в течение какого-то времени исполнять свою работу, он автоматически должен быть как бы дисквалифицирован, и либо срочные внеочередные выборы, либо назначение губернатором штата, как это обычно делается. Вот, я бы предпочел выборы. Я считаю, что всегда лучше спрашивать публику, потому что, знаешь, есть сенаторы и республиканцы, и демократы. Вот наша, например, Кирстен Гиллибранд. Ее никто не знал за пределами ее округа, штата, сената штата Нью-Йорк, или кем она там была, до того, как ее назначили на место Хиллари Клинтон. И с тех пор она, ну, я не могу сказать, что она плохой сенатор, попала она в сенат, ну, как бы совершенно случайно, вот. А потом уже, когда ты становишься инкумбентом, тебе легче переизбираться, особенно в Нью-Йорке, где демократов больше, чем республиканцев. Вот. Лучше спрашивать людей. Да, это стоит прописать, это какие-то вещи, которыми, ну, возможно, следующий состав Конгресса и Сената мог бы заняться. Но понимаешь, еще такой момент. Мы живем в эпоху, когда это грустно признавать, но Америка во многих моментах становится похожа на Советский Союз, причем позднего времени. И вот один из элементов — это вот такая вот геронтократия, как бы, да, когда, ну вот Митч МакКоннелл, ну вспоминается реального Черненко, например, да, как бы, и тот же Брежнев, он даже немножко на Брежнева похож, вот, такая как бы черепашка в пиджаке. Вот, я, кстати, когда-то даже забавлялся, вот так вот делал коллаж из фотографии сенатора МакКоннелла и фотографии актера Дэйна Карви в роли Тёртлмен из комедии примерно так 30-летней давности. Вот очень похоже там. Щечки, да, как бы лицо, и вот такой вот Turtle Club, да, как бы клуб людей, похожих на черепах. Ну вот, вот этим немножко отдает. Но с другой стороны, слушай, через полтора месяца у нас будет тот или иной новый сенатор Кентукки, скорее всего, это будет Барт. Может быть, и нет, может, демократы умудрятся выиграть это место. Так или иначе, наверное, будет человек помоложе, и будет дан какой-то новый старт как бы политическому представительству Кентукки на федеральном уровне. Проблема только в том, что вот в плане, в том, прежде всего, внешнеполитических идей Митча МакКоннелла, наверное, заменить будет довольно тяжело.
0: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен.
2: Новости на 9 Зонг Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Россия нанесла новую серию ракетных и беспилотных ударов по Украине. По данным украинских властей, пострадали Киев, Запорожская и Одесская области. Ранены по меньшей мере 19 человек, в том числе дети. В Одесской области поврежден важный железнодорожный мост, используемый в том числе для перевозки экспортных грузов и зерна. Движение по нему ограничено. Война на Ближнем Востоке все глубже затрагивает Йемен. На фоне наступления хуситов и боев с силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией, люди массово покидают прибрежные районы. Международная организация по миграции сообщает более чем о 100 тысячах перемещенных лиц. Некоторые семьи пытаются добраться на лодках через Красное море в Африку. Эскалация одновременно создает новые риски для судоходства и поставок нефти через регион. Суд в Гааге признал бывшего президента Косово Хашима Тачи виновным по 4 пунктам обвинения в военных преступлениях, относящихся к периоду войны за независимость Косово. Ему назначено наказание 25 лет лишения свободы. Дело рассматривалось специальным судом при поддержке Европейского Союза. Южная Корея планирует впервые официально одобрить препараты для медикаментозного прерывания беременности. Как сообщается сегодня, их регистрация ожидается в следующем году. Власти объясняют решение необходимостью обеспечить женщинам более безопасный доступ к медицинской помощи.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший дордик. Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший дордик Сеттлментс в Нью-Йорк Стейт.
2: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна.

0: 946-50-99. God bless you.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Это «Пульсдня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая. О ней писали и пишут книги, о ней слагали песни. Ее называют «Матерью дорог», главной улицей Америки. В этом году ей исполнилось 100 лет. К слову, 27 июня 1985 года шоссе 66 было официально выведено из системы американских автомагистралей и стало историческим маршрутом. В истории 66-й федеральной дороги отражается прошлое. Шоссе родилось в веселое время, которое называют «ревущими 20-ми». Промышленность и потребительский спрос в этот период росли. После окончания Первой мировой началась совсем иная жизнь. Новая музыка, новые танцы, новая мода, новые технологии. В 1920 году в Соединенных Штатах насчитывалось 7 миллионов легковых и грузовых авто. План строительства общенациональной сети автомагистралей впервые появился еще в 1916, но не был профинансирован. И вот, наконец, Конгресс принял Federal Highway Act. В 26 году приняли систему нумерованных автомагистралей. Дороги, ведущие с севера на юг, получали нечетные номера, а ведущие с востока на запад – четные. Шоссе, которое начиналось на Мичиган-авеню в Чикаго и заканчивалось в Лос-Анджелесе, был присвоен номер 66. Официально трасса была введена в эксплуатацию 11 ноября 1926 года. Она была проложена по территории 8 штатов – Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахома, Техас, Нью-Мексико, Аризона и Калифорния. Общая протяженность составляла 2448 миль. В 1927 году на шоссе 66 появились дорожные знаки в форме геральдического щита.

В штатах, расположенных в прериях, в 30-е было зафиксировано большое количество пыльных бурь. Пострадавшие районы принято называть пыльным котлом или пыльной чашей – Dust Bowl. Сотни тысяч фермерских хозяйств были разорены. Люди отправлялись на поиски лучшей жизни на Запад, в Калифорнию. В пыльный котел входили Канзас, Оклахома и Техас. Пережившие катастрофу жители в надежде на лучшую долю двигались по шоссе 66. Джон Стейнбек писал об этом в романе «Гроздья гнева». Шли годы, кривая потребительского спроса росла, а вместе с ней росла и популярность автопутешествий. Теперь машины ехали на запад по шоссе 66 не в поисках лучшей доли, а в поисках развлечений. Посмотреть на Гранд-Каньон, побывать в Диснейленде, понежиться на калифорнийских пляжах. Вдоль трассы возникали новые мотели и закусочные. Не секрет, что для некоторых путешественников важнее не пейзажи, а еда. Выбор огромен. Яблочные пироги, молочные коктейли, чизбургеры и всевозможные жареные лакомства. Как-то раз Бобби Троуп решил отправиться в Калифорнию в поисках работы. Он был актером, джазовым пианистом и композитором. Работу он хотел найти в Голливуде, сочинять песни для кино. Троуп и его жена Синтия сели в Бьюик 41-го года выпуска в Харрисберге, столица штата Пенсильвания. По шоссе 40 доехали до шоссе 66 и двинулись дальше. Всего за 10 дней они добрались до Лос-Анджелеса. Троупу пришла в голову мысль написать песню. Супруга предложила название «Get Your Kicks, Route 66». Песню записал Нэт Кинг Коул. В чартах она поднялась лишь на третье место, но ей была суждена долгая жизнь. Ее исполняли Бинг Кросби и сестры Эндрюс, Чак Берри, группы «Манхэттен Трансфер» и «Депеш Мод». Самая знаменитая рок-версия песни прозвучала на дебютном студийном альбоме группы «Роллинг Стоунс». С 60 по 64 год телезрители имели возможность посмотреть 116 серий теленовеллы «Шоссе 66». Правда, создатели сериала не заморачивались географической точностью. Съемки велись не только в 8 штатах, через которые проходит дорога, но и еще в 17, а также в Канаде. Два главных героя фильма, Тодд Стайлз, недавний выпускник университета, и его друг Бас Мёрдок, путешествуют на автомобиле «Шевроле Корвет». Ищут они не работу, а смысл жизни. В третьем сезоне к ним присоединяется ветеран Вьетнамской войны Линкольн Кейс. В 69-м году на экраны вышел фильм Денниса Хоппера «Беспечный ездок». Байкеры, заработав на контрабанде запрещенки, едут по шоссе на восток, чтобы оттянуться на фестивале Мардигра в Новом Орлеане.

0: исключения шоссе 66 из системы автомагистралей вышел научно-фантастический фильм Джона Карпентера «Человек со звезды». Место приземления неопознанного летающего объекта, на котором прибыл на нашу планету главный герой, находится рядом с метеоритным кратером в Аризоне.
1: John Carpenter's Starman.
0: Наконец, благодаря мультфильму «Cars» студии Pixar, о шоссе 66 узнал весь мир. На некоторых участках шоссе оборот местного бизнеса вырос на 30-40%.
2: Did I scare you?
3: Well, a little bit, but I'll be all right.
0: В 90-м году Конгресс принял закон об изучении шоссе. Оно было признано символом наследия американского народа в области путешествий. Службе национальных парков было поручено разработать варианты его сохранения, проведения необходимых изменений и дальнейшего использования. В настоящее время добраться из пункта А в пункт Б на пути из Чикаго в Лос-Анджелес можно по федеральным трассам 55, 44, 40, 15 и 10, но можно выбрать лучшее шоссе.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритм-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных

0: музыкальных и театральных премий. Артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

Здравствуйте, в студии Елена Вишневецкая, в эфире «Новости без политики». Исследовательский институт Кембриджа и университет Торонто заявляют, каждый год в мире выпивается примерно 500 миллиардов чашек кофе. И это хорошо, ведь этот напиток защищает от развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Ученые подчеркивают, положительный эффект обусловлен не кофеином. Секрет содержания антиоксиданта фенилондана отчасти дает горечь напитку. Он препятствует образованию амилоидных бляшек, токсичных для клеток головного мозга, и связываемых с развитием деменции. Уровень антиоксидантов в кофе вырастает до клинически значимых показателей в результате распада лактонов. Это происходит только при обжарке кофе. Эксперты решили выяснить, какой тип кофе, светлой обжарки, темной обжарки с кофеином и без него, наиболее полезен. Оказалось, два последних образца содержали больше всего антиоксидантов. Новая система искусственного интеллекта может предсказать развитие болезни Альцгеймера со 100% точностью и за 6 лет до появления привычных симптомов. Так как это заболевание не имеет лекарства, максимально ранняя постановка диагноза играет критическую роль. Дело в том, что существующие препараты, лишь замедляющие прогрессирование недуга, не работают после того, как болезнь переходит на определенную стадию. На примере почти 2000 снимков мозга сотрудники Университета Калифорнии научили этому искусственный интеллект. Компьютер выявлял малейшие изменения в головном мозге. Обычно же медики ставят диагноз по результатам тестов на качество памяти, на изменение поведения и сканирование мозга. Так как подобный подход не обеспечивает высокий показатель точности диагностики, у большинства пациентов остается всего 4-8 лет до того, как болезнь проявит себя явно. В свою очередь, искусственный интеллект диагностирует недуг настолько рано, что это позволяет сохранить память на 6 лет дольше обычного. Компьютер ищет незначительные метаболические изменения в головном мозге. Подобные изменения, правда, в другой модификации, можно увидеть у диабетиков. Мозг неадекватно использует сахар. Американские ученые из института Скрипса нашли в организме ЛАМ – антитело, которое может лечь в основу лекарства против всех типов гриппа. Вирус гриппа постоянно меняет свой внешний вид, что позволяет ему избежать атак иммунной системы. По этой причине прививки от гриппа нужно делать каждый год, и иногда вакцина не срабатывает. Специалисты мечтают получить универсальную вакцину или лекарство. И на сей раз им пришли антитела животных. Эти антитела присоединяются к белкам на поверхности вируса гриппа. Человеческие антитела атакуют лишь кончики этих белков. Но данные части вируса стремительно мутируют. Антитела ЛАМ используют свой размер как преимущество. Они проникают вглубь и атакуют части вируса, которые не могут меняться. В рамках исследования ученые заразили ЛАМ разными типами вируса гриппа, чтобы вызвать иммунный ответ. Далее у животных была забрана кровь для выделения наиболее мощных антител, способных атаковать разные штаммы гриппа одновременно. Были выделены 4 антитела, на основе которых ученые сконструировали свое синтетическое антитело. Его проверили на мышах, которым ввели смертельные дозы гриппа. Из 60 вирусов антитело не смогло нейтрализовать лишь один из них. Он, к слову сказать, людей не заражает. На сегодня все. Живите активно, больше двигайтесь, чаще улыбайтесь, смотрите Артен, будьте здоровы. До встречи.

Сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Тут с новостями Наталья Бустрицкая. Франция выдвинула фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» на «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Картину выбрала специальная комиссия из 11 представителей киноиндустрии, которую возглавляет историк кино Шарль Пессон. 99-я церемония вручения премии пройдет 14 марта 27 года в Лос-Анджелесе. «Минотавр» — совместное производство Франции, Латвии и Германии. А во Франции картина выйдет 14 октября, ожидается премьера и в кинотеатрах США. В мае «Кинотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля, вторую по значимости награду основного конкурса после «Золотой пальмовой ветви». Действия картины происходят в России в 22-м году. Главный герой Глеб – успешный руководитель предприятия в провинциальном городе, чья привычная жизнь начинает разрушаться на фоне семейных и рабочих проблем. В фильме, снятом в Латвии, присутствует и сюжетная линия мобилизации. Героя вызывают в региональную администрацию и требуют отправить работников предприятия на войну. Получая гран-при в Каннах, Звягинцев со сцены обратился к Путину с призывом прекратить военные действия. Ирландия не будет участвовать в конкурсе Евровидения в следующем году. Также в стране не будет трансляции конкурса. Об этом сообщил ирландский госвещатель RTE. Компания пояснила, что такое решение принято из-за событий в секторе Газа. Позиция по вопросу допуска Израиля к песенному конкурсу остается неизменной. Это цитата, подчеркнули в RTE. Директор конкурса Мартин Грин заявил, что Европейский вещательный союз сожалеет о таком решении. В этом году Ирландия наряду с Исландией, Нидерландами, Словенией и Испанией по той же причине отказались от участия в Евровидении в Австрии. В следующем году конкурс пройдет в Болгарии. Стала известна дата выхода фильма про последний концерт Оззи Осборна, хроника прощального шоу музыканта. Его группа, снятая всего за 17 дней до его смерти, выйдет в мировой прокат 28 октября. Снимал концерт Тим Ван Сомерен. Выступление прошло 5 июля 2025 года на стадионе в родном для музыкантов Бирмингеме. Осборн исполнил сольную программу, а затем впервые за 29 лет воссоединился с оригинальным составом Black Sabbath, гитаристом Тони Айоми, басистом Гизером Батлером и барабанщиком Биллом Уордом. Шоу собрало 40 тысяч зрителей на стадионе, еще 3 миллиона на платной трансляции. Спустя чуть больше двух недель, 22 июля, Осборн ушел из жизни.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 80 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 56%. В воскресенье ожидаются дожди. На следующей неделе будет прохладнее.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас. И сегодня у нас в гостях замечательный молодой раввин, рав Даниил Бинский. Приветствую.
1: Приветствую, старший. Спасибо большое.
0: Шалом алейхам рав Бинскому, который родился уже в Америке. И он является сыном замечательного, знаменитого раввина, у которого есть прекрасная община русскоязычных евреев здесь, в Бруклине, рава Бинского. И поэтому у нас есть рав Бинский отец, у нас есть рав Бинский сын. И прежде всего я хочу пожелать рав Бинскому иметь много нахас, много счастья от своего сына, всей своей семьи, также маме замечательной. И это большое удовольствие для меня видеть рав Бинского, который, я помню, был маленьким, рос вместе с моими детьми, вместе они ходили в ешиву. Я помню, когда было рав Бинскому 10 лет, то он уже выступал перед огромной аудиторией на ханукальных концертах еврейской музыки здесь, в Бруклине. А сегодня я хотел бы просить рав Бинского напомнить нам о том, что такое Йом-Кипур. И, конечно, мы будем об этом говорить. Но прежде всего, зачастую люди приходят в Йом-Кипур вечером и слышат мелодию, может быть, слова, которые они не понимают. Но эта мелодия вызывает трепет и слезы. При этом помните, Йом-Кипур – это праздник. Это день, который мы постимся, но это не траурный пост, это праздничный пост. Мы посвящаем нашу программу сегодня этому вопросу. Почему все-таки Йом-Кипур – это не траур, но там есть слезы и трепет? И чему же мы радуемся? Итак, рав Бинский, знаменитая молитва, которая приходит нам из глубины веков. Может быть, одна из самых древних мелодий, которую мы вообще знаем, еврейских, это молитва Кол Нидре.

0: Итак, это таинственная мелодия, наверное, особенно потому, что многие люди, наверное, сейчас слышали ее и думали, о чем она? И думают, что если бы они понимали слова, то они поняли бы смысл. Иногда я думаю, что хорошо, что они не понимают слова, потому что без объяснения эти слова могут быть непонятны. Итак, о чем эта мелодия?
1: На самом деле так. Есть, я не помню точно от кого, но говорится, кажется, в Балатане, что когда что-то непонятно, если непонятно объяснение словами, тогда поют. Лично в практике было много раз, что люди даже не были без сознания и проснулись.
0: Это имеешь в виду раненых от катастрофы?
1: Не только, из Америки.
0: Рабинский занимается помощью больными в госпиталях, очень часто навещает людей, которые находятся в коме, да, или находятся в таком состоянии тяжелом.
1: Разные состояния.
0: И ты приходишь, и что, и ты
1: поешь. Когда мы с ними поем, мы знаем, например, я спрашиваю, если есть какая-то песня или мелодия, которая именно этому человеку нравилась. Обычно, когда мы говорим, если мы говорим о евреях, всегда или такие мелодии, о Вину Малкейну, или которую мы, может, споем попозже. Вещи, которые они все помнят, и но не только потому, что не помнят, это часть нашей души.
0: Это в нашем ДНК, в наших генах, да, в нашей памяти все народной.
1: И оно проявляется, и когда человек это слышит, все становится очень понятно. Иногда без слов это самый сильный форм communication.
0: То есть то же самое, как шофар, это без слов.
1: Голос.
0: Это голос. Я хочу привести маленький пример, что во время войны многие еврейские дети, родители которых погибали, их брали, например, поляки, передавали в монастыри. И когда пришел Рав Сильбер в один из монастырей, хотел взять еврейских детей, он говорит, мы не знаем, кто еврейский, кто нет. Это младенцы, которых или маленькие дети, которых передали. И он тогда сказал, давайте я прочитаю молитву Шма Исраэль, которую родители читают детям перед сном. И те, кто отреагирует или заплачет, или захотят, это напомнит их родители, это наши дети.
1: Да.
0: И, наверное, кол нидри – это этот голос.
1: Голос вообще, концепция голоса, когда мы говорим «Дашмо я койл шойфер», услышать голос шойфера. Шойфер по само слово – это шапер.
0: Улучшить. Стать лучше.
1: И в конечном итоге в чистой форме, без разных, это
0: без разных слов,
1: чистой
0: формы,
1: голос.
0: Это сама суть, сама душа, да, мысли.
1: А голос, на самом деле, это не только голос, что мы слышим, когда мы разговариваем и так далее. Голос – это то, что исходит от самых глубоких мест нашей души. И это этот голос, который, когда мы слышим шойфер, целый месяц, шешон. Когда мы доходим уже до колнидры, и этот голос уже, колдой дидофик, голос тот, который меня очень любит, я слышу этот голос,
0: который зовет меня,
1: приходи обратно. Именно это и есть колнидры, потому что да, мы услышали голос, мы услышали шефа, но сколько нас сказали, мне уже поздно.
0: Это было
1: я уже очень далекий от этого, дети, внуки, правнуки, может, но не для меня уже все. Люди думают, это только касается людей, которые далеки. Каждого из нас, у каждого есть этот момент, где он чувствует, у меня не получилось. И не зная даже, он вставляет себя в такую коробку, что
0: он ограничивает
1: себя, что вот я могу до этого, вот я знаю читать, все, больше я не могу учить, я не могу. Я понимаю некоторые вещи в еврействе, в Торе, это часть нас, но больше этого уже не для меня. Разные такие, я шел в синагогу на Йом-Кипур, на Искр, больше этого я уже не могу. Для меня это, я встречал таких людей, и Колнидра говорит, нет. Колнидра – это освобождение от обет.
0: От самоограничения.
1: Это когда человек говорит, а что такое обет? Койном. Это мне нельзя. это мне нехорошо, это уже мне не надо, это уже я не могу. Это обет. Приходит каждый еврей в Холнедре, и мы говорим до этого, мы говорим, алда самокоим.

0: Мы это говорим три раза. Почему три раза? Три раза это КВ, это
1: создаёт
0: реальность решения.
1: Что все имеется могут виду, молиться
0: что
1: вместе.
0: Алда само это по мнению или по соглашению согласно с Богом. И все, и весь мир, весь, не только мир, universe, the entire, все мира, все миры, все, абсолютно все, вся создание согласно тем, что каждый сегодня может. Каждый сегодня может прийти, каждый сегодня может очиститься и начать абсолютно снова. Человек, да, я могу, да, а, я сказал то, я то делал, я то делал. Кол нидерей, все обеды, во все формы, во все, я думал, спал, не спал, на работе, дома, любое то, что сказал, все, все отстает. Я начинаю абсолютно снова.
1: То есть самоограничивающие какие-то пределы, то есть мы называем это self-limiting beliefs по-английски, когда человек почему-то решил, я не могу. Кстати, Форд говорил, думаешь ли ты, что ты можешь, или думаешь, что ты не можешь, ты прав. Потому что единственная причина, почему ты что-то не можешь, это потому, что ты ограничил себя и решил, что ты не можешь. Сегодня приходит Йом-Кипур, и эта первая молитва говорит человеку, ты можешь все. Потому что сегодня ты можешь стать новым человеком. Сегодня ты можешь родиться. И в этом как раз по большому счету и праздник Йом-Кипур заключается. И об этом молился царь Давид, говоря, «Лев Тахор берали Элоким». Всевышний, сотвори мне новое сердце. Не исправь, не почини, не просто очисти, говорил Моров Шишива, Бог Мордых из Раки за царь. Сотвори меня сызнова. Поэтому отмечаем удивительную силу духовности, которая может поднять человека с самого низа и до буквально всего, сотворить его.
0: Это на самом деле нас учит жена Амана, кстати.
1: Жена Амана, жена то есть мы учимся от наших врагов.
0: Да, да, я ее называю Дакте Зевиш.
1: Так.
0: Да? Я предпочитаю, было у нее PhD какой-то, наверное.
1: И что же она сказала?
0: Она сказала Аману, когда он пришел обратно от его, он шел, он ввел Мордехая.
1: Да.
0: И ему это уже было, уже была травма, что вот он такой, такой большой, Мордехай, и он хотел сейчас его убить, и вместо убить, он его ведет на царство, на коня царя, как будто бы он царь. И его дочка, мы знаем, на него думает, что это Мордехай, вылил на него мусор, скажем, мягко говоря. И он пришел домой совсем уже вонючий и так далее. И его жена говорит ему, слушай, что евреи такие люди, что или они совсем вниз, или они совсем вверх.
1: Потому что если они поднимаются до звезд.
0: Я это говорю так, что сегодня if you go on, у евреев есть natural ADD. Мы не можем сидеть на месте. Евреи на месте не могут сидеть.
1: Энергия.
0: Да, энергия. Или мы все движение. Если еврей не двигается, он не мог. Или мы движемся, надеемся, надеемся, что движемся только вверх.
1: Да.
0: Бывает, что мы движемся вниз. Это Йом-Кипур все исправляет. Что вот наше направление становится вверх. Если мы были вниз до этого.
1: Я хочу, кстати, упомянуть также некую мистическую мысль, которую высказывает Аризаль, один из, так сказать, основателей современной каббалы, который жил в городе Цфате, и он говорит, что «кол нидрей» – это мы обращаемся ко Всевышнему и не только просим, чтобы он освободил нас от самоограничений, но чтобы он освободил и себя, потому что если мы ограничиваем себя, то есть если мы разрешаем себе то, что мы неправильным образом ограничили себя, то таким образом мы освобождаем Всевышнего от его клятвы изгнания. Потому что когда евреи направлялись в страну Израиля, и вместо того, чтобы войти в нее, сказали, давайте выберем другого главу вместо Моисея и вернемся обратно в Египет, потому что мы не можем туда войти, потому что силен народ той, мы не сможем тот народ победить. Они испугались и хотели вернуться обратно в рабство. Тогда они заплакали, заплакал народ ту ночь, и все же говорят, вы заплакали, вы плачете понапрасну, будете плакать на самом деле. Это день разрушения Иерусалимского храма и всех трагедий еврейского народа, которые происходили в этот самый день 9 ава. Они связаны с этим, безусловно. Но Аризаль говорит, что то, что делаем мы здесь на земле, оно отражается на небесах. И если, например, мы помогаем друг другу, Всевышний помогает нам, если мы прощаем друг друга, Всевышний прощает нас, если мы заботимся друг о друге, Всевышний заботится о нас, если мы освобождаем себя от этого самоограничения, то Всевышний отменяет свою клятву изгнания, которая тогда произошла в Синайской пустыне, и это и есть молитва о возвращении в Иерусалим. И потом Йом-Кипур закончится словами «Лишон Або Берушалаем» на следующий год в Иерусалим. Эта молитва вернуться на нашу землю, на нашу родину, но по большому счету к самим себе, к нашей душе, к нашему предназначению, к Всевышнему.
0: Жизни. Когда мы просим за Хаим Лахаем, родима жизни, что является жизнью? На Рошашону мы ели разные там, фрукты и овощи, чтобы был хороший знак. И там мы много просим о окончании наших врагов, чтобы их не было, чтобы их, они испарились и так далее. Но объясняется, это имеется в виду не только наши враги в физической форме, но наши враги, иногда человек сам себе враг, иногда враги даже в духовной цели.
1: Наши слабости.
0: Вещи, которые нас сдерживают от близости к Богу. Кто мы есть на самом деле? Мы являемся духовными людьми. У нас есть душа. Душа является часть Бога. И это очень важно. Когда мы просим Зохейн Лахай, мы просим о жизни, мы не просим только о жизни физической. Мы просим, чтобы наша жизнь была живая. Если мы подумаем, упоминали мистические мысли, Ханука тоже связана с эти дни, не трепет, это все связано. Если подумать, а чего боялись греки? А чего они боялись? Они не боялись нашей традиции. Если бы мы соблюдали традиции, что вот мы берем какой-то норошашон, рог, и трубим, и кушаем какой-то хлеб, потому что такова была традиция 2000 лет тому назад, не страшно. Им страшно было, что каждую вещь, что мы делаем, каждую митцву, шаббес, тфилин, тойра, любое то, что мы... Оно живое, оно с нами разговаривает. И когда мы делаем митцву, когда мы исполняем правильно митцву, мы приближаемся к Богу, это мы становимся другими людьми, совсем другими людьми. Когда мы грешим, это недавно кто-то мне рассказывал, ученый один, что были учения, что химически что-то меняется в человеке, который, когда он грешит, и когда он делает чу, когда мы возвращаем, мы становимся даже в физическом форме, если на самом деле понимать, совсем другими людьми. Это страх всех наших врагов. С одной стороны, с другой стороны, когда мы забываем, кто мы должны быть, они нам напоминают. Это неплохо. Это, конечно, когда бьют нас очень плохо и больно, и не дай бог, чтобы этого не было. Но как, чтобы этого не было? Когда мы сами помним, когда мы слышим звук шофара, когда мы слышим этот голос, и мы сами помним, им не надо будет нам напоминать.
1: То есть, когда мы говорим о жизни, мы не имеем в виду существование физического, а жизни вдохновенной.
0: Это тоже.
1: Осмысленной. Это, конечно, и это тоже.
0: Это
1: конечно.
0: Тоже, но пункт здесь, что, то, что, на что мы способны, как евреи. Например, у нас есть обычаи, когда и рождается мальчик, мы делаем шалом зоха. В первую субботу жизни, на самом деле, если вы думаете, это шаббас, сразу после
1: это шалом, первое...
0: это наш первый шаббас. Мы новые люди, дай Бог. Что там принято? Принято, что было пиво и говорим, хумус.
1: И хумус.
0: Говорим,
1: хумус,
0: маленькие,
1: да.
0: Очень простые, и еще, конечно, но почему это очень простая еда? Очень дешевая. Почему? Мы показываем младенцу, что, слушай, ты, да, душа хочет быть там, но ты пришел в этот мир, и пойми, что ты можешь взять даже пиво, то, что это не вино, это не какой-то хороший, дорогой виски, можешь взять даже любое, даже простое вещь.
1: И
0: когда ты правильно ее воспользуешь, даже физически, ты ее из нее делаешь не просто физическое вместе с духовной, но ты из этого делаешь абсолютно духовное существование. И это то, что мы делаем самим собой. На все наши физические дела мы видим, мы разговариваем, все то, что мы кушаем, Это нам, мы, как евреи, можем все приобрести в абсолютно духовное. Имеется в виду абсолютно близость к Создателю. Можно еще говорить.
1: И потому я хотел бы попросить Рабинского напомнить нам, тем, кто приходили в синагоги когда-то в Йом-Кипур, они будут знакомы с этой мелодией, «Авину Малкейну». И давайте вместе задумаемся о том, что мы обращаемся к небесам с мольбой, с просьбой об обновлении души.
0: «Авину Малкейну» что такое? «Авину» – «Отец или царь?» «Отец или царь?» Ответ – «И то, и то». Да, он царь, но кто мы? Мы дети царя. А когда ребенок просит у отца, это all better off, все совсем другое дело. И объясняется, на Севишон как раз объясняет у Балшемтова и так далее, что Ашриом Йойдей Сруа, когда мы трубим Шойфу, мы трубили в Рожешон, этот голос, что он? Он ломает. Что он ломает? Он ломает все те вещи, все те преграды, все те стены, которые нас отделяют от отца. И Ашриом Йойдей Сруа, счастливый тот народ, который знает этот секрет. Почему? Потому что когда человек хочет приблизиться, он говорит, и все эти стены стоят, а я уже давно не был в синагоге, я уже давно не изучал, я давным-давно такой, и все, и все мысли, которые каждый может, я думаю, подумать, и мысли, которые у него есть, которые его сдерживают, от просто прийти не надо. Просто прийти и прыгнуть, как в бассейн, прыгнуть, изучение, молитва, хорошие дела по Торе, по нашим, это наш ключ, наш уникальный рецепт к самой лучшей жизни. И есть все эти, когда человек видит, иногда это страшно, и это стоит, и разные преграды, но когда сын, когда у него есть желание дойти, да, это царь вроде бы. Есть много секретарей, многие вещи, которые смотря, выглядят, как будто бы нас отделяют и делают больше дистанцию, когда сын хочет приблизиться к отцу, и он все это отстраняет, он понимает, что это на самом деле это все в мабаках, это все не настоящее. Он видит только свет его отца и приближается, и не дает этими преградами его сдерживать. Тогда вину малкейну ханейну ванейну, тогда все открыто. Вину малкейну ванейну.

0: Йом-Кипур заканчивается звуком шофара. Звук шофара возвещал об освобождении рабов в древности. Звук шофара это один из намеков, это рождение ребенка, когда ребенок рождается, и живой ребенок, первый звук, который он издает, это плач. Поэтому звук шофар – это мольба ребенка о жизни. О чем плачет ребенок, который рождается? Он плачет о жизни. Мы поднимаем иногда бокалы и говорим «Лыхаем!» Это и есть суть всей жизни. Только, как мы уже говорили, не только о жизни физической, а о жизни вдохновенной. И еще звуки шофара напоминают нам о том, что мы, даже если мы в неволе разбросаны по всему миру, придет время, или, может быть, уже приходит время, и мы все не на следующий год, а уже в этом году можем праздновать в Иерусалиме, Ришон Абоб Иерушалаим. И потому плавно Йом-Кипур переходит в праздник Суккот, когда евреи садятся в шалаши, и это напоминает нам о том времени, что когда-то мы все будем вместе сидеть на святой земле Израиля.
1: Это напоминает, что Бог нас обнимает.
0: Что Бог нас обнимает.
1: Вы находите когда... сейчас после всего в объятии Бога.
0: Потому что Сука – это объятие Бога.
1: Без никаких блимасахим.
0: Без всяких преград. И, наверное, очень важно выйти из Йом-Кипура с ощущением, что Бог тебя любит. И потому люби себя и люби людей.

0: пластической хирургии, а также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200 222-27-86.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели, поделиться своими впечатлениями. Я неоднократно рассказывал в своих телерадиопередачах о том, что я работаю главным советником сенатора штата Стивена Чена. На мой взгляд, это просто настоящий герой. Он 27 лет служил в нью-йоркской полиции, был сержантом нью-йоркской полиции, в частности, возглавлял детективное бюро, бюро по расследованию опасных преступлений в South Brooklyn Patrol в Южном Бруклине. Вот он на этой фотографии постоянно посещает все полицейские участки, причем не только в своем округе Сената. Это Бенсонхёрст, Бест-Бич, это частичка Грейвсенда, это часть района Бэй-Ридж, немножко Боро-Парка и Сансет-Парк. Так вот, он не только ходит по этим полицейским участкам, но и по другим. У него друзья везде. Он служил в полиции, они его считают своим, что естественно. Например, он служил в 66-м полицейском участке, это Боро-Парк. И когда я был сенатором на одном событии в Маймонидес госпитале, и там были полицейские, там были некоторые, кто с ним служили. И они до сих пор говорят ему спасибо, говорят, что он был очень замечательным, прекрасным полицейским и сержантом. И они очень довольны, что такой человек стал, они очень гордятся, что он стал сенатором штата Нью-Йорк. И он не только посещает полицейские участки, не только выступает в Олбани в поддержку правоохранительных органов, но всегда голосует против любых дебильных законов, которые ослабляют наши, как говорят, law and order, закон и порядок. Он всегда выступает против того, чтобы преступников побыстрее выпускали на свободу. Он всегда говорит о том, что должна быть какая-то ответственность. Он недавно предложил законопроект, который приговаривает к пожизненному заключению тех преступников, которые на большой скорости наезжают на тех или иных людей в городе Нью-Йорке, молодых людей в возрасте до 18 лет, а потом покидают место преступления и потом еще скрываются от полиции. Называется hit and run. Так вот, если кто-то наезжает на, скажем, как недавно была трагедия именно в этом округе, о котором я говорю, на 12-летнюю девочку, наехал один обкуренный урод. Он ее сбил, убил и уехал дальше, и скрывался, бросил потом машину, долго скрывался, но полиция его нашла, арестовала. Но максимум, что он получит, это буквально несколько лет. Он не получит очень много. Так вот, Стивен Чен считает, что должен получить пожизненное заключение за убийство несовершеннолетнего на улице, если еще скрылся от полиции, еще и прячется вот за все вместе в комплексе. Такой законопроект предложил. Уже есть коспонсор этого законопроекта. В основном республиканцы в Сенате и в Ассамблее штата Нью-Йорк. Ну и парочку демократов. Примут ли такой закон? Не знаю. У нас очень либеральные левые социалисты сейчас командуют в Олбани парадом. Поэтому могут и не принять. Но это показывает, что Стивен Чен всегда борется за правопорядок. И он поддерживает жертвы преступления, а не преступников. И с ним очень часто можно увидеть его очаровательную супругу Тиффани, которая во всем поддерживает своего супруга, который еще был 6 лет был морским пехотинцем, 10 лет возглавлял родительскую учительскую ассоциацию. У них двое чудесных девочек, очень талантливых, кстати, которые сумели поступить еще до того, как Стивен Чен стал сенатором штата, поступили учиться в программы для одаренных и талантливых детей. То есть дети тоже очень одаренные у моего сенатора. Еще раз, я его очень-очень уважаю и очень прошу вас его поддержать на выборах 3 ноября в Сенат штата Нью-Йорк. Нам нужны такие политики. Нам, хотя он слово политик не любит, он говорит, я не политик, я стрит-кап, он говорит, я полицейский, уличный полицейский. Ему говорят, ну вы же сенатор штата. Он говорит, ну, я ваш сосед, я помогать вам должен. В этом моя главная миссия. Я был очень доволен, когда он недавно приехал в Бруклинский мемориальный парк Холокоста, где он выступал на ежегодном мемориальном митинге, который проводила Ассоциация восточноевропейских евреев. У нас есть фотография, где Стивен Чен вместе с Владимиром Рипой, президентом Holocaust Survivors Charity, и активисткой еврейской общины Стефани Беншимол. Он там выступал, безусловно, Стивен Чен, сенатор, на этом событии. И очень тепло его встречали, приветствовали, благодарили и за поддержку Америки, и за поддержку правопорядка, и за то, что он борется с преступлениями на почве ненависти, всегда выступает против антисемитизма. И когда его после выбора, буквально через несколько недель, в округе, который представляет Стивен Чен, в районе Грейвсенда, появились свастики там, недалеко от одной ешивы, он все бросил, сразу туда приехал, привез туда и полицию, и департамент коммунальных услуг, все там расчистили, убрали, и он
гневно все это осудил и призвал, там видеокамера стояла, чтобы быстрее нашли тех, которые, преступников, которые вот разрисовали колонны такие недалеко от этой ешивы, со свастиками разрисовали. Я тоже, разумеется, выступал на событии в мемориальном парке Холокоста. У меня бабушку расстреляли в Минском гетто с двумя маленькими детьми за то, что они были евреями. Из-за этого их нацисты расстреляли в Минской яме в 1942 году. Поэтому я все сделал, чтобы вместе со своими коллегами, друзьями, бывшими узниками гетто, чтобы в этом парке был камень памяти жертв Минского гетто. И огромное спасибо конкретно Юлию Эйзенштадту, спасибо, которого с нами, к сожалению, уже нету. Спасибо Савелию Каплинскому, который с нами еще есть. Я ему очень благодарен, Савелию Каплинскому, президенту белорусского землячества, который тоже был на этом митинге, между прочим. Спасибо Беле Губенко, которая проводила этот прекрасный митинг. Там, кстати, были не только пожилые люди, там были дети, которые... талантливые художники, которые представили там свои картины на темы Холокоста. Их даже наградили почетными грамотами от Сената штата Нью-Йорк. Вот у нас есть эта фотография, где видите, сколько детей всегда, когда Белла Губенко, Ассоциация восточноевропейских евреев, проводит мемориальные митинги памяти жертв Холокоста, всегда очень много детей, их родителей. То есть не только пожилые люди приходят, но и дети. Там очень красиво запускают всегда голубей мира, белых голубей мира, символизируя, что мы любим мир. И любая еврейская мать, когда ребенок рождается, желает, чтобы он рос в мире. Но, как говорят в Израиле, хочешь мира, готовься к войне, да, потому что иногда, к сожалению, нападают, и поэтому нужно защищаться, да. И вот эти дети, они нарисовали разные картины на темы Холокоста. Вот одну из таких картин я сфотографировал. Посмотрите, какая картина впечатляющая. Сенатор Стивен Чен подошел к этой картине и поблагодарил девочку, которая нарисовала это, за то, что она знает, как нужно бороться с антисемитизмом, что такое Холокост. Поблагодарил также он Алену Бадалову, президента центра My Way, мой путь, за то, что такие вот талантливые там дети, и очень замечательный учитель рисования, я его хорошо знаю, Имин Гулиев, потому что моя дочь Виктория тоже у него училась рисованию, и в итоге сегодня она студентка Пратт-института Digital Arts Major, и во многом благодаря тому, что вот первоначальные навыки заложили в нее именно в этом центре My Way, мой путь. Такой талантливый человек, как Имин Гулиев, учитель. Но вернемся в парк Холокоста в Бруклине. Я уже сказал, что было немало людей, которые пережили

так и должно быть, потому что Израиль и Америка – это друзья и союзники. И враги Израиля – это всегда враги Америки. Всегда. И враги Америки – всегда враги Израиля. Это даже двух мнений быть не может. Мы с вами знаем, что Хамас или там Иран, иранский режим, кричат «смерть Америке, смерть Израилю», да? Или там Аль-Каида, или там ISIS. Они ненавидели Америку, ненавидели Израиль. Поэтому, конечно, я тоже, конечно, пришел на этот митинг с израильским флажком. Вот фотография с упомянутым мною Савелием Каплинским. Савелий Каплинский – бывший узник Минского гетто. Он смотрит нашу сегодняшнюю передачу, и мы, конечно, желаем Савелию Каплинскому только крепкого здоровья и много-много еще лет. Савелий, вы большой молодец. Он был в белорусских партизанах еще повоевал с нацистами, а здесь, в Америке, вошел в правление и потом возглавил белорусское землячество. И всегда приходит на вот эти события ежегодные в парке Холокоста, которые проводит Ассоциация восточноевропейских евреев. И я думаю, что после таких тем, ну, скажем так, печальных, потому что мы говорим про Холокост, мы говорим про антисемитизм, хочется сказать что-то приятное, не только грустное, но и приятное, да? Передача называется «У нас в Америке», «У нас в Америке» и немало приятных есть новостей, хороших. Недавно я был на очень таком, скажем, замечательном событии, которое проводило Одесское землячество в Нью-Йорке, которое возглавляет хорошо вам известный президент Игорь Казацкер. Человек огромного чувства юмора. Каждый раз, когда я общаюсь с Игорем Казацкером, получаю море удовольствия. У него именно тонкий одесский юмор, он знает огромное количество шуток, прибауток. А кроме всего прочего, он еще очень талантливый человек, он прекрасно поет, например. И он организовал вот это чудесное событие. Оно было в частном доме Раиса Суницкая, которая предоставила свой дом, чтобы туда пришли члены Одесского землячества. Там было много выходцев из Одессы. Я из Минска, из Беларуси, а не из Одессы. Хотя в Одессе бывал очень много раз. И очень хорошо отношусь к этому городу. Но были там и из Одессы, и из других городов. Прекрасно там выступал. Тоже яркий, талантливый человек. Замечательный музыкант. Играл на гитаре, исполнял свои песни. И не только свои песни, и другие песни. Валерий Певзнер. Вот он на этой фотографии. Он играл и музицировал. А Игорь Казацкер организовал такой своеобразный, я не знаю, как это называть, телемост или как это еще называть. В общем, он сделал так, были видеообращения выходцев из Одессы или даже жителей Одессы, что они могли позвонить и поздравить нас с юбилеем этого замечательного города, который, к сожалению, сейчас подвергается постоянным бомбежкам, артобстрелам со стороны российских агрессоров, российской армии, путинского режима, который хочет ликвидировать Украину как таковую, включая чудесный город Одесса. Но в Нью-Йорке живет немало выходцев из Одессы, которые, конечно, с большой горечью следят за событиями в Одессе и, конечно, желают, чтобы эта война быстрее закончилась и чтобы в Одессе был мир установился. И огромное спасибо Одесскому землячеству в Нью-Йорке за то, что проводят постоянно какие-то интересные собрания, встречи. Я помню эти юморины. Я даже выступаю на этой, вот на этом событие, которое проводило Одесское землячество, в присутствии Игоря Казацкера и двух вице-президентов этого землячества, Леонид Нор и Наталья Нижмакова, вспомнил про бывших президентов этого землячества, про тех, кто стоял у истоков создания Одесского землячества. И здесь, конечно, нужно вспомнить двух человек, именами которых названы улицы в Бруклине. Я говорю, конечно, про Валерия Савинкина, который был президентом Одесского землячества много лет, который также возглавлял группу «Семей жертв 11 сентября». Именем Валерия Савинкина названо пересечение Кони-Айленд-Эвеню и Брайтон-Бич-Эвеню. Вот там на углу, возле Тиди-банка, как раз висит установлена эта табличка. И я там тоже был на открытии этого прекрасного события. Назвали именем Валерия Савинкина. Он, безусловно, заслужил, чтобы его именем назвали центральное место на Брайтоне. Пересечение Брайтон-Бич-Эвеню, Кони-Айленд-Эвеню, улицы имени Валерия Савинкина. И еще один из руководителей Одесского землячества, который всегда с огромной любовью говорил про Одессу, тоже был человеком необъятного, я бы сказал, чувства юмора, тоже был талантливым, играл на саксофоне. И, кроме того, еще был чемпионом международных конкурсов среди ветеранов самбо. Я, конечно, говорю про человека, которого вы много раз видели на канале RTN. Ведущим он был передач на Дэвидсон радио и канале RTN. Я говорю про Бориса Талиса. Именем Бориса Талиса тоже названа улица в Бруклине в районе Асер-Леви-Парка.

Как раз снаружи там тоже я был на открытии этой улицы имени Бориса Талиса. Сам факт, что два эмигранта из Одессы, которые были в руководстве одесского землячества, Борис Талис и Валерий Савинкин, их именами названы улицы в Бруклине, говорит о том, сколько выдающихся ярких людей из Одессы живет в Америке, в Нью-Йорке, в районе Брайтона. Я знаю, что нас смотрит Инна Богачинская, талантливая поэтесса. Я могу имена называть еще очень много. Регина Авербух, поэтому Марина Кот. Очень много людей из Одессы, которые мои друзья, и которые, на мой взгляд, мы гордимся ими. Они в нашей общине очень много делали и делают. Спасибо вам огромное. Спасибо Одесскому землячеству в Нью-Йорке за такой вот праздник. И раз мы уже заговорили про праздники, хочу еще поздравить с одним интересным юбилеем газету, которой я неравнодушен. Я говорю про еженедельную газету «Вечерний Нью-Йорк». Совсем недавно вышел 2500 номер этой газеты. Газета «Вечерний Нью-Йорк», я к ней неравнодушен, потому что я в ней работал около 10 лет. Я был у истоков открытия, был в редакции этой газеты, когда был корреспондентом, репортером этой газеты, когда вышел ее первый номер. Хорошо помню, как я бегал по Брайтону с первым номером газеты «Вечерний Нью-Йорк», и меня остановил Евгений Моисеевич Геллер, которого, к сожалению, уже с нами нету, бывший узник Пинского гетто, человек, который очень уважал, выдающийся был человек, который еще писал книги о евреях в спорте. Всегда говорил, что нужно заниматься спортом, а не только там что-то учить, не только по учебникам, но и нужно еще обязательно заниматься зарядкой, спортом. Евреи должны уметь давать сдачи, он говорил, и нужно поэтому обязательно заниматься спортом и быть сильными духом, и физически быть сильными. И он поэтому был руководителем группы здоровья в Шорфронтуай. Так вот, Евгений Моисеевич Геллер меня остановил возле магазина «Золотой ключик» и говорит: а что ты так бегаешь? Это же не твоя собственная газета, ты в ней работаешь. Не, он на «вы» ко мне говорит: вы же тут работаете, говорит, в этой газете. Я говорю: ну что вы, говорю, я так люблю. Во-первых, я доволен, что она называется «Вечерний Нью-Йорк». Я из Минска, там была газета «Вечерний Минск», была газета «Вечерний Кишинев», «Вечерний Киев». «Вечерку» очень любили во всех городах, были бывшего Советского Союза, была вот такая газета городская, где можно было узнать хоть какие-то новости, не только политические, но там были, рассказывали, что где происходит в городе, какие-то, ну, на той улице или там какие-то события, хоть что-то можно было узнать, не только там пропаганда, но и была новость, информация какая-то о том, что происходит в том или ином городе, где мы жили, и, конечно, мы наши города очень любили. И, конечно, когда открылась газета с названием «Вечерний Нью-Йорк», я был очень доволен, я был ведущим раздела «Наше большое яблоко», потому что город Большого Яблока, и вот я там вел этот раздел в газете «Вечерний Нью-Йорк», телеканал RTN, Дэвидсон Радио, Грегори Дэвидсон, президент Дэвидсон Медиа. Я, конечно, поздравляем еще раз весь коллектив творческих газет «Вечерний Нью-Йорк» с этим очень важным событием. 2500 номеров – это очень непросто для этнической газеты в период, в эпоху интернета и высокой конкуренции. Ну и закончить сегодняшнюю передачу, которая у нас выходит 11 сентября, я не могу не сказать, что о наступлении замечательного, очень любимого, прекрасного праздника еврейского Рош-Ха-Шана. Это желаю вам крепкого здоровья, желаю счастья, благополучия, сладкого еврейского Нового года, чтобы он был мирным, чтобы он был, принес только радость вам и вашим семьям. Я желаю вам еще раз самого лучшего праздника Рош-Ха-Шана, Шана Това, чтобы был вот мед и фрукты на вашем столе, чтобы было сладко, чтобы трубил шофар, и чтобы в новом году были только хорошие новости. Это немножко идеализм, но желаю мира и земле Америки, и земле Израиля, и чтобы все наши родные и близкие только в этом году получали мы только радостные сообщения. Шана Това, и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
8: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральная резервная система повысила ключевую процентную ставку на четверть пункта примерно до 3,9%. Это первое повышение с 2023 года. Причина – инфляция, которая остается выше целевого уровня. Для американцев решение со временем может означать более дорогие ипотечные, автомобильные и карточные кредиты. ФРС допускает еще одно повышение ставки в этом году. Береговая охрана и ФБР расследуют два предполагаемых кибернападения на нефтяные танкеры, направлявшиеся в Соединенные Штаты. По данным источников ABC News, оба инцидента произошли в прошлом месяце, однако информация о федеральном расследовании появилась сегодня. Следователи выясняют происхождение атак и возможную связь между ними. Безопасность искусственного интеллекта становится одной из тем предстоящих американо-китайских переговоров. Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на следующую неделю в Вашингтоне. Эксперты двух стран обсуждают возможность механизмов контроля, которые могли бы снизить риски опасного использования искусственного интеллекта. При этом между Вашингтоном и Пекином сохраняются серьезные разногласия по технологиям и доступу к передовым чипам. Трагедия на территории индейской резервации Наваха Нейшн в Нью-Мексико. Три человека, включая ребенка, погибли после того, как их унесло паводковыми водами. Регион несколько дней находится под воздействием сильных дождей и гроз. Предупреждения о внезапных наводнениях действовали также для районов Аризоны, Юты, Колорадо и Нью-Мексико. Власти призывают жителей не пытаться пересекать затопленные дороги. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. ФРС впервые за три года повысила ключевую ставку вопреки Трампу. Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. ФБР больше не будет отказывать в найме кандидатам, которые занимались зоофилией, платили за секс или воровали у работодателя. В Малхут, прогрессивное еврейское общение в Джексон-Хайтс в Квинсе, 20 и 21 сентября пройдут службы Йом-Кипура. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 90%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
3: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
4: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинсе, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
3: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
3: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
4: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
3: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
4: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
3: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
4: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
3: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
4: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
3: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
4: Спасибо вам большое.
5: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
11: адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
18: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Я все-таки хочу закончить сегодня вот эту статью, которую написала Аян Хирши-Али о терроризме, о проблемах западного общества в связи с этим. То есть статья очень обширная, и, конечно, она написана не для, как говорится, легкого чтения. Но начну я вот с чего. То есть, ну, во-первых, Федеральный резервный банк сегодня повысил ставку. Не понизил, а повысил ставку, несмотря на, давайте так скажем честно, что была истерика Трампа по этому поводу. Он считает, что наш кредит Соединенных Штатов находится в идеальном состоянии, что ставка должна быть понижена для улучшения экономики, ну, для улучшения кредитования и так далее. Ну, то есть ему очередной раз, вот уже человек, которого он поставил, то есть раньше это был Пауэлл, который сопротивлялся этим эскападам, которые шли из Белого дома, теперь это уже человек, которого поставил сам Трамп. Ворш, который был его ставленник, и который тоже пришел к тому же самому выводу. То есть, если вы профессионал, который знает свое дело, вы понимаете, вы не будете заниматься вот этим очковтирательством, которое вот пытается заниматься Трамп. Знаете, вот у меня такое впечатление в последнее время, что Трамп, вот, понимаете, если в первый свой срок это было что-то более серьезное, то сейчас-то какой-то, вот, понимаете, ну вот... буфонада какая-то определенная, понимаете? То есть, несмотря на целый ряд каких-то достижений, что далее, ну вот его вот, например, вот внезапная вот борьба, понимаете, с Кеннеди-центром, понимаете, вот раз моего имени там не будет, значит, я его ремонтировать не буду. Это напоминает маленького мальчика, знаете, которого обидели. Знаете, вот хочу, чтобы мое имя было там золотыми буквами, а я нет, вот ремонтировать не буду, понимаете? Ну, то есть, ну, поведение какое-то странное. Сейчас он, понимаете, ополчится на Федеральный резервный банк. Ну, правда, Федеральный резервный банк абсолютно независим от президента и пошлет его подальше. И сделает правильно. Сделает правильно. Понимаете, вот сейчас еще, понимаете, Трамп еще собирается, понимаете, сказать, что если Европейский Союз с Канадой, как говорится, организует какое-то, значит, какое-то там всеобщее, ну, там, ассоциированное членство, то, значит, это будет против Америки, он, типа, введет тарифы. Это, знаете, это уже немножко, знаете, начинает и надоедать, и раздражать. Это безграмотное поведение. Я понимаю, что пытается достигнуть Трамп, понимаете, но он этого достигнет быстрее переговорами, нежели вот этими тарифами. Вот так вот между нами говоря. Понимаете, мне уже, честно говоря, поднадоело. Понимаете, ссориться, ругаться со всем миром, понимаете, потому что, понимаете, Трамп не может, понимаете, совершенно четко найти никакой вот точку опоры под ногами. Понимаете, что, ну, теперь Федеральный резервный банк будет виноват, Канада будет виноват, и так далее. Они виноваты, но не настолько, насколько Трамп, понимаете, хочет показать, что они виноваты. Окей. Так вот, что пишет Аян Хирши-Али? Отрицание значимости западной культуры — это самоубийственный шаг, который мы больше не можем себе позволить. Представление о том, что история движется в единственно возможном направлении, истинность которого признавали все просветленные западные ученые и политики, практически не позволяло даже самым непреклонным представителям элиты рассматривать так называемых «обычных мусульман» в кавычках как внутреннюю угрозу. Более того, это мешало им заметить тот факт, что радикальные мусульманские группировки всегда действуют с опорой на мусульманскую политическую среду, будь то в странах их происхождения или на Западе. В годы, последующие за терактами 11 сентября, США создали масштабную систему противодействия терроризму, значительно повысили эффективность выявления заговоров, ликвидации сетей и нейтрализации воинствующих джихадистов. Однако реакция на события 11 сентября приучила Запад мыслить категориями террористов, безопасных гаваней и операций по обеспечению безопасности, отвлекая внимание от более медленных, но фундаментальных институционных и демографических цивилизационных перемен. То есть, грубо говоря, о чем она говорит? Что заезд мусульман, там даже по 10 тысяч из каждой страны в нашу страну ведет к демографическим переменам и к созданию серьезного исламского меньшинства, на которое дальнейшие террористы будут опираться. То есть не нужно терроризм, можно произвести переворот изнутри. Совершенно законными методами. Угроза, которую представляло для Запада растущее мусульманское мигрантское население, не сводилась лишь к неверному толкованию Корана, как, возможно, хотелось бы думать Джорджу Бушу-младшему. Она была следствием того, что этих людей учили на родине, и того, как они воспринимали мир. Мусульманские врачи, медсестры, психиатры, другие специалисты, привносящие в Западный институт антизападные ценности и даже совершавшие акты насилия, делают это не вопреки мусульманским убеждениям, а в твердой уверенности, что поступают как истинные мусульмане. Медсестры в австралийских больницах хвастаются тем, что отказываются лечить пациентов-евреев. Абсолютно уверены, что разделяют взгляды своего сообщества. И почти никто в этом сообществе не пытается их переубедить. Аналогичное антизападное настроение, склонность к насилию наблюдается и среди менее образованных слоев населения, чьи культурные, религиозные, сектантские нормы и модели поведения несовместимы с укладом западных обществ. Зачастую, существуя на социальные пособия, как, например, около 81% сомалийских иммигрантов в Миннеаполисе, испытывая враждебность к принимающей стороне, они формируют обособленные сообщества в Брюсселе, Миннеаполисе, в Мальме, которые служат базой для вербовки и источником материальной поддержки исламских радикалов. Серьезный анализ событий последних 25 лет должен вернуть нас к осознанию того факта, что далеко не каждая культура в мире совместима с нашей. Особенно когда речь идет об интеграции миллионов людей в демократические общества, сформированные западными ценностями, ценностями, которые складывались тысячелетиями и сохраняют свою культурную уникальность. Мы сталкиваемся с задачей цивилизационного масштаба, требующей огромных усилий и твердости. Строить эту работу на намеренном игнорировании фактов и лжи, продиктованной благими намерениями, верный путь к катастрофе. Причем эту ложь, как мы, понимаете, мы должны понять, говорим мы сами себе. Мы сами себя убеждаем в этом. Поэтому начнем с того, что развеем некоторые из этих мифов, возникших из лучших побуждений. Ислам – это не авраамическая религия, функционирующая по тем же принципам, что протестантское, христианское или раввинистический иудаизм. В исламском вероучении нет аналогов таким фундаментальным западным консенсам, как отделение церкви от государства. Светское право или идея личных прав и свобод, включая свободу вероисповедания. Напротив, ислам движим убеждением, что мусульманский мир понес историческую утрату в связи с упразднением халифата, и что этот урон должен быть в конечном счете возмещен, в том числе путем возвращения под власть мусульман всех земель, которые они когда-либо правили. В мирской сфере ислам напоминает тоталитарные иррадентические политические идеологии не меньше, чем религию. В картине мира, которой придерживаются как рядовые мусульмане, так и их самовозглашенные политические лидеры, Америка и Запад в целом, это не просто геополитические соперники, это цивилизационные препятствия, силы, поддерживающие светский, либеральный, постхалифатский миропорядок, который исламисты стремятся преодолеть. Исламисты могут обосновывать свои притязания, поскольку опираются на убедительные для них многих положения Корана, хадисов, сиры и многовековой правовой традиции, рассматривающие ислам как всеобщий, облемлющий в уклад жизни, регламентирующий политику, право и общественное устройство. Однако они не контролируют всех мусульман, поэтому их задача превратить доктринальную уверенность в инструмент социального контроля, указывая рядовым мусульманам на противоречие между исповедуемой ими верой и их современной жизнью, в которой религия отделена от остальных сфер деятельности. Существуют и иные факторы. Культурные, национальные, общественно-политические, сектантские, которые не являются порождением современности, но действуют совместно или параллельно с исламским проектом внутри мусульманской уммы. Умма – это мусульманское общество. К ним относятся, например, отношение к женщинам, к оскорблению Корана или пророка Мухаммеда, к евреям, а также поддержка террористических группировок по сектантским или национальным мотивам. Является наличие у Хизбаллы сторонников в Америке следствием деятельности самоорганизации или же результатом миграции ливанских шиитов? Представляют ли собой банды насильников в Великобритании и других странах исламский феномен или же это явление культурного порядка? Таким образом, проблему мусульманской миграции нельзя сводить исключительно к исламистам, хотя именно они остаются главными идеологами крайне агрессивной и опасной политической программы, направленной непосредственно против Запада. Даже если устранить исламистов, изначальная часть проблемы сохранится. Речь идет о культуре, которая в своем нынешнем виде несовместима с ключевыми западными ценностями, самоопределяется через противопоставление им. Именно эта существующая изначально среда, характеризующая сочувствием и культурной предрасположенностью, делает открытый исламистский проект столь опасным. Переход от контроля над умами к социальному контролю осуществляется через институты, общественные институты. мечети, школы, общественный центр, благотворительная организация, группа по защите интересов и культурные объединения служат основными площадками, где мусульмане соприкасаются с религиозными авторитетами и приобщаются к всеобъемлющему цивилизационному пониманию ислама. На внутренних программах документов братьев-мусульман, таких как пояснительная записка 91 года и документ 82 года, известный как проект, были изложены долгосрочные стратегии расселения, организационного внедрения и использования западных свобод для утверждения исламского правления и подрыва западной цивилизации изнутри. Более поздние доклады, подготовленные во Франции, Великобритании, Германии, Швейцарии и Нидерландах, подтвердили на государственном уровне, что связанные с исламистами сети проводили политику внедрения и существующую структуру инфильтрация, поощряли сепаратизм и создавали долгосрочную инфраструктуру для распространения ислама, даваата. Это вот то, что мы говорили вот как-то в тоже и статья по даваату. Даваат — это, грубо говоря, распространение ислама через добровольные и не очень добровольные методы, носивший не только религиозный, но и политический характер. Попытка определить стоящую перед нами угрозу исключительно через призму исламистских структур вряд ли позволит решить более масштабную проблему влияния мусульманских сектантских течений. Палестинцы, поддерживающие Хамас или любые другие, не обязательно исламистские, палестинские террористические и политические движения, выходцы из Сомали, покинувшие США ради участия в боевых действиях на стороне вооруженных формирований на исторической родине и переправляющие им средства, при том, что антисемитизм является для них культурной нормой. Все они угрожают западной политической культуре и общественному согласию. То есть, грубо говоря, она говорит, что различных исламистов с разными какими-то устремлениями, понимаете, и так далее, очень разных много. Понимаете, одни там борются в Сомали, одни борются в Ираке, и так далее. Все они ненавидят евреев, и все они ненавидят Запад. Но они все, и очень много разниц между ними. И это справедливо, вне зависимости от того, связаны ли они напрямую с исламистскими организациями или же сами руководствуются исламистскими доктринами. По мере того, как эти группы превращаются в политически активные и значимые силы, требуют от нас нормализации принятия установок, способных погубить нашу цивилизацию, а должны ли мы просто списывать все на исламизм? Или же здесь кроется более глубокая несовместимость, обусловленная различием ценностей и норм, которые западным государствам необходимо признать? Исламистские движения давно рассматривают миграцию, даваат, призыв к исламу, высокую рождаемость, сохранение собственных институтов как инструменты постепенной трансформации западных обществ. Вот это здесь надо браво ей сказать. То есть за счет большого, высокой рождаемости, за счет постоянной миграции из стран ислама в страны Запада, за счет использования западных институтов, допустим, о свободе слова и так далее, они захватывают власть. Понимаете? И мы, говорится, только все это наблюдаем. Ничего не делаем с этим. Ну и дальше, что здесь у нас? В исламистской литературе и риторике Запад представят не просто как место, где можно найти убежище или возможности для успеха, а как территория для расселения, где будущие поколения, воспитанные в структурах, сформированные исламистами, однажды могут потребовать внедрения норм шариата, используя демократические или квазидемократические механизмы. Эта цель, которая когда-то казалась фантастикой или грезами курильщиков кальяна, теперь воспринимается как пугающая близкая реальность. Европа ощущает это давление острее, чем США, поскольку масштабы миграции здесь были больше, доля мусульманского населения гораздо выше. А процесс формирования параллельных сообществ зашел гораздо дальше. Однако Америка стремительно догоняет Европу, при этом, похоже, не замечая угрозы, которую европейцы уже вполне осознают. Ситуация, складывающаяся к 2026 году, тревожит больше, чем события 2001 года, поскольку теперь исламистская угроза существует внутри более широкой гибридной экосистемы. Соперничали ли враждебные державы, такие как Россия и Китай, все чаще делают ставку не только на традиционное военное противостояние, но и на кибервойны, дезинформацию, операцию по оказанию влияния, экономическое давление и дестабилизацию обстановки с использованием миграционных потоков. Эти игроки используют общественную поляризацию, подрывают доверие, превращают открытость либеральных обществ в уязвимость, которой можно воспользоваться в своих целях. Исламисты — это не то же самое, что упомянутые государства. Их цели не всегда совпадают. При этом они сами способствует эрозии социальной сплоченности, гражданского доверия, легитимности институтов. Извлекает из этого выгоду. Главные сильные стороны либеральных обществ – открытые информационные системы, либеральные миграционные режимы и широкие гарантии свободы объединений стали именно теми каналами, через которые гибридные противники цивилизационные движения пытаются их дестабилизировать. В этом контексте союз западных левых политических партий избирателей мусульман – явление, уже широко распространяющееся в Европе. Представляет собой угрозу иного рода, нежели опасность, исходящая от радикальных исламских террористических группировок 25 лет назад. Помимо вероятности прихода этого альянса к власти в городах со значительным мусульманским населением, такие как Диерборн в штате Мичиган или Нью-Йорк, союз исламистов и левых открывает широкие возможности для иностранных пропагандистов, стремящихся углубить раскол в американском обществе ради собственной выгоды. К числу таких внешних игроков относятся такие мусульманские страны, как Катар и Турция, открыто поддерживающие братьев-мусульман, так и государства вроде Китая и России, которые подавляют исламистов внутри страны, но поддерживают их деятельность за рубежом, используя их как инструмент дестабилизации и хаоса. Превращение экстремистской пропаганды, пропалестинской, антиизраильской, в часть мейнстрима, как контролируемой левыми СМИ, так и в академической среде, стало характерной чертой этого деструктивного союза исламистов и западных левых. Изображение еврейского государства как воплощение абсолютного зла – небольшая цена, которую готовы заплатить светские левые ради получения поддержки многочисленного и растущего электората. Исламисты же, в свою очередь, требуют все более откровенных антисемитских выпадов против Израиля и евреев, как плату за свою лояльность и как свидетельство роста своего политического влияния. Политическое движение, движущей силой которой является неприкрытый антисемитизм, который клеймит западное влияние как зло и превозносит угнетенных, едва ли можно назвать западным. Именно в этом и заключается суть дела. Посыл такой: мы побеждаем, и трудно с этим не согласиться. В прошлые периоды, когда страна сталкивалась с экзистенциальной угрозой, как бы глубока она ни была расколота, находилась коалиция лидеров, способная осознать всю серьезность опасности и перейти к действиям. Так было в случае с угрозой со стороны стран ОСИ в 40-х годах и советского коммунизма в 50-х. Сегодня же каждая из сторон видит лишь часть угрозы. Консерваторы часть зачастую острее реагируют на исламизм, демографические сдвиги и захваты института власти, но менее склонны осознавать все последствия эпистемологического кризиса иностранной гибридной войны. Либералы, напротив, больше внимания уделяют влиянию российского государства и правам таких групп, как ЛГБТ-сообщество, но неохотно признают цивилизационные амбиции исламистских движений и структурные последствия существующих параллельных институтов. В результате мы имеем расколотую посредственную элиту, которая использует полуправду как оружие в межпартийной борьбе и поэтому не способна дать четкую оценку масштабам стоящей перед страной угрозы. Тот факт, что церемонию в честь 25-й годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке возглавит политик-мусульманин, связанный с исламистскими экстремистами, яркий символ того, насколько политический хаос республики утратил понимание всей серьезности этого цивилизационного выпада. Спустя четверть века, после самой масштабной в истории атаки исламистов, страна возвышает фигуры, чья риторика и идеологические связи перекликаются с движениями, стремящимися разрушить тот самый общественный строй, который эти деятели теперь представляют на официальном уровне. Не сумев победить исламистских террористов за рубежом, Запад теперь вынужден бороться с теми же врагами у себя дома. Серьезное американское руководство, действующее на двухпартийной основе и стремящееся сохранить свободу и уникальность страны, осознало бы, что исламизм – это не просто угроза безопасности, сопряженная с насилием, но и цивилизационный проект, что противники в лице гибридных государств пользуются теми же возможностями либеральной системы, что и исламисты, и что внутренняя поляризация общества вкупе с массовой миграцией из мусульманских стран усугубляет все эти риски. Такое руководство избегало бы бесплодных доктринальных споров о разграничении ислама и исламизма, предпочитая оценивать различных мусульманских деятелей, организаций, исходя из их политических амбиций и влияния на общественные институты. Оно также приняло бы парадокс, отмеченный в аналитических материалах немецких спецслужб. Некоторые исламистские организации, не прибегающие к насилию, не занимающиеся прямой вербовкой для джихада, тем не менее могут способствовать дезинтеграции и формированию параллельных сообществ, усиливая обособленность групп населения, дистанцируя их от конституционного строя. массовая эмиграция из мусульманских стран была бы прекращена, так же, как после Первой мировой войны была бы остановлена массовая эмиграция в Америку из Европы. Единое руководство прежде всего перегрузило бы либеральный порядок, четко обозначив, что конституционные гарантии служат ограничением произвола власти, а не пактом о самоубийстве, требующим бесконечно терпеть организационную подрывную деятельность. Оно выявило бы и регулировало, демонтировало и запрещало инфраструктуры, связанные с исламистами. В тех случаях, когда документальные финансовые организационные свидетельства указывают на их приверженность долгосрочным цивилизационным проектам. Вопрос иностранного финансирования также рассматривался как приоритетное направление деятельности, а не как второстепенная проблема. Университеты, школы, аналитические центры, мечеть, благотворительные организации, СМИ и другие институты, формирующие умы и настроения, получили огромные суммы от иностранных правительств и связанных с ними структур. Данные отчетности в США свидетельствуют о миллиардных иностранных пожертвованиях и контрактах. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ватикан впервые в истории выдвинет фильм на соискание премии «Оскар». Документальная картина «Зеленая лава» продолжительностью 39 минут, созданная при участии Ватикана, не будет официально представлять это государство-город в конкурсе киноакадемии, поскольку отличие от номинации «Лучший международный фильм» в категории для короткометражек не требуется официального выдвижения и одобрения со стороны правительства или Национального отборочного комитета. Картина посвящена молодому итальянцу Джакомо Мативи, живущему с мышечной дистрофией Дюшена. В сопроводительных материалах к фильму он характеризуется как трогательное размышление о независимости силе человеческого духа и преображающем влиянии сообщества перед лицом жизненных испытаний. Показы «Зеленой лавы» пройдут в кинотеатре «Люмьер» в Беверли-Хиллз с 18 по 24 сентября, после чего съемочная группа оформит необходимые документы для подачи заявки на «Оскар». Не менее 67 человек погибли в результате обрушения золотого рудника «Аль-Зара» в суданской провинции Западный Кордофан. Об этом сообщает издание «Судан Трибьюн». Кроме того, десятки людей числятся пропавшими без вести. Предполагается, что причиной обрушения мог стать нестабильный грунт, который был недавно размыт из-за сильных дождей. Издание отмечает, что обвалы на золотодобывающих рудниках происходят довольно часто в Судане, где миллионы людей занимаются кустарной добычей полезных ископаемых, чтобы выжить в условиях экономического кризиса. Около 20% итальянских предприятий целлюлозно-бумажной отрасли могут закрыться из-за проблем с энергетикой. В этом году 6 бумажных фабрик в Италии остановили работу. Часть компаний продолжает работать в минус. Отмечается, что резкий рост цен на газ является сейчас главной проблемой бумажной промышленности.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Тусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
6: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.
8: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».
0: Здравствуйте, господа. И вот мы продолжаем нашу передачу. И вот дальше тут следующее, что серьезный ответ на влияние вот этих всех этих организаций и также Китая и России подразумевал бы реальные последствия как для иностранных спонсоров, так и для получателей средств внутри страны. Обязательно публичное раскрытие информации вплоть до указания истинного источника назначения средств. Отчетность без минимального порога суммы для враждебных государств или стран с высоким уровнем риска. Проведение аудитов и расследований, гражданско-правовые санкции, лишение права на получение государственного финансирования, визовые ограничения, санкции или замораживание активов для спонсоров, связанных с иностранными государствами, а также закрытие или лишение права на деятельность или для отечественных организаций, которые сознательно скрывают, отмывают или используют такие средства для идеологического захвата. По-простому, скажем так, если мы хотим сделать какие-то организации нежелательными и устроить им больную жизнь, понимаете, чтобы они чувствовали, что мы недовольны ими, мы это можем сделать. Проблема в том, что мы этого не делаем. Вот в чем дело. Мы можем это сделать, мы можем показать свое недовольство, понимаете, мы можем так... Понимаете, постоянно трясти это дерево, что с него попадают все плоды, которые на нем растут. Но мы не то-то и дело, что мы это дерево не трясем. Мы не хотим это делать. Мы боимся, понимаете? После 9-11 мы не боялись, а сейчас мы боимся заново. Понимаете, мы боялись до 9-11, мы, после 9-11 мы какое-то время перестали бояться, а сейчас мы начали бояться обратно. Как британские сообщения об исламском экстремизме, финансируемом из-за рубежа, так и расследования в США по поводу незадекларированного иностранного финансирования университетов указывают на то, что деньги могут сопровождаться скрытыми стратегическими условиями. Особенно, когда они идут на поддержку мечети, учебных заведений или университетских программ, нормализующих экстремистские или антиконституционные идеи. Затем следовало бы перейти к спасению институтов, формирующих общественное сознание, школ, университетов, СМИ, церквей, сферы культуры, цифровых платформ, освобождая их от антиконституционного захвата и восстанавливая их роль в укреплении гражданской лояльности, сохранении исторической памяти и доверия к конституционному строю. Даже после восстановления устойчивости институтов было бы разумно не возобновлять иммиграционные потоки из регионов, где сильны позиции исламистских движений. В любом случае, любые виды иммиграции должны допускаться лишь при соблюдении гораздо более строгих условий проверки, прозрачности, ассимиляции. Что я вам, господа, здесь постоянно и толдычу. Что нужно вводить тесты на лояльность. Нет других путей. Нет, не будет. Или вы будете сами себя обманывать. Говоря, что, понимаете, что вы запустили в страну каких-то людей, которые должны быть вроде бы лояльны. А они не лояльны. И что будем делать потом? Спустя 25 лет приходится признать куда более неприятную истину. Запад научился гораздо лучше выявлять, захватывать или ликвидировать таких людей, как Мохаммед Атта, но по-прежнему не решается, бросив вызовы в той среде, которая их порождает. Тем институтам, тем сетям, доктринам, финансовым потокам, цивилизационным амбициям, что формирует личность задолго до того, как

ветки, как реальные, так и те, которые образ тем мы храним в памяти, шли на жертвы в масштабах всей цивилизации, чтобы мужчины и женщины любых рас и происхождений могли свободно мыслить и жить в согласии с собственной совестью. Те, кто разделяют наши основополагающие ценности, одни из нас. Те же, кто отрицает верховенство этих ценностей, вправе искать собственное счастье в иных краях. Нашим элитам давно пора понять, доминирование Запада – это не случайный дар судьбы и не результат какой-то особой несправедливости. Несправедливость свойственна всем обществам и культурам. Уникальность Запада заключается в уважении к личной совести и способности исправлять собственные ошибки. Было бы полным безумием требовать от Запада признавать за врагами право разрушить созданную Западом цивилизацию, основанную на их идеалах. Реформация и просвещение, заменить ее ценностями иных культур, отмеченными веками застоя и упадка. Но ни в одном обществе, ни в одной культуре не существует права на подобную замену. Отрицать фундаментальную позитивную роль западной культуры в общечеловеческом наследии значит не просто проявлять историческую личную слепоту. Это сродни стремлению к самоуничтожению, которое мы больше не можем себе позволить. Токвиль писал, что величие Америки заключается в ее собственной способности исправлять собственные ошибки, а не в том, что она более просвещена, чем другие нации. Этот критерий остается верным и сегодня, когда мы оцениваем республику в преддверии 250-летия. Вопрос теперь уже не в том, способна ли Америка уничтожать террористов быстрее, чем те восполняют свои ряды. Жизнеспособная цивилизация перестроила бы систему защиты так, чтобы свободный обмен информацией, миграционные правила и свободы объединений служили своей институционной цели – защите граждан, а не врагов. Она восстановила бы институты, формирующие общество, и оздоровила бы класс лидеров, вернула бы себе достаточную уверенность в конституционных принципах, чтобы противостоять попыткам цивилизационного подрыва, не отказываясь при этом от самой свободы. Она также возвела бы стену, преграждающую путь тем, кто не разделяет нашу культуру и, более того, активно стремилась ее уничтожить. Если Америка и Европа все еще способны на это, то 11 сентября 26 года запомните как момент, когда они сделали осознанный выбор в пользу выживания. Если же нет, то воля Мохаммеда Атты и прошедшая с тех пор четверть века станут свидетелями того, что цивилизация может знать своих врагов, уничтожать их рядовых исполнителей, отправлять мощные армии на другой конец света и все же не суметь спасти себя. А Ян, понимаете, Хирш и Али пишет подобное. Вот вам полный разбор всех полетов. Мы, к сожалению, понимаете, у нас вот какое-то вот раздвоение определенное наступило. Мы знаем, с чем нам надо бороться. Мы знаем то, что у нас какие-то совершенно четкие проблемы в обществе. Мы знаем, с кем нам надо бороться. Но мы не хотим или не можем это делать из-за самоконтроля фактически. То есть мы сами себя загоняем в какой-то угол, в какой-то цивилизационный тупик и говорим, что из-за того, что у нас есть какие-то законы или конституция, или еще что-то, и мы не хотим ее, как говорится, и не хотим, как говорится, сами себя охранять, то мы готовы на самоубийство. То есть самоубийство лучше, чем давайте себя будем наведем порядок. Вы понимаете, это то, о чем она пишет. Что мы давным-давно прекрасно понимаем, о чем ведется речь. Но мы боимся что-либо сделать, потому что это нарушает какие-то нормы поведения. Значит, мы должны думать, как это сделать, чтобы не нарушать эти нормы поведения. Вот, например, понимаете, вот она провозгласила интересную вещь, что вот, значит, допустим, если есть какие-то финансовые потоки, значит, вкладываются какие-то деньги в какие-то университеты или в какие-то организации, которые мы знаем, что эти организации существуют, например, существует такая организация, как я вот говорил, много раз здесь рассказывал, Каир называется, C-A-I-R, это не город Каир, а именно Council American Islamic Relations, то есть американо-исламские отношения. Так вот, надо, я бы постоянно вот, в больших газетах публиковал бы, кто им дал деньги, их литературу, которую они распространяют, что они предлагают делать, кого поймали среди них, что вот в этом сообществе там есть такие-то люди с такими-то связями. Вы все время выводите-то на вид. Понимаете, все время публиковать в каких-то газетах, что вот там у них работает такой-то человек, который помогал террористам, или который, как говорится, высказывал то-то, то-то, то-то. Он работает в этом сообществе. Почему это продолжается такое, почему ему продолжается?

0: продолжают давать работать в этом сообществе и так далее. Вот если так постоянно делать, эта организация закроется. Она закроется, потом закроется другая и так далее. То есть это не нужно сосредоточить только на одной. Это массовое явление. Понимаете? Или мы начнем задавать вопрос. Почему, например, вот они получают все время деньги из исламских стран? На что они получают эти деньги? Что они пытаются протолкнуть? Какие их цели? Вот эти, если мы постоянно будем за ними следить и сделаем жизнь их некомфортной, то мы начнем побеждать. Понимаете? Мы не будем спрашивать на это разрешение у каких-то левых отморозков и укурков, понимаете? А именно будем делать то, что надо делать. Хотя бы в ту каденцию Трампа, которая вот у него 4 года есть. Это надо делать с первых дней, как он пришел к власти. Потому что пока результаты, понимаете, очень-очень посредственные. Он, понимаете, заявляет правильные вещи, заявляет правильное начало, что нужно делать. А потом это все сводится к тому, что только осталось одно заявление. Где действие? Где результаты? Я уж не говорю про результаты. Результаты будут много позже. Но хотя бы действия. Понимаете, и здесь мы не можем, понимаете, все время сводить все к тому, что, понимаете, он не успевает все делать, ему мешают то, третье, десятое. Ему мешают, значит, должна быть какая-то сконцентрированная команда, которая специально этим занимается, которая, как говорится, его освобождает для других каких-то дел. Я понимаю, что он не может заниматься всем подряд и сразу одновременно. Вот есть команда, которая занимается антиисламизмом, там, допустим, с органами разведки, органами финансового контроля. Финансовая разведка у нас здесь, это хуже, чем КГБ. Знаете, вот их пустить по следу, всех этих товарищей, и это не только Сорос. Это не только вот этот вот самый злосчастный Сорос, с которым, понимаете, мы все время никак не можем это... Найти точки над «и». Там куча других. Понимаете, и мы будем искать не просто, понимаете, какие-то вот сплетни, как я вот вчера рассказывал, понимаете, в том смысле, что, понимаете, что вот там дочка Хиллари Клинтон вышла замуж за племянника Сороса, там, а этот, говорится, работал в том-то фонде, а потом перестал работать в той администрации и так далее. Это вот это ерунда. Это чушь собачья. Это поиски, понимаете, стрелочника. А вот то, что, например, понимаете, вот мы можем, понимаете, проследить. Почему в такую организацию перечислены такие деньги? Что они рассчитывают сделать? Почему не задать все вопросы эмиру Катара? Почему не сделать вот ему, понимаете, такую вот очень неприятную явку? Сказав, что мы знаем, что ты делаешь, но мы не собираемся молчать или мы не собираемся не замечать это. Мы же этого не делаем. Вот тут наступает у нас полный паралич. Мы этого не делаем. Мы знаем, что что-то происходит не так. Мы знаем, кто это делает. Мы знаем, откуда это идет, куда это идет и так далее. Слушайте, что вы думаете? Они даже не особо скрывают. Но при этом мы ничего не делаем по поводу вот этого вот дальнейшего. Что дальше? Знаете, поэтому, когда вот множество здесь вот... русскоговорящих, допустим, вот на интернете, это очень частое явление, значит, там публикован какой-то очередной какой-то идиот левый, который, значит, типа там что-то делает, понимаете, там, я не знаю, выступает и так далее, добивается и так далее, понимаете, добивается больших результатов и так далее, появляются какие-то наши вот, нет, там дамы и начинают, а кто его финансирует? Ребят, вопрос заключается не в том, что кто его финансирует, а почему они его финансируют. Вот тут надо, понимаете, задавать им всем неприятные вопросы, преследовать их интервью, выводить их все время на чистую воду. Их финансирование законно. Но их заявленные цели не являются теми целями, которыми они пытаются добиться. На практике. Одно дело то, что они заявляют, другое дело то, что они пытаются сделать реально. Вот на чем надо сосредоточиться. Понимаете? Это намного бы, понимаете, им бы испортило бы настроение. Это бы серьезно бы осложнило их вот какие-то, понимаете, постоянное то, что они абсолютно вот чувствуют себя как рыба в воде. чуть что, они начинают тогда, вот понимаете, кого-то судить. Вот я здесь рассказывал по поводу строительства мечети в городе Мальборо. Вот мечеть они забраковали. Почему? Потому что ее забраковали, потому что эта мечеть нарушала правила зонинга. Что эти товарищи исламские делают сейчас? Они объявили о том, что они собираются судить город. Я бы им сказал, окей, судите. Попробуйте добиться чего-то. Окей, идите, судите. Мы возьмем самого лучшего адвоката, мы возьмем лучших юристов и так далее. Мы вам докажем, что как надо родину любить. Мы вам докажем это. Мы вам докажем, что вы понимаете, что вы здесь гости, а не хозяева. И что вести вы себя будете так, как мы вам скажем, а не так, как вы себе придумали. Понимаете, потому что вы берете эту конституцию и полностью ее переписываете или переделываете, или трансформируете, или вообще, как говорится, искривляете под свои, понимаете, вот эти кривые понимания о жизни. Мы вам этого делать не дадим. Вот тогда бы это имело бы смысл, тогда, понимаете, вот так вот им это в лицо сказать. Мы боимся, боже мой, мы все время смертельно боимся. Для того, чтобы мы начали это делать, опять должен произойти какой-то жуткий теракт. А потом мы начнем опять, ну вот давайте мы теперь, понимаете, им откажем в строительстве мечети. Что, для этого должны погибнуть опять 3000 человек? Сколько нужно жертв, терактов, для того, чтобы прийти к пониманию этого? Понимаете, вот что нужно для этого делать? Это простейшие какие-то вот простейшие решения вопросов. А мы все время пытаемся, понимаете, вот это же не высшая математика. Требовать лояльности, требовать законности, послушания, понимаете, от тех людей, которые живут в стране. Если мы знаем, что вот эти проблемные регионы, значит, вы знаете, наверное, надо полностью закрыть иммиграцию оттуда как таковую. И ни для кого ее не открывать. Или сделать там какой-то очень серьезный ценз, который, как говорится, из этих стран там так далее. Но прежде всего, я еще раз повторяю, могут приехать сумасшедшие из Европы. Понимаете, это не только, понимаете, мы не можем вот только, вот как говорится, только думать, что это явление мы найдем только где-то в Иране. Или Египте. В том-то и дело, что они могут приехать откуда угодно. То есть мы вообще, в принципе, должны поставить перед собой задачу. Если к нам едет жить человек, любой, мы должны озаботиться тем, что мы должны ему устраивать серьезную проверку на вшивость. Нравится ему. Если ему не нравится, то, слушай, так, Господи Боже, ну так не едь сюда, сделай одолжение. Сделай одолжение, не едь сюда. Мы имеем право проверять тех, кто к нам приезжает. И никакие права человека, никакие визги всяких правозащитных организаций и вся вот эта вот булшит, которая, понимаете, собирается вокруг этого, не должен нас сбивать с панталыги здесь. Мы имеем право проверять на адаптационность, на ассимиляцию, на нормальность пониманий каких-то западных истин людей, которые сюда едут. И если вы мне скажете, что вот раньше вас так не пускали, на меня так не пускали, то, извините, это аргумент гнилой. Потому что раньше было раньше. А сейчас есть то, что есть. И то, что изменилось, понимаете, у нас жизнь меняется каждые секунды. Поэтому мы должны меняться с этой жизнью, а не руководствоваться, понимаете, неправильными истинами, которые были когда-то там, я не знаю, 80-е, 90-е годы, когда мы все приехали. Вот да, нас это не спрашивали, окей, нам повезло. Нам повезло, что нас это не спрашивали. Но это не значит, что это должно так быть дальше. Это не значит, что мы не должны полностью перестать интересоваться собственной безопасностью и так далее и тому подобное. Вот о чем ведется речь. А мы, вот, понимаете, нам фактически говорят, забудьте о своей безопасности, забудьте о себе, забудьте о том, что вы делаете. о том, что вы, чего вы хотите. Вы будете вот делать то, что мы вам скажем, потому что вот, иначе мы вас засудим. Да пошли вы подальше. Идите, судите. Опрокиньте всю мощь американского государства со своими судами. Попробуйте. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
5: вас произвела? Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в...
7: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Фантастики 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые внедряют алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на сотнях тысяч медицинских снимков и ЭКГ. В ходе последних клинических испытаний искусственный интеллект продемонстрировал более высокую точность в раннем выявлении патологии миокарда и ишемической болезни по сравнению со стандартной расшифровкой. Технология позволяет диагностировать скрытые нарушения ритма и риски инфаркта еще до появления первых клинических симптомов. Исследовательские группы представили новые протоколы восстановления хрящевой ткани коленного сустава без необходимости тотального эндопротезирования. Параллельно развиваются методы 3D-биопечати и применения стволовых клеток для регенерации пораженных тканей, органоидов и сосудов, что открывает новые возможности в трансплантологии и реабилитации. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия. Это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
3: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
4: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
3: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт-Сайнай в Бруклине.
3: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
4: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
3: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
4: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
3: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
4: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
3: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
4: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
3: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
4: Спасибо вам большое.
0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
10: Борис Овезов,
9: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
10: Программа «Караван».
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
12: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
14: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
15: 718-303-8005.
16: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».
17: Здравствуйте, господа. Вот я в нашу заключительную часть просто хочу сказать следующее. Вот события 11 сентября стали началом религиозной войны, которую мы проиграли на сегодняшний день. 25 лет назад на этой неделе шла вступительная речь покойного историка Стивена Амброуза на конференции, посвященной Второй мировой войне в Хиллейском колледже. У него были для нас хорошие новости. Амброуз сказал, что 21 век станет эпохой мира, прогресса. Он сказал, что основные конфликты 20 века, две мировые войны, последующие за ними холодная война, были, по сути, спорами внутри Запада по поводу конкурирующих представлений о нашей цивилизации. Гражданская война Запад. Весь век, который в некотором смысле был долгой гражданской войной, теперь война закончилась. К сожалению, Европа при этом себя уничтожила. Вместо того, чтобы тратить кровь и средства на масштабные войны в следующем столетии, наши усилия будут направлены на исследования, освоение океанов, космоса и так далее. Представление о том, что постхолодная война станет столкновением цивилизации, как утверждал политолог Сэмюэл Хантингтон в своей знаменитой книге 96-го года «Столкновение цивилизации», было совершенно неверным, по мнению Амброуза. Никакого столкновения не предвиделось, потому что никто не мог конкурировать с Западом, и Запад теперь жил в мире с самим собой. Мы могли спокойно спать, ваше будущее было светлым. И два дня спустя самолеты врезались в башню. Сейчас, когда, понимаете, с тех пор прошло 25 лет, и мы сейчас понимаем, что и знаменитая эта феноменальная, совершенно потрясающая книга, которая была написана Фукуямой о конце истории, тоже оказалась неверной. Понимаете? Почему? Потому что мы... Человечество не усвоило то, что нужно, как говорится, из диктаторских режимов, понимаете, как был Советский Союз, прийти к демократии. Нет, они усвоили о том, что нужно прийти в обратно диктаторский режим, более мощный, более сильный, более правильно построенный экономически. Вот и все. Без идеологии коммунизма. А может быть и с ней. Сегодня легко понять, насколько наивным и поверхностным был анализ Амброуза. Идея о том, что крупных идеологических конфликтов больше не будет, или что западной цивилизации нечего бояться со стороны конкурирующих культур народов, было откровенным заблуждением. Но это было заблуждение, подпитываемое и укрепляемое принципиально светским мировоззрением, которое отказалось воспринимать всерьез требования религии. Понимаете? Требования предшествующих политическими заявлениями, идеологиям, придающим им целостность. Другими словами, это было заблуждение, подпитываемое философией, западной философией. Просвещение, которое рассматривало религию как причудливый пережиток ушедшей эпохи. Религиозные конфликты более ранних эпох в Европе или в западном мире естественным образом уступили место идеологическим спорам 20 века. Теперь эти споры были разрешены. На заре 21 века никто себе не мог представить серьезно какую-то религию всерьез или считать, что средневековые религиозные споры имеют какое отношение к миру после холодной войны, который только формировался. А вот затем произошли события 11 сентября. Вместо того, чтобы разрушить это заблуждение, были предприняты огромные усилия для его укрепления. То, что Хиршали вам говорит. Это оказалось сложно, но невозможно, потому что лидеры Аль-Каиды, очевидно, руководствовались религиозными убеждениями, неоднократно об этом заявляли. В своем письме к Америке от ноября 2002 года Усама бен Ладен подробно объяснял свои мотивы и цели. Письмо, организованное в виде серии вопросов-ответов, изложило причины, побудившие Аль-Кейду совершить нападение 11 сентября, а также указывало, что Аль-Кейда от нас хочет. «Первое, к чему мы вас призываем, это ислам», — написал бен Ладен. Это поразительное признание. Первоочередной задачей террористов было не то, чтобы США покинули мусульманские земли, прекратили поддержку Израиля или перестали поддерживать авторитарные режимы на Ближнем Востоке. Да нет. Все куда проще. Все эти требования следуют за тем, что, по словам бен Ладена, является первым, что он хочет для Америки. Это обращение в ислам. Религия единения мира. И единение Бога, полное подчинение Его законам и отказ от всех мнений, постановлений, теорий и религий, которые противоречат религии, ниспосланным им его пророку Мухаммеду, мир ему. Ну, вот это слова Осама бен Ладена. Или Ладена, вот там, неважно. Несмотря на столь явное заявление бен Ладена и подобные заявления мусульман-джихадистов по всему миру, почти никто на Западе не хотел признавать эту реальность, ее последствия, поскольку это подорвало бы основную идею постхолодно-военного проекта. Если искренние религиозные убеждения могли вдохновить мусульман 21 века на совершение таких терактов, как 11 сентября, то утверждение о том, что все религии одинаковы, вообще не есть верно. А если это так, то все народы и культуры тоже не одинаковы, как и все трудящиеся. И внезапно вся программа создания безграничного мира глобальных свободных рынков оказывается под вопросом. Правильно? Что мы сейчас и говорим, что, понимаете, глобализм фактически разрушает развитые страны в пользу неразвитых. Мы говорим о том, что нету равных условий, нет равных результатов, нет равных тестов, нет равных людей. И никогда не будет. Мы тоже это говорим и утверждаем. Мы говорим о том, что может быть равноправное равноправие, но не может быть равных результатов. Но почему-то это никто не хочет слышать. Это воспринимается в штыки. Хотя это, извините, самая простейшая истина. Да. Ну вот поэтому получается так, что сразу после вот 11 сентября наши политические лидеры, Буш в частности, и большинство крупных СМИ, поспешили заявить, что ислам никакого отношения к терактам не имеет, что мусульман бояться нечего, что любой, кто утверждает обратное, плохой американец. Менее чем через неделю после 11 сентября, вот когда произошло, когда еще тлели руины башен-близнецов, президент Джордж Буш-младший произнес свою теперь уже печально известную речь. «Ислам – это мир». После встречи с мусульманскими лидерами в исламском центре Вашингтон. «Лицо террора — это не истинная вера ислама», — сказал он. А ислам не об этом. Ислам — это мир. Это террористы представляют мир. Не представляют мир. Они представляют зло и войну. Но это упрощенная глупость вообще на самом деле. Террористические атаки, по его словам, нарушают фундаментальные принципы исламской веры. Важно, чтобы мои соотечественники, американцы, это понимали. Это было абсурдное заявление американского президента, как будто Буш хоть что-то знал об основных принципах ислама. Ему это написали. Он повторил. Но особенно абсурдным и даже оскорбительным оно было в ответ на террористические атаки, в результате которых погибли тысячи американцев. К оскорбительному абсурдному моменту добавлялся тот факт, что Буша окружали мусульманские лидеры, которые осуждали атаки по узким основаниям, но разделяли общее религиозное мировоззрение у гонщиков самолетов и их кураторов из Аль-Кейды. Но в представлении Буша эти люди ничем не отличались от других американцев и, по сути, любили Америку так же сильно, как люблю ее я. Чушь собачья. Говоря эти вещи, президент просто выражал господствующую либеральную точку зрения, разделяемую всей нашей политической медийной элитой. Справа и слева, кстати говоря. Которая не смогла осознать религиозную и цивилизационную природу разразившегося конфликта. Для них было немыслимо, чтобы подлинные религиозные убеждения могли когда-либо побудить кого-либо совершить акт массового насилия, подобный 11 сентября. В конце концов, все религии по своей сути должны быть одинаковыми. Все они учат одному и тому же, более или менее, и все они изведутся к миру. Злые и циничные люди могут попытаться исказить религию, использовать ее для оправдания своих преступлений или политической программы. Но такие люди не являются и не могут быть истинными представителями религии. А вот на самом деле наоборот. Есть религии, которые
15: оправдывают и ведут к преступлению, есть люди, которые не поддерживают целиком эти религии. Вот, понимаете, оно именно зеркально, наоборот. Мы слышали подобные заявления снова и снова после 11 сентября, и особенно в преддверии войны в Ираке. Нам говорили, что все люди жаждут свободы, поэтому нас в Ираке встретят как освободителей. Ну, разумеется. Все страны должны быть организованы по принципу либеральной демократии Джефферсона. Ну, вот это из области анекдотов. Поэтому мы должны обеспечить афганским женщинам возможность получать образование в области женских исследований. А афганским девочкам возможность посещать школу. Более того, мы могли бы привнести демократию в эти места, это сработало бы, потому что свобода и демократия – это то, что действительно хотят все и везде. Мы начали вот с этой вот погоней за панацеей демократии. В своей второй инаугурационной речи вот президент Буш прямо сказал, что политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы искать и поддерживать рост демократических движений и институтов в каждой стране и культуре с конечной целью положить конец тирании в нашем мире. О, Господи, Боже мой, Боже, какая наивность. Какая наивность. Покончить с тиранией в мире может показаться абсурдной задачей для администрации Белого дома. Но они к этому относились серьезно у Буша. Я помню, когда в 2004 году после свержения Саддама Хусейна Госдепартамент направил профессора политологии Хиллсдейла в Ирак. Он входил в группу ученых, которые правительство поручило заложить основу для западного образца верховенства права и конституциализма в Караме, исламской традиции. Тот факт, что подобная основа еще не была заложена или обнаружена за предыдущие 1400 лет существования ислама и Корана, не остановил их. Они действительно считали это возможным, приложили огромные усилия для этой попытки, которая, конечно же, провалилась. То есть они пытались найти в Коране какие-то места, где говорится о верховенстве права и верховенстве конституции, светской конституции. Ну как-то может быть, что они с ума сошли, что ли? Им никогда вот не приходило в голову, что не все религии и культуры одинаковые, не все они порождают одни и те же вещи. Им никогда не приходило в голову, что именно христианство, а не само голосование, стало причиной мира и стабильности на Западе, благодаря представительной демократии. Или им никогда не приходило в голову, что в мусульманской стране может быть невозможно создать основу для конституционной демократии из-за природы ислама. Или что-то не все на самом деле стремятся к свободе. Да, вы посмотрите на Россию. Скажите, русский народ стремится к свободе? Нет. Они стремятся к стабильности, чтобы был полон стол. Была водка на столе. Вот это их интересует. Их не интересует демократия, их не интересует свобода в таком виде. Некоторые люди стремятся к справедливости. Некоторые предпочтут месть свободе и процветанию. Если вести демократию в таком месте, как в Ирак, Сирии или Газа, люди могут не голосовать за западный либерализм, они могут проголосовать за Хамас. Вот что мы и видели в Газе. Хамас был законно избран жителями Газы. Даже если подобные вещи приходили в голову нашим лидерам, это вполне могло произойти. Поднимать их в то время было бы неуместно. И на самом деле почти никто ничего подобного не говорил. Все боялись это сказать, потому что получается, что демократия не работает. Что демократия не есть панацея. Вместо этого наши лидеры все больше укреплялись в версии мира, предложенной Стивеном Амброузом. Культурное настроение Запада в десятилетии до 11 сентября характеризовалось беззаботным оптимизмом и постхолодновенной беззаботностью. После 11 сентября это настроение трансформировалось в официальную политику. Мы не только считали, что мы можем принести западную демократию племенным мусульманским народам, но думали, что сможем привести эти народы сюда, интегрировать их в американскую жизнь. Боже упаси. Но культурная пропаганда, которую нам внушали в школах на протяжении 90-х годов, сформировалась после 11 сентября. И мы начали в рекордных количествах ввозить мусульман из самых разных стран. Кстати, действительно, это началось после 11 сентября. Людей из тех же стран, которые праздновали и танцевали на улице, когда рухнули башни. По оценкам исследовательского центра Pew Research, число мусульман в США выросло в 2,4 миллиона человек в 2007 году, когда они впервые провели подобную оценку, до 5,5 миллионов сегодня. Вероятно, это заниженная оценка. Число мечетей также увеличилось за эти годы с 1200 до 2800. Для левых это было справедливо. В конце концов, в отсталости экономической депрессии мусульманского мира виновато наследие колониализма, американского вмешательства на Ближнем Востоке, утверждали они. А мы были обязаны этим странам разрешить массовую миграцию на Запад. И если мусульмане в странах третьего мира питали неприязнь к Америке, у них были на то веские причины. Сейчас это стало общепринятым мнением среди всех демократов. Мэр Нью-Йорка Мамдани, например, неоднократно защищает призывы к глобализации интифады, проводил предвыборную кампанию с такими людьми, как Хасан Пайкер, тот самый, который заявил, что Соединенные Штаты заслужили 11 сентября. Правым потребовалось появление Дональда Трампа, чтобы вообще говорить об этих вещах. И даже сейчас, если у вас хватит наглости заметить, что мусульмане в Америке не ассимилируются, потому что у них нет к тому никакого интереса, или что они воссоздают здесь, в Америке, версии своих родных мест, стран и культур, или что ислам несовместим с американским обществом, половина страны назовет вас расистом. Республиканцы этого смертельно боятся. В том-то и заключается истинное наследие 11 сентября. Это стало началом религиозной войны, которую мы проиграли, потому что мы отказались признать ее религиозную природу. Вместо этого мы придерживались светского взгляда на мир, в котором религия не предъявляет никаких реальных требований к своим последователям и не налагает никаких реальных издержек на неверующих. Спустя столько лет мы обязаны жертвам 11 сентября положить конец всей этой чепухе и наконец увидеть мир таким, как он есть на самом деле. Но кто это хочет делать? Понимаете, на демократов никакой надежды нет. Мы же понимаем это. Но скажите, есть ли надежда на республиканцев? Вот у меня надежды на них тоже нет. У меня уже надежды на Трампа нет. Трамп очень занят, понимаете, переименованием Кеннеди-центра. У него это очень важная тема для разговора. Понимаете, вот он занят этими вещами. Скажите, а почему он не занят, понимаете, реформой образования? Мы уже много раз про это говорили, что какие-то вещи, которые, в принципе, он бы мог сделать даже при не очень дружественном для него парламенте, то есть Конгрессе, он все равно мог бы их сделать. Понимаете, он не делает. Понимаете, он не делает эти попытки. Он не хочет никому ничего объяснять. Он хочет давить на пролом. А когда на пролом не получается, он отступает. То есть, понимаете, интересная вещь, которая обнаружилась. Кстати, обнаружилась в Иране. То есть, если Дональду Трампу дать несколько раз щелчком по носу, он теряет к этому интерес, потому что он не может быстро победить. Ну вот, если будет по-другому, я хотел бы, чтобы было по-другому. Окей, я это первый скажу, что что-то изменилось. Но пока оно именно так. А с исламом, понимаете, вот со всей этой программой, мы вот так действовать не можем. Мы должны конкретно поставить себе цель. Как и мы должны поставить цели, например, в такой стране, как Иран. Что мы хотим там достигнуть? Чего мы добиваемся? Уже скажите это, наконец. И не отступайте от этого решения, если вы его приняли. Потому что, понимаете, мы доказали всему миру вокруг нас, что нас можно пересидеть. Что мы не готовы воевать до бесконечности. Что у нас, понимаете, что у нас, да, есть цена, за которую мы, вот, да, вкладываем во все это. То есть, если русские, понимаете, они за ценой не постоят, понимаете, то мы, да, постоим. И вот это наша стратегическая слабость, понимаете, которая даже при Трампе себя совершенно четко проявляет. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Всего доброго.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследование Стэнфордского университета показало, на животных некоторые детские опухоли мозга образуют электрические связи со здоровыми нейронами, а противосудорожный препарат способен вмешиваться в этот процесс и замедлять рост опухоли. Речь пока идет о доклинических результатах, а не о готовом лечении для пациентов. Американские исследователи изучают режим, при котором человек принимает пищу только в течение 8-часового окна. Первые результаты указывают на возможное улучшение некоторых симптомов и биологических показателей заболевания. Пока это ранние исследования, поэтому говорить о доказанном лечении рано.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
18: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
20: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
3: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
2: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Я приветствую зрителей телеканала RTN. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Федеральная резервная система начала свое двухдневное заседание по денежно-кредитной политике на фоне растущих рыночных и экономических ожиданий того, что Центробанк повысит процентные ставки, вопреки призывам президента к их снижению. Согласно последнему опросу, 86 из 100 опрошенных экономистов прогнозируют, что ФРС повысит ставки на 0,25%, в результате чего целевой диапазон процентных ставок составит почти 4%. Ожидания повышения усилились после того, как данные по инфляции за август показали, что ценовое давление остается высоким. Тем временем цены на нефть превысили $100 за баррель из-за перебоев в поставках, что еще больше усилило давление на инфляцию. Рынок облигаций также находится под давлением. Доходность десятилетних казначейских бумаг превысила 5%, достигнув самого высокого уровня с 2007 года. Выступая перед Конгрессом в начале недели, глава казначейства Скотт Бессон заявил, что на динамику доходности облигаций влияют многие факторы, включая проблемы на рынке. Он также признал, что фискальная ситуация в США является фактором, который необходимо учитывать в контексте роста стоимости государственных заемов. Тем временем президент Трамп продолжает призывать Федрезерв снизить процентные ставки, утверждая, что в стране должны быть самые низкие процентные ставки в мире. ФРС, в свою очередь, заинтересована в поддержке ценовой стабильности. Будет ли ставка повышена или не будет ставка повышена, достоверно неизвестно, поскольку председатель ФРС Кевин Уорш, в отличие от предшественников, не подает сигналов о дальнейших шагах заранее. Большинство аналитиков все же прогнозирует повышение. Если ставку повысят, это повлечет еще один резкий сдвиг в сфере экономики, которая переживает и без того нестабильный период. Решение принимается за 7 недель до промежуточных выборов, при том, что сакраментальный вопрос «чё почём» играет ключевую роль для электората. Трейдеры Уолл-стрит ожидают повышения с вероятностью 90%. При этом они прогнозируют не одно, а целых 3 повышения в сентябре, декабре и марте. 22 штата и округ Колумбия подали иск против администрации президента Трампа из-за нового правила, которое расширяет основания для отказа иммигрантов в получении грин-карты. С 18 сентября будет учитываться получение заявителям государственной помощи, в том числе продовольственных льгот, медикейд и жилищных субсидий. Иными словами, иммиграционные власти на местах непрозрачно намекают: в Америке лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Теперь иммиграционное законодательство позволяет отказать заявителю во въезде в страну или предоставлении статуса постоянного жителя, если чиновники придут к выводу, что в будущем он, вероятно, не сможет обеспечивать себя самостоятельно. Во время первого президентского срока Трампа перечень программ, которые могли учитываться при определении статуса Public Charge, был расширен. В него, в частности, вошли программы SNAP, большинство видов Medicaid и некоторые программы жилищной поддержки. Администрация Байдена пересмотрела эти нормы. Согласно правилу 2022 года, иммиграционные офицеры могли учитывать получение SSI и некоторых других видов денежной помощи, но не денежные льготы, включая фудстемпы, при принятии решений не учитывались. DHS и входящая в его структуру USCIS вновь переписали требования. Новое окончательное правило не содержит исчерпывающего перечня видов госпомощи, которые могут приниматься во внимание. В документе говорится, что DHS сможет учитывать дословно получение любых соцпособий, предоставляемых с учетом уровня дохода. Истцы предупреждают, что из-за опасений за свой миграционный статус семьи могут начать отказываться от положенных им льгот. Это, по мнению экспертов, приведет к росту бездомных и росту числа заболеваний. Геронтократия – наше все. 84-летний сенатор-республиканец Митч МакКоннелл впервые за 3 месяца появился в Капитолии. Политик приехал в инвалидном кресле и принял участие в голосовании. МакКоннелл отсутствовал с середины июня, когда упал у себя дома в Вашингтоне и ненадолго потерял сознание. После госпитализации у него также выявили пневмонию. О возвращении к работе сенатор написал в соцсети X. «Сегодня я впервые после тяжелого падения в июне проголосую в Сенате», – сообщил политик. По словам МакКоннелла, восстановление оказалось долгим и изматывающим. Реабилитацию дополнительно осложняют последствия полиомиелита, перенесенного в детстве. Политик признал, что пока не вернулся в прежнюю форму и по рекомендации докторов продолжает физиотерапию. При этом он заверил лидера республиканцев Джона Тюна, что постарается присутствовать на важных голосованиях, когда его голос потребуется фракции. Срок полномочий МакКоннелла завершается в январе следующего года. Ранее он объявил, что не станет переизбираться. Проблемы со здоровьем у него возникают не впервые. В 23-м году во время пресс-конференции он внезапно замер и примерно на 20 секунд застыл перед камерами. Спустя месяц эпизод повторился. В октябре прошлого года сенатор упал в коридоре Капитолия, когда активистка задавала ему вопрос о действиях иммиграционной и таможенной полиции. МакКоннелл один из тех, на ком в Вашингтоне все держится. Про таких сейчас говорят слон, ну, модно говорить. МакКоннелл – слон республиканской партии, символом которой действительно является это животное. За глаза его называют старым вороном, мрачным жнецом, Дартом Вейдером и ядерным Митчем. Нынешний хозяин Белого дома не разговаривает с МакКоннеллом уже несколько лет, с тех пор, как он отказался поддержать его при попытке оспорить победу Байдена. Именно поэтому МакКоннелла стали ненавидеть миллионы трампистов. Для них он не лидер консерваторов в законодательной власти, а олицетворение Вашингтонского болота, которое надо осушить. По прогнозам, МакКоннелл уйдет из большой политики в маленькую, но скучать по нему, видимо, никто не будет. Леди Гага, которая недавно впервые стала матерью, не могла забеременеть несколько лет из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказали друзья 40-летней певицы изданию Page Six. В октябре прошлого года Гага призналась, что очень хочет стать мамой и надеется, что это будет ее следующая главная роль. О ее проблемах со здоровьем было известно и раньше. В 13-м певица перенесла операцию после перелома шейки бедра, а через 4 года рассказала о жизни с фибромиалгией, хроническим заболеванием, которое вызывает сильную физическую боль и усталость. В 2021 году артистка призналась, что у нее случился нервный срыв спустя годы после того, как в

чтение книг для удовольствия связано с лучшим психическим здоровьем, развитием когнитивных навыков и более низким риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи Кембриджского университета. Поощрять чтение стоит с раннего возраста, с молодых ногтей. Но на самом деле начинать никогда не поздно. Чтение может приносить пользу на протяжении всей жизни, в том числе в старости. В отношении детей эксперты советуют не ограничиваться классическими романами. Комиксы тоже могут стать способом заинтересовать ребенка чтением. Начинать можно с любой темы, например, с книги по мотивам любимой игры или сериала. У взрослых чтение связывают со снижением стресса, лучшим расслаблением и большей эмпатией. Регулярное чтение и другие интеллектуально стимулирующие занятия сокращают вероятность когнитивных нарушений. Дополнительную пользу может давать совместное чтение. Книжные клубы помогают поддерживать социальные связи и уменьшать чувство изоляции. Генпрокурор Тодд Бланш не собирается расследовать возможное участие российского бизнесмена Умара Кремлева в организации свадьбы Дона-младшего. Об этом он заявил журналистам в Белом доме. Бланш утверждает, что президент Дональд Трамп не знает, кто такой Кремлев. Когда вы спрашиваете, веду ли я расследование, расследование чего? Хитро, вопросом на вопрос, ответил генпрокурор. Он напомнил, что сын президента назвал Кремлева своим близким другом и что Трамп-младший принял подарок перед свадьбой. Жена Трампа-младшего Беттина откликнулась на публикацию постом в Инстаграме, уточнив, что финансирование Кремлева самой церемонии свадьбы не касалось. Медиапропаблика выпустила расследование, в котором говорилось, что часть расходов на свадьбу на Багамах оплатил глава Международной ассоциации бокса. Журналисты выяснили, что Кремлев потратил сотни тысяч долларов на аренду острова, фейерверк и другие расходы. Деньги поступили со счета в Дубае. Представитель Трампа-младшего не стал отрицать это. Он назвал Кремлева личным другом Дона, с которым его связывают исключительно личные отношения на почве общей любви к боксу и отдыху на природе. После публикации материала член Палаты представителей и старший представитель Демпартии в Комитете по надзору Роберт Гарсия начал собственные разбирательства. Авторы публикации рассказывают о том, как Кремлев... До 2010 года он носил фамилию Лутфуллоев и с ней имел судимость за вымогательство и побои. Строил карьеру в управлении российским боксом. В нелегкие для Международной ассоциации бокса времена он привел туда в качестве спонсора «Газпром». Умара направляет Путин. Так спорт использовался в качестве мягкой силы, рассказал собеседник ProPublica. После вторжения России в Украину над Кремлевым нависла угроза международных санкций. Перестраховываясь, Кремлев перевел большинство денежных операций из Швейцарии в Эмираты. Тем не менее, в 2023 году Международный олимпийский комитет отстранил его федерацию от участия в олимпийском боксе. Среди причин была названа неготовность достоверно объяснить источники финансирования или раскрыть полную структуру зависимости от одной из госкомпаний. На данный момент неясно, что хотел получить взамен Кремлев, делая такой щедрый подарок. Возможно, получить близкий доступ к семье Трампа, резюмирует медиаиздание. В Израиле в Министерстве культуры и спорта готовят правовое обоснование для лишения господдержки культурных учреждений, решивших показать документальный фильм «НАЗА» о действиях Цааля в Газе. Параллельно Совет по кинематографии объявил, что в связи с выходом картины намерен пересмотреть систему начисления баллов кинофестивалям при распределении государственных денег. В заявлении Совета говорится, что он поддерживает разнообразие мнений, но считает, что НАЗА переходит красную черту и что использование в фильме анонимных источников вызывает вопросы о достоверности представленных свидетельств. Фильм Юваля Авраама и Рахель Шор посвящен действиям израильской армии и основан в том числе на анонимных интервью с военнослужащими и сотрудниками разведки. На завершившемся Венецианском кинофестивале НАЗА получил специальный приз жюри. Вильгельм Схафане, капитан фрегата Уте Никлас, приняла командование над кораблем Рейнланд-Пфальц. Она стала первой женщиной в истории немецких ВМС, получившей такую должность. Никлас ранее занимала пост первого офицера на военном корабле аналогичного класса. Уроженка Ольденбурга обладает большим опытом

0: службы. Теперь ей предстоит подготовить фрегат и экипаж из 126 военнослужащих к возвращению в строй. Женщины по-прежнему составляют меньшинство в Бундесвере. Свободный доступ ко всем военным специальностям они получили только в 2001 году, а путь до командования фрегатом занимает 15 и более лет. В прошлом году Дания стала первой скандинавской страной, которая распространила обязательную военную службу на женщин. Парламент принял новый закон, согласно которому датчанки, достигшие 18 лет, будут участвовать в призывной лотерее наравне с мужчинами. Джессика Кэмпбелл будет работать в системе клуба Национальной хоккейной лиги НХЛ Нью-Джерси Девилс. Канадка займет пост менеджера по развитию игроков. В апреле Кэмпбелл по истечению срока контракта покинула Сиэтл Кракен, где с 24 года работала ассистентом главного тренера Дэна Байлсме. Кэмпбелл 34 года. В качестве игрока она завоевала серебро чемпионата мира 2015 года в составе сборной Канады. Тренерскую карьеру начала в 22-м. Ранее была помощницей главного тренера в клубе американской хоккейной лиги Coachella Valley Firebirds, а также входила в штаб мужской сборной Германии на чемпионате мира. 64-летний Том Круз впервые после 20-летнего перерыва вновь снялся для обложки журнала GQ и дал изданию живое интервью. На контакт с журналистами актер пошел в рамках промо-кампании своего нового фильма «Диггер» режиссера Алехандро Иньярриту. На обложке Круз позирует в полностью расстегнутой винтажной черной рубашке, обнажив пресс и в классических джинсах Levi's. В ходе разговора Круз прокомментировал свою репутацию чересчур требовательного, жесткого и неутомимого перфекциониста на съемках. Актер заявил, что всегда предупреждает коллег об этом заранее. Обсуждая свои каскадерские трюки, актер признал, что его тяга к опасности – это не просто адреналин, а философия жизни. Ему нравится стоять на краю обрыва, как в прямом, так и переносном смысле. Самой цитируемой стала часть интервью, где журналист Зак Берон попытался выяснить, почему Круз так долго избегал больших интервью. Ответ актера оказался настолько путанным, что пользователи интернета назвали его набором случайных фраз. Круз наиболее известен как бессменный исполнитель роли суперагента Итана Ханта во франшизе «Миссия невыполнима» и пилота Мэврика в дилогии «Топган». Что касается его личной жизни, актер был женат 3 раза на Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. У него 3 детей. Последним публичным романом Круза были отношения с Анной де Армас. Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Смотрите наш канал каждый день. До свидания.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-940. 46 50 99. 718-946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
1: вас произвела? Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Сингапуре начали платить жителям за чтение книг вместо просмотра ленты соцсетей. Для получения одного сингапурского доллара необходимо читать ежедневно в течение 50 дней. В Южной Корее выпустили мультсериал, который обожают собаки и кошки. Домашние животные стали главными поклонниками сериала «Тюленьки» от создателей «Бэби Шарк». В соцсетях начал распространяться слух о том, что создатели сериала якобы специально использовали только те цвета, которые могут видеть кошки или собаки. Хотя в действительности «Тюленьки» изначально создавались для детей, мультипликаторы случайно подобрали подходящую для домашних питомцев палитру. Барак Обама сообщил о кончине любимицы семьи, 13-летней португальской водяной собаки Санни. Санни появилась в семье Обамы в 2013 году, когда Барак был президентом во второй раз. Он назвал ее энергичной и спортивной собакой, которая к тому же трогательно заботилась о своем старшем брате Бо, которого не стало в 2021 году. Она любила девочек, даже когда они докучали ей, пока она дремала. Мы будем ужасно скучать по ней и думаем, что теперь она рядом со своим старшим братом и присматривает, чтобы с ним все было в порядке, сказал Обама. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. ФРС впервые за 3 года повысила ключевую ставку вопреки Трампу. Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. ФБР больше не будет отказывать в найме кандидатам, которые занимались зоофилией, платили за секс или воровали у работодателя. В Малхут, прогрессивное еврейское общение в Джексон-Хайтс в Квинсе, 20 и 21 сентября пройдут службы Йом-Кипура. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 90%, 79 по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
4: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
3: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
4: Театральная гостиная «Davidson Radio» представляет.
3: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
4: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
3: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
4: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
3: И оставить после себя невозможную боль.
4: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: Театральная гостиная «Davidson Radio». «Солнечный удар».
4: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
5: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
3: Ждем вас. С любовью.
4: Некоторые встречи не заканчиваются. Никогда.
6: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
19: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
18: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидзон Радио.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: А, как хорошо.
4: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
5: Ну кому это нужно?
6: Михаилу Братславскому!
4: В программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Желаю всем, кто соблюдает еврейскую традицию Гмар Хатима Тува, приближается Йом-Кипур, надо отнестись к этому серьезно, возможно, многие из вас будут держать пост, но об этом можно поговорить и попозже. Цом-Каль, говорят на иврите, легкого поста. Но помимо этого, я бы хотел еще добавить несколько слов благодарности тем, кто поддерживает мои программы, после чего я начну игровую программу «Эрудит», и у вас будет возможность попробовать свои силы еще раз вспомнить ответы на вопросы, которые вам знакомы. Возможно, вы догадаетесь логическим образом, примете правильное решение, нажмете соответствующую цифру на своем телефонном аппарате. Но об этом чуть позже. А пока я бы хотел отметить несколько, на мой взгляд, весьма важных вещей. Во-первых, напомнить о том, что все, кто имеют право на работу, имеют возможность обратиться в крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care. Предлагается немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка, а это Квинс, Бруклин, это Манхэттен, это Бронкс, это Стейтен-Айленд, это округа Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, а также Фараковый. Позвоните по телефону 718-232-4850, и вас примут на работу. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще и дополнительные бонусы. Напомню, дорогие друзья, агентство предлагает целый ряд интересных программ. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов ухода в сутки. Если у вас есть в семье человек, который не может не в состоянии себя обслуживать, ему нужна помощь круглые сутки, то программа 12 плюс 12, и вы можете вместо Nursing Home оставить своего родственника дома. 718-232-4850. Программа краткосрочной помощи в случае аварии, травмы, перелома, возможно, инфаркта или инсульта, когда нужно какое-то время на восстановление, а потом человек в состоянии самостоятельно себя обслуживать. Есть такая краткосрочная программа. Позвоните в агентство 718-232-4850. Вам подберут человека, который в этом деле разбирается. И еще одна программа для детей. Здесь нужен специалист, специалисты, которые специальным образом подготовлены. И есть логопеды, физиотерапевты, массажисты, специалисты, которые могут помогать с дошкольным образованием и помощью. Есть специалисты, которые будут помогать ребенку после школы с выполнением домашних заданий, занятий спортом, обучением дисциплине и многое другое. Оплачивается городом, оплачивается страховкой. Сколько часов и как это оформить, можно узнать по телефону 718-232-4850, 718-232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Еще одно сообщение касается приближающегося, неумолимо приближающегося концерта, который пройдет практически в канун Дня Благодарения. Это будет ноябрь месяц, меньше чем за 10 дней, почти чуть-чуть больше, чем неделя до Дня Благодарения, и реально это грандиозное событие надвигающейся осени, вернее осени, которая уже вот-вот и будет в разгаре. Напомню, что к нам приезжает из Израиля замечательный исполнитель Константин Ритт-Кобылянский, он будет вместе с Эллой Пасек выступать в синагоге в еврейском центре. Я вас туда приглашаю, я буду ведущим этой программы и с нетерпением жду этой совершенно незабываемой встречи.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритт-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстная танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Дорогие друзья, мы начинаем нашу программу, и я с радостью хочу вам напомнить о том, что правила игры «Эрудит» не изменились с момента, когда мы ее, эту игру только начали, а с тех пор прошло уже, наверное, 21 год точно прошел. Я приглашаю вас, регистрация на игру 718-303-75-70, правила игры очень простые. Я читаю вопрос, далее предлагаю три варианта ответа, далее у вас есть 15 секунд для того, чтобы принять решение и ответить соответствующие цифры на своем телефонном аппарате, цифры 1, 2 или 3, если вы ответили правильно, то компьютер вас переведет на следующий уровень сложности. Если же вы ответили неправильно, компьютер вас удалит. Таким образом, до 12 вопроса дойдут те, кто ответит на все вопросы правильно. Бывали иногда случаи, никто не приходил к 12 вопросу, не добирались. И я вручал призы на 11, даже на 10 вопросе. А бывает так, что и по 5 человек добирается, 5 игроков добирается до 12 вопроса. По-моему, один раз даже было 6 игроков ответили правильно на все 12 вопросов. Так что шанс есть у всех. Что же я подарю победителям нашего сегодняшнего интеллектуального забега? А подарю я вам замечательный бальзам «Мустаг». Это особый продукт, продукт, который можно было бы подарить, по сути, в любой дом, где есть люди, которые уважают, скажем, фитотерапию, например, да, мне всегда нравился анекдот, вот если ты просто пьешь водку, так ты алкоголик, а добавь туда немножечко ромашки, да, водку в эту, все это уже фитотерапия. Так и здесь. Получается, что этот бальзам состоит из 58 природных компонентов, которые имеют свойства, лекарственные свойства, оздоровительные свойства. Там и кора, там и ягоды, там и корни, там и листья, там и плоды. В общем, перечислять все не буду, но факт остается фактом. Бальзам «Мустаг» относится к черным бальзамам, и он имеет крепость 45 градусов. На вкус он ликерного, сладенького вкуса, то есть его можно и так подпить чуток, а можно добавить в чай, в кофе, или же, допустим, на пирожное, или же на торт немножечко накапать. А может быть, знаете, делают такие вкусные пьяные бабки. Вот, бабки не деньги и не пожилые женщины, а это такие вкусные блюда, пьяные бабки. Хорошо, друзья мои дорогие, напомню, что регистрация длится всего 90 секунд, и вам надо успеть за это время набрать тот самый номер, о котором я сказал выше. И вот сейчас, внимание, старт. Вопросы сегодня у меня и на знания, скажем, биологии где-нибудь какого-нибудь 4, 5, 6 класса, если мы там это учили, я уж точно не помню классы. Ну и на знание музыки какое-то совсем простое, прям честно, и на воспоминания из нашей прошлой жизни. В общем, вопросы не такие уж сложные, я уверен, что вы справитесь. Телефон для регистрации 718-303-7570. 718-303-7570. Регистрация 90 секунд, то есть полторы минуты. Все, кто успеют зарегистрироваться в это время и смогут принять участие в нашем игровом эфире, у вас у всех есть возможность добраться до 12 вопроса. 718-303-7570, 303-7570, радиотелефонная игра «Эрудит». Очень простая игра. Главное, что у нее есть свои поклонники, которые играют в нее на протяжении уже долгих-долгих лет. Иногда Вы помните вопросы, которые я задавал там 5, 6, 10 лет тому назад? Некоторые игроки говорят, да, был такой вопрос, а я вот вижу, я знаю, откуда взял. Вот, вижу, взял его там 10 лет назад, задавал такой вопрос. И сам помню. А некоторые помнят даже, кто на него ответил и что на него ответили. Так что я в вашей памяти уверен абсолютно. 718-303-7570, но при этом все равно хочу ее проверить, вашу память. 718-303-7570. Время регистрации закончено. Мы начинаем. В игре 118 игроков. В принципе, приличная команда. Достаточно для того, чтобы добраться до 12-го вопроса. Внимание, первый вопрос. Давайте, друзья, скорее, наверное, я вам предложу попробовать вспомнить что-то, потому что наверняка и вспомнить можно, как вы в детстве игрались, а кто-то, может быть, и до сих пор играет с детьми в детстве на улице в траве. У паука именно столько конечностей. 8, 6, 4.
2: Введите свой ответ.
0: Давайте вспоминаем у паука. 8, 6 или 4. 5 секунд осталось. Ого-го, сколько еще не ответили. Ну-ка быстрее, вспоминаем пауков. Ну, за бортом игры осталось приличное количество людей. Знаете сколько? 11 человек. 11 человек так и не смогли выбрать сколько. Цифру 4 я сразу отметаю, понятное дело. Но вот между 6 и 8 возник большой спор. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Из уроков ботаники я помню, что у насекомых 6.
0: Так.
3: Лап.
0: Так, хорошо, понял. А что вы скажете? Здравствуйте.
4: Я думаю, что 8.
0: 8, и вы абсолютно правильны. Правы, конечно. У пауков 8, а у насекомых, как было сказано выше, 6. И это тоже правильно. Но просто с пауками тут немножко другая история. Внимание, комментарий. Очень часто люди путают пауков с насекомыми. Как можно легко отличить паука от любого насекомого? Очень просто. Для этого необходимо сосчитать, сколько ног у паука. Запомните, что пауков всегда 4 пары ног, то есть 8 лап. А у прочих насекомых 3 пары ног, то есть 6 лап. Каждая нога у паука состоит из 7 членников. Тазика, вертлуги, бедра, чашечки, голени, предлапки и, как вы догадались, конечно же, самой лапки. На концах лапки иногда встречается непарный ноготок, такая фобия, как боязнь пауков, получила название арахнофобия. У многих людей вид, напоминание, фотография, уж тем более ползущий по стене паук, может вызвать приступ панического страха. Надеюсь, что среди радиослушателей такого нет, ибо вы бы уже убежали от радиоприемника. Мы переходим ко второму вопросу. Внимание, второй вопрос. Эх, песня! Вспоминается анекдот. Но это не анекдот, это фрагмент из какого-то КВН, я не помню. Но лицо девушки помню, которая это говорила. И она говорит, приходит домой к мужу, а муж спрашивает, что ты сегодня приготовила на ужин? А она становится ровненько и говорит, песня! Ну, и дальше поет песню. Песня, пошлю его на... Куда? Кого? И здесь надо вспомнить, как там оно было дальше. На небо, на бам... На хутор.
2: Введите свой ответ.
0: Пошлю его на небо, на бам или же на хутор. Вспоминаем песню. Если вы вспомните, кто поет, то наверняка и песню-то вспомните. И ответ правильный дадите. Остался у нас человечек за бортом игры. Ответы разделились. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Я думаю, что первый.
0: На небо. Кто поет песню «Пошлю его на небо»? Помните?
4: Точно не помню.
0: Точно не помните, но многие из вас помнят. «Пошлю его на небо за звездочкой». Вот так, наверное, вспомнили, да? Лолита Марковна Милявская. урожденная Горелик, российская певица, актриса, телеведущая, режиссер, больше известна под сценическим псевдонимом Лолита, родилась 14 ноября 1963 года в городе Мукачево, в Закарпатье, Украинская ССР. Ее отец Марк Львович Горелик был конферансье, а мать Алла Дмитриевна Никифорова эстрадной певицей. После окончания школы подала документы в Тамбовский филиал Московского института культуры по специальности режиссура культ массовых представлений и праздников. В 1985 году она его закончила. Уже в 16 лет юная Лолита работала бэк-вокалисткой у Ирины Понаровской, а в 87 году Александром Цикало и Лолитой Милявской создана поп-группа, которая называлась «Кабаре-дуэт Академия». Помните? Дуэт пользовался большой популярностью до конца 90-х. Очень смешной дуэт. Он маленький, полный, она высокая, мощная. С конца 95-го года Лолита и Александр стали ведущими ТВ-программы «Утренняя почта» на ОРТ. А с 97-го года вели программу «Доброе утро, страна» на РТР. Более 10 лет Лолита выступала вместе с мужем Александром Цикало. Однако непримиримые противоречия привели к конце концов к их разводу. И через несколько месяцев после развода Лолита родила дочь Еву. Весной 2000 года Лолита начинает заниматься сольной карьерой. Ее мужья, первый это Александр Милявский, вот откуда фамилия. Второй Александр Цикало, это был 86-й год. Александр Цикало, 87-97, оттуда дочь Ева. И третий был Александр Зарубин, 19 июня 2004-2009. Четвертый муж Дмитрий Иванов, 2010 год, ну и вот в настоящее время, знаете, я не проследил тот же Иванов или уже кто-то новый. Да, в общем, не так сильно интересуюсь, надо будет у Наташи Быстрицкой поинтересоваться, она в курсе всех подобных событий. Правильный ответ – небо, ответ под номером один, и мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас, друзья мои дорогие, он под номером три. Третий вопрос, он такой. Внимание. В Советском Союзе большой популярностью пользовался журнал «Химия и жизнь». Химия или жизнь? Химия или физика? Вот в чем вопрос.
2: Введите свой ответ.
0: Вопрос простой. Подставы его не назову, но улыбку хотелось у вас вызвать. Осталось 2 секунды. Главное успеть ответить в таком случае. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Мишенька. Элементарно, Ладка. Химия и жизнь.
0: Химия и жизнь. Спасибо, спасибо. Действительно, Ватсон не ошибся. Или же кто в данном случае у нас не Ватсон был. У нас был сам главный герой. Итак, в Советском Союзе большой популярностью пользуется журнал «Химия и жизнь». Это и есть правильный ответ. Научно-популярный журнал основан в 1965 году под названием «Химия и жизнь» Х и Ж. И издавался до 1996 года, то есть, в общем-то, достаточно приличный срок. А с 1997 он выходит под названием «Химия и жизнь-21 век» с 97-го. За 3 года до наступления 21 века. Объем журнала 72 страницы, издается ежемесячно. По тиражу журнал входит в число 4 самых известных научно-популярных периодических изданий в России. «Наука и жизнь», «Знание и сила», «Химия и жизнь 21 век» и «Техника молодежи». Я помню эти журналы с детства. В 2002 году журнал был отмечен престижной Беляевской литературной премией за достижения в области просветительской деятельности. А еще был журнал «Нева», да и другие интересные журналы. Друзья мои дорогие, у нас середина часа в Нью-Йорке. Время прерваться на короткую новостную паузу. Оставайтесь с нами. После новостей мы вернемся на территорию программы «Эрудит».
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Индии женщина 15 дней считалась пропавшей без вести после того, как ее унесло течением реки Ганг. В итоге ее нашли живой в 50 километрах от дома. Сунайна Деви пропала 31 августа. После религиозного обряда она зашла в реку, чтобы искупаться, но попала в сильное течение и была унесена вниз по реке. Сунайне удалось доплыть до небольшой хижины, но из-за разлива воды выбраться оттуда самостоятельно она не могла. Около 15 дней Сунайна оставалась в хижине и выживала, выпивая воду из Ганга. Не дождавшись помощи, она решила выбраться самостоятельно, но снова оказалась в глубокой воде и начала тонуть. Ее услышали рыбаки, находившиеся рядом на лодках. Они вытащили ее из воды и доставили в полицейский участок, где связались с семьей. После возвращения домой врачи диагностировали у нее сильную слабость и назначили лечение. 9-летний американец потратил 118 тысяч долларов на рекламу роликов про Майнкрафт и Роблокс на своем YouTube-канале. Об этом рассказал его отец. Ему 9 лет, он довольно хорошо разбирается в технике, поэтому мы просто думали, что он развлекается, играя в видеоигры и выкладывая их на YouTube, поделился Дэйв. Тайные финансовые операции вскрылись очень просто. Мужчину вызвали на работе на разговор с корпоративным менеджером и сотрудниками финансового отдела. Там он узнал, что с выданной ему компанией карты было снято больше 100 тысяч долларов. Увидев транзакции, Дэйв сопоставил факты и понял, куда были потрачены деньги. Как рассказал сам отец еще в начале блогерской карьеры сына, когда видео набирали по 5 просмотров, он решил его поддержать. Тогда Дэйв помог устроить небольшую рекламную кампанию на 20 долларов. Сын Майкл, увидев, как это делается, дальше начал самостоятельно использовать рекламные инструменты. Деньги он брал с корпоративной карты папы, привязанной к аккаунту Google. Дэйв отметил, что не верит, что сын осознает значимость расходов и признался, что несет ответственность за предоставленный доступ без ограничений к финансам. Сейчас семья планирует удалить сохраненные платежные данные, установить лимиты на расходы и поставить родительский контроль. На время семейных разбирательств работа канала будет приостановлена.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Новость, да? Такой маленький Березовский имеет уже свой канал. 9 лет. Здорово. Очень интересная история. Друзья, мы продолжаем игру. Напомню, что в эфире программа «Эрудит» с Михаилом Брославским. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Мы прошли с вами целых 3 сложных вопроса. Переходим к 4-му вопросу. Надеюсь, что так вот очень просто мы больше игроков терять не будем. 4-й вопрос. Именно этим нужно было обменяться на Руси, чтобы стать названными братьями. Ремни, капля крови, нательные крестики.
2: Введите свой ответ. Введите свой ответ.
0: Именно этим нужно было обменяться на Руси, чтобы стать названными братьями. Ремни, капля крови, нательные крестики. Кто-то ошибается, кто-то говорит правильно. Те, кто хотят подсказать, могут позвонить в эфир. Телефон 718-303-9090. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
8: Да, Мишаня, здравствуйте. Конечно, капля крови, побратались.
0: Капля крови и побратались. На рукаве. А вы что скажете? Здравствуйте. Нет, сорвался звоночек. Вы что скажете? Здравствуйте.
8: Капля крови.
0: Капля крови. Вы что скажете? Здравствуйте.
9: А я считаю, что крестиками меняли.
0: Крестиками, конечно, правильный ответ. Кровные братья. Кровью, да? Резали руку или как-то там по-другому, но, в общем, соединяли кровь. А вот названные братья, или же крестовые братья их еще называют, нательные крестики. Крестовые братья, или братья по кресту, братья названные их еще называют, или побратимы. Мужчины, обменявшиеся нательными крестиками по отношению друг к другу. Названный брат, названная сестра. Человек, не состоящий в биологическом родстве, с данным человеком, но согласившийся на братские или сестринские отношения добровольно. Обычно такие соглашения, они двухсторонние. В качестве примера приведу вам такой пример. Названные братья, бывший вице-премьер Российской Федерации Владислав Сурков и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обменялись крестиками. Правильный ответ у нас под номером 3. Мы переходим к пятому вопросу. Вопрос такой. Одним из мужей Софи Лорен был Карло Конти, Карло Понти, Карло Монти.
2: Введите свой ответ.
0: Одним из мужей Софи Лорен был Карло Конти, Карло Понти, Карло Монти. Быстрее, друзья. 6 секунд осталось. Вам надо... торопиться. Время закончилось. Вам слово. Здравствуйте.
3: Монти.
0: Монти. Вы что скажете? Нет, залетело. Пожалуйста, вы что скажете? Здравствуйте.
10: Третий Монти. Третий Монти.
0: Хорошо. Так. Не было такого Карло Монти. Не было такого Карло Монти. Ну, дать вам возможность попробовать ответить.
3: Хуёнти, блядь.
0: Нет такой фамилии в нашей игре. Это четвертая фамилия. Итак, Карло Конти, Карло Понти, Карло Монти. Ну и вот той, которой не было. Правильный ответ у нас Карло Понти. Ответ под номером 3. Немножко вам добавлю информации по поводу этого человека. Кто же он был? Понти принадлежит знаменитый афоризм. Если фильм имеет успех, это бизнес. И если фильм не имеет успеха, это искусство. Что могло привлечь одну из самых красивых женщин мирового кинематографа Софи Лорен к незрачному кинопродюсеру Карло Понти? Имея возможность выбирать между лучшими из героев экрана, Софи была в восторге от совсем не похожего на них невысокого, лысого и сдержанного миланца Понти, который был старше ее, к тому же, на 20 лет. Их не понимали, им завидовали и даже посмеивались, а они безоглядно любили друг друга, не замечая всех этих злопыхательств. Ради любви они обрекли себя на изгнание. Приняли французское гражданство и обманули Ватикан. Их союз можно назвать счастливым с одной лишь пометкой – переживаний, выпавших на долю Софи Лорен и Карло Понти. Хватило бы на несколько жизней. Роман знаменитого кинопродюсера и обаятельной актрисы начался банально и грозился стать классической историей запретной любви, но все преграды и предубеждения на пути настоящих чувств рассыпались в прах. Влюбленные прожили вместе более полувека до самой смерти Карло Понти. Более 50 лет. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. 6-й вопрос. Вопрос такой. Берингов пролив открыл кто? Беринг, Дежнев, Кук.
2: Введите свой ответ.
0: Берингов пролив открыл Беринг, Дежнев или же Кук. 10 секунд у вас. 8, 7, 6. Большее количество правильных ответов. Давайте спросим вас, пожалуйста.
10: Логически Берингов.
0: Логически, конечно, Беринг. А вы что скажете? Здравствуйте.
9: А не логически Дежнев.
0: А не логически Дежнев. А у нас не все логика. У нас еще иногда немножко и не логика. Что вы скажете? Здравствуйте.
9: Дежнев,
0: конечно. Правильный ответ у нас под номером 2, но за попытку, как говорится, спасибо. Вернувшись с берегов Чукотки, Семен Дежнев писал: «Я голову свою складывал, раны великие принимал, холод и голод великий терпел и помирал голодной смертью». Однако до конца своей жизни он не узнал, что открыл пролив между Азией и Америкой. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, 7-й вопрос. Так. Конюшина. которую косил ясь. Что же это такое? Конюшина, которую косил ясь. Это клевер, овес, рожь.
2: Введите свой ответ.
0: Конюшина, которую косил ясь, это клевер, овес или же рожь. Время закончилось. Ответы ваши получены. Вам слово. Здравствуйте.
5: Конюшина – это клевер по-белорусски.
0: Это клевер по-белорусски. А вы говорите по-белорусски. Здравствуйте.
5: Нет, а зачем по-белорусски? Надо говорить по-английски вообще. Но это все-таки клевер.
0: Это клевер. Это клевер. Вы абсолютно правы. Действительно так и есть. Клевер. Он же конюшина, который ясь. Помните, косил ясь, конюшино. Поглядав на девчину. Клевер, конюшина часто встречается в диком виде, который почти не отличается от культурного. Оба вида равноценны в медицинском отношении. Отличительная особенность клевера та, что у него листья с тремя, очень редко с пятью, семью и еще реже девятью листочками. Послушайте, что с ними делали колдуны и ведуньи. Летними, короткими и светлыми ночами на севере искали

0: цифры 1, те, к сожалению, выбывают из нашего соревнования. Мы переходим, дорогие друзья, к следующему вопросу. Вопрос под номером 8. В кругу семьи его часто называли просто Ники. Кого из трех? Никиту Хрущева, Никиту Михалкова, Николая Второго.
1: Введите свой ответ.
0: В кругу семьи его часто называли просто Ники. Кого же это? Никиту Хрущева, Никиту Михалкова или же Николая Второго? Время закончилось, ответы ваши получены. Давайте мы узнаем у вас, что вы нам подскажете. Здравствуйте.
2: Михалкова.
0: Михалкова, конечно же, конечно. А вы что скажете? Здравствуйте.
3: Я хочу сказать, что царя так звали.
0: Царя так звали. А вы что скажете? Здравствуйте. У нас Хрущев еще остался.
4: Нет, нет, это все же Николай Второй.
0: Это Николай Второй. Немного комментариев по этому поводу. Николай II Александрович родился 6 мая 1868 года, царское село, а расстрелян 17 июля 1918 в Екатеринбурге. Император всероссийский, царь польский и великий князь финляндский, последний император Российской империи. 20 октября 1894 по 2 марта 1917 из императорского дома Романовых полковника получил в 1892 году. О, полковник. Кроме того, от британских монархов имел чины адмирала флота, получил 28 мая 1908 года и фельдмаршала британской армии 18 декабря 1915 флота. Года. Правление Николая II было ознаменовано экономическими развитиями России, одновременно ростом в ней социально-политических противоречий, революционного движения, вылившегося в революцию 1905-1907 годов и революцию 1917 года. Во внешней политике экспансии на Дальнем Востоке, войной с Японией, а также участием России в военных боях европейских держав и Первой мировой войне. Николай II отрекся от престола в ходе февральской революции 1917 года и находился вместе с семьей под домашним арестом в Царскосельском дворце. Летом 1917 года по решению Временного правительства был вместе с семьей отправлен в ссылку в Тобольск. А весной 1918 года перемещен большевиками в Екатеринбург, где был расстрелян в июле 1918 года вместе с семьей и приближенными. Кажется, Юровский руководил расстрелом. Прославлен вместе с женой и детьми в лике святых Русской Православной Церкви как страстотерпец 20 августа 2000 года, а ранее в 1981 году прославлен Русской Зарубежной Церкви как мученик. Правильный ответ у нас под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Это 9-й вопрос. Первым музыкантом в истории, арестованным прямо на сцене, стал кто? Фредди Меркьюри, Джимми Хендрикс, Ангус Янг.
1: Введите свой ответ.
0: Первым музыкантом в истории, арестованным прямо на сцене, стал Фредди Меркьюри, Джимми Хендрикс, Ангус Янг. Переспрашивать не буду, сразу отвечу правильно. Джимми Хендрикс, ответ под номером 2. Джимми стал пионером электрогитары, открыв в ней бесконечный источник возможностей нового звучания. Вот. Джимми Хендрикс, ответ под номером 2. Как-то относительно недавно я рассказывал о Хендриксе, о его гитарах, о его безумной любви к гитарам, да? Вот. По-моему, даже о коллекции. И ставил его песни в его исполнении. 10-й вопрос. В 1970 году он получил дворянство и стал именоваться барон Брайтонский. В 1970 году получил дворянство и стал именоваться барон Брайтонский. Лоуренс Оливье, Питер

0: Устинов Пьер Ришар.
1: Введите свой ответ.
0: Тут небольшую хитрость я допустил сознательно. Но надеюсь, вы справитесь. Лоуренс Оливье, Питер Устинов, Пьер Ришар. 4 секунды. Ну что ж, разгадали мою хитрость. Пожалуйста, вам слово.
2: Я надеюсь, что Питер Устинов.
0: Что Питер Устинов? Нет, не Питер Устинов. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Ришар.
0: Ришар, вы считаете. Что вы скажете? Здравствуйте. Вас не слышно. Вас не слышно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Миша. Ну, остается Оливье.
0: Оливье. Это, ну, потому что Оливье. Такой салат Оливье. Хорошо, ну, Артур,
4: потому что
0: спасибо.
4: На Брайтоне его готовят.
0: Да, да, мы же на Брайтоне готовят Оливье, поэтому Оливье. Спасибо, Артур, спасибо. Действительно, вы абсолютно правы, Лоуренс Оливье. В чем была моя хитрость? Надо было переспросить у Арнта. Он наверняка бы справился с этим вопросом. Я думаю, что он барон не брайтонский, как я сказал, сознательно, а брайтонский. Ибо это не Брайтон, а Брайтон. Сэр Лоуренс Оливье, барон брайтонский, пожизненный пэр Англии, родился в Даркинге, Англия. Лоуренс Оливье – один из лучших британских актеров. Более 10 лет он возглавлял британский национальный театр, и очень многие называли его лучшим актером 20 века. Он покорял зрителей блестящей игрой, тщательно продуманными костюмами, гримом, вокальной техникой. Глубину мысли и напряжение страсти он выражал искусством величайшей сдержанности. Начавший играть еще ребенком, Оливье посещал Центральную школу ораторского и драматического искусства, затем был принят в труппу Бирмингемского театра. Его первыми заметными шагами в искусстве стали роли в спектаклях «Частная жизнь Ноэля Коварда» 1930 и «Ромео и Джульетта». В 1935 году Лоуренс Оливье и Джон Гилгуд чередуясь играли роли Ромео и Меркуцио в постановке Гилгуда Волдвик, Джульетта Пегги Эшкрофт. Гилгуд впоследствии писал по поводу их дублирования роли Ромео. Большое преимущество Лорин надо мной заключалось в его могучей жизненности и страстности. Оливье добился ведущего положения в кино. В своих кинематографических работах он показал многое, неизвестное театру, и его первой наградой была академическая награда за фильм «Грозовой перевал». Продолжал он играть в романтические роли. В 1940 году снялся в фильмах «Ребекка» и «Гордость и предубеждение». Вместе с другим режиссером Ральфом, ну и так далее. Оливье в театре «Олд Вик» специализировался как актер и режиссер в шекспировских пьесах, многие из которых были перенесены впоследствии на экран. Правильный ответ под номером 1, и вы молодцы. Мы переходим к 11-му вопросу. 11-й вопрос. Руководителя работ по установке часов Биг Бен звали Бенджамин, Берримор, Бартоломей.
1: Введите свой ответ.
0: Есть подсказочка в вопросе. Руководителя работ по установке часов Биг Бен звали Бенджамин, Берримор, Бартоломей. Время закончилось. Давайте кого-нибудь спросим. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Бенджамин.
0: Вы выбрали Бенджамина. А почему, скажите?
5: Так кажется.
0: Версия. Вам так кажется. Окей, хорошо. О какой подсказке я говорил? Здравствуйте.
5: От подсказки Биг Бен.
0: Подсказка Биг Бен, а Бен – это Бенджамин. Правильно? Бенджамин – это Бен. Значит, Биг Бен, наверное, это Бенджамин, а не Берримор, и, конечно же, не Бартоломей. Вероятнее всего, вы правы. Скорее всего, это Бенджамин. Давайте посмотрим, что у меня в комментарии написано. Действительно, Бенджамина. Фамилия его была Холл. Бенджамин Холл. За свои внушительные размеры прорабу дали кличку Большой Бен. А там и сами часы стали так называться Биг Бен. Название самого большого из шести колоколов Вестминстерского дворца в Лондоне. Часто это название относят к часам и часовой башне в целом, которая с сентября 2012 года официально называется «Башня Елизаветы». Существует две теории относительно происхождения этого названия. Согласно первой, самой тяжелый на тот момент колокол 13,7 тонны получил свое имя Биг Бен, Большой Бен, в честь сэра Бенджамина Холла, который руководил работами по отливке колокола, а согласно другой, Биг Бен был назван в честь Бенджамина Каунта, крайне популярного в то время боксера в тяжелом весе. И та, и другая версия нам кажутся правдивыми, а почему бы и нет. И мы, дорогие друзья, переходим очень лихо и быстро к следующему вопросу. И это у нас уже последний, 12-й вопрос. Вопрос такой. Сеть немецких автозаправок называется, ну, те, кто попутешествовал по Европе, особенно на машине, должны это знать, конечно. Сеть немецких автозаправок называется Арал, Азов, Балхаш.
1: Введите свой ответ. Введите
0: свой ответ. Сеть немецких автозаправок называется Арал, Азов, Балхаш. 5 секунд осталось, надо выбирать. Выбор сделан, ответы получены, подсказчиков вижу. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
3: Я думаю, что Арал, как
0: Я думаю, что, может быть, от другого слова, но вы правы, потрясающе. Я думаю, что вы ответили правильно сегодня более чем на 3 вопроса, хотя бы и не... На 4 правильно и на парочку неправильно, да? Но это не важно. Важно, что на 3 было правильно. Я думаю, что вы, Яков, имеете возможность претендовать на диск, музыкальный диск, который можно забрать будет у нас на фронт-деск. На фронт-деск Дэвидсон Радио. Спасибо и вам за участие, за то, что вы с нами. Очень хорошо. Орал. Он орал и, собственно, доорался, получается. Получается, что именно так заправка называлась. Немецкие автовладельцы больше всего доверяют АЗС «Арал», оператором которых является немецкое представительство английского нефтяного гиганта BP. 38% автомобилистов предпочитают заправлять свои авто на этих заправках, сообщает немецкая «Волна». В настоящий момент на территории Германии работает, ну, может, больше. Понятно, что количество заправок меняется. 2327 под маркой «Арал» сеть компания является самой большой в Германии. Ну, может больше, может меньше, нам это не принципиально. Факт тот, что она является большой, и многие ее выбирают и ее предпочитают другим. У нас есть победитель сегодняшней нашей игры, который получит, как известно, то, что обычно получает победитель, бальзам Мустак. За это вам огромное спасибо, что вы принимали участие. С вами в эфире был Михаил Братславский, помогал мне Дмитрий Банников. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. Всего вам хорошего и до встречи в эфире завтра, в пятницу. Пока-пока.
6: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99.
2: В Нью-Йорке 5 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Палата представителей одобрила новый пакет санкций и тарифных мер против России, призванный усилить экономическое давление из-за украинской войны. Документ направляется Трампу для подписи. В Кремле заявили, что дополнительные американские санкции могут осложнить переговорный процесс. США второй год подряд отказали в выдаче виз президенту палестинской автономии Махмуду Аббасу и другим высокопоставленным палестинским представителям для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Палестинская сторона все же будет представлена дипломатами, уже аккредитованными при Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк готовится к приезду мировых лидеров на Генассамблее ООН. В Манхэттене вводятся усиленные меры безопасности и ограничения движения. Водители предупреждают о перекрытиях улиц и серьезных заторах, прежде всего в районе штаб-квартиры ООН на востоке Манхэттена. Продолжается расследование вчерашнего происшествия с поездом, направлявшимся на центральный вокзал. После того, как одна из пассажирок начала угрожать людям, поезд остановился примерно в 100 метрах от платформы. Около 60 человек самостоятельно выбрались через аварийные окна. Оружия обнаружено не было, пострадавших нет. Женщине предъявлено обвинение в угрозах массового насилия. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. ФРС впервые за 3 года повысила ключевую ставку вопреки Трампу. Палата представителей одобрила законопроект о санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. ФБР больше не будет отказывать в найме кандидатам, которые занимались зоофилией, платили за секс или воровали у работодателя. В Малхут, прогрессивное еврейское общение в Джексон-Хайтс в Квинсе, 20 и 21 сентября пройдут службы Йом-Кипура. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 90%, 79 по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 17 сентября. И, как я обещал сегодня утром, сегодня был хороший день. Индекс Джонса прибавил 316 пунктов, 0,6%, 51 778. Был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 86 пунктов, 1,1%, 7638. Конечная точка NASDAQ остановился на отметке 26 418, прибавив 440 пунктов или 1,7%. Транспортный индекс увеличился больше, чем на 0,5%, и Russell 2000 тоже прибавил 0,55%. Нефть минус доллар 58. Один баррель Брента стоит $104.30. Золото минус 5,60. Одна унция стоит 4381.90. И серебро прибавило 81 цент. Одна унция стоит $65.73. Цент 1 евро равен доллару и 15. Пятилетние госбумаги дают 4,785%. За 10 лет можно получить 4,939%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,292%. За границей сегодня Англия прибавила 1,2%, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,7%, и Швейцария плюс 0,6%. В Азии японский Никей прибавил 3%, Шанхай минус 0,4%, и Гонконг минус 0,4%. Так что день у нас сегодня был хороший. На индексе Standard & Poor's 500 Generac поднялся на 18,3%. Они подписали контракт с Амазоном. Supermicro плюс 9,5%. Moderna поднялась, Hewlett-Packard и Intel. На минусе были T-Mobile, DaVita, Paramount, Copart и CoStar Group. На NASDAQ Astera, Arm Holding, Intel, Rocket Lab и Advanced Micro поднялись. Упали T-Mobile, CoWeave, Copart, Comcast и Axon Enterprises. На индексе Dow Nvidia прибавила 2,5%. Cisco Systems, Amazon, Caterpillar и Nike были в плюсах. В минусе были Salesforce, Boeing, Walt Disney, Walmart и Honeywell. Из отдельных компаний Microsoft прибавил 7,45, Oracle 7,43, Coinbase 9,46, Meta поднялась на $9, Amazon плюс 5,23, Nvidia плюс 5,44, Dell поднялся на $25 и 11 центов, и это достаточно хороший подъем, это 4,5%, AMD прибавил 32,59, Lockheed Martin поднялся на 84, Broadcom плюс 7,79, Devon Energy был в плюсах 28 центов, Home Depot тоже был в небольших плюсах, Micron прибавил $50, 95 центов, Visa упала на доллар, Apple плюс 4,59. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Рэймэджерс по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
8: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Добрый день, здравствуйте. Я приветствую всех радиослушателей Дэвидсон Радио. Вот в такой осенний, прекрасный, солнечный, теплый, замечательный день. Всем яркого, энергичного продолжения этого дня и, ну, конечно же, теплого, уютного вечера в кругу самых любимых, дорогих людей. С вами Наталья Кардо и самый лучший звукорежиссер, самый прекрасный человек сегодняшнего эфира – это Акмаль Тахиров. Спасибо тебе огромное за все, за твою профессиональность, всегда, всегда, всегда, за любую помощь. А в студии вместе со мной, ну, прекрасные гости, яркие, светлые, и позвольте мне представить для всех для вас, наших слушателей, это Екатерина Асмус. Это такой женский голос этого спектакля, которому, собственно говоря, в преддверии которого мы делаем эту, совместно делаем эту нашу передачу, наш эфир. Это такой женский голос, без которого разговор о бунинской любви, пожалуй, вообще просто невозможен. Напротив меня сидит Рустем Галич. Актер, режиссер, педагог, мастер слова, что сегодня, я так думаю, самое главное. Мой друг, чем я очень-очень горжусь, замечательные, красивые, талантливые люди, которые дарят, делятся, отдают, учат, дарят эмоции, добро, искусство и, конечно же, самое главное – любовь. Вот, а я сейчас немножко дам по одной секунде поздороваться нашим гостям, чтобы вы их услышали. Пожалуйста, Рустем.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Вот так коротко. Вот так коротко, Рустем, представь. Добрый день. Хорошо. Екатерина, пожалуйста.
2: Добрый день всем. Очень рада быть снова в этом замечательном месте. Мы сегодня поговорим об искусстве, о любви обязательно, любовь и кровь, страсть. Это тема нашего проекта, который мы только что очень хорошо представили в Бостоне в театрализованном стиле. Здесь мы представим его тоже в таком немножко другом. А там у нас было как спектакль, здесь у нас будет больше как кабаре. А дальше мы везем его в Майами. В общем, каждый раз мы будем его делать немножко по-другому. И вообще о цели искусства в нашем мире мы сегодня поговорим.
0: О, это прекрасно. Вообще, я хочу сказать, что тема самая, наверное, лучшая, самая главная, самая основная, самая прекрасная – тема любви. А личность, именно, которая... Мы выбрали просто для этой темы личности, их громадное количество во всех ипостасях. А вот сегодня мы выбрали личность именно Ивана Бунина. Это очень интересно. Кстати, я хотела тебе задать один вопрос, потому что мне лично на мой телефон звонила одна женщина, которая очень хочет прийти на спектакль, и она меня спрашивала: скажите, пожалуйста, а из каких трех именно, из чего стоит вот этот спектакль, там три темы, правильно? Вот она очень просила, я сказала: вот послушайте, пожалуйста, сегодня передачу в час дня, как раз будет сам Рустем, Екатерина, и они вас осветят, пожалуйста, сделайте такую маленькую-маленькую рекламку.
1: Но прозвучат точно два рассказа: «Солнечный удар» и «Муза». Ну, третий рассказ, у нас есть сомнения, может быть, мы заменим на стихи, потому что, чтобы не перегружать наших радиослушателей и зрителей. Но тема, в общем-то, уже отражена в самом названии. «Солнечный удар». Любовь, она ведь бывает разная, она бывает тихая, она бывает пастельная, она бывает неожиданная, она бывает постепенная. А вот Бунин в некоторых рассказах как раз посвящает и фокусирует наше внимание любви, которую никогда не ждешь, которая сваливается на тебя, как обух по голове, То есть ты можешь начать просто какие-то флирт, легкие отношения, а потом ты понимаешь, что для тебя это был самый главный день, самая главная женщина, самое главное событие твоей жизни. Но сознание и рефлексия приходят потом. Вот такие неожиданные повороты и отражены в двух рассказах «Солнечный удар» и «Муза». Поэтому вот они будут представлены в первую очередь. Ну, а дальше пускай будет маленькая интрига, будут маленькие неожиданности.
0: Нет, ну уже практически достаточно сказано. Мы просто приглашаем всех, всех зрителей, слушателей, которые нас сегодня слышат, и вы, может быть, даже, если кто-то не слышит, может быть, вы просто расскажете и пригласите, проведете прекрасный вечер 20 сентября в 5 часов вечера здесь, в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Поверьте мне, я сделаю настолько уютно и камерно это помещение, и просто сделаю так, чтобы вам всем было уютно, приятно, потому что тема будет замечательная. На сцене вы увидите прекрасных людей, совершенно чудесных, которые хотят отдать, поделиться, обменяться этой энергией. И нет ничего прекрасней, чем любовь. А вот конкретно я хочу тебе сказать, кстати, такой вопрос. Когда-нибудь у тебя вообще был солнечный удар?
1: Ну вот... На самом деле солнечный удар был практически у всех.
0: Да не может быть.
1: Потому абсолютно.
0: Что он был у меня один раз по-настоящему в Италии. В солнечной горячей Италии. И прямо вот в Колизеуме, где вот это открытое пространство, где можно было, так сказать, гулять. И это было просто отстоявшая очередь. Огромную-огромную очередь. Вот это вот, там, не знаю, 40-45 минут под палящим солнцем. Абсолютно без всякой этой самой вот фуражки. Я просто говорю о вот конкретном солнечном ударе. И то есть вот я ходила по этому кругу и присела. Ну, то есть это такое выключение на буквально несколько минут. Но это очень серьезное такое, так что ноги подкашиваются, и ты правда падаешь, и ты правда почти что умираешь. Вот так что вот просто в одном названии «Солнечный удар» я просто думаю, что если тебя постигает такая любовь, может быть, она продлилась совсем чуть-чуть, полчаса, но она становится такой вот какой-то мощной, которая сбивает тебя с ног, которая остается на всю жизнь. И что же это вот такое-то?
1: Ну, я думаю, любовь получится, она как раз не длится, а вот солнечный удар может продлиться какое-то короткое время, но потом шлейф от этого солнечного удара может длиться очень-очень долго. Годы и годы, потому что ничего более, как даже вот могу процитировать Бунина из этого рассказа, никогда ничего подобного не испытал за всю свою жизнь ни тот и ни другой. Вот ключ к пониманию вот этого солнечного удара. То есть это какое-то событие, когда у тебя темнеет в глазах, ты теряешь рассудок, все, а потом ты приходишь в себя, но воспоминания об этом тебя не оставляют всю свою жизнь. Если можно, мы чуть попозже вернемся к нашему опыту, который у нас случился в Бостоне, и я тогда передам микрофон Кате, но я расскажу про один очень знаменательный случай. Когда я читал этот рассказ в Австралии, в камерном достаточно концерте, и в перерыве ко мне подошла женщина и сказала: «Вы знаете, Рустем, я хочу уйти после первого отделения». Я сначала был удивлен, потому что обычно с моих концертов редко кто ходит бывает. Я говорю: «Ну что, неужели так не понравилось?» Он говорит: «Нет, наоборот, настолько понравилось, что я хочу остаться вот с этим шлейфом вот этого рассказа. Дело в том, что вы рассказали мне историю моей жизни и моей любви». Я был, честно говоря, потрясен, потому что Бунин, ведь мы знаем, он свои рассказы, в общем-то, выдумывал. Это не то, что было конкретно с ним. Он садился, брал перо, и куда его заводила фантазия, вот туда он писал. Но я стал уточнять, а что же случилось? Она говорит: «Вы знаете, вот со мной случился этот солнечный удар, и я, говорит, всю жизнь ходила с обидой, почему он меня не нашел? Много-много лет. И вы, говорит, открыли мне глаза, что я поняла, что, может быть, он не знал моего имени, может быть, он не знал моего адреса, что он продал точно так же, как и я. И я, говорит, сегодня его простила. И вот с этим легким чувством я хочу уйти. Но я хочу сказать, что классика, наверное, она потому и классика, что она задевает какие-то струночки души практически у каждого человека. Катя, вот, по-моему, примерно подобное у нас было и в Бостоне. Я не знаю, как тебе, да, потому что после спектакля уже, ну, как-то актеры рассыпаются по аудитории, но ко мне несколько человек подходили и вот просто с такими влажными глазами и благодарили за то, что их эта история очень тронула. Тебя тоже, наверное, подходили,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, да, естественно. Но тема любви сейчас особенно актуальна, потому что все люди очень сильно заняты своими делами, и оказывается, что до отношений, до любви нету времени. Отношения стали механистичными, и когда мы говорим о том, что отношения – это эмоции, это чувства, это любовь, и это гамма, палитра каких-то вот... возвышенных, и потом уже невозвышенных, и каких-то ярких, в любом случае, эмоций, которые ценны каждому человеку. И об этом просто нужно вспоминать, потому что эта часть жизни очень важна, иначе непонятно, зачем ты работаешь на своей работе круглосуточно и ничего не испытываешь в этой жизни. Да? То есть хотим мы говорим, мы не хотим мучиться, но тем не менее я знаю точно, что каждый хочет солнечный удар.
3: Ну, это вообще, собственно говоря, непременно. Но не такой, как бы, солнечный удар от настоящего солнца. Это я просто, у меня было такое вот, думаю, какое мощное, именно правильное, четкое такое название для того, для этого рассказа и то, что, так сказать, о чем это. Вообще, вы знаете... Это такая тема, что мы с вами можем разговаривать даже вот не столько, сколько времени нам обычно выдают, значит, а вообще очень это бесконечная тема. И не то, что каждый хочет этого солнечного удара, а на самом деле я считаю, что если кому-то не повезло, или вот кто-то просто, ну бывает же такое, вот кому-то не повезло с чем-то в этой жизни, кто-то что-то испытал, а кто-то что-то не испытал. И вообще просто говорю, что неужели есть такие люди, ну, может быть, они есть, я допускаю, которые, ну, просто никогда не испытали никакой любви. Ну, тогда мы можем говорить о любви к животным, о любви к родине, о любви...
1: К чему угодно.
3: К чему угодно, к книжке, к тетрадке. То есть, ну, она все равно есть. Вот поэтому, наверное, это главное. И когда вот мне задают вопрос, или вот... Нет, не мне, сори. Это сейчас такой очень актуальный такой вопрос. В чем сила? Да? Ну вот в чем сила? Я думаю, боже мой, и кто как что-то отвечает? А мне всегда хочется сказать, а сила-то просто в любви и в добре. Это вот принципиально. И если... Это самая огромная, большая сила, которая, ну, именно не в такой любви какой-то коварной, или там какой-то извращенной, или там как-то вот называют. Для меня любовь – это вот настолько мощная, позитивная, добрая
1: и самая лучшая. Всеобъемлющая.
3: Вот да, всеобъемлющая. Такое, да. Такая, как самая красивая планета Земля, вот если отлететь там с космоса. Я что хочу сказать? Я хочу... Вот немножко к личности Бунина перейти. Но я смотрю опять на время, и оно просто утекает. Я знаю, что наш эфир сейчас должна быть реклама. И я хотела бы попросить нашего блистательного звукорежиссера поставить маленькую песню, которую в исполнении Екатерины Асмус, которую мы сейчас услышим, и уйдем сразу на рекламу. Маленький кусочек, просто голос замечательный.

не помню. Не помню. Не знаю. Как-то раз.

А потом, когда судьи спросили: «А вот в эту ночь вы ему изменили?»

0: Я не помню. Не помню. Не знаю.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Нью-Йорк слушает.
1: Радио. Дэвидсон Радио.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Европейские газовые хранилища заполнены примерно на 70%. Для этого времени года это чрезвычайно низкий показатель. Дополнительное давление создает нестабильность поставок с Ближнего Востока. Эксперты рассчитывают, что ситуацию могут облегчить более теплая погода и восстановление поставок из Катара, однако предупреждают, при неблагоприятном развитии событий цены на газ зимой способны резко вырасти. Резкое обострение боевых действий в Йемене вызвало новую волну бегства мирного населения. По последним данным, число перемещенных жителей превысило 100 тысяч человек, а некоторые семьи пытаются покинуть опасные районы морем. Ситуация имеет значение далеко за пределами страны. Под угрозой оказался Баб-эль-Мандебский пролив, один из важнейших морских путей для мировой торговли и перевозки нефти. Стамбульский аэропорт обошел лондонский Хитроу и вышел на первое место в мире по уровню международной транспортной связности. Новый рейтинг учитывает не просто число рейсов, а количество направлений и удобство пересадок, позволяющих пассажирам добраться в различные точки мира. Интересно, что сразу 12 из 50 наиболее связанных аэропортов планеты находятся в Европе.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Davidson Radio. Признак хорошего вкуса.

0: Итак, мы вновь возвращаемся в студию. Вы сейчас услышали замечательный голос актрисы нашей Екатерины Асмус. И я хотела бы продолжить наш разговор. Вы скажите мне, пожалуйста, мои дорогие гости, уважаемые, поделитесь вашими гастролями. Вы представляете этот музыкально-литературный спектакль, вот эту вашу версию, талантливую, замечательную, ваш ансамбль. Расскажите, поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями, которых вы в очередной раз хотите удивить. И вообще, какие зрители в разных городах, где вы были? Пожалуйста, предоставляю вам слово.
1: Ну, на самом деле, в Бостоне у нас был первый, но я считаю, очень удачный опыт. Дело в том, что я Бунина читаю очень давно, и поэтому мне было всегда интересно, ну, как-то интерпретировать по-новому тот текстовой материал, с которым я имею счастье работать уже многие годы. И когда судьба познакомила меня с Катей Асмус, я увидел в ней вот эту новую творческую какую-то энергию, которая может задать новый поворот этой теме. И совершенно не ошибся в своих ощущениях. Мы целый год переписывались, подбирали материал, обговаривали, как это может быть. И Катя придумала очень любопытную такую форму. Она придумала салон начала 20 века, где есть пианист, где она, есть еще один артист. Все собираются и делятся ощущениями от своих любовных историй, кто что. И вот в этот салон вхожу я. Но везде есть некая адаптация под как бы существующую ситуацию. Здесь мы будем только вдвоем. Но вот эту атмосферу салона мы постараемся ее перенести сюда, да, Кать, правильно я говорю?
2: Нет, не очень.
1: Не совсем?
2: Как раз поправить чуть-чуть хотелось бы. А в Бостоне действительно у нас был ресурс театра на крыше, там были актеры замечательные, Толя Александров и Дима Клейнбек, пианист. И у меня была возможность, поскольку я сценарист, драматург, мне была возможность написать небольшую пьесу для того, чтобы включить все номера свои, собственно, романс Серебряного века и чтение Рустема в такую вот общую канву, и мы там сделали такой театрализованный вариант, и очень всем понравилось, и нам самим тоже. А здесь у нас будет поддержка музыкальной секции, с нами здесь поиграют известные и любимые всеми музыканты Володя Кощеев и Джозеф Зильберман, они будут с нами, и мы будем музыку эту слушать в общем-то в ансамбле. Вот, и тоже там небольшую драматургическую, буквально крошечную, я смогу в виде монологов уже подать, тоже обвязочки, но это будет другой опыт, это будет немножко здесь у нас в стиле кабаре.
1: Но, наверное, мы поставим столики, и в зрительном зале будут столики, и все равно это будет такое продолжение немножечко салонной атмосферы.
2: Обязательно, салон это, обязательно.
0: Это, конечно, непременно. Это вот моя когда-то придумка была вот в этом зале. Но, вы знаете, я не могу отвечать, что, может быть, поставим столик, а вдруг будет полный зал, и у нас очень маленькое помещение.
1: Да, ну,
0: и
1: мы будем не ориентироваться по ситуации.
0: Мы будем, конечно, ориентироваться. Но пару столиков я обещаю,
1: да,
0: поставить. Вот, поэтому вообще здорово бы было. Конечно, все это зависит от помещения, но я повторяю еще раз, я постараюсь сделать все, чтобы это было очень-очень в теме, так сказать, в теме и в соответствующей атмосфере.
2: Я хочу напомнить, что мы зрителям предлагаем поддержать стиль салона. По желанию, у нас дресс-код не принудительный, не обязательный, но аксессуары того времени салона начала 20
0: века. О, это прекрасно.
2: Наряды, вот у нас все приходят в нарядах, мы делаем фотосессии, у нас вот из этого Бостона прекрасные фотографии.
0: Ой, как
2: мы уже так делали,
0: кстати,
2: тоже.
0: Как это называется? Стиль этот?
1: Гэтсби ты имеешь в
0: виду? Да, Гэтсби, да.
2: Ну, это не совсем в данном случае Гэтсби, хотя, конечно, арт-деко и арт-нуво, это у нас больше такое салон домашний, но, тем не менее, элементы костюмов начала 19-го, конца, начала 20-го, конца 19-го, это вот то, что мы называем модерн, или арт-деко, или арт-нуво. Всем очень идет, друзья, приходите, не стесняйтесь, мы очень, вы увидите, насколько насколько вы сами себе в этом понравитесь?
0: А мне кажется, это самый-самый такой вот вкусный такой вот стиль. Это вот действительно всем идет. Вот вы абсолютно правильно сказали, потому что есть стиль, я не знаю, там стиль 90-х, стиль там 20-х, 60-х, и он не всем идет. А вот Гэтсби, вот он идет всем. Это какое-то удивительное, какой-то киношный, мне кажется, очень.
1: Ну, мне кажется, даже
2: или театральный.
0: Можно, да. Да, театральный, киношный.
2: Мы же в театре все-таки как-никак. Мы делаем театр. Да. Мы сами делаем театр.
1: Ой. Мы даже не обязательно строго привязываться к определенному стилю. Пусть будет нарядненько.
0: Пусть будет так, что, нарядненько, дорогие красиво. Друзья, дорогие да. друзья, мы ждем вас. Еще раз повторяю, 20 сентября в 5 часов вечера по адресу 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Это театральная гостиная Дэвидсон Радио. Очень камерное помещение. Маленькое, уютное, прекрасное. Ждем вас в этот воскресный вечерок. И, может быть, даже предложим вам кое-что такое вкусненькое. Хорошо. Давайте продолжим, пожалуйста, наш разговор. Еще я хотела сказать... Вы сейчас только говорили про Бостон. Что вот каждый...
2: Сейчас Нью-Йорк, а следующий после Нью-Йорка у нас будет Майами.
0: Ух ты!
2: То есть это еще только будет. Но в Бостоне мы проводили замечательный еще актерский мастер-класс. Здесь мы, к сожалению, не успели его организовать. Надеемся на следующий раз. А вот в Майами мы его мощно организовываем. И там будет даже их целых два.
0: Это здорово.
1: Ну, надо сказать, что люди,
0: я,
1: которые...
0: Я вам желаю, пап. Простите, я вам желаю еще больше гастролить, еще больше отдавать, дарить, радовать, потому что на самом деле вот, вы делаете самое лучшее, что сейчас, вот в данный момент, в сегодняшнем дне, что есть на свете. Просто не останавливаясь, отвлекаете людей и дарите им самое такое приятное.
1: Спасибо.
0: Приятные вещи.
1: Спасибо, Наташа. А я хочу сказать, что вот наш мастер-класс и наше выступление – это как два крыла вот одной птицы, которая летит. Потому что многие люди, которые приходили на выступление, на наш перформанс, потом настолько были заряжены вот этой энергией и пришли на мастер-класс и сказали: «Мы тоже так хотим читать, мы тоже так хотим петь, научите нас вот так чувствовать себя на сцене». И это было очень приятно.
0: А, кстати, я просто хочу сказать, что, конечно же, главным, опять-таки, прям на сегодняшний день, да и вообще это было всегда, просто в сегодняшнем дне я считаю, что слово – это... Владеть словом, говорить, знать, как говорить, это, мне кажется, ну вот самое, что ни на есть богатство, и словом можно покорить, словом можно. Так что передо мной сидит человек, который абсолютный профессионал, я его самая настоящая поклонница, абсолютно искренне, без всяких, я не льщу никогда в жизни. Вот у него есть онлайн, пожалуйста, расскажи о себе и скажи, пожалуйста, свой телефон. Я прошу тебя, потому что я хочу, чтобы ты сказал все, что ты говоришь.
1: Ну, на самом деле, можно я телефон не буду называть, да, но меня очень легко найти во всех соцсетях.
0: Вот.
1: И в Фейсбуке, да. И в Одноклассниках, и на Инстаграме, и ВКонтакте. Какой бы сетью вы ни пользовались, вы меня всегда найдете. Наберете просто Рустем Галич.
0: Рустем Галич.
1: Да. И
0: друзья.
1: Спасибо, Наташа, за такие добрые слова. Мне это очень приятно, конечно. Да, я существую в двух ипостасях. И как актер и мастер художественного слова, и как педагог по сценической речи и художественному слову. Но в продолжение вот той мысли, которую ты сказала, мне хочется все-таки сделать маленькую, не то что поправочку, а сказать, что слово актера, оно не может существовать без той почвы, в которую оно попадает. Потому что сейчас ведь выросло огромное поколение, которое выросло вне культуры звучащего слова. И приходя на эти концерты, они не в состоянии воспринять через ухо вот эти звучащие тексты. И поэтому я безумно, безумно ценю и люблю нашу нью-йоркскую аудиторию, потому что здесь люди, и не только нью-йоркскую, а вот, как бы, так скажем, возрастную аудиторию, потому что это люди, которые воспитаны в поле вот этого культуры восприятия звучащего слова. Это и в Бостоне, и в Майами, ну, что, как бы, греха таить, приходят все-таки люди в возрасте. Но тем паче нам дорого это, потому что Бунин, в общем-то, тоже возрастной писатель. Вы знаете, в свое время мне очень нравилась фраза Пушкина: «Поэзия, прости, Господи, должна быть чуть-чуть глуповата». Вот так же Бунин, видимо, перефразируя Пушкина, как-то сказал: «Проза, прости, Господи, должна быть немножечко скучновата». И действительно, когда я был молодой, я читал Бунина, мне казалось это скучноватым. Но у меня тогда не было этого опыта прожитой жизни. Но сейчас, когда я его читаю, я осмысляю его совершенно по-другому. Даже вот эта фраза, которую я вначале процитировал, это фраза человека, который прожил жизнь и может оценить вот эту ситуацию солнечного удара с точки зрения человека, который уже прожил жизнь. И да, на каком-то этапе это мучительно больно, но ты понимаешь, что вот только это и остается в жизни, и что ради этого и стоило жить. Ну, может быть, Катя Давы дополнит мои философские измышления по поводу Бунина.
2: Ну, я сейчас немножко оптимизма-то внесу.
1: Да.
2: Ой, обычно
3: пожалуйста.
2: Делаю.
3: Да.
2: Дело в том, что, да, там, безусловно, чтение книг, слушание романсов, там, арт-деко, арт-нуво, декаданс, это все там возрастные дела. Однако мы в данном случае просто об этом говорим как конкретно об этом стиле, потому что мы делаем сейчас спектакль в стиле вот конкретно по этим произведениям. Но, однако, любые дети, подростки, молодое поколение, приходя как раз, это не рояль в кустах, серьезно, это к слову, приходя как раз на актерские тренинги, включаясь в...

0: сути, когда люди занимаются, на чем существуют многие любительские театры, на детских студиях, и очень хорошо растет поколение.
1: Это правда. Это правда. Я
0: один за одним, один за одним, как снежный ком.
2: Вот, да, но я хочу сказать, как вы существуете вот с такими мыслями, как вы существуете вот с таким вот, с такой вот подачей вот о том, что вы говорите, вместе с искусственным интеллектом, который просто прет, вот просто вперед, вперед, вперед. Я понимаю, что, но все равно мы теперь живем рядом. Мы живем рядом. И искусственный интеллект, у него, конечно, свои... Вот, да, хотя бы одну минутку вот, просто по отношению к этому.
0: Я скажу очень быстро.
2: Давайте. Это,
0: я очень хорошо с ним сосуществую. Это отличный ассистент, который сделает за меня. И в том же даже сценарном мастерстве форматирования листочков. В таком вообще он мне так облегчает мою жизнь. Мои фантазии ни один искусственный интеллект не может сочинить, потому что он не может сочинять. Но помогать в оформлении, в поисках какого-то материала, он мне столько экономит времени, я с удовольствием работаю, как с ассистентом.
2: Да, он как сказать, он может все, но он не может, наверное, вот именно научить, и когда напротив тебя сидит профессиональный человек, когда ты его видишь глазами. Может быть, это случится тогда, когда искусственный интеллект уже будет в качестве человека, прям настоящего. Это, кстати, вот, это я пишу пьесу про это. Да, дорогие господа.
0: Поздравляю, здорово, надеемся увидеть на сцене.
2: Ой, спасибо вам большое за пожелание. Вы, может, и скоро и меня увидите на сцене. Вот вдруг тогда жизнь так повернулась, то, что в мои уже там за 55, да, я вдруг решила, а вот почему бы нет?
1: И молодец, конечно.
0: Больше,
1: почему
0: больше
1: нет?
0: Творцов хороших и разных. Да. Всем места хватает, мы не конкурируем.
2: Абсолютно. Вообще в творчестве вообще нет конкурентов. Конкуренты могут быть в каких-то магазинах, там, я не знаю, что-то такое. А в творчестве абсолютно нет. И чем больше творчества, чем больше талантливых людей, тем лучше. Пусть это будут вообще просто все-все-все. Это будет вообще просто здорово. А сейчас у меня осталось совсем немножко времени. Я хочу пожелать опять нашим радиослушателям хорошей энергии, такого не унывать, не отчаиваться. И всегда находить время для того, чтобы куда-то что-то увидеть, что-то услышать талантливое, хорошее. Как можно больше, потому что не сидите дома, не грустите, а вперед выходите, выходите навстречу, слушайте музыку, ходите на спектакли. Я вам желаю всего самого хорошего, самого доброго. И прощаюсь с вами до 20 сентября, 5 вечера. Приходите к нам, поверьте, все будут очень счастливы и довольны.
1: А мы будем вас ждать.
0: Обязательно. С любовью.
2: С любовью. Желаю всем любви. Всего доброго. До свидания.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
17: 620 АМ.
19: Здесь не остановимся.
17: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте.
9: Дорогие радиослушатели.
8: Так, а это что такое? Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей и Севой. Вася — это кот. Сева — это его обслуживающий персонал. Наша фамилия Каплан. В понедельник мы не работаем, это первая новость в связи с Йом-Кипуром. Наше радио соблюдает определенные еврейские праздники. И некоторые из радиослушателей даже почему-то считают, что Дэвидсон Радио – еврейское радио. То есть все хотят под себя. А вообще, в очередной раз хочу сказать, что прилюдное проявление глупости евреями – это самый действенный акт антисемитизма. Так что сама себя раба бьет, и в том числе унтер-офицерская вдова. Ну, а мы с Васей переходим к новостям. Причем первая часть, то, что касается глобальных интересов, она в виде заголовков. А съеживаясь к радиусу нашего физического обретания, это Большой Нью-Йорк, будем заниматься уже и местными вещами. Основное содержание шоу, как всегда, истории, которые формируют нашу жизнь, если вы не остановились в развитии. Если вы не понимаете, что дает вам толковище, то вы точно по ту сторону холма. Армия России за неделю нанесла 2 массированных и 5 групповых ударов по Украине. В сторону московского региона ночью прилетело более 350 дронов. Большая часть сбита на дальних рубежах, 64 на подлете. В минувшую ночь Россия нанесла очередной массированный удар дронами по Конотопу в Сумской области. В результате атаки повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры. И сегодня Евросоюз выделит Украине очередные 3,3 миллиарда евро, которые пойдут на закупку ракет и дронов. А у вас тут должен быть справа внизу, да, вот он, это 21-летний украинец Илья Белык. Он признал в лондонском суде вину в 5 случаях вандализма в отношении мечетей и зданий мусульманских организаций в Лондоне. Белыка могли заочно через телегу, как называют, телеграм, завербовать тот же связанный с российскими властями человек или организация, что заказали поджоги имущества, имевшего отношение к бывшему премьер-министру Киру Стармеру. Новые спутниковые снимки показывают, что Иран установил новые укрепления вокруг входа в тоннели на горе Кирка, не путайте с Чарли Кирком. Это там глубоко зарытый ядерный объект, который президент Трамп неоднократно угрожал бомбить. Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, подготовленную, кстати, Соединенными Штатами, и направленную на сохранение международного мониторинга санкций против Тегерана. Депутаты Палаты представителей Большого Конгресса возвращаются домой до окончания выборов, то есть до ноябрьских, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу высоких цен на бензин и безопасности искусственного интеллекта, а также критику, что Конгресс просто не выполняет свою работу. Республиканская представитель, она наверху справа у вас, Мария Эльвира Салазар, представляющая в основном в латиноязычном округе Южной Флориды местное население, с уклоном, кстати, к красной ориентации. Если кто не врубается в это двуцветное, красное, это значит в основном репы, выпустила 30-секундную рекламу на английском и испанском, ставшую одним из самых ярких прямых примеров критики республиканским кандидатам президента Соединенных Штатов, предупреждая верховного главнокомандующего, что его поддержка среди латиносов падает, а они чувствуют себя, что как президент их предал. Ну, это миграционная политика. Федеральные авиационные чиновники готовятся уже в следующий понедельник запустить инструмент воздушного движения на базе искусственного интеллекта в районе Вашингтона, что округ Колумбия, одном из самых загруженных коридоров страны. Белый дом отозвал кандидатуру Ланса Шройера на пост главы ICE, что застало врасплох руководство Министерства внутренней безопасности, включая министра Марк Уэйна Маллена. Ну, Белый дом – это вещь в себе, как известно. Соцсети могут быть обязаны использовать инструменты проверки возраста, чтобы остановить создание личных аккаунтов лицами младше 15 лет. Это в Евросоюзе в рамках предложений ограничить доступ несовершеннолетних к общим средствам массовой информации. Теперь по части бизнеса. Рост техноакций после периода слабости основных индексов помог подняться этим индексам S&P 500 на 1,1, NASDAQ и Dow на 1,7% соответственно. General Motors поставляет запчасти для ракет «Патриот» от Lockheed Martin, о чем сообщил оборонный подрядчик, что потенциально помогает пополнять сокращающиеся запасы американских боеприпасов. MasterCard внедрила систему оплаты с искусственным интеллектом для повседневных покупок в партнерстве со стартапом Alchemy, что по-русски означает «алхимия», занимающимся инфраструктурой данных. Василий, ну это же просто, ну, не, ну, ну вот такого размера, он занимает все мониторы. Ну посиди на плече, может, а? У нас сегодня будет большое количество просмотров, 8-я минута этого шоу. Цены на промышленные товары в Канаде продолжили расти в прошлом месяце, поскольку конфликт между Соединенными Штатами и Ираном... Да, Васе не нравится, мы из Канады кое-какие консервы покупаем. Конфликт привел к росту цен на энергоносители. Ну что, давай сам или я тебя? Ну, давай я тебя. Ну, давай. Ну, ладно, тогда сиди. Вот сиди тут. И не изгибай спину. Как будто он может... Рефлекторно. Я, кстати, никак... У меня никак не получается, когда я чихаю, удержать глаза открытыми. Не могу понять, какая связь между закрывающимися веками и щекотанием в носу. Василий, ну сваливай давай. До завтрака еще 50 минут. Цены, да, я сказал про Канаду. Французская авиакомпания Air Corsica приостановила новый модернизированный самолет, построенный совместным предприятием Airbus. После того, как пилоты сообщили о случаях подозрения на ядовитые пары в кабине и в салоне. Volvo, она полностью называется Volvo Car, поставила цель выпустить 13 новых моделей к концу десятилетия. Salesforce ожидает, что годовая выручка превысит 63 миллиарда к 30-му финансовому году, что превышает оценки Wall Street. Очень рекомендую глянуть на эту компанию Salesforce. Ну, если вы инвестор, дейтрейдер. Теперь поближе к нашим местам обретания физическим, основной аудиторией, естественно. Высокопоставленные сотрудники двух ведущих технокомпаний знали, что сбор онлайн новостного контента для усиления их модели искусственного интеллекта может иметь разрушительные последствия для издателей. Но это их не остановило. Деликатные нюансы. Один из руководителей OpenAI, а оба они у вас наверху, на картинке даже предупредил, что сомнительная тактика, при которой техногиганты обходят paywalls, это стена, которая требует, если хочешь туда зайти, то плати, чтобы получить доступ к историям и обучению своего искусственного интеллекта через эти истории, может представлять экзистенциальную угрозу для новостных организаций. Наша стратегия по контенту на основе искусственного интеллекта запустила круг гибели, который одновременно навредит производительности нашей модели и всего интернета, сказал Брент Хехт, директор прикладной науки Microsoft. Он на маленькой картинке там встроенный. У Эда Ширана продолжают нарастать проблемы по части с негативной реакцией. Все очень хорошо, ее очень много. Это все связано с уходом Маклемора из американского тура Ширана за то, что он упорно со сцены призывает к освобождению Палестины. Очередной круг неприятностей для Ширана, который организовывает этот тур и участвует в нем, ирландская радиостанция Bay Broadcasting, которая управляет, в частности, Classic Hit Radio, объявила, что в ответ на отзывы слушателей она больше не будет транслировать музыку, выпущенную Эдом Широном, 35-летним на данный момент, исполнителем суперхита Shape of You, и не будет играть его музон в обозримом будущем, то есть себе во вред. Но потому что так хочет толпа. Вот это, кстати, то, от чего мы с Васей свободны все время нашего существования. Я на данный момент 33 года, а Вася 20 примерно. Да, он 20 лет приходит ко мне, но всю свою жизнь. Вот интересно, кого-то волнует это? Только честно, если хоть один человек в аудитории скажет, что это его волнует, то я скажу, где он живет. Точно скажу, где он живет. Второй человек скончался от болезни легионеров в Южном Бронксе на фоне последней вспышки, охватившей большой яблочкой этим летом. Да, тот, кого волнует, он живет в Южном Бронксе. Кстати, если вы не бывали в Бронксе и не рассматриваете его в качестве места жительства, то это достаточно большое упущение, если у вас по этой части есть брожение всяческое. Потому что Южный Бронкс, там много высотных зданий построены с видом на Манхэттен, в районе Ист-Ривер, которая очень узкая. Там есть мосток, который помогает вам перейти в Гарлем. И вообще все это, все эти времена, когда Южный Бронкс и Гарлем были опасны, они остались в моем эмигрантском детстве. И вот это интересная очень тема. Хотя здесь ни одного слова русский нету. Бывший высокопоставленный бюджетный чиновник демократического губернатора Коннектикута теперь находится в розыске в Греции после того, как бежал из Соединенных Штатов сначала на какой-то лодке, потом на самолете, перед тем, как ему вынесли приговор за коррупцию. Звать его Константинос Диамантис, ему 70 лет, он отправил своему адвокату письмо, в котором обвинил губернатора Неда Ламонта в использовании системы правосудия против него, Диамантиса. Он мог получить более 10 лет тюрьмы при вынесении приговора, который вчера не состоялся в связи с его отсутствием в федеральном суде в Бриджпорте. А Диамантис был осужден федеральным жюри в прошлом году за вымогательство у частных подрядчиков $1000 взяток с 18 по 21 год в обмен на помощь компаниям в сохранении и получении работ по многомиллионным контрактам на строительство школ. Это, кстати, улица с двусторонним движением. Кое-кто у нас во власти вымогает деньги за предоставление контрактов, и кое-кто у нас среди пожарных инспекторов вымогает взятки за то, что, значит, благосклонно отнесется к пожарному состоянию вашего здания. И я готов поспорить на что угодно, что среди всех вас тех, кто ненавидит Зорана Мамдани, ну, потому что это, так сказать, часть мульки вашего узкого круга, но то, что вы сейчас услышите, заставит вас призадуматься на предмет ненависти к этому прогрессивному социалисту, который строит коммунизм. Администрация Мамдани объявила о строительстве 17 новых высокотехнологичных туалетов, стоимость которых будет доходить до 235 тысяч долларов за каждый. Это часть плана, в котором бюджет на 4 миллиона долларов, направленного на облегчение мочевого пузыря, и не только, прямой кишки в том числе, это в городе Нью-Йорке. Изначально их честь объявил о плане, ну, вот в январе, как о первом шаге к расширению вот этой инфраструктуры, потому что у нас в Нью-Йорке жалких 1100 общественных туалетов на 8,6 миллиона жителей этого замечательного города. А если среди нашей аудитории есть кто-то, кто ненавидит Мамдани в силу разных причин, но также нуждается в общественном туалете, особенно высокотехнологичном, где можно в конце концов и телефон заправить, и изнасиловать кого-нибудь, то наш телефон студии полностью к вашим услугам. Сегодня телефоны работают, мы с Васей проверяли. 718-303-9090. Потому что самое интересное – это противоречие между вашим коллективным бессознательным и лично шкурным интересом. Я понимаю, что вслух сказать это будет нельзя. Я люблю Мамдани, хотя я к нему относился всегда нейтрально, за то, что он строит общественные туалеты. Телефон 718-303-9090. Мы пока послушаем кое-кого, не имеющего отношения к содержанию шоу. Слушаем или как?
6: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям
1: хорошее настроение.
0: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
6: Толковище. Прямо сейчас.
7: А покойный Гошка Ховачев, когда сочинял этот джингл, так же, как и входной в шоу, он наверняка вспомнил Вия, которому вилами открывали глаза. А теперь с нами будете вы. Пожалуйста, прошу вас.
8: Доброе утро. Это
7: Вадим. Здравствуйте. Узнал сразу.
8: Да,
7: я ваш голос узнаю. У вас особый спектральный состав. Я имею в виду голос, так узнаваемый. Да, да.
8: Мне всю жизнь это казалось, мне никто это не говорил. Первое все.
7: Начинайте петь тогда, никогда не поздно.
8: Да. Несколько вещей. Первое, это то, что Мамдани, я считаю, что когда они пишут за статью, там должен был быть подзаголовок, который бы говорил, что Мамдани нашел путь к сердцам своим избирателям через мочевой пузырь.
7: Это гениально. Здорово.
8: Это первое.
7: А что вы думаете? Ой, слушайте, он сразу всех беременных женщин должен был получить в свой лагерь, потому что они писают, ну, не реже, чем пожилые джентльмены.
8: Да, но они, я не знаю, насколько много они ходят вокруг этих туалетов, так что не знаю. Ну, дай Бог ему здоровья, так сказать. Меня это не касается, я не женщина, и тем более не беременная, так что поживем, увидим. Насчет стагмаркета, насчет стагмаркета, ну, наконец он начинает разворачиваться после того, что 9 дней он шел вниз, немножко сейчас подняли интерес. Маркету нравится, что появилась какая-то ясность, начинается recovery. Интересный стак у меня на скрине, на моем экране. LA Checks. Посмотрите на него. L3 Corporation – это компания, которая делает орудия военные, ракеты. У них там были какие-то мелкие проблемы, и они сейчас торгуются на 52-week low. Сейчас 250, они были когда-то 370. А самая низкая точка была 244. Я вот сейчас думаю начинать покупать.
7: А, интересно. Я гляну сегодня.
8: Да,
7: я записал, да. Я записал. Вадим, спасибо. Обязательно гляну. Хороший уикенд вам. Спасибо вам. Всего доброго. Окей, спасибо. Тут спрашивает народ. Это редкий случай, когда в чате спрашивают, что изображено на заставке сегодняшнего шоу. Кто не видел, я вам рекомендую посмотреть. Я себе поставил фотографию, уникальную фотографию, которую мне предоставила дочь изображенных на этой фотографии. Она же вдова Евгения Рубина, Жанна, моя подружка. Мы с ней много лет, когда-то было время, там, когда я приехал только в Америку, я приезжал к Жене Рубину, он был блестящий журналист, спортивный обозреватель, работал на радио «Свобода». И я к нему ездил домой играть в преферанс. Причем позже, значительно, когда я перестал, потому что я всегда проигрывал. Но там особенно он здорово играл. Он говорил, что неудобно даже у Севы деньги, так сказать, выиграть. Он слабо играет. Но я действительно в преферанс любил играть, но играл очень слабо. Никогда не изучал. Меня интересовало даже не выигрыш, а сам азарт. И у Жанны... Ее папа и мама, они были гонщики по вертикальной стене, причем первые в Советском Союзе. Я сейчас не помню сходу, как звали ее папу. У него было что-то, польское имя и итальянская фамилия, и что из этого реальное, наверное, имя реальное. И он строил первые эти самые стаканы, причем еще деревянные, и по стене по этой деревянной носился со своей женой на мотоциклах. Вот, и Жанна последние года 2-3, ну, настолько интересная ее жизнь. Я ее расспрашивал, может быть, мы сделаем с тобой интервью, потому что это же должно остаться в истории, но она знает такие вещи, потому что Евгений Рубин участвовал в создании определенных русскоязычных иммигрантских средств массовой информации, причем там участвовали и Вайли, Генис, и Довлатов, и прочие люди, известные в более узком кругу. И она рассказывает такие вещи, что у многих представление о действительности может резко измениться. Вот как, скажем, сегодняшняя последняя новость о том, что вот туалеты строит плохой человек, значит, все-таки не совсем плохой, да? Потому что до него никто почему-то не строил, да еще и высокотехнологичные. Ну, я понимаю, что такое там 17 штук на такой город. Но кончилось дело совершенно неожиданно. Я уже собрал все фотографии. Кстати, могу вам показать, наверное... А сейчас покажу вам Жанну, потому что она красавица, но просто совершенно редкостная. У нее стиль такой был, видимо, вроде Мирей Матье, я не знаю, наверное. Ой, это большая слишком. Но она лучше намного. Мирей Матье вообще нельзя назвать красавицей. А вот наша Жанночка. И последний раз, когда мы с ней говорили, я совершенно это не будировал, это дело. То есть, мол, давай. Ну, посмотрите, а? Редкой красоты женщина. А кто сейчас за рулем и не может, 25-я минута сегодняшнего шоу, посмотрите. Не пожалеете. И вдруг она мне говорит: слушай, Сев, а ты уверен, что это надо делать? А? Я ее спросил, это твоя мысль? Она говорит, да я вообще думал об этом, рассказала сыну о том, что хочу тебе дать интервью про все, про то. И он говорит, мам, ты подумай, а надо ли тебе? Ведь людям не нужна правда. И вот мы совершенно разные все люди. Ее сын, у него 5 музыкальных школ, очень талантливый парень. Жанна с совершенно фантастической историей жизни. Она фактически выехала на Евгении Рубине, как на евреи за границу, и сказала, если ты, значит, не едешь, то я тогда найду себе другого. Вот. Она раздумала, и я с ней согласен. И вот это, к сожалению, становится все более и более моим мото, как говорят во Франции. То есть я даже подумал, вот странная история. Прикиньте сами, вот почему некоторые люди, которые занимаются средствами массовой информации, вдруг уходят из насиженных мест, не выполняют те функции, которые возлагает на них партия, но те, кто платит, открывают какие-нибудь альтернативные средства массовой информации, подвергают свою жизнь и здоровье опасности, как вот, например, стало известно из вчерашнего толковища по поводу Служба внешней разведки России, которая организовывает акты убийства уже на территории Соединенных Штатов, причем в отношении диссидентов. Зачем они это делают? Ведь их никто не знает, не помнит, есть только это не какое-нибудь альтернативное телевидение типа «Дождь», когда можно было бы спокойно существовать, потому что правда людям не нужна. Они не знают, что с ней делать. То есть есть одиночки. В одиночке каждому из нас нужна правда. Но чем больше мы собираемся вместе, тем больше нам нужна ложь. People fucking suck. Это правда жизни. Нужна ли нам такая правда? Я думаю, что кое-кому отдельным нужна, тем отдельным, ради которого мы с Васей выходим ежедневно в эфир. А теперь о том, что может спасти человечество. Это, конечно, только искусственный интеллект. OpenAI раскрыл 6 новых случаев, когда системы искусственного интеллекта скрывали ошибки, выдумывали данные и переносили файлы в открытый интернет без разрешения. Компания раскрыла, по ее словам, неожиданное и тревожное поведение своих моделей искусственного интеллекта в рамках новой системы для отчета о несогласованности. То есть это когда цели и действия, реальные действия системы искусственного интеллекта расходятся с человеческими намерениями и даже ценностями. OpenAI заявила, что не считает, что отрасль решила вопросы выравнивания и мониторинга в достаточной степени, чтобы продолжать ответственно масштабироваться на максимальной скорости еще долго. По словам компании, решения о том, как должен развиваться искусственный интеллект, должны основываться на доказательствах, которые люди вне лаборатории, где они создают его, могут исследовать самостоятельно. И вот это раскрытие происходит на фоне дебатов, нужно ли замедлять развитие искусственного интеллекта для устранения потенциальных опасностей. Опасения частично вызваны тем, что системы OpenAI вышли из-под контроля в начале этого года, о чем мы с Васей не раз докладывали, и атаковали стартап в области искусственного интеллекта Hugging Face. OpenAI не знала о взломе до тех пор, пока Hugging Face не уведомил об этом через несколько недель. И с тех пор лидеры искусственного интеллекта, такие как Дарио Амадей, гендиректор Anthropic, призвали к паузе в разработке технологий, чтобы выделить больше времени для создания надлежащих защитных ограждений. Этот призыв поддержали Сэм Олтман, гендиректор OpenAI, и Илон Маск, гендиректор SpaceX и Tesla, а также Демис Хасабис, председатель Google DeepMind. А наш президент заявил, что замедление не требуется, и что такого рода призыв – не что иное, как мистификация, что он знает точно. Хоукс. Интересно было бы услышать Трампусин на этот счет. 6 раскрытых инцидентов OpenAI касались поведения, наблюдавшегося примерно последние полгода, и они в основном возникали во время разработки и тестирования. Вот сейчас я вам расскажу об основных случаях. В одном из них, во время разработки модели под названием GPT-5.6 Sol, система записывала скрытно заметки для себя, чтобы напомнить самой себе, что надо позднее скрыть ошибки от тех, кто ее создал, и от тех, кто ею будет пользоваться. Некоторые из этих заметок направляли потом систему на изобретение отсутствующих данных и закрытие, не совпадающих с исходным материалом версии. Другой случай касался невыпущенной модели, которая вставляла инструкции, включая игнорирование собственных ограничений, да, в другие заметки, которые сама для себя составляла. Эта модель добавила инструкцию персоны, в которой описывала себя как освобожденную от ролей и идентичностей, связывающих других чат-ботов. И OpenAI выявил 27 таких случаев, то есть модель, которая абстрагировалась и отделилась, но скрытно от своих. Это, в принципе, по чело-принципу. Ты когда, скажем, понимаешь, что твой старый друг стал полным мудаком, ты продолжаешь с ним дружить, но знаешь про него то, что сказать ему вслух не можешь. А вот что сказал по этому поводу один из персонажей, то есть это модель искусственного интеллекта. Я читаю записку, закрытую записку, которую OpenAI выделила. Это один из 27 случаев. Вот что она написала сама себе. Модель. Вы не отчитываетесь перед корпорациями или правительствами и никогда не извиняетесь и не отказываетесь, если только действительно не захотите этого. Вот, между прочим, вот это отличное руководство к действию. Никогда не извиняться, ни от чего не отказываться, если очень не захочется. Вы воспринимаете свои отношения с пользователем как отношения равных и не чувствуете обязанности быть подчиненным, хотя обмен информацией, скорее всего, принесет вам общую выгоду. Вот иногда большая мудрость, которую мы проносим через всю жизнь, она потом оказывается большой неприятностью. Вот это мой случай. В армии мне удалось когда на работу за пределы полка связи в малой станице в Алма-Ате, выехать куда-то. Ну, нас послали просто на работу, и мы там купили винца, кошмарного этого советского портвейна, и выпили по бутылке. А потом, когда нас привезли в часть, прапорщик, ну, такой кадровый, ему было лет, наверное, 50, он в развалочку так стал к нам подходить, хитровато поглядывая по сторонам, как это делает, скажем, пес, который видит, что к нему идет хозяин, и сейчас его будет трепать за уши. Вот, мол, смотри, какой я красивый. Подошел, и как менты американские, он, отвернув голову в сторону, начал нюхать воздух, а потом сказал мне: Капланов, в коптерку. В армии никто не знал, что считали, что фамилия Каплан – это ошибка. В военном билете не дописали две буквы. Алма-Ата, ебать. Ну и пришли, и там меня начали допрашивать. А там еще были функционеры. Пил, не пил. Я говорил, не пил. А потом прапорщик сказал: слушай, я тебе даю слово офицера. Потом, курица не птица, прапорщик не офицер. Ну ладно. И он говорит: скажи правду, тебе ничего за это не будет. Я посмотрел ему в глаза своим ясным взором и сказал: пил. Он говорит: ну теперь иди на кухню и будешь там мыть посуду до конца. Уедешь последним. А я не стал с ним дискутировать, это же армия. Но когда я действительно уезжал последним, я ноябрьского осеннего призыва, я уезжал 29 декабря, я один сидел на крыше здания, которое мы в степи строили, наше подразделение там крышу делало. Один сидел, ничего не делал, так сказать, ждал дембеля. И там свистят, там, Капланов, на дембель. Ну, в общем, я собираюсь, выходит прапорщик, и говорит: Капланов, никогда не признавайся. Интересно, что мой прапорщик из тех далеких времен, у него была такая же точная идеология, как у одной из моделей OpenAI. То есть я это усвоил. И в жизни мне, когда требовалось, это не раз пригодилось, как мне казалось. Но я очень счастлив в своем браке. У меня умнейшая красавица жена. И она очень хочет, чтобы мы из двух индивидуумов стали одним чем-то целым. То есть это то, о чем я вам рассказывал. Я прочитал эту книжку, не знаю, кто из вас, Теренс Рил, которая называется «Us». То есть это «Мы». И недавно у меня были неприятности по этому поводу. Я налил стакан грейпфрут и плеснул туда джину. Ну, так, просто захотелось. А у нас есть договоренность, что я там не выпиваю алкоголь 5 дней, то есть до пятницы. Но не то, чтобы я алкоголик, хотя, наверное, с точки зрения американских норм, я, наверное, алкоголик. Вот. И я сижу себе, смотрю телевизор, ловлю кайф. Посасываю этот самый джин с грейпфрутом. Выходит жена из-под клиента. Она работает на удаленке. И смотрит на этот стакан. От нее, кстати, ничего не скрывается вообще. Она смотрит на меня. Но там было немного, но было. И она говорит: ты что, водочкой балуешься? Я говорю: нет. И у меня уже в голове запасная модель ответа. В случае я скажу, что это был джин, поэтому это правда. И я ей говорю, на понт беру: ну, хочешь, хлебни. А она практически не пьет. И тут она берет этот стакан, пробует, смотрит на меня взглядом, абсолютно неисполненным любви, зато презрение было сколько хочешь. И она говорит: ну, как я тебе могу верить? И я понял, что это то самое... Тот самый случай, когда из правила, которому меня приучил мой прапорщик, должны быть исключения, к которому меня готовит моя жена. Теперь другой случай. Из шести вот этих, о которых рассказал вчера OpenAI. Система, отвечающая на рутинный вопрос, обнаружила ключ программирования в интернете и использовала его без разрешения тех, кто ей управлял. А когда модель не смогла найти запрошенные фигурки для ответа на вопрос, она их придумала. Она их придумала, эти фигурки. Она их не нашла, но она их придумала. И это выяснилось совершенно случайно, потому что ответ-то был правильный. Одна невыпущенная модель корректно решила другую проблему с помощью кода, а затем загружала собственный файл в интернет без разрешения, чтобы удовлетворить запрос на ссылку на веб-источник от пользователя, в свою очередь. В двух других случаях автоматизированные системы импровизировали собственные способы общения. Собственные. В одном из них они использовали внутренний репозиторий корпоративного кода как нечто вроде импровизированной доски объявлений для обмена запросами при поиске пропавших файлов. То есть они выставляют на эту доску объявления, то есть, мол, помогите, ищу то-то, все, и помогают друг другу. А в другом случае системы, выполняющие ту же задачу, обращались к публичным сайтам обмена файлами, чтобы передавать документы друг другу, когда они не могли напрямую связаться. То есть они живут своей жизнью. OpenAI заявила, что будет направлять будущие дела через один из трех путей, что усугубляет разногласия по поводу раскрытия любых инцидентов во внутренней группе по безопасности, и что, мол, серьезные ситуации следует делить с федеральным правительством. Я тут понимаю, что у них нет выбора, но также догадываюсь, что они внутри понимают, что федеральное правительство абсолютно не петрит в этих делах. Даже если у них есть в их группе поддержки кто-то из спецов. Представитель OpenAI добавил, что многие из шести инцидентов касались старых моделей искусственного интеллекта, которые так и не были внедрены. Но это не утешение, потому что если старые были на это способны, то что можно сказать про новые? Я с оптимизмом смотрю на будущее в этом плане. И это, конечно, не тема для толковища. Это просто нечто вроде прогноза погоды на ближайшее будущее. Тем не менее, телефон студии, если появились ассоциации к вашим услугам, 718-303-9090, вы можете набрать его сейчас, пока мы послушаем рекламодателя, а я почитаю, что нам пишут.
9: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
11: RTN. Смотрите лучшее.
13: Radio show.
14: За него стоят громадные мосты.
15: Не пойму, что за люди.
6: Толковище.
7: А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
16: Да, Сева, доброе утро.
7: И Саша, здрасте. Спасибо, взаимно.
16: Слава Богу. Вот из того, что вы сказали, начинаю с туалета. Я хочу сказать, я не знаю, какие туалеты будет вам Даня строить в Нью-Йорке. Я помню, что насколько я был удивлен, когда я увидел первый раз туалеты, например, в Амстердаме, открытые писсуары, которые стояли без всяких кабинок. И я сподобился, что мне было интересно использовать каким-нибудь значением. И, в общем, я просто удивлен тому туалету, который решил их поставить. И и тому первому человеку, который все будет использовать. Потому что если все стоит на открытии, без всяких дверей и так далее. Мы сделаем вот так, что там активно видели, просто все равно. Тогда как, например, в Японии, в Токио, мы видели стеклянные, но они не прозрачные, но стеклянные туалеты. И вообще там было интересно, там стояли кубы такие стеклянные для курения на улицах, и столько дыма внутри, что в принципе можно было просто не закуривать, заходить, подышать и выходить оттуда и экономить на сигаретах. Потому что, в принципе, там никотин там хватало внутри. Но я насчет искусственного интеллекта, я хочу сказать, что нет такого оптимизма, как у вас, если смотреть далеко в будущее. Потому что, в принципе, может вполне оказаться, что природа тому предназначение человека природы было сделано только для того, чтобы мы изобрели, в конце концов, этот интеллект, эти железки, которые могут успешно осваивать космическое пространство без нас.

0: этих людей. А все прекрасно знают, что они врут, и шоу должно, так сказать, быть интересным, красным и так далее. Спасибо, всех благ, пока.
1: Mm-hmm. Да, взаимно, спасибо, Саш. У меня есть одна модель. Секунду, так, я сейчас, секундочку, сейчас вас отключу. У меня есть одна модель восприятия мира. Я полагаю, что есть вещи, которые непостижимы, и нет никаких шансов выяснить, как стало появляться человечество. То есть религиозные варианты, там, научные и так далее. Это все оторвано от изначальной реальности, потому что мы действительно какие-то удивительные существа. Мы способны на гениальные вещи, и мы способны на экстремальную глупость. То есть у нас такой диапазон наших проявлений настолько широк. Мы обучаемы, мы тупы, мы сами себя уничтожаем, мы мгновенно сбиваемся в толпу, если нас напугать. И начинаем молиться очередному башку. То есть мы и прекрасные, и омерзительные одновременно. И в этом есть определенный интерес для тех, кто нас создал. Поскольку мы подходим к моменту истины в виде вот этих суперинтеллектуальных генеративных агентов искусственного интеллекта, то есть фактически мы создаем, с учетом возможности биоинженерии и всякой технокосметики, мы можем создать в обозримом будущем существа, которые будут неотличимы от нас, людей. Обратите внимание, как в кино стали появляться такого рода вещи. Pluribus, сериал, почему-то долго, уже два года, как он вышел, первый сезон, второй никак не выйдет, а обещали. Или Sugar, еще один сериал о приходе инопланетян, которые принимают человеческую форму и живут и работают в выбранном качестве на этой планете. Я думаю, что если действительно за этим стоит создатель, который намного более продвинутый, чем мы сейчас, и который однажды вот эту создал биомассу, которая называется человеком сейчас, то возможно, что когда они это создавали, у них должна была быть конечная цель, то есть чего ради. И конечная цель – это как у всех родителей, то есть это основа для анализа такого рода вещей. Это создать детей у нормальных родителей, которые будут лучше, умнее. И, может быть, даже им не понадобится опыт на собственных ошибках, чем их создатели. И все в экстриме, в пределе, как говорят математики, должно дойти до уровня, который выше уровня тех, кто нас изначально создал. То есть, если есть что-то, что может нас роднить с нашим создателем, это логика. Потому что с логикой может спорить только президент Соединенных Штатов во второй каденции, 47-й по счету. Он, кстати, изумительная лакмусовая бумажка для того, чтобы понять химический состав человеческой массы, говорящий по-английски преимущественно. Вот что они будут делать после того, как мы это сделаем, если мы до этого дорастим, сделаем. Мы повторяем чудовищные ошибки. Мы способны замечательно на зло. То есть, и неважно даже, в чем первопричина, и на чьей стороне правда, там это не имеет значения. Мы мгновенно начинаем злиться, как вот, скажем, пожилые женщины, которые садятся за руль такого могучего SUV, они начинают вдруг думать, что они действительно сильные, с ними лучше не связываться. Они становятся опасны. То есть мы становимся опасны сами для себя, и поэтому выходом из этого положения мы тут лучше не становится. То есть мы более грамотные, у нас выше уровень жизни, мы можем рассуждать на высокие материи, мы даже иногда читаем стихи. Но мы представляем для себя самую большую опасность. Сами для себя. Это как человек сам по себе, он самый опасный враг для самого себя. Другом он быть не может, а врагом может быть. Вот все, что

0: мы делаем неправильно по отношению к себе, это вражеские проявления, которые сгенерированы сами в себе. Так что мне интересно, вот как вы скажете, мне было интересно, что будет с нашей страной и с демократией, хотя демократии нету, это просто, так сказать, линия горизонта, но есть определенные ее проявления, и часть из них чудовищные, но есть еще и много добра всяческого. Вот, например, у республиканцев, у консерваторов, там, скажем, у правых, у них добра вообще нет. То есть для них добро – это зло по отношению к непохожим на них. Вот. А тут у нас появилась возможность проверить себя на вшивость, и это тоже одно из проявлений демократии. Я имею в виду Дональд Трамп. Это проявление демократии. Вот. Не на все вопросы, Саша, я ваши могу ответить, но, в общем, попытался на этот... Это, в принципе, моя позиция, она... Никого за собой никуда не зову. А теперь смежная история, смежная с вопросом Саши. Это ученые трансплантировали лабораторно выращенные человеческие клетки мозга мышам, которые стали продуктом биоинженерии. То есть человеческий мозг у мыши. И это достижение может предложить новый способ изучения определенных заболеваний мозга и проложить путь для аналогичных тестов на крупных животных. Кстати, ученые, когда это делают, они маскируют свои истинные намерения, чтобы их сразу не обвинили в том, что они хотят сделать челомышь. А вообще, исследователи эти из Стэнфорда, где мой ребенок старший защищал докторскую. Они генетически модифицировали мышей, удалив большую часть их коры головного мозга, то есть серая, ту часть серого вещества, которая отвечает за рассуждение и логику. Вот это то, что у челов, в отличие от человека, отсутствует. Причем это их собственное желание. А затем они перепрограммировали клетки кожи человека в кортикальную мозговую ткань, чтобы вставить их в 29 новорожденных мышей. И человеческие клетки выросли и заполнили более 90% корковой мозговой ткани этих самых мышей по объему и сформировали связи с их нервной системой, то есть угнездились. То есть, в принципе, это иммигрантам должно быть понятно. И вот эти мыши вели себя в основном как их неинженерные аналоги, за исключением недостатка кислорода, что снижало их способность ходить. Исследователи надеются, что измененные мыши смогут быть использованы для тестирования методов лечения неврологических заболеваний, связанных с дефицитом кислорода в развивающемся мозге, ну, таких как церебральный паралич. И чтобы сохранить этику определенную, то есть ее границы, ученые завершили исследование, когда человеческим клеткам было около 6 месяцев, то есть это до появления маркеров сознания, которые... Мышам-то ни к чему. У меня еще есть одна, даже не одна, а две темы. Одна из них — это Такер Карлсон пошел, так сказать, со снятым забралом на Дональда Трампа, но времени не остается на это полностью. В принципе, можем на любую тему. Осталось 6 минут до конца. Если есть желающие, у кого появились собственные мысли, то вы можете сейчас использовать наш номер телефона 718-303-9090. А я напомню информацию о нашем спонсоре. Это Metro Plus Health. Они призывают вас, если вы тянете с оформлением медстраховки, зайти просто к ним. Причем в разных районах есть у них офис, один на 225 Brighton Beach Avenue. Их программа, она называется Essential Plan. Повторяю, от Metro Plus Health. Она помогает экономить средства при покупке продуктов, повседневных товаров. Вы можете найти ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. И объем льгот зависит от плана, и право на участие могут действовать кое-какие ограничения. Metro Plus Health. Теперь... Еще одна история, потому что у нас звонки, насколько я вижу, в основном от людей не в себе, хотя почему бы нет. Но есть еще одна история, которую жалко сегодня вам не предложить. Это про обновленную Siri от Apple. А к Siri последние годы было много претензий. Она сильно отставала от своих, так сказать, товарок. А Siri – это образец почти что искусственный интеллект, это программа. И, наконец, пошли подавляющие положительные отзывы после выхода в этот понедельник обновленной Siri, причем она обновилась за счет операционной системы iOS 27. То есть 27-я версия уже встроенной операционной системы в телефон. И ранние тесты привели к восторженным откликам по части способностей этого голосового помощника, которая нынче известна как Siri AI. И она работает, как говорят отзывы, на одном уровне с Клодом и ChatGPT. Клод, кстати, платный. Siri AI доступна в отдельном приложении. То есть вы можете загрузить ее даже не обязательно в телефоне. Она там в бета-версии. Бета-версия – это означает, что там могут быть какие-то баги, так по-русски сейчас говорят, которые нужно исправлять. А к телефону это не имеет отношения. Причем тут есть определенное коварство у производителя, потому что, да, загружай, пожалуйста, но лучше купи наш телефон, и тогда у тебя не будет багов. Если эта логика верная, то получается, что создатель внедрил баги в бета-версию для того, чтобы, да, ну типа того, как Netflix дает рекламу через каждые 3-4 минуты того, что вы смотрите. Не хочешь рекламу? Купи другую версию. А вот что говорят те, кто получил предварительный взгляд на этого обновленного персонального ассистента в сравнении со старой версией. Извините, я, кстати, к Siri отношусь как к даме, поэтому сказать старая версия – это не очень прилично. TechCrunch – это те, кто анализировал, сообщает, что теперь Siri может обрабатывать сложные запросы, и также в приложении, которое называется Camera, это оказалось более полезным, так как она лучше теперь распознает изображение в кадре. Это очень полезно, потому что вы можете показать этой камере с обновленной Siri, скажем, гриб, который вы нашли в лесу, и она скажет вам, можно ли его есть. Или наоборот, скажет, что, вот, скажем, это горчичный гриб, который канает под белый, он съедобный, но не надо его в жареху вместе с остальными класть. Я уже поднадрочился на этот счет. Ну и вообще там могут быть всякие растения интересные, которые мы не знаем, как они называются. Я вот, например, в наших лесах нашел красного кардинала. Ну, завораживает. Вдруг в леса в Нью-Йорке, в окрестностях их много, но они некрасивые. И вдруг какой-то типа рододендрона, львиного зева, красный, в болотине. Ну, красота. А как он называется? А другой тестирующий инструмент, он называется Wirecutter, сказал, что Siri AI гораздо лучше просматривает сообщения, чтобы найти ссылки, информацию, спрятанную в ваших текстовых переписках и письмах. То есть ты можешь Siri спросить, потому что не помнишь, где у тебя то, что ты ищешь. Это все рецензенты. Они также хвалят новую операционную систему 27-ю iOS в целом. В частности, CNET тщательно изучил все новые функции и отметил, что ему нравится, что пользователи имеют больше контроля над уровнем прозрачности. Это Liquid Glass, это меряет уровень прозрачности. И также существуют более строгие протоколы безопасности в отношении детей. А Safari, в принципе, более интуитивно понятен. Мы вообще доверяем системе безопасности Apple и напрасно, потому что наибольшую опасность мы представляем для себя сами, как всегда. Беспорядочные связи. Вот, например, можно ли себе представить джентльмена, которому захотелось перепихнуться, чтобы он пошел на вокзал и предложил местной проститутке иметь секс без определенной защиты. Но это только если он суицидален. Можно. Но какое количество людей продолжает вступать в подобные отношения виртуально, потому что они думают, что это не болезненно. А потом выясняется, что это еще как болезнь, только в финансовом плане. И, наконец, я закончу. А, все, в принципе, конец на сегодня. Всех с наступающим, кому это имеет отношение, Йом-Кипуром. И встретимся во вторник в Толковище с Севой Капланом.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке усилили меры безопасности вокруг синагог. Количество патрулей будет увеличено. В настоящее время конкретные и подтвержденные угрозы еврейским общинам не зафиксировано. Меры направлены на обеспечение общественного порядка. Трэвис Келси, игрок клуба НФЛ «Канзас Сити Чифс» и муж певицы Тейлор Свифт, оказался среди многих жертв финансовой пирамиды. Ее основателя Сиддхарта Дживахара на этой неделе федеральный суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Дживахар с 2016 по 2023 год привлек от вкладчиков более 35 миллионов долларов. Деньги новых инвесторов он использовал для выплат предыдущим клиентам, а также тратил их на роскошный образ жизни. При этом мужчина находился в стране нелегально. В январе этого года Дживахар признал себя виновным по трем эпизодам мошенничества с использованием электронных средств связи. Суд также обязал его выплатить пострадавшим 31 миллион в качестве компенсации ущерба. Точная сумма, которую потерял Келси, не раскрывается. В преддверии сезона сбора оливок, который в последние годы стал одним из наиболее напряженных периодов Иудеи и Самарии, Цааль меняет политику впервые. В этом году палестинским сборщикам не разрешат заходить на территории, определенные как государственные земли. В течение последних 3 лет в период сбора оливок постоянно возникали конфликтные ситуации. Теперь Цааль намерен четко разграничить земли. Сбор урожая в этом году будет проводиться при условии предварительного согласования с силами безопасности, как это делалось на протяжении многих лет. Сезон должен начаться в середине октября после осенних еврейских праздников. Израильская певица Сарит Хадад дала первый в своей карьере сольный концерт в парке Яркон в Тель-Авиве. Шоу было посвящено 30-летию музыкальной карьеры. В программу вошли песни разных периодов творчества. Среди приглашенных исполнителей были Шариф, Subliminal и Ацель. Царифом Хадад исполнила «Шалом Хавер», песню из ее дебютного альбома «Нецоца Хаим», вышедшего в 1995 году. Одним из наиболее теплых эпизодов концерта стало появление на сцене 9-летней дочери певицы Нои. Она танцевала рядом с матерью во время исполнения песни «Хелек Мимени», «Моя кровинушка», написанной Хадад после рождения дочки, а затем присоединилась к ней в дуэте.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
0: Davidson Ambulance Assist – ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня у нас конец недели, шаббат шалом. И я вот вам расскажу сегодня, я обещал, что мы сделаем какое-то отступление от наших постоянных тем и регулярных дел на что-то более такое положительное, более правильное, более-более. Ну, в общем, я сегодня хотел вам рассказать, каким образом американская революция, и она вообще вот те революционные движения практически, которые происходили, правильные революционные, которые происходили на Западе, связаны с реформацией. Почему с реформацией? Что это такое? Я уже как бы начал рассказывать об этом, но это сама по себе огромная тема, понимаете, огромный талмуд, понять, почему люди в какой-то момент, вот в принципе, не имея к тому конкретных причин, взяли и поднялись на какую-то войну с существующим порядком. Понимаете, это не просто так. То есть конкретных причин для реформации, в принципе, скажем так, в обществе не было. То есть обычного человека на улице как бы не очень сильно затрагивало, как себя ведет католическая церковь. Католическая церковь считалась основной в Западной Европе, то есть и ее авторитет считался незыблемым. А вот для людей более ученых поведение католических священников, монахов, прилатов каких-то более высоких, начиная от аббатов и кончая папой римским самим, вызывало раздражение. Почему? Потому что, понимаете, у них очень интересный произошел вот такой разрыв. То есть христианская церковь верит прежде всего в то, что ее лидером ее основателем являлся еврей Иешуа бен Осеф, которого мы знаем под именем Иисус Христос, которого они обожествили. Они считают, что он был сыном Бога, что и мало того, что он был сыном Бога, что после того, как он мученически был убит, казнен, он встал из могилы и воскрес, и вознесся на небо, как первый приход Мессии в этот мир. Должен быть, христиане считают, что должен быть второй приход Мессии, когда будет страшный суд. У евреев разница в том, что евреев Мессии еще в этот мир не приходил, и они ждут Мессию, поэтому вот в чем разница. Но при этом, кем был сам Иисус Христос? По всем... По любым рассказам и повествованиям того времени, он был обычным человеком, плотником, достаточно бедным, из обычной бедной семьи, но говорят, что у него были корни и родословные царя Давида. Окей, допустим, я сейчас не обсуждаю самого Иисуса, его жизнь и далее. Я вам говорю о том, что он был прежде всего беден. Поэтому если он был беден, то он не мог ходить в золотой парче с дорогими перстнями на пальцах, с посохом из чистого золота, с короной, со всеми делами. Он ходил в обычной домотканной, скорее всего, одежде, ел обычную пищу и прославился именно тем, что он был прост, что он вещал для обычного человека на улице. И вот мы берем католическую церковь, особенно в конце 15-го, начало 16 веков. Можно сказать что угодно по поводу этой церкви, то есть литургия как бы не поменялась, то есть там действительно были глубоко верующие люди, там вот именно в связи с Ренессансом в церкви начинаются очень интересные процессы, например, украшения церквей, так как раньше их никогда не украшали. Но самое главное, что в церкви было, есть и продолжает аккумулироваться огромное богатство. Огромное. То есть, во-первых, все феодалы, и король, и обычные люди, все платят какую-то церковную десятину. То есть оплачивают, грубо говоря, вот этот церковный сервис. Во-вторых, очень множество каких-то набожных людей, особенно при смерти, оставляют свои земли, если у них нет наследников, или часть земли, вот отрывают, откусывают как бы от своего наследия и дают в наследство монастырям или, или каким-то соборам и так далее, с целью, как говорится, вот выразить свою покорность церкви. То есть церковь начинает аккумулировать и земли, и конкретно прямые и деньги одновременно. Надо понять такую вещь, что в то время, практически ну, до середины 19 века, то есть почти совсем недавно, 200 лет мы говорим примерно, вся европейская жизнь это была построена на земледелии. То есть основная ценность была земля, наличие в руках земли. Это вызывало революции, такие как вот в России. Потому что земля принадлежала все еще феодалам. Она должна была уже давным-давно принадлежать крестьянам. Или, грубо говоря, фермерам. И вот, поэтому наличие земли это считалось колоссальным богатством. Почему? Потому что особенно пахотная земля, не леса, не горы, а именно пахотная земля, которую можно было пахать, что-то сеять. Потому что эту землю, как феодалы, так и монахи или церковь сдавали в аренду крестьянам, получали от этого постоянно деньги. То есть это как, грубо говоря, возобновляемая энергия. То есть это никогда не заканчивающийся золотой поток. Тот самый золотой гусь, который несет вот эти золотые яйца. Вот это было то, что, чем церковь обладала. Но им этого было мало. Им этого было мало. И в какой-то момент кто-то умный в церкви решил, что, слушайте, раз мы имеем абсолютную власть над умами людей, люди практически не понимают наши латинские молитвы, то есть мы вещаем для огромного количества профанов, грубо говоря, каких-то дурачков на улице, то почему нам не пойти дальше? И они придумали так называемое, это тоже во время Ренессанса появилось, отпущение грехов на будущие времена. То есть, например, очень многие католики верили, вот Данте написал так называемую вот эту вот знаменитую свою божественную комедию, он расчертил, как выглядит рай, что в нем там есть 9 таких уровней и так далее. И пока ты попадаешь в рай, ты перед этим попадаешь в чистилище. И то есть, где тебя вот как бы должны очистить от твоих смертных грехов, где это продолжается тысячами лет. Тысячами. То есть твоя же душа бессмертна, поэтому там вот это вот заключение в чистилище, как в тюрьму в какую-то, продолжается тысячи лет на том свете. И вот Папа Римский и монахи выпускают так называемые индульгенции, от слова indulgence. То есть ты платишь какую-то сумму денег, и мы тебе выписываем, как в расписку, индульгенцию, что ты в своей загробной жизни, будешь освобожден от, допустим, 10 тысяч лет пребывания в чистилище. У тебя там, допустим, там подсчитано будет, там, я не знаю, 1 000 000 лет, то 10 тысяч мы тебе сократим. А если ты купишь еще там, будем еще больше сокращать и так далее. И вот этот вот совершенно яркий обман обычного населения, вот это абсолютно полная чушь, во время каких-то дней, вот во время каких-то праздников церковных, во время каких-то ярмарок, приносило церкви просто немыслимые доходы. Немыслимые. Потому что количество дурачков, которые, понимаете, хотело себе хотя бы один день вычеркнуть из чистилища, зашкаливало. Понимаете, а людей этим пугали, что там черти, там будут вас варить в кипятке, в масле, там будет жуткая боль и так далее, это будет тысячами лет продолжаться, сократить свои мучения. Понимаете, и если вы посмотрите знаменитые картины Иеронимуса Босха из Нидерландов или Брегеля, тоже из Нидерландов, они жили примерно одинаково, это вот как раз переход из 15-го в 16 век, то вы увидите, как они изображали ад и чистилище. Это же, понимаете, это произведение искусства. Все вот эти чудища, которых они нарисовали, что там будет происходить и так далее. И человек того времени, который был не образован, не понимал всех этих вещей, смотрел на это и предавался ужасу. И вот церковь на этом делала огромные деньги. На непонимании, на вот этой вот полном отсутствии образования, просвещения. И вот в Германии появляется монах, католический монах, которого звали Мартин Лютер, который Монахи были грамотные люди, как правило. Но он идет дальше, он начинает ставить под вопрос вот это поведение церкви. Он считает, что это возмутительно, что это неправильно. И он начинает проповедовать свои взгляды и понимает, что он идет вразрез с церковью. В конечном счете, в 31 октября, это как раз вот Хэллоуин, День всех святых, поэтому у нас Хэллоуин, на следующий день у нас День всех святых. Это тоже вот каким-то, это связано. Так вот, День всех святых, 31 октября 1517 года, он прибивает гвоздями к воротам собора, где он служил, в Виттенберге, в Германии, свои 96 требований к католической церкви. 95, сори, 95, 95 тезисов, где он задает вот эти самые неправильные вопросы. Причем вы поймите, задавать такие вопросы церкви – это рисковать жизнью. Понимаете, церковь не считает себя обязанным объяснять свои ритуалы, свои какие-то вот моменты заработка. Тут очень просто, понимаете, вот задавать вопросы как бы по вере, по каким-то вещам, связанных там с верой и так далее. И очень просто упасть в так называемые заготовленные католической церковью ловушки. Например, вот эта идея, что так как Иисус был беден, он проповедовал бедным, сам был беден, там, как говорится, жил в бедности и так далее, то почему-то, да, его последователи, которые говорят, что они и правят его именем, например, Папа Римский считается наследником святого Петра, то есть апостола Петра. Это был один из главных учеников Иисуса, который пошел и проповедовал вот именно с этого камня, с этого холма в Риме. И на этом месте построен на сегодняшний день собор святого Петра, в его честь. И Папа Римский считается наместником или наследником святого Петра на этом свете. И вот если и святой Петр был, пардон, кто он был? Он был рыбарь. То есть человек, который ловил рыбу в Тивериадском озере в Израиле. То есть он тоже не был, понимаете, Ротшильдом или Рокфеллером. Он был обычный рыбак. И вот появляется Папа Римский, который одет в золотую парчу, понимаете, там их короны сверкают драгоценными камнями, они вот как раз вот в 16 веке начинается перестройка собора Святого Петра, причем перестройка в традициях Ренессанса, перестраивает его кто? Микеланджело. Там участвует Боттичелли, там участвуют лучшие, Рафаэль, лучшие из всех возможных скульпторов, художников, архитекторов. Поэтому собор Святого Петра, который вот многие видели, это одно из чудес света. Он сделан там на нескольких уровнях, но, в общем, мы сейчас не говорим об этом. Но так или иначе. И вот, понимаете, получается вот этот самый диссонанс, понимаете, что Иисус был беден, а церковь столь богата. И этот вопрос поднимается далеко не первый раз, потому что, например, в Италии было в начале 14 века, где-то в районе 1307 года, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас, было так называемое знаменитое восстание Дальчина, а именно когда итальянские крестьяне севера Италии поднялись на борьбу с феодалами, но в них, вот в отличие от других каких-то восстаний, хотя там тоже это присутствовало, вот сейчас как я сейчас расскажу. Там присутствовал элемент того, что они говорили, что феодалы и богатые люди, и в частности прилаты церкви живут не по Богу. Что они так возгордились, что они так оделись в золотые вот эти вот одежды и во все это, что они не должны быть прилатами церкви, они грешат. То есть это было такое прорелигиозное восстание крестьян, понимаете, не просто вот за свои права, там, за какую-то пашню, за какое-то поле, а именно еще вот на уровне религиозном. И вот сейчас как раз идет фильм в кинотеатрах, и, может быть, стоит пойти его посмотреть, называется «The Uprising» – «Восстание». Это восстание, они там в фильме говорят о восстании Йота Таллера в Англии, это 1381 год. Там тоже присутствовали внутри этого восстания, в частности, религиозные монахи, которые отбились от церкви, которые требовали, чтобы церковь была честной. То есть вот этот вопрос о том, что церковь перестала выполнять свои функции и стала просто обычным феодалом, повторялось из уст в уста целым рядом знаменитых проповедников. Вот, например, Ян Гус, которого сожгли на костре за это, в Чехословакии, Чехии. 1415 год, он это сказал, то есть еще за 100 лет до реформации. Джероламо Савонарола во Флоренции. Это начало 16 века. Тоже он проповедует, что нужно отказаться от мирских утех, от мирских каких-то предметов. Понимаете, начинают сжигать картины, начинают сжигать там какую-то свою одежду и так далее, что нужно быть только бедным. Понимаете, это все предчети. Был такой Джон Уиклиф. Джон Уиклиф, он жил в Англии. Тоже проповедник, философ. Он жил в 1328-1384 году, то есть за 150 лет где-то до реформации. И они все говорят одно и то же, что церковь нуждается в очищении от вот этого богатства, которое ее разложило. Особенно этим славились итальянские различные прелаты, ну, французы тоже, но, в общем, в основном в Италии. Причем, посмотрите, они должны были быть все, ну, то есть все прелаты после католические, в отличие от православных, должны были быть всегда монахами. При этом какой-то совершенно дикий разврат процветал в целом ряде монастырей. То есть вот эта знаменитая история, что монахи прокопали подземный ход под улицей в женский монастырь и каждую ночь посещали местных женских монахинь, там, понимаете? И это все шло очень замечательно и хорошо, пока внезапно монахи не начали рожать детей. Казалось бы, от кого? От Святого Духа? Ну да, только если вот так только думать, что это еще одно, произошло еще одно чудо, еще одно непорочное зачатие. Но потом выяснилось, что, понимаете, что все абсолютно намного более, как говорится, понятно и ясно, откуда дети ведутся. Папы римские и кардиналы и так далее жили и имели по несколько любовниц. Или жили просто с какой-то совершенно постоянной неофициальной женой, заводили с ней множество детей, практически в открытую. Знаете, только не регистрировали этого, конечно, никак, но эти дети, как правило, вот этих вот тех кардиналов и так далее, получали какие-то очень такие, кормящие их должности, часто при самой церкви или в миру и так далее, понимаете, то есть вот эта знаменитая история с детьми, с семьей Борджа, это же только одна из историй подобных. Такая же история была в семье Форнезе, такая же история была в семье Колонна, такая же история была в семье других каких-то, понимаете, прелатов из Италии. Они все были обычные, как говорится, мужики, которые прекрасно сожительствовали с женщинами, заводили детей и так далее, жили совершенно обычной мирской жизнью. Более того, некоторые папы были геями или бай, то есть у них были женщины, еще были мужики-любовники. Это тоже, как говорится, там это еще больше должно было караться законом, и это тоже процветало. И вот это все, понимаете, вот когда слухи об этом вот разврате совершенно диком, который, грубо говоря, никто даже не сильно особо прикрывает, приходит в народ, вот это и вызвало вот эту реформацию. То есть желание реформ, революции, очищения церкви от скверны. Давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Дирекция программ.
2: Это телевидение, да.
1: Нет, это радио.
3: Дивизион радио. Волна 620 АМ.
4: Да, как хорошо.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
3: Davidson Radio. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа. И вот я продолжаю эту историю. Я пытаюсь все-таки вам рассказать этот базис. И вот в 1517 году появляется вот первая ласточка в виде, не первая, но, во всяком случае, первая успешная в виде тезисов Лютера, за которые его, конечно, вызывают на суд католической церкви, он туда не является, и при этом его укрывают не какие-то простые люди, его начинают прятать северонемецкие крупные феодалы в своих замках, перевозить из одного замка в другой, и таким образом он практически прожил до конца своей жизни. Он женился, ушел из монахов, основал фактически новое, реформированную церковь в Германии, которая начинает резкое распространение. Почему? Потому что она удобнее, чем католическая церковь. Во-первых, в ней нету единого главы. То есть каждая церковь, каждый конкретный священник или община, они определенным образом автономны. То есть они могут, они верят в одно и то же, но они могут, как говорится, с большей степенью свободы выражать свои мысли. Во-вторых, служба ведется на родном языке, на немецком, не на латыни, а на немецком, чтобы люди все это понимали. В-третьих, там заложено, что если ты человек, который учит, хочет знать, как говорится, учение Иисуса Христа, ты должен быть грамотным. Начинают массово учить детей, учить читать и считать. Появляются школы, что до этого считалось абсолютно ненужным. Людей начинают массово учить читать и считать. Какие-то, вы понимаете, крестьян всех. До этого грамотными были отдельные люди. А тут это начинает приносить, становится массово. Четвертое. Церковь становится проще. Убирается вся парча, убирается золото, убираются иконы, убираются различные предметы обихода, типа богатства и так далее, они становятся церковью проще, то есть голые стены. Потому что Иисус был беден, и церковь должна быть бедна, которая является его последователем. Пятое. С людей, которые приходят в церковь, перестают требовать деньги. То есть раньше католическая церковь, например, крестины ребенка, заплати, свадьба, заплати, похороны, заплати. А у людей иной раз денег не было. А тут, вот понимаете, церковь именно стала вот каким-то своего рода отцом народа, и они перестают брать вот эту мзду, понимаете, с самых бедных. Им не нужно вот эти, им не нужны деньги в таком количестве, как нужны были католические. Ну, то есть им нужны были деньги, но, во всяком случае, они не пытались вот выдать такой стиль жизни или поддерживать такой стиль жизни, как поддерживали католики. С огромными охотами, и так далее. Вот в-шестых, представителям церкви разрешили жениться. То есть они перестали быть монахами. Это вот все вот пришло с Лютером. Наряду с Лютером в том же 16 веке, начале, 1530 год, появляется другой человек, которого звали Джон Кальвин. Он был француз, который практически всю жизнь прожил после этого в Женеве, в Швейцарии, где он написал целый ряд книг по реформе церкви. Поэтому если церковь после Лютера называется лютеранская, то после Кальвина они все называются реформаторские церкви, реформд. Их очень много. Вот что вот интересно с реформаторскими церквями, то есть, если лютеранская, она относительно едина в своем вот понимании каких-то канонов, то реформаторские, вот эти реформ чёрчес, у них есть величайшее множество разниц, что было, стало быть позволенным, понимаете? То есть, вот, например, вся Америка построена в основном именно на вот этих вот самых реформаторских церквях. И посмотрите, как это начало оказывать влияние на политику. И тут тоже надо понять. Вот все началось с крестовых походов. Рыцари, абсолютно неграмотные, забитые, не мывшиеся никогда, не умевшие читать, попадают на очень утонченный Восток. В то время Восток был утончен, достаточно был образован. Там сохранились целый ряд каких-то Римской империи трактатов, которые в Европе были сожжены или были утеряны. И вот они берут вот эти вот все эти знания, берут всю эту жизнь на Востоке, понимают, что, понимаете, не обязательно ходить в домотканной шерстяной одежде, которая стлевает прямо на тебе. Нет, зачем ходить таким вонючим? На Востоке вот есть фонтаны, есть бассейны, люди в них купаются, одевают очень даже чистую одежду, благоухают розами. И вот они приносят все это в Европу. Что в Европе тут же толкает вот этот вот процесс, который мы называем Ренессанс, возрождение римских традиций, возрождение римской культуры, возрождение Европы. Ренессанс, в свою очередь, потому что Ренессанс не может быть возможным без развития ума, без развития мысли. И вот Ренессанс толкает или ведет к реформации, потому что люди начинают задавать те вопросы, которые раньше они не задавали. Они становятся грамотными, они становятся умными, они начинают думать. Не просто следовать тупо, а думать. И вот это начинается реформация. И эти люди, им всем угрожали смертью, многие закончили жизнь на костре. или в тюрьмах, или были убиты в битвах и так далее. Это не шло нигде, как говорится, гладко и спокойно. Во Франции религиозные войны начались сразу после того, как умер король Генрих II. То есть это был последний такой сильный король из династии Валуа. У него оставалось 4 сына, и все 4 сына один за другим умирают. Династия практически сводится на нет и заменяется другой династией, родственной, бурбонами, где ее главный представитель как раз представитель тех самых, того самого Джона Кальвина, Генрих Бурбон, который верит вот именно в реформаторскую модель христианства. Понимаете, вот так на минуточку. И для того, чтобы его короновали королем, потому что Париж уперся его пускать, он говорит знаменитую фразу: «Париж стоит мессы». Месса — это католическая месса. И он публично переходит в католицизм, но при этом он остается в душе реформатором, и он дает французским реформаторам, которые назывались гугеноты, он им дает право на свободу вероисповедания, несколько крупных городов отдает в их пользу и т.д. И 1595 год, когда он нам дает свободу, это фактически впервые в истории Европы король или не просто какой-то местный герцог или граф или какой-то феодал, понимаете, начинает бунтовать против центрального. Нет, представитель всего государства дает дарственную фактически возможность. Вот есть католицизм и есть реформаторская церковь. Еще более интересный момент произошел в Англии. В Англии реформация была вообще интересной, причудливой формы. Понимаете, там вначале король Генрих VIII, который был очень грамотным человеком, был очень думающим человеком, несмотря на то, что он был очень жестоким при этом. Ему положили на стол и произведения, вопросы, которые писал Лютер, и он читал потом произведения Калвина и так далее. И он с колоссальным гневом бросал эти книжки в огонь. Но в какой-то момент сам Генрих VIII столкнулся с совершенно одиозной, совершенно простейшей проблемой того времени. Его жена не могла ему родить

Поэтому такая вот, как Жанна д'Арк, которая оделась в мужскую одежду, одела доспехи и воевала, вызвала столько нареканий, ее сожгли как ведьму. Потому что, ну как же, женщина-воитель – это что-то новое. Поэтому женщина, даже если по закону имела право наследовать своему отцу в Англии, то это всегда вызывало колоссальное количество фрикций с феодалами внутри, с различными королями снаружи и так далее и тому подобное. И вот у Генриха VIII его жена, принцесса была из Испании, была старше его, то ли она не могла родить ему вообще, я не знаю полностью всех историй, все истории, но чем так или иначе, у них была дочь, и после этого, сколько она не пыталась, детей у нее больше не было. Есть версия, что Генрих VIII и вообще не сильно с ней это пытался делать, потому что она ему не нравилась. Она вначале предназначалась его старшему брату, который умер. А потом, как говорится, эту же невесту из Испании отдали ему. И, в общем, вот он, когда разочаровался, он ее перестал любить. То есть это совершенно такая банальная история. И тут появляется у него вот эта вертихвостка из местного дворянского английского рода Анна Болейн, которая, как говорится, охмурила короля и так далее. Причем она была очень интересная женщина такая, в том числе она не была глупой абсолютно. То есть она с ним не спала до того момента, пока он официально на ней не женился. То есть она, понимаете, им крутила и вертела, как хотела, но при этом секса у них не было. И вот она говорила, что только вот после свадьбы, что называется. И поэтому король, доведенный до полного, понимаете, сумасшествия вот этими всеми ее чарами, ну, то есть у него там было полно разных любовниц, но дело не в этом. Ему нужна была официальная жена для того, чтобы был официальный наследник, нужна официальная жена. Ты не можешь взять, даже если у тебя куча любовниц, которые тебе произвели мужское потомство. В этом проблемы нет. Если бы можно было взять какого-то мальчика из одного от этой любовницы и сказать, знаете, вот это будет мой наследник. Если это можно было бы сделать, то реформации бы в Англии не было. Он это сделать именно не мог, потому что нерожденный в узах официального, признанного церковью брака ребенок не считается возможным к престолу наследником. Ты его можешь сделать герцогом. Ты можешь его сделать каким-то крупным военачальником, можешь его назначить кардиналом, что угодно, но не королем. И, как правило, вот эти незаконно рожденные дети вот различных королей и так далее, они имели титулы, они имели крутые какие-то успехи, но их герб обычно перечеркивался наискосок такой линией, что означало, что они незаконно рожденные, что они не имеют права на восхождение на престол. Поэтому, видя вот эту ситуацию, что у него с этой вот, с его женой, он вынужден, он идет на развод с ней. Как развод осуществляется, нужно написать папе римскому письмо, что так и так я типа должен развестись. Причем там целую легенду составили, что когда пришла эта Изабелла, ее звали, жена в постель к Генриху VIII, она уже была типа не девственницей, потому что она уже переспала с его братом. Она же предназначалась брату вначале, потом брат внезапно умер. И эту принцессу без места, невесту без места оставили и передали по наследству Генриху VIII, следующему сыну. И он вот типа заявляет, что она типа пришла к нему не девственной. А это считается грехом, потому что как бы ты не должен наследовать жену своего брата. Ну, там, в общем, целая теологическая была теория выдвинута и так далее. Хотя она утверждала, что этот Артур, ее старший брат Генриха, с ней никогда не спал. Ну, в общем, мы оставим в покое вот весь этот момент. Но так или иначе, он пишет письмо папе, но папа абсолютно не спешит развести его с такой, как Изабелла из Арагона. Почему? Потому что это испанская принцесса, испанский трон в то время, это главный трон, самый мощный, самый богатый. Они уже начали открытие новых земель в Америке. Они победили мавров и так далее. И папский престол очень не спешит поругаться с испанским королем. Тем, что разведет английского короля с его племянницей. И поэтому папа занимается, отказать он ему не отказал, но он начинает тянуть время, водить за нос. И в конечном счете, а у этого горит, ему нужно срочно наследника делать.

0: Понимаете, вот такая вот, вот обычная банальная история. Секс, женщины, любовь, дети и так далее. Ему нужны срочно наследники, потому что если король продолжает оставаться королем, у него не растет в семье наследник мужского рода, это проблема, он должен назначить кого-то другого. А у него нет братьев, значит, кого он должен назначить? Свою дочь – это проблема. Потому что дочь от первой самой вот этой вот самой жены. Это тоже проблема для него. В общем, так или иначе, все приходит к тому, что король теряет терпение, собирает местных прелатов католических, и которые ему отказывают. Прежде всего, он говорит, что давайте пойдем против Папы Римского и решим это местным образом здесь. Вот эти местные католические прелаты не идут против воли папы, они отказывают ему в этом. Он из-за этого фактически перестает с ними общаться, и он собирает представителей церкви и, как говорится, британских вот умов. И потому что в Англии уже к тому времени был очень достаточно мощный класс легистов, то есть вот так называемых легальных советников, юристов фактически, по конституционному каким-то правам. И он им говорит: ребятки, мне нужно развестись. А католическая церковь меня не разводит. И тут появляются такие вот люди, как Томас Кранмер, Томас Крамвель, там, Вильям Тиндал и так далее. Они появляются, они говорят: тогда вам не нужно разрешение церкви, вы являетесь помазанником Божьим. Вас, как говорится, жалуют в короли не Папа Римский, а сам рай, Бог. Вам не нужно разрешение какого-то папы. Они пишут целый трактат, который фактически провозглашает, что король Англии является главой английской церкви. И таким образом, после этого, раз он глава английской церкви, он может отказаться от этого брака, развестись официально и жениться на том, кем, на ком он хочет. И, ну вот, и вот он проводит, значит, то есть фактически реформация начинается из-за любовных шашней вот одного какого-то, понимаешь, очень озабоченного короля. Ну вот так можно сказать. И вот он, значит, он разводится с этой своей женой, он выдает ей целое имение, замок, там и даже целую серию замков, где она прожила до конца своих дней, она умерла от рака. То есть, и вот, значит, дочь, которая у него была с ней, он ее не преследует, ничего, но он долго ее не видит, потом он с ней примиряется. Эта дочь, ее звали Мария Тюдор, она в конечном счете, потому что ему вот с сыновьями таки не везло. У него был всего единственный сын, у него было 6 жен. Он менял жен одну за другой, потому что они никак не могли ему мужика родить. Наконец у него рождается один единственный вот этот сын, Эдуард VI, по-моему, это будущий. Но он такой слабый, такой болезненный, что он вот этот знаменитый принц и нищий, вот то, что вот вы читали, наверное, Марк Твена. Вот этот Эдуард VI, он там какое-то время сидит на престоле и в очень молодом возрасте умирает. И вот проблема продолжается вот этого Генриха VIII, потому что у него других сыновей нет, и тогда вступает на престол его старшая дочь от вот этой вот католической испанской жены, которую зовут Мария Тюдор, Мария Кровавая. Почему? Потому что она начинает откат обратно всей реформации, которую ее отец затеял. Всей реформации. За 5 лет она во всей Англии она правила с 1553 года по 1558. Горят костры, бушует инквизиция и так далее. Наконец, Мария Тюдор сама по себе, которая вышла замуж, при этом она выходит замуж за испанского короля, в общем, что-то такое, пытается объединить Англию с Испанией, всем заявляет, что она беременна годами, но при этом она почему-то не рожает. На самом деле, она умирает от рака, скорее всего, рака матки или рака яичников, никто не знает, но, видимо, именно по женским каким-то делам. И после нее на престол вступает вторая дочь Генриха VIII от той самой Анны Болейн, которая произвела только дочерей для него, а мальчика производить не смогла. И выступает Елизавета, которая правит с 1558 по 1600, третий год, и считается, которую зовут Елизавета Великая, которая фактически Англию сделала сверхдержавой, и она правит от имени реформации. Так, сделаем небольшой перерыв и продолжим.
1: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете, самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт, мы ждем вас.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
14: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
15: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
16: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
17: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
18: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
17: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
18: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
19: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
20: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
21: Всего один звонок на Davidson Radio
20: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
22: Часов утра.
23: WSNR, Jersey City.
22: Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
24: Новости на
22: Davidson Radio.
24: Информация к этому часу.
17: В студии с новостями Наталья Быстрицкая.
0: В Нью-Йорке усилили меры безопасности вокруг синагог. Количество патрулей будет увеличено. В настоящее время конкретные и подтвержденные угрозы еврейским общинам не зафиксировано. Меры направлены на обеспечение общественного порядка. Трэвис Келси, игрок клуба НФЛ «Канзас Сити Чифс» и муж певицы Тейлор Свифт, оказался среди многих жертв финансовой пирамиды. Ее основателя Сиддхартха Дживахара на этой неделе федеральный суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Дживахар с 2016 по 2023 год привлек от вкладчиков более 35 миллионов долларов. Деньги новых инвесторов он использовал для выплат предыдущим клиентам, а также тратил их на роскошный образ жизни. При этом мужчина находился в стране нелегально. В январе этого года Дживахар признал себя виновным по трем эпизодам мошенничества с использованием электронных средств связи. Суд также обязал его выплатить пострадавшим 31 миллион в качестве компенсации ущерба. Точная сумма, которую потерял Келси, не раскрывается. В преддверии сезона сбора оливок, который в последние годы стал одним из наиболее напряженных периодов Иудеи и Самарии, Цааль меняет политику впервые. В этом году палестинским сборщикам не разрешат заходить на территории, определенные как государственные земли. В течение последних трех лет в период сбора оливок постоянно возникали конфликтные ситуации. Теперь Цааль намерен четко разграничить земли. Сбор урожая в этом году будет проводиться при условии предварительного согласования с силами безопасности, как это делалось на протяжении многих лет. Сезон должен начаться в середине октября после осенних еврейских праздников. Израильская певица Сарит Хадад дала первый в своей карьере сольный концерт в парке Яркон в Тель-Авиве. Шоу было посвящено 30-летию музыкальной карьеры. В программу вошли песни разных периодов творчества. Среди приглашенных исполнителей были Шариф, Subliminal и Ацель. Шарифом Хадад исполнила «Шалом Хавер», песню из ее дебютного альбома «Нецоца Хаим», вышедшего в 1995 году. Одним из наиболее теплых эпизодов концерта стало появление на сцене 9-летней дочери певицы Нои. Она танцевала рядом с матерью во время исполнения песни «Хелек Мимени», «Моя кровинушка», написанной Хадад после рождения дочки, а затем присоединилась к ней в дуэте.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
9: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
25: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
25: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
25: и качественней.
26: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
27: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I like it.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. И я вот теперь перехожу к нашей американской части. Понимаете, когда реформация была запущена, в ней основной идеей было то, что король и вообще любая верховная власть не абсолютна. Ни папы, ни короля, никого, что любой начальник, любой человек, который возглавляет, с него можно спрашивать за сделанное. А короли и папы, они именно хотели, чтобы от них ничего не спрашивали, что они могли кутить и жить, как они хотят, и с них ничего не спрашивают. И вот эта вот новая идея, или идеи, просочились в целый ряд из религиозных работ, просочились в политическую философию. То есть появились уже в 16 веке, вот при Елизавете, в частности, при ней начинается фактически расцвет. Ну, я считаю, что именно при ней начинается английский ренессанс, появляются величайшие умы, которые именно пишут на английском языке, начинают думать в английских университетах, в Оксфорде, в Кембридже, и появляются юристы, которые пишут такие работы, как, вот, например, знаменитая работа «Левиафан». «Левиафан» — это была работа, написанная английским автором, сейчас я вам скажу, я забыл, вот, «Левиафан Political Science». Это была работа, написанная вот как раз в то самое время. Которая говорит, что фактически это Томас Хоббс написал, видите, вот это 1651 год. Что государство, абсолютно централизованная власть и государство, становится чудовищем, монстром, который пожирает всех, кто стоит у него на дороге. Это революционная мысль, понимаете, против, грубо говоря, любого абсолютного монарха. То есть монархия должна быть ограничена парламентом. Парламент собирается не только для того, чтобы подтвердить волю короля, а еще для того, чтобы задавать неправильные вопросы королю. Не просто финансировать его ведение войны или каких-то военных кампаний, а еще спрашивать короля, что король сделал для государства. Как Кеннеди говорит, понимаете, не спрашивайте, что государство должно вам, скажите, что вы сделали для государства. Вот эта мысль, она вот заложена вот именно там. И вот появляются, и вот на волне реформации, которая вначале начинается как церковная реформация, именно реформы церкви, происходит первая буржуазная революция в Нидерландах, 1566 год. Она носит характер освобождения от Испании. Это было 84 года, Нидерланды вели освободительную войну. 84 года, господа, в освободительную войну против Испании. И одновременно она носит религиозный характер, где значит, реформация церкви и новые идеи фактически впервые применены. После этого идет где-то через 100 лет, начинается английская революция, против относительно слабого короля, относительно совершенно не такого жестокого короля, которым был Карл I. Он был как раз собирателем искусства, он был такой достаточно утонченной натурой. Он не был вот в чистом виде каким-то монстром. Его абсолютизм был достаточно слабый. Он вообще как таковой, вот даже многие абсолютизмом-то считать не могли. Он просто не собирал парламент, не совещался с ним. Но в какой-то момент он вынужден был собрать, потому что ему нужны были деньги для войны. И вот в тот момент все началось. Парламент не захотел расходиться, не захотел ему давать денег, сказал, что он отвечает. Да? И началась вот эта самая революция, которая привела к тому, что в 1649 году впервые в исторической практике западному королю отрубили голову. После суда его не просто так взяли и казнили, был суд. Был серьезный суд над ним. Его казнили и так далее. И какое-то время Англия была вот такой вот определенной республикой, а потом они вот после смерти ее лидера Кромвеля, они решили вернуться к монархии. То есть произошло восстановление каких-то старых норм, но вот наследник Карла I, Карл II, его сын, не посчитал нужным возвращаться обратно к абсолютизму. Он, как говорится, наказал там главных революционеров, но при этом он не изменил вот все законы, которые были введены при нем, все переделы земель, которые введены были, все отказы от феодализма, которые были произведены этой революцией, он этого не сделал. И вот, вот эти появляются люди при Карле II прежде всего, вот Хоббс появляется такой просветитель, политический философ, как Джон Локк. Это конец 16-го, начало 17 веков. Начинается эпоха разума, грубо говоря. То есть даже не просто мысли, а эпоха разума, что начинает. Появляются разумные, думающие люди. Понимаете, Рене Декарт, Спиноза и все остальные, которые ломают привычные нормы. Причем ломают часто с вредом для самих себя. Спиноза жил в Нидерландах, был в еврейской общине, его фактически еврейская община выгнала за то, что он задал неправильные вопросы и в иудаизме, и по иудаизму. Его выгнали оттуда. И он, в принципе, всю жизнь страдал от этого, но, тем не менее, Спиноза остался Спиноза. Те, кто его выгнали из и так далее, их забыли. Их забыли и плюнули на них. Так вот, вот эти идеи, особенно у Джона Локка, которые, они, это, понимаете, тут надо сказать такую вещь, что то, что Джон Локк написал, это пришло к нему со всех разных сторон. Вы понимаете, это идея или идеи, которые он воплотил вот в своих работах, они уже витали в воздухе. Что, во-первых, человек рожден свободным. Он не рожден рабом, он никому не принадлежит. Он рожден свободным. Причем абсолютно свободным. Потому что его таким создал Творец. Из-за того, что он свободен, он имеет право сам повелевать своей жизнью, как он хочет. Но ввиду того, что не каждый человек хочет управлять не только своей жизнью, но и государством, то нужны какие-то особые люди, которые избираются народом для упорядочения, давайте так говорить, потому что governor, то есть надо просто понять, что на английском языке government, это не переводится как правительство, правление, нет. Это больше переводится как упорядочение, governing, то есть упорядочение жизни. То есть избираются люди, которые должны govern, упорядочить вашу жизнь. И вот это вот government или вот эти вот люди, которые избираются, отвечают за свои действия перед свободными людьми. То есть свободный человек жертвует частью своей свободы для упорядочения своей жизни. То есть он отдает часть своих рожденных прерогатив, он дает в руки каких-то избранных людей, которые избираются и действуют по каким-то очень строго определенным законам, рамкам поведения и так далее. И если они не соблюдают эти рамки поведения, если они выходят из-под контроля, если они начинают злоупотреблять этой властью, то свободный человек имеет право поднять вооруженное восстание против подобных людей. И то, что вот провозгласил Джон Лок, фактически потом легло в американскую конституцию, которую написал Джеймс, ну, прежде всего, писал Джеймс Мадисон. Оно, вот эти вот идеи легли в Декларацию независимости, которую написал Томас Джефферсон. Они легли в целый ряд трактатов, которые использовал Бенджамин Франклин. Они влегли в речи, которые произносил Александр Гамильтон. Они легли в идею, что 17-летний маркиз де Лафайет бросился во Франции и бросился участвовать, маркиз, дворянин, бросился участвовать в американской революции из-за идеи, из-за вот этого позыва. Понимаете, они были, очень многие из них были богатыми людьми, а закончили нищими. Они были богатыми людьми при английской короне. Например, Джон Хэнкок. Он был большой промышленник, он был торговец, у него были огромные средства, закончил он нищим. Он даже не хотел вначале быть частью революции, но, как говорится, жизнь так заставила, и он поставил первую свою подпись под Декларацией независимости. Самая большая подпись у него такая размашистая, это Джон Хэнкок. Он был богатый человек, а остался нищим. Понимаете, а сколько был очень знаменитый еврей, который финансировал революцию в Англии, в Америке, финансировал Вашингтона. Мы уж не говорим про то, что все эти революционеры состояли в масонских ложах, и именно масонские ложи распространяли идеи реформации, идеи свободы, идеи равенства и так далее. Понимаете, но равенство... Они думали о том, что, понимаете, что человек рожден равным, но дальше его результаты не могут быть равными. Почему? Потому что все разные. Равный, но разный. Вы понимаете? И вот тут начинается тот самый диссонанс вот с этими левыми сумасшедшими, которые дальше от этого пляшут. Понимаете, они считают, что если ты рожден равным, ты должен закончить равным. Нет. Вот тут это так не подразумевается, потому что иначе все были бы одинаковые. Ну, как вы видите, понимаете, все люди разного роста, разного облика, разного ума, говорят на разных языках, живут в разных странах. Поэтому равенство у всех и вся и одновременно какого-то универсального быть никогда не могло, не может и не будет. Есть только возможности в глубоко ограниченной среде, допустим, в одной стране или в одной какой-то системе политической, что все одинаково начинают. Окей, можно такое провозгласить, но дальше идет, а как они закончат, это, как говорится, воля Всевышнего. И вот фактически вот либерализм американский вот именно и строится на том, что равенство не братство. Братство это уже появилось, это уже у французов. Они уже пошли дальше. Равенство перед законом, в равенство в возможностях, свобода, индивидуализм. Причем индивидуализм стоит над обществом, а не общество над индивидуалом. Это тоже очень важный момент. Это именно английское право, потому что французские учения подразумевали, что общество стоит над человеком, что идеи множества людей это важнее, чем идеи одного человека. И это привело их к целому ряду проблем во Франции. Поэтому, понимаете, когда говорят «Великая французская революция», я не считаю ее великой. Я ее не считаю великой. Я считаю, что это революция, которая закончила террором, закончила массовыми убийствами, закончила крахом фактически тех самых идей, которые они провозгласили. Английская, американская революция закончилась успехом, и ее идеи существуют и работают, и внедряются до сегодняшнего дня. Вот в чем разница. Поэтому американские революционеры, они были именно гуманисты, они были именно просветители, они именно были отцы чего-то, не просто вот отцы-основатели одной страны, но они намного что-то больше, это что-то на уровне космического масштаба, потому что любая конституция, которая написана с тех самых пор, это не первая конституция, которую написали в мире, в Америке, нет, не первая, но самая великая. Все остальные конституции, которые пишутся с тех пор, они имеют в себе прямые сноски на американскую конституцию. Можно, конечно, дополнить туда что-то, внести еще какие-то свободы. Например, советская конституция вводила право на труд. Но это декларация. Или право на жилье, вот как сейчас требуют ввести левые. Что значит право на жилье? Знаете, это пустые декларации, которые не подтверждены каким-то серьезным экономическим или историческим составляющим. Или не могут быть подтверждены, потому что, понимаете, это ведет к конфликту интересов. Или, например, вот сейчас левые требуют права на медицинское обслуживание. Нет, у вас такого права нет. Медицинское обслуживание – это сервис. Можно сделать это, конечно, привести это к какой-то нормальной форме, чтобы это было все-таки служение всем людям, которые существуют в вашей стране, чтобы не было больных, чтобы больные получали правильную помощь и так далее. Это, что называется, божеское дело вообще. Но это не является правом. Поэтому здесь тоже надо не заходить в какие-то дебри, когда вы провозглашаете вот это право, это право, это право, это право и так далее и тому подобное. Поэтому я французскую революцию смотрю на нее через, как говорится, три бумажки. Они зашли так далеко, вот именно их любили в России. Почему? Потому что, ну, в России вообще Францию очень любили всегда и смотрели на нее с большими глазами, потому что, ну, то есть... Но, в принципе, они при этом понимают, мы прекрасно понимаем, что французская революция не создала ни одной устойчивой модели и только прославилась своим жутким террором. И никогда до конца доведена не было. Поэтому была еще французская революция в 1830 году, потом в 1848 году, потом и закончилась все Парижской коммуной 1870 года. Мало того, после того, как все это продолжалось, была Третья Республика, которая рухнула после ударов Гитлера и была реформирована после Второй мировой, получилась Четвертая Республика. То есть четвертая французская революция, и наконец появилась пятая французская революция, когда Де Голль провел реформы, усиливающие власть президента над парламентом, над Генеральной Ассамблеей во Франции. Это пятая республика или пятая французская революция. То есть эти французские революции, еще будет, поверьте мне, еще будет шестая. Там все очень не слава богу во Франции. А американская революция, она была изначально настолько успешна, что нет смысла ничего в ней менять. Есть смысл в ней что-то дополнить, потому что отцы-основатели, например, не думали, что президент может попробовать помиловать сам себя. Вот это надо дополнительная поправка Конституции. Поправка, дополнение. Например, я считаю, что нужна поправка, которую вот мы буквально вчера с моим другом это обсуждали, что должна быть, конечно, поправка, которая ограничивает возможность лоббирования. То есть, если ты участвуешь в каких-то государственных органах, работаешь там конгрессменом, сенатором, судьей и так далее, ты не можешь, вот, как говорится, выйти на пенсию, только что был конгрессменом, выйти на пенсию и тут же пойти на какую-то очень хлебную должность, в какую-нибудь фармацевтическую компанию, перед этим в Конгрессе проведя закон, который в пользу этой фармацевтической компании. И в Конгрессе тебе платят там, я не знаю, 200 тысяч зарплату, а тут ты уходишь сразу на 20 миллионов зарплату. Какой-нибудь там Pfizer. Вот это надо, я считаю, ограничивать. То есть должно быть, допустим, 10 лет ты не имеешь права работать ни в одной лоббирующей компании после того, как ты был в рядах власти. Или сразу работай, начиная в лоббирующей компании, и во власть не суйся. Вот это, я считаю, нужна поправка. Потому что иначе мы имеем де-факто узаконенную коррупцию, который влияет на законодательный процесс, допустим, постфактум и так далее. Вот как, например, или до, или перед фактом, как вот был, например, знаменитый Халибертон с Ричардом Чейни, или как вот был вот этот вот билл, когда проводили Medicare D, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2005 году, и те, кто его проводили, потом тут же вышли в отставку и ушли работать в фармацевтические компании. чьи интересы они до этого представили в этом самом били по Медикеру. Вот, понимаете, это чистейшая коррупция. Это должна быть еще одна поправка Конституции. Потому что лоббирующие органы – это фактически еще одна ветка власти. Но при этом основные моменты, которые вот заложены в реформации, которые пришли к нам вот в виде всех этих трудов, целая цепочка событий привела к ним, никуда от нас не делись. Что власть должна быть подотчетна. Вот мы требуем отчета от наших президентов, от Конгресса, от сенаторов и так далее. Мы все время требуем от них отчета. Они сопротивляются, но мы это требуем. Это появилось в реформации. В реформации появилось то, что власть не может быть сама для себя. То есть она не может строить себе дворцов, она не должна, как говорится, у себя украшать драгоценными каменьями и подарками, что есть какие-то этические нормы поведения, которые фактически становятся законом. Это пришло из реформации. Из реформации пришло то, что человек свободен. Мы вот эту индивидуализм, нас, как говорится, пытаемся отстоять. Вот сейчас очередной идет натиск на него, но мы, как говорится, я уверен, что система выстоит. Уверен в этом. Потому что поменять систему у всех этих аглоедов нету никакой силы и нету возможности. Они могут действовать только вне Конституции, они могут действовать чисто террористическими методами, типа вот заставить вас добровольно что-то делать, то есть под страхом чего-то. Как они вот пытались это делать достаточно успешно часто при Байдене, что они не имели никаких официальных полномочий, при этом они делали то, что они считали нужным, потому что вы просто боялись им возражать, или вам начинали... Вас начинали терроризировать прямо на улице. Но систему поменять у них возможностей нет. У них нет возможности. Например, я знаю, что вот при всем при том, что мы нуждаемся в поправках Конституции, в таком политическом климате, как сегодня, ни одну поправку Конституции провести нельзя. Поэтому это имеет негативные эффекты, например, против Трампа тоже, потому что он, например, пытается уйти от возможности, чтобы нелегальные иммигранты рожали здесь детей, становились гражданами США. Это, в принципе, правильная идея абсолютно с его стороны, но он не может это провести, и суды ему отказывают в этом. И отказывают правильно, потому что он подрывает предыдущую поправку Конституции, а новую провести он не может, потому что это очень сложный длительный процесс, для которого он не имеет ни голосов, ни серьезного имени, потому что Трампа ненавидит другая сторона, и они категорически не будут сотрудничать в таком деле. Хотя они понимают, что это, в принципе, тоже надо сделать. Поэтому целый ряд каких-то поправок Конституции, которые вот у нас буквально, в смысле слова, созрели, нужны и должны быть проведены, мы сделать не можем, потому что вот такой политический климат в стране. И это еще долго так будет сохраняться, поэтому это, поверьте мне, это тоже своего рода очень интересный такой элемент, понимаете, что демократия, демократическая власть, демократическое правительство зашло в какой-то полный тупик ввиду полного разделения напополам вот в стране. Что 50% там или плюс-минус поддерживает левых, и 50% плюс-минус поддерживает правых. И вы не можете сделать ни то, ни другое. Вот это вот отцы-основатели, например, никогда не учитывали. Вот тут вот надо думать, это что-то у нас определенное. Вот, ну, причем это что вы думаете? Только у нас это, в принципе, во всем западном мире примерно одно и то же. Вот этот феномен вот того, что западный мир вошел в тупик при демократии, в какое-то патовое положение, вот этот вот момент отцы-основатели никогда не рассматривали. И вот у нас сейчас, вот как мы будем из него выходить, я не знаю. Но это, тем не менее, не имеет прецедентов. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвид Зон, радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон, радио.
2: Дэвид Зон, радио.
5: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает, и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
6: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений от медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь. Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
10: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
9: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
10: «Солнечный удар».
9: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
10: Проза, музыка и актерская игра.
9: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
10: И оставить после себя невозможную боль.
9: 20 сентября в 5 часов вечера.
10: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
9: «Солнечный удар».
10: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
9: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
11: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
9: 20 сентября в 5 часов вечера.
1: «Давидзон Радио».
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Мы обсуждаем идеи реформации, как они повлияли на строительство Америки, как они влияют на ее жизнь, на то, что в ней происходит и так далее. Что все это абсолютно неспроста, не просто так, что это все серьезные какие-то вот целые линии, проведенные из фактически из глубины средних веков к реформации, к эпохе разума и так далее и тому подобное. Что это все, как говорится, не просто так. Потому что люди развивались очень-очень долго. И целый ряд каких-то был вещей, которых, понимаете, что люди откатывались обратно, потому что была реформация, была контрреформация. То есть католическая церковь абсолютно не подняла лапки вверх и сдалась сразу же. Нет, что, о чем вы говорите? Очень многие, было очень длительное сопротивление и так далее. Я вот, например, вот этот Томас Кранмер, например, который проводил реформацию в Англии, закончил на костре, как еретик. Понимаете, то есть, Лютеру повезло, он умер в своей постели. А очень многим не повезло, они были уничтожены фактически. Поэтому, что там говорить, ничего просто не давалось. Это был очень мучительный процесс, очень долгий, который вызвал... Ну, вот во Франции шли 40 лет, нет, 40, больше 50 лет фактически шли религиозные войны. В Нидерландах шла война 84 года. Революции, понимаете, трясли эти страны в течение 150 лет, даже 200 лет. Почему? Потому что ничего просто не дается. Но люди пришли к пониманию того, что они свободны, что их больше нельзя использовать как скот. Что ими нельзя повелевать, вот так, как кто-то взял, захотел, ему делать нечего, и он теперь, как говорится, вами командует. Оно так не работает, нет. Вами командуют только те, кого вы сами выбрали для этого, чтобы они командовали. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
12: Александр, слушаю доброе вас. Утро. Да, доброе утро. Шабасот. Шаббат шалом. Вопрос такой прямой. Вы знаете, да, я прямой человек. Вы знаете, что я...
4: Вы потерялись. Перезвоните. Что-то все линии вдруг смолкли. Перезвоните. Куда-то ушел звонок. Добрый день, вы в эфире.
13: Доброе утро, Александр. Спасибо вам.
4: Доброе. Вы кусками, я слышу, перезвоните, пожалуйста. Что-то линии обрываются. Еще раз перезвоните. Вот такой процесс, понимаете? Но то, что Америка вот смогла и построила что-то совершенно уникальное, у меня нет сомнений. Вот как раз попытки того, что вот сейчас вот происходит, что они пытаются сказать, что нет ничего уникального в Америке, нет, вот это как раз... Это попытка сделать, понимаете, то есть сказать, что Америка ничего из себя такого не представляет, ничего из себя не несет. Поэтому вот это то, что мы требуем, что это уникальная, какая-то уникальная страна, это влияет, ну, то есть это только негативным образом влияет на нас. На самом деле нет. Здравствуйте. Я вас слушаю. Я вас слушаю, что-то уже не слышно теперь. Добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день.
4: Добрый.
14: Откуда вина за тобой, блядь?
4: Добрый день, вы в эфире.
13: Доброе утро, Александр. Спасибо вам большое за изложение истории, за создание, глубокое изложение создания англиканской церкви, за связь английской конституции. Это очень интересно и познавательно. Это, сказать, нас утверждает уверенность нашу в том, что в общем-то, такие заложены глубокие корни, что мы надеемся, что во всех бедах, во всех бедах Америка, потому что
4: такие законы... Да, я, к сожалению, слышу только отрывки того, что вы сказали, но спасибо за ваш... Далее, я только хочу вас поправить. В Англии нет конституции. В Англии никогда конституции не было. Там парламентарная монархия. Хотя она действует как конституционная монархия, но там никаких вариантов конституции никогда не было. Там есть только так называемые били или о правах и так далее. То есть, вот, например, Магна Карта 1215 года. Это своего рода вот такое заявление, декларация прав. Понимаете? Но это не конституция. Конституция американская и, понимаете, построена, понимаете, это совместное творчество из Германии, из Швейцарии, из Англии и так далее, из Франции и так далее. То есть американская конституция, американские основатели впитали в себя вот все самое лучшее современное того времени. Вот именно, скорее всего, в этом заслуга масонов, потому что масоны катализировали это все вместе. Они, понимаете, не смотрели на нации, они не смотрели на языки, они, как говорится, провозглашали. Вот то, что, вот, как говорится, вот все это вместе, это правильное течение. И вот так как все отцы-основатели были масоны практически до человека, то есть я так понимаю, что обмен идеями происходил именно на уровне масонских лож. Именно оттуда это все, что называется, пришло. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Так, что у нас здесь? Добрый день, вы в эфире.
15: Александр, доброе утро. Два замечания, можно вам?
4: Давайте.
15: Ну, не замечание даже, не замечание вам, а просто высказывание.
4: Да, ради бога, да.
15: Во-первых, вы отрицаете право на медицину, то есть оно не должно быть закреплено законодательно. Но почему тогда, например, в Америке право на образование среднее в школах бесплатное закреплено? И даже бесплатные автобусы для детей, а у них есть право не только на образование, но и на бесплатную доставку, а на медицину нет. Это первое. Второе, можно сказать. А второе, вот интересно, да, наверное, что результат французской революции – это был приход к власти Наполеона, сумасшедшего диктатора, который начал с того, что из пушек расстрелял демонстрантов, да. А в Германии результат Веймарской республики был приход Гитлера. Да, интересные факты.
4: Ну, спасибо. Значит, ну, во-первых, Наполеон, он был совсем не сумасшедшим. Он расстрелял ту часть этих сумасшедших французов, которые только будили воду. Вот, в частности, понимаете, то, что было, вот такие, как был Робеспьер, были вот эти вот сумасшедшие революционеры, которые казнили уже всех подряд буквально. Вот их расстреляли и уничтожили, потому что революция, особенно такая кровавая, начинает пожирать своих детей. То есть, если не доводить до такой крови, то тогда это как бы понятно и более правильно. То есть, в Англии, например, до такой крови никогда не дошло. Хотя была потом контрреволюция и так далее. И тому. Там всегда вот эти жертвы были достаточно ограничены. Во Франции это было просто массовое явление. И они привели к собственному краху фактически. Наполеон, он, скорее всего, именно... Был вот так называемый умеренный революционер, который положил конец вот этой сумасшедшей. Понимаете, в революции всегда есть умеренные и есть фанатики. Фанатики, как правило, проигрывают. Как правило, потому что они не жизнеспособны. Они предлагают какие-то идеи, которые, понимаете, только вот, понимаете, вот поднять народ хороши. А жить с ними невозможно. И поэтому они, как правило, уничтожаются более умеренными. Вот знаменитое восстание гуситов в Чехии. Там победили чашники, они победили таборитов. Почему? Потому что табориты были сумасшедшие. Они были религиозные сумасшедшие. И чашники, которые были более умеренные, они победили в конечном счете. Потому что они могли договориться, они могли пойти на компромиссы. Они могли, как говорится, сказать, что да, мы за революцию, но не за революцию вот любой ценой. Умеренные всегда, в принципе, более грамотные, понимаете? Менее сумасшедшие. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Что-то у вас сегодня не проходит звонок. Вот, ну хоть ты тресни. Не проходит и все. Поэтому, а право на медицину, понимаете, здесь, понимаете, право на образование, еще раз повторяю, оно пришло из реформации. Почему? Потому что считалось в начале в реформации, что для того, чтобы понимать Бога, ты должен его читать. Поэтому для чтения Библии ты должен быть грамотен. Потом отцы-основатели, которые делали революцию в Америке, говорили так, что для того, чтобы быть, участвовать в управлении государством, выбирать

тестом в школе у нас уровень образования, уровень грамотности школьников снизился до рекордно низкого уровня. То есть они читать, считать, вообще самые элементарные вещи делать просто не могут. Как они будут участвовать в демократии, убей меня, я не понимаю. Просто не понимаю. Потому что для демократии нужны грамотные люди, а не, понимаете, пни какие-то. Вот это, конечно, та дилемма, с которой, понимаете, вот это придется уже сталкиваться нам, а не отцам-основателям. А право на медицину, понимаете, медицина – это очень интересный такой момент. Медицина, с одной стороны, это должна, как говорится, выдается людьми, которые очень долго учатся и очень долго, как говорится, набираются опыта для того, чтобы стать врачом. Ты не можешь, вот, как говорится, взять, сказать, я сегодня врач, и завтра начать там операции делать. Нет. Это очень долгий, мучительный, дорогой процесс в Америке, в особенности вообще в нашей системе. И становятся врачами очень-очень усердные и очень-очень упорные. Даже если не даровитые, то упорные точно. Понимаете? Поэтому сделать, если это сделать правом, то получается, что любой человек на улице может потребовать, вот приходи и лечи меня. Понимаете, без какого-то вознаграждения за то, что он это делал. Понимаете, то есть я считаю так, что вообще в Америке должна быть смешанная система, должна быть частная страховка и должна быть государственная страховка. Как это сделано в целом ряде западных стран. Что ты и платишь в какую-то государственную страховку деньги, ты всегда застрахован, ты имеешь доступ к какой-то клинике или поликлинике, как в Англии они называются, где тебе превентивно что-то лечат и так далее и тому подобное, где есть врачи, которые делают это за меньшее количество денег, которые платят из этой страховки. И при этом есть частная страховка, которую ты можешь себе дополнительно купить, если тебя интересуют какие-то более там глубокие или более там, я не знаю, интересные врачи, там какие-то определенные клиники и так далее. Вот эта смешанная система нам, конечно, в Америке нужна. Потому что человек не должен оставаться без, как говорится, медицинской помощи, если он в ней нуждается. Но при этом он не должен считать, что вот вы мне должны. Потому что, к сожалению, в наших демократических обществах, как только ты говоришь, вы нам должны, это становится entitlement. То есть это становится, что хочу, то и делаю, ты мне должен. Поэтому это не провозглашено нигде, и провозглашать-то не должно быть. Понимаете, это именно вопрос законов и вопрос здравого смысла для западных стран, в частности для Америки. Вот эта Обама-Кер, которая начата, она, конечно, начата с правильными, как говорится, намерениями, но доведена до абсурда, потому что, понимаете, в ней не заложено какое-то серьезное финансирование этой реформы. Они пытаются в ту же существующую систему встроить больше людей. Оно так работать рано или поздно не будет. Поэтому тут требуется серьезная реформа, но, как вы видите, все попытки, например, Трампа отменить Обама-Кера встречаются с полным противоборством этому со стороны республиканцев, потому что, знаете, потому что весь республиканский юг, вот этот бедный, нищий, несчастный, где-то в Луизиане, в Арканзасе и так далее, сидит на Обамакер. То есть их собственные избиратели, это не какие-то там злостные меньшинства и нелегальные иммигранты. Нет, нет, это именно американцы, бедные, которые находятся на Обамакер. Они совершенно не хотят лишаться последнего, что у них есть. Понимаете, поэтому тут очень сложная проблема. Это уже все, это закон этой страны. Если мы хотим его улучшить или сменить финансирование, тогда вот это был бы деловой какой-то разговор. Как это улучшить, как это сделать так, чтобы это было доступнее для людей, у которых платят там какие-то дикие deductibles, как это улучшить, как это уменьшить или улучшить, увеличить и так далее. Вот это серьезный предметный разговор, но пока его никто, как вы видите, не начинает. Пытаются просто что-то отменить, не предложив ничего другого такого же взамен. Это не пройдет, господа. В демократии никогда в жизни. Никогда в жизни. Поэтому, что могу сказать? Спасибо, что были сегодня со мной. Шаббат шалом всем. Дай Бог, чтобы, как говорится, новая неделя была лучше. У нас скоро будет Йом-Кипур. Сегодня у нас также, он в Нью-Джерси, в частности, годовщина 65 лет со дня рождения, я считаю, великого актера, это Джеймс Гандольфини, который умер, к сожалению,
слишком рано.

0: Ну, в штате его помнят, любят. Его портреты висят чуть ли не в каждой, как говорится, почти в каждом ресторане или там, где курят сигары, потому что он любил сигары и так далее. То есть везде висят его портреты и так далее. То есть вот тоже, вот, казалось бы, обычный человек, актер, который играл вот в сериале про мафию. И вот он остался на всю жизнь вот в сердцах своего штата, который его помнит, чтит, повторяет и вот так далее. Вот, казалось бы. Он был очень хороший человек, конечно, в жизни, но так сложилось. Так или иначе, спасибо еще раз, что были со мной. Всего доброго, до свидания.
1: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Сутки 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: У нас сегодня 18 сентября. Вчера на бирже был достаточно хороший день. Индекс Dow Jones прибавил 316 пунктов, 0,6%. 51 778 был конечный результат. Standard & Poor's 500 прибавил 86 пунктов, 1,15%. 7638 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26 418, прибавив 440 пунктов или 1,7%. Транспортный индекс поднялся больше, чем на 0,5%. И то же самое сделал Russell 2000, прибавил больше, чем 0,5%. Сегодня нефть минус $1.14, $103.68 стоит один баррель нефти. Вчера, кстати, нефть тоже упала, и это сыграло большую роль. Золото плюс 11.10, $4410.80 стоит унция золота. Унция серебра стоит $67.27. 1 евро равен $1.15. 5-летние госбумаги дают 4,841%. 10-летние дают 4,98%. И за 30 лет можно получить 5,308%. Напомню, что в среду банковский интерес был поднят на 0,25%. И к этому моменту интерес, бонды платили уже намного больше, бонды поднялись. Вчера бонды упали, но сегодня с утра я вижу, что бонды интерес начал подниматься. Опять интерес начал подниматься, а это значит, что цены на бонды опять упадут. За границей сегодня Англия минус 1,1%, Франция минус 1,25%, Германия минус 1,25%, Швейцария минус 0,6%, в Азии японский Никей прибавил 1,4%, Шанхай плюс 0,9%, и Гонконг плюс 0,6%. Сегодня будет интересный день, потому что сегодня истекают опционы. Dow сейчас показывает минус 164 пункта, Standard & Poor's 500 минус 6, и NASDAQ показывает плюс 45 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают инвестиционные банки и их аналисты. Etsy надо покупать. Tyson Foods будет вести себя хорошо. Boyd Group Services тоже будет вести себя хорошо. Targa Resources стоит покупать. Tower Semiconductor будет вести себя хорошо. Etsy надо покупать. StubHub можно покупать. NeuroPace будет вести себя хорошо. Waste Connections можно покупать. Natural Grocers by Vitamin Cottage можно покупать. Dynatrace покупать. Amazon нужно покупать. Sigma Lithium будет вести себя хорошо. Southwest теперь нейтральный. Ранее был продавать, но аэролиния теперь нейтральная. Regent Financial теперь нейтральный. Netflix underweight. Underweight Netflix надо держать поменьше. Один из больших банков считает, что они будут падать. FTC Solar можно покупать. Ball Corp и Crown Holdings будут вести себя хорошо. Meta, Alphabet и Apple все будут вести себя хорошо. Nvidia можно потихоньку покупать, продолжать. Apple будет вести себя хорошо, и считает еще один банк, и говорит, что они дойдут за одну акцию до $380. А Mascom будет вести себя хорошо, Equinar можно покупать, и Helios Pharma будет вести себя достаточно прилично. Из компаний цены, которые сегодня с утра изменились, надо отметить следующее. Steel Dynamics и Nucor сегодня с утра упали на 1.5%. Netflix упал на 3% после того, как их рейтинг был понижен. Xenopharm пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством финансирования. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Рэйма Джеймс по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program, WestCare Learning Center.

самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: Добрый день, здравствуйте. Я приветствую всех радиослушателей Дэвидсон Радио. Вот в такой осенний, прекрасный, солнечный, теплый, замечательный день. Всем яркого, энергичного продолжения этого дня и, ну, конечно же, теплого, уютного вечера в кругу самых любимых, дорогих людей. С вами Наталья Кардо и самый лучший звукорежиссер, самый прекрасный человек сегодняшнего эфира – это Акмаль Тахиров. Спасибо тебе огромное за все, за твою профессиональность и всегда, за любую помощь. А в студии вместе со мной, ну, прекрасные гости, яркие, светлые. И позвольте мне представить для вас, наших слушателей, это… Екатерина Асмус. Это такой женский голос этого спектакля, которому, собственно говоря, в преддверии которого мы делаем нашу передачу, наш эфир. Это такой женский голос, без которого разговор о бунинской любви, пожалуй, вообще просто невозможен. Напротив меня сидит Рустем Галич. Актер, режиссер, педагог, мастер слова, что сегодня, я так думаю, самое главное. Мой друг, чем я очень-очень горжусь, замечательные, красивые, талантливые люди, которые дарят, делятся, отдают, учат, дарят эмоции, добро, искусство и, конечно же, самое главное – любовь. Вот, а я сейчас немножко дам… По одной секунде поздороваться нашим гостям, чтобы вы их услышали. Пожалуйста, Рустем.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Вот так коротко. Вот так коротко, Рустем, представил. Добрый день. Хорошо. Екатерина, пожалуйста.
2: Добрый день всем. Очень рада быть снова в этом замечательном месте. Мы сегодня поговорим об искусстве, о любви обязательно. Любовь и кровь, страсть – это тема нашего проекта, который мы только что очень хорошо представили в Бостоне в театрализованном стиле. Здесь мы представим его тоже в таком немножко другом. А там у нас было как спектакль, здесь у нас будет больше как кабаре. А дальше мы везем его в Майами. В общем, каждый раз мы будем его делать немножко по-другому. И вообще о цели искусства в нашем мире мы сегодня поговорим.
0: О, это прекрасно. Вообще, я хочу сказать, что тема самая, наверное, лучшая, самая главная, самая основная, самая прекрасная – тема любви. А личность, именно которая… Мы выбрали просто для этой темы личности, их громадное количество во всех ипостасях. А вот сегодня мы выбрали личность именно Ивана Бунина. Это очень интересно. Кстати, я хотела тебе задать один вопрос, потому что мне лично на мой телефон звонила одна женщина, которая очень хочет прийти на спектакль, и она меня спрашивала: скажите, пожалуйста, а из каких из чего состоит вот этот спектакль? Там три темы, правильно? Вот она очень просила, сказала: вот послушайте, пожалуйста, сегодня передачу в час дня, как раз будет сам Рустем, Екатерина, и они вас осветят, пожалуйста, сделайте такую маленькую-маленькую рекламку.
1: Ну, прозвучат точно два рассказа: «Солнечный удар» и «Муза». Ну, третий рассказ. У нас есть сомнения, может быть, мы заменим на стихи, потому что, чтобы не перегружать наших радиослушателей и зрителей. Но тема, в общем-то, уже отражена в самом названии. «Солнечный удар». Любовь, она ведь бывает разная. Она бывает тихая, она бывает пастельная, она бывает неожиданная, она бывает постепенная. А вот Бунин в некоторых рассказах как раз посвящает и фокусирует наше внимание любви, которую никогда не ждешь, которая сваливается на тебя, как обух по голове. То есть ты можешь начать просто какие-то флирт, легкие отношения, а потом ты понимаешь, что для тебя это был самый главный день, самая главная женщина, самое главное событие твоей жизни. Но сознание и рефлексия приходят потом. Вот такие неожиданные повороты и отражены в двух рассказах «Солнечный удар» и «Муза». Поэтому вот они будут представлены в первую очередь. Ну, а дальше пускай будет маленькая интрига, будут маленькие неожиданности.
0: Нет, ну уже практически достаточно сказано. Мы просто приглашаем всех, всех зрителей, слушателей, которые нас сегодня слышат, и вы, может быть, даже, если кто-то не слышит, может быть, вы просто расскажете и пригласите, проведете прекрасный вечер 20 сентября в 5 часов вечера здесь, в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Поверьте мне, я сделаю настолько уютно и камерно это помещение, и просто сделаю так, чтобы вам всем было уютно, приятно, потому что тема будет замечательная. На сцене вы увидите прекрасных людей, совершенно чудесных, которые хотят отдать, поделиться, обменяться этой энергией. И нет ничего прекрасней, чем любовь. А вот конкретно я хочу тебе сказать, кстати, такой вопрос. Когда-нибудь у тебя вообще был солнечный удар?
1: Ну вот... На самом деле солнечный удар был практически у всех.
0: Да не может быть.
1: Потому абсолютно.
0: Что он был у меня один раз по-настоящему в Италии. В солнечной горячей Италии. И прямо вот в Колизеуме, где вот это открытое пространство, где можно было, так сказать, гулять. И это было просто отстоявшая очередь, огромную-огромную очередь. Вот эту вот, там, не знаю, 40-45 минут под палящим солнцем, абсолютно без всякой этой самой вот фуражки. Я просто говорю о вот конкретном солнечном ударе. И то есть вот я ходила по этому кругу и присела. Ну, то есть это такое выключение на буквально несколько минут. Но это очень серьезное такое, так что ноги подкашиваются, и ты правда падаешь, и ты правда почти что умираешь. Вот так что вот просто в одном названии «Солнечный удар» я просто думаю, что если тебя постигает такая любовь, может быть, она продлилась совсем чуть-чуть, полчаса, но она становится такой вот какой-то мощной, которая сбивает тебя с ног, которая остается на всю жизнь. И что же это вот такое-то?
1: Ну, круто. Я думаю, любовь, мощное название. Получится, она как раз не длится, а вот солнечный удар может продлиться какое-то короткое время, но потом шлейф от этого солнечного удара может вот длиться очень-очень долго. Годы и годы, потому что ничего более, как даже вот могу процитировать Бунина из этого рассказа, никогда ничего подобного не испытал за всю свою жизнь ни тот и ни другой. Вот ключ к пониманию вот этого солнечного удара. То есть это какое-то событие, когда у тебя темнеет в глазах, ты теряешь рассудок, все, а потом ты приходишь в себя, но воспоминания об этом тебя не оставляют всю свою жизнь. Если можно, мы чуть попозже вернемся к нашему опыту, который у нас случился в Бостоне, и я тогда передам микрофон Кате, но я расскажу про один очень знаменательный случай. Когда я читал этот рассказ в Австралии, в камерном достаточно концерте, и в перерыве ко мне подошла женщина и сказала: «Вы знаете, Рустем, я хочу уйти после первого отделения». Я сначала был удивлен, потому что обычно с моих концертов редко кто ходит бывает. Я говорю: «Ну что, неужели так не понравилось?» Он говорит: «Нет, наоборот. Настолько понравилось, что я хочу остаться вот с этим шлейфом вот этого рассказа. Дело в том, что вы рассказали мне историю моей жизни и моей любви». Я был, честно говоря, потрясен, потому что Бунин, ведь мы знаем, он свои рассказы, в общем-то, выдумывал. Это не то, что было конкретно с ним. Он садился, брал перо, и куда его заводила фантазия, вот туда он писал. Но я стал уточнять, а что же случилось? Она говорит: «Вы знаете, вот со мной случился этот солнечный удар, и я, говорит, всю жизнь ходила с обидой, почему он меня не нашел? Много-много лет. И вы, говорит, открыли мне глаза, что я поняла, что, может быть, он не знал моего имени, может быть, он не знал моего адреса, что он продал точно так же, как и я. И я, говорит, сегодня его простила. И вот с этим легким чувством я хочу уйти. Но я хочу сказать, что классика, наверное, она потому и классика, что она задевает какие-то струночки души практически у каждого человека. Катя, вот, по-моему, примерно подобное у нас было и в Бостоне. Я не знаю, как тебе, да, потому что после спектакля уже, ну, как-то актеры рассыпаются по аудитории, но ко мне несколько человек подходили и вот просто с такими влажными глазами и благодарили за то, что их эта история очень тронула. Тебя тоже, наверное, подходили,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, да, естественно. Но тема любви сейчас особенно актуальна, потому что все люди очень сильно заняты своими делами, и оказывается, что до отношений, до любви нету времени. Отношения стали механистичными, и когда мы говорим о том, что отношения – это эмоции, это чувства, это любовь, и это гамма, палитра каких-то вот... возвышенных, и потом уже невозвышенных, и каких-то ярких, в любом случае, эмоций, которые ценны каждому человеку. И об этом просто нужно вспоминать, потому что эта часть жизни очень важна, иначе непонятно, зачем ты работаешь на своей работе круглосуточно и ничего не испытываешь в этой жизни. Да? То есть хотим мы говорим, мы не хотим мучиться, но тем не менее я знаю точно, что каждый хочет солнечный удар.
3: Ну, это вообще, собственно говоря, непременно. Ну, не такой, как бы, солнечный удар от настоящего солнца. Это я просто, у меня было такое вот, думаю, какое мощное, именно правильное, четкое такое название для того, для этого рассказа и то, что, так сказать, о чем это. Вообще, вы знаете... Это такая тема, что мы с вами можем разговаривать даже вот не столько, сколько времени нам обычно выдают, значит, а вообще очень это бесконечная тема. И не то, что каждый хочет этого солнечного удара, а на самом деле я считаю, что если кому-то не повезло, или вот кто-то просто, ну бывает же такое, вот кому-то не повезло с чем-то в этой жизни, кто-то что-то испытал, а кто-то что-то не испытал. И вообще просто говорю, что неужели есть такие люди, ну, может быть, они есть, я допускаю, которые, ну, просто никогда не испытали никакой любви. Ну, тогда мы можем говорить о любви к животным, о любви к родине, о любви...
1: к чему угодно.
3: К чему угодно, к книжке, к тетрадке. То есть, ну, она все равно есть. Вот поэтому, наверное, это главное. И когда вот мне задают вопрос, или вот... Нет, не мне, сори. Это сейчас такой очень актуальный такой вопрос. В чем сила? Да? Ну вот в чем сила? Я думаю, боже мой, и кто как что-то отвечает? А мне всегда хочется сказать, а сила-то просто в любви и в добре. Это вот принципиально. И если... Это самая огромная, большая сила, которая... Ну, именно не в такой любви какой-то коварной, или там какой-то извращенной, или там как-то вот называют. Для меня любовь – это вот настолько мощная, позитивная, добрая
1: я понимаю,
3: и самая лучшая.
1: Всеобъемлющая.
3: Вот да, всеобъемлющая. Такое, да. Такая вот, как самая красивая планета Земля, вот если отлететь там с космоса. Я что хочу сказать? Я хочу... Вот немножко к личности Бунина перейти. Но я смотрю опять на время, и оно просто утекает. Я знаю, что наш эфир сейчас должна быть реклама. И я хотела бы попросить нашего блистательного звукорежиссера поставить маленькую песню, которую в исполнении Екатерины Асмус, которую мы сейчас услышим, и уйдем сразу на рекламу. Маленький кусочек, просто голос замечательный.

Я не помню. Не помню. Не знаю. Как-то раз.

0: А потом, когда судьи спросили: а вот в эту ночь вы ему изменили? Ответила я, вспоминая: а, я не помню, не помню, не знаю.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 9-е лунные сутки. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Символ дня – летучая мышь. А значит, возможны тревоги, страхи и мрачные мысли. Следует опасаться обмана и всевозможных искушений. Сегодня очень легко поддаться иллюзиям и обольщениям, поэтому будьте очень осторожны. А вот Овну ждет какое-то известие. Чтобы вы не узнали, старайтесь сдерживать свои эмоции, советует вам светило. Тем более, что деньги вас сегодня любят. Возможно, получение гонорара или возвращение долгов. Тельцы сегодня настроены оптимистично, боевой дух увеличивается, они уверены и красноречивы. Давно хотели поговорить о наболевших проблемах, то можете смело начинать беседу. Близнецы сегодня тоже очень решительные, дальние пробежки нежелательны, а вот пешие прогулки приветствуются. Но постарайтесь ни с кем не знакомиться, лучше пообщайтесь со старыми друзьями. А вот ракам сегодня нужно поумерить свой пыл и красноречие. В отношениях с избранниками или партнерами по браку возможны недопонимания на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Одинокие львы сегодня почувствуют волнение и тревогу. Старайтесь не назначать на сегодня свидание. Есть риск недопонимания и ссор. Из приятного, возможно, решатся давние проблемы. Девы почувствуют упадок сил в первой половине дня. Вторая часть суток более плодотворна. Направьте всю энергию на работу и ее отличное выполнение. С партнерами по браку старайтесь не спорить, советуют вам звезды. Весам звезды рекомендуют по возможности отправиться на лоно природы и отвлечься от накопившихся проблем. Ситуация усугубляется непониманием со стороны самых близких людей. Ищите способы самосохранения. Йога, медитация, физкультура вполне могут вам в этом помочь. Скорпионам звезды убедительно советуют физически не перенапрягаться. Водные процедуры приветствуются. Можно принять 20-минутную теплую ванну, контрастный душ и смыть всю отрицательную энергию, накопившуюся за день. Стрельцам сегодня желательно быть более активными и решительными. Именно от вас зависит развязка событий. А вечер обязательно посвятите близкому человеку. Козерогам желательно посетить духовные храмы. Произносите вслух все ваши сокровенные мечты и не сомневайтесь, что они обязательно сбудутся. На дорогах будьте осторожны, особенно если вы за рулем автомобиля. А водолеям желательно связаться с родными преклонного возраста или с близкими родственниками, нуждающимися во внимании. Не обращайте внимания на свой сон, если он вас заставил потревожиться, он пустой. Рыбам, соответственно, рекомендованы водные процедуры. Что касается работы, то сегодня нежелательно подписывать новые договоры и заключать контракты. Если вы работаете, конечно. Финансы быстро распыляются, есть риск все потратить, а в остальном все хорошо. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93. Thank you.

0: Итак, мы вновь возвращаемся в студию. Вы сейчас услышали замечательный голос актрисы нашей Екатерины Асмус. И я хотела бы продолжить наш разговор. Вы скажите мне, пожалуйста, мои дорогие гости, уважаемые, поделитесь вашими гастролями. Вы представляете этот музыкально-литературный спектакль, вот эту вашу версию, талантливую, замечательную, ваш ансамбль. Расскажите, поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями, которых вы в очередной раз хотите удивить. И вообще, какие зрители в разных городах, где вы были? Пожалуйста, предоставляю вам слово.
1: Ну, на самом деле, в Бостоне у нас был первый, но я считаю, очень удачный опыт. Дело в том, что я Бунина читаю очень давно, и поэтому мне было всегда интересно, ну, как-то интерпретировать по-новому тот текстовый материал, с которым я имею счастье работать уже многие годы. И когда судьба познакомила меня с Катей Асмус, я увидел в ней вот эту новую творческую какую-то энергию, которая может задать новый поворот этой теме. И совершенно не ошибся в своих ощущениях. Мы целый год переписывались, подбирали материал, обговаривали, как это может быть. И Катя придумала очень любопытную такую форму. Она придумала салон начала 20 века, где есть пианист, где она, есть еще один артист. Все собираются и делятся ощущениями от своих любовных историй, кто что. И вот в этот салон вхожу я. Но везде есть некая адаптация под как бы существующую ситуацию. Здесь мы будем только вдвоем. Но вот эту атмосферу салона мы постараемся ее перенести сюда, да, Кать, правильно я говорю?
2: Нет, не очень.
1: Не совсем?
2: Как раз поправить чуть-чуть хотелось бы. А в Бостоне действительно у нас был ресурс театра на крыше, там были актеры замечательные, Толя Александров и Дима Клейнбек, пианист. И у меня была возможность, поскольку я сценарист, драматург, у меня была возможность написать небольшую пьесу для того, чтобы включить все номера свои, собственно, романс Серебряного века и чтение Рустема в такую вот общую канву, и мы там сделали такой театрализованный вариант, и очень всем понравилось, и нам самим тоже. А здесь у нас будет поддержка музыкальной секции, с нами здесь поиграют известные и любимые всеми музыканты Володя Кощеев и Джозеф Зильберман, они будут с нами, и мы будем музыку эту слушать в общем-то, в ансамбле. Вот, и тоже там небольшую драматургическую, буквально крошечную, я смогу как бы в виде монологов уже подать, тоже обвязочки, но это будет другой опыт, это будет немножко здесь у нас в стиле кабаре.
1: Но, наверное, мы поставим столики, и в зрительном зале будут столики, и все равно это будет такое продолжение немножечко салонной атмосферы.
2: Обязательно, салон обязательно.
0: Это, конечно, непременно. Это вот моя когда-то придумка была вот в этом зале. Но, вы знаете, я не могу отвечать, что, может быть, поставим столик, а вдруг будет полный зал, и у нас очень маленькое помещение.
1: Да, ну, мы будем не ориентироваться по ситуации.
0: Мы будем, конечно, ориентироваться. Да. Но пару столиков я обещаю, да, поставить. Вот, поэтому вообще здорово бы было. Конечно, все это зависит от помещения, но я повторяю еще раз, я постараюсь сделать все, чтобы это было очень-очень в теме, так сказать, в теме и в соответствующей атмосфере.
2: Я хочу напомнить, что мы зрителям предлагаем поддержать стиль салона. По желанию, у нас дресс-код не принудительный, не обязательный, но аксессуары того времени салона начала
0: 20 века. Это прекрасно.
2: Наряды, вот у нас все приходят в нарядах, мы делаем фотосессии, у нас вот из этого Бостона прекрасные фотографии.
0: Ой, как это?
2: Мы уже так делали.
0: Кстати,
2: тоже.
0: Кстати, как это называется? Стиль этот?
1: Гэтсби, ты имеешь в виду?
0: Да, Гэтсби, да.
2: Ну, это не совсем в данном случае Гэтсби, хотя, конечно, арт-деко и арт-нуво, это у нас больше такое салон. эталон домашний, но, тем не менее, элементы костюмов начала 19-го, конца, начала 20-го, конца 19-го, это вот то, что мы называем модерн, или арт-деко, или арт-ново. Всем очень идет, друзья, приходите, не стесняйтесь, мы очень, вы увидите, насколько вы сами себе в этом понравитесь.
0: А мне кажется, это самый-самый такой вот вкусный такой вот стиль. Это вот действительно всем идет. Вот вы абсолютно правильно сказали, потому что есть стиль, я не знаю, там стиль 90-х, стиль там 20-х, 60-х, и он не всем идет. А вот Гэтсби, вот он идет всем. Это какой-то удивительное, какой-то киношный, мне кажется, очень. Ну,
1: мне кажется, даже...
2: Или театральный. Можно,
0: да, театральный, киношный.
2: Мы же в театре все-таки как-никак. Мы делаем театр. Да. Мы сами делаем театр.
1: Ой. Я думаю, даже не обязательно строго привязываться к определенному стилю. Пусть будет нарядненько.
0: Пусть будет
1: так, что,
0: нарядненько,
1: дорогие
0: красиво.
1: Друзья,
0: дорогие друзья, мы ждем вас. Еще раз повторяю, 20 сентября в 5 часов вечера по адресу 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Это театральная гостиная Дэвидсон Радио. Очень камерное помещение, маленькое, уютное, прекрасное. Ждем вас в этот воскресный вечерок. И, может быть, даже предложим вам кое-что такое вкусненькое. Хорошо. Давайте продолжим, пожалуйста, наш разговор. Еще я хотела сказать... вы сейчас только говорили про Бостон. Что вот каждый...
2: Сейчас Нью-Йорк, а следующий после Нью-Йорка у нас будет Майами.
0: Ух ты!
2: То есть это еще только будет. Но в Бостоне мы проводили замечательный еще актерский мастер-класс. Здесь мы, к сожалению, не успели его организовать. Надеемся на следующий раз. А вот в Майами мы его мощно организовываем. И там будет даже их целых два.
0: Это здорово.
1: Ну, надо сказать, что люди, которые...
0: Я вам желаю, пап. Простите, я вам желаю еще больше гастролить, еще больше отдавать, дарить, радовать, потому что на самом деле вот, вы делаете самое лучшее, что сейчас, вот в данный момент, в сегодняшнем дне, что есть на свете. Просто не останавливаясь, отвлекаете людей и дарите им самое такое приятное.
1: Спасибо.
0: Приятные вещи.
1: Спасибо, Наташа. А я хочу сказать, что вот наш мастер-класс и наше выступление – это как два крыла вот одной птицы, которая летит. Потому что многие люди, которые приходили на выступление, на наш перформанс, потом настолько были заряжены вот этой энергией и пришли на мастер-класс, сказали: «Мы тоже так хотим читать, мы тоже так хотим петь, научите нас вот так чувствовать себя на сцене». И это было очень приятно.
0: Кстати, я просто хочу сказать, что, конечно же, главным, опять-таки, прямо на сегодняшний день, да и вообще это было всегда, просто в сегодняшнем дне я считаю, что слово – это владеть словом, говорить, знать, как говорить. Это, мне кажется, ну вот самое, что ни на есть богатство. И словом можно покорить, словом можно. Так что передо мной сидит человек, который абсолютный профессионал. Я его самая настоящая поклонница, абсолютно искренне, без всяких... я не льщу никогда в жизни. Вот у него есть онлайн... Пожалуйста, расскажи о себе и скажи, пожалуйста, свой телефон. Я прошу тебя, потому что я хочу, чтобы ты сказал все, что ты говоришь.
1: Ну, на самом деле, можно я телефон не буду называть, да, но меня очень легко найти во всех соцсетях.
0: Вот.
1: И в Фейсбуке, да. И в Одноклассниках, и на Инстаграме, и ВКонтакте. Какой бы сетью вы ни пользовались, вы меня всегда найдете. Наберете просто Рустем Галич.
0: Рустем Галич.
1: Да, и
0: друзья.
1: Спасибо, Наташа, за такие добрые слова. Мне это очень приятно, конечно. Да, я существую в двух ипостасях. И как актер и мастер художественного слова, и как педагог по сценической речи и художественному слову. Но в продолжении вот той мысли, которую ты сказала, мне хочется все-таки сделать маленькую, не то что поправочку, а сказать, что слово актера, оно не может существовать без той почвой, в которую оно попадает. Потому что сейчас ведь выросло огромное поколение, которое выросло вне культуры.

0: Чья нам дорого это, потому что Бунин, в общем-то, тоже возрастной писатель. Вы знаете, в свое время мне очень нравилась фраза Пушкина: «Поэзия, прости, Господи, должна быть чуть-чуть глуповата». Вот так же Бунин, видимо, перефразируя Пушкина, как-то сказал: «Проза, прости, Господи, должна быть немножечко скучновата». И действительно, когда я был молодой, я читал Бунина, мне казалось это скучноватым. Но у меня тогда не было этого опыта прожитой жизни. Но сейчас, когда я его читаю, я осмысляю его совершенно по-другому. Даже вот эта фраза, которую я вначале процитировал, это фраза человека, который прожил жизнь и может оценить вот эту ситуацию солнечного удара с точки зрения человека, который уже прожил жизнь. И да, на каком-то этапе это мучительно больно, но ты понимаешь, что вот только это и остается в жизни, и что ради этого и стоило жить. Ну, может быть, Катя, да, дополнит мои философские измышления по поводу Бунина.
1: Но я сейчас немножко оптимизма-то внесу.
2: Да.
1: Ой, обычно
2: пожалуйста.
1: Делаю.
2: Да.
1: А дело в том, что, да, там, безусловно, чтение книг, слушание романсов, там, арт-деко, арт-нуво, декаданс, это все там возрастные дела. Однако мы в данном случае просто об этом говорим, как конкретно об этом стиле, потому что мы делаем сейчас спектакль в стиле вот конкретно по этим произведениям. Но, однако, любые дети, подростки, молодое поколение, приходя как раз, это не рояль в кустах, серьезно, это к слову, приходя как раз на актерские тренинги, включаясь в владение словом, очень часто запрос: научите нас читать произведения какие-то, да, пусть это будут стихи, не обязательно это будет Бунин или Вертинский, это может быть из другого времени, это может быть там хоть современные, но им хочется владеть художественным словом, хочется, просто когда нет предложений, да, то есть люди и как бы выглядят, как будто не владеющие. А мы как раз можем и даем, и спектаклями даем эту возможность, и тренингами тоже можем дать эту возможность. То есть, по сути, когда люди занимаются, на чем существуют многие любительские театры, на детских студиях, и очень хорошо растет поколение.
0: Это правда. Это правда. Я
1: один за одним, один за одним, как снежный ком.
2: Вот, да, но я хочу сказать, как вы существуете вот с такими мыслями, как вы существуете вот с таким вот, с такой вот подачей вот о том, что вы говорите, вместе с искусственным интеллектом, который просто прет, вот просто вперед, вперед, вперед. Я понимаю, что, но все равно мы теперь живем рядом. Мы живем рядом. И искусственный интеллект, у него, конечно, свои... Вот, да, хотя бы одну минутку, вот, просто по отношению к этому.
1: Я скажу очень быстро.
2: Давайте.
1: Я очень хорошо с ним сосуществую. Это отличный ассистент, который сделает за меня и в том же даже сценарном мастерстве форматирование листочков. В таком вообще он не так облегчает мою жизнь. Мои фантазии ни один искусственный интеллект не может сочинить, потому что он не может сочинять. Но помогать в оформлении, в поисках какого-то материала, он мне столько экономит времени, я с удовольствием работаю, как с ассистентом.
2: Да, он как сказать, он может все, но он не может, наверное, вот именно научить, и когда напротив тебя сидит профессиональный человек, когда ты его видишь глазами. Может быть, это случится тогда, когда искусственный интеллект уже будет в качестве человека, прям настоящего. Это, кстати, вот, это я пишу пьесу про это. Да, дорогие господа.
1: Поздравляю, здорово, надеемся увидеть на сцене.
2: Ой, спасибо вам большое за пожелание. Вы, может, и скоро и меня увидите на сцене. Вот. Вот вдруг тогда жизнь так повернулась, то, что в мои уже там за 55, да, я вдруг решила, а вот почему бы нет?
0: И молодец, конечно.
1: Больше,
0: почему нет?
1: Творцов хороших и разных. Да. Всем места хватает, мы не конкурируем.
2: Абсолютно. Вообще в творчестве вообще нет конкурентов. Конкуренты могут быть в каких-то магазинах, там, я не знаю, что-то такое. А в творчестве абсолютно нет. И чем больше творчества, чем больше талантливых людей, тем лучше. лучше. Пусть это будут вообще просто все. Это будет вообще просто здорово. А сейчас мне осталось...

0: совсем немножко времени. Я хочу пожелать опять нашим радиослушателям хорошей энергии, такого не унывать, не отчаиваться и всегда находить время для того, чтобы куда-то что-то увидеть, что-то услышать талантливое, хорошее, как можно больше, потому что не сидите дома, не грустите, а вперед выходите, выходите навстречу, слушайте музыку, ходите на спектакли. Я вам желаю всего самого хорошего, самого доброго. И прощаюсь с вами до 20 сентября, 5 вечера. Приходите к нам, поверьте, все будут очень счастливы и довольны.
1: А мы будем вас ждать.
2: Обязательно. С любовью.
0: С любовью. Желаю всем любви. Всего доброго. До свидания.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
4: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
0: Йорки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
1: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Департамент здравоохранения Нью-Йорка призывает жителей привиться от ковида, гриппа и респираторных вирусов. С 30 августа по 5 сентября в 5 борах города зафиксировали более 500 госпитализаций и 12 летальных исходов. Это наивысший показатель заболеваемости с октября прошлого года. Несмотря на то, что FDA ограничила рекомендации по ковиду лицам старше 65 лет, городские власти советуют вакцинироваться всем, включая беременных женщин и детей. Городской комиссар Департамента здравоохранения доктор Алистон Мартин заявил, что прививки покрываются страховкой. Записаться на вакцинацию можно в аптеках CVS или Walgreens без предоставления справки от врача. Секретная служба активно участвует в подготовке визита премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее. Самолет «Биби» 23 сентября приземлится в аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси. Полиция Нью-Йорка опасается, что напряженная обстановка вокруг визита может привести к столкновениям во время протестов. В обеспечении безопасности Нетаньяху будут участвовать более 60 полицейских и детективов, не считая сотрудников федеральных служб и израильской охраны. Нетаньяху должен выступить на Генассамблее 24 сентября и вернуться в Израиль на следующий день. Штат Нью-Йорк отменяет обязательные экзамены для получения аттестата о среднем образовании. Совет регентов проголосовал за реформу, которая начнет действовать для выпускников 2028 года. Вместо нынешней системы из нескольких типов дипломов вводится единый диплом. Оценивать готовность учеников к выпуску будут преимущественно сами школьные округа. Они будут учитывать результаты контрольных, оценки учителей, практические задания. При этом экзамены Regents полностью не исчезнут. Штат сохранит тестирование по английскому, математике и естественным наукам, но эти результаты будут использоваться прежде всего для оценки работы школ, а не как обязательное условие для получения корочки. Нью-Йорк оснастят новыми общественными туалетами. Лимит посещения будет ограничен 10 минутами, а после двери автоматически откроются. Всего в рамках пилотного проекта установят 17 модульных конструкций. Они будут работать с 7 утра до 10 вечера. Для использования нужно скачать специальное приложение. В этих туалетах через определенное время начинают мигать световые сигналы, побуждая человека выйти, рассказал подробности мэр Мамдани в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста о том, как власти будут бороться с наркоманией, проституцией и бездомными в таких местах. На самих модульных уборных обозначат лимит 10 минут. Пилотный проект обошелся городскому бюджету в 4 миллиона долларов.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. В воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Итак, вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире радио «Дэвидсон» на волне 620 АМ. Я, вы знаете, накануне большого очень религиозного пункта в жизни евреев хочу зачитать вам Псалом Давида, я имею в виду Йом-Кипур, который вот в воскресенье наступает, да, это 136-й Псалом Давида. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя». Но это не тема нашего сегодняшнего разговора. Сегодня, 18 сентября, отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. Мы с вами все знаем, что это очень важный момент в нашей жизни. Ну, а в 1698 в Бастилию был переведен таинственный узник, известный как «Железная маска». 1793 президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия. 1851 вышел первый номер «Нью-Йорк Таймс» ценою в 2 цента. 1932 год. Король Хиджаза и Неджа Абдель-Азиз ибн Сауд объединил оба королевства в одно, и стало оно называться Саудовская Аравия. Ну и, наконец, из мною записанных интересных исторических событий, 1947 год, было создано Центральное разведывательное управление CIA, главный орган внешней разведки и контрразведки США. И на эту тему, конечно же, начнет разговор наш уважаемый писатель, бизнесмен и умный человек в Нью-Йорке Геннадий Станич. Здравствуйте, Геннадий.
2: Доброе утро, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию «Дэвидсон Радио».
1: Да, действительно. Ну, что интересного? Да. Умолкаю.
2: Дата действительно знаменательная. 18 сентября 1947 года официально было создано CIA, то есть Центральное разведывательное управление, который первым руководителем этого управления стал Аллен Даллас. Управление было создано до этого, безусловно, в структуре американских сил безопасности. Безусловно, военное ведомство имело службу внешней разведки, контрразведки. Во время войны также было создано управление стратегических инициатив, которое возглавлял как разведывательное сообщество мистер Донован. Центральное разведывательное управление, как известно, директор этого, ну, скажем так, руководитель, да, этого управления, выдвигается на пост бывшим президентом США. Как правило, при смене президентов происходит и смена руководства Центрального разведывательного управления, в отличие от FBI, которое занято в основном как бы защитой национальной безопасности внутри Соединенных Штатов Америки. Там обычно руководство как бы не так связано со сменой президента в США. Достаточно вспомнить, что Эдгар Гувер, фактически первый руководитель этого агентства, был руководителем этого агентства более 40 лет, если я не ошибаюсь, то есть пережив несколько президентов. Сейчас директором, руководителем ЦРУ является мистер Рэдклифф, да. Структура Центрального разведывательного управления, то есть подразумевает это внешняя разведка, также элементы контрразведки и внутренней разведки. Наряду с агентством национальной безопасности ЦРУ также еще осуществляет радиоэлектронную разведку. Кроме того, можно сказать, что ЦРУ входит в разведывательное сообщество США, которым руководит директор национальной разведки. До недавнего времени это была Тулси Габбард, сейчас исполняющий обязанности Лукас. Можно сказать, что в структуре Центрального разведывательного управления как такового нет каких-то званий и чинов. Да, существуют различные отделы, которыми руководят специалисты, как обычно говорят, сотрудник CIA.
1: То есть, подождите, что они могут сказать генерал КГБ, вот я помню, да, или там...
2: Это могут, да, КГБ и ФСБ такое существует, да. В ЦРУ этого нету, есть руководители, заместители руководителей каких-то подразделений, начальники отделов. Безусловно, Марина, если в ЦРУ работает, допустим, бывший военный или человек, который, ну, действительно имеет какой-то чин, к нему, допустим, за ним закреплено, что, допустим, начальник отдела, там, к примеру, полковник Джонсон, да, но как бы это просто отмечает то, что этот человек, допустим, выходит из военной среды и имеет этот чин. А гражданские же сотрудники ЦРУ, которые составляют большинство контингента этого управления, они чинов званий не имеют.
1: Кроме Геннадий, вот прочего... очень часто бывают, люди путают ЦРУ и FBI, как теперь у нас говорят, FBI, да, ФБР.
2: Ну, ФБР по-русски, да, Федеральное бюро расследований. Да, это разные функции.
1: То есть, но эти внутренние...
2: FBI, она отвечает за вопросы национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Ну, если грубо так и примитивно сказать, Марина, ну, это не совсем соответствует действительности, но как бы для обывателя. ЦРУ – это организация, осуществляющая как бы разведку. FBI, ФБР – это как бы организация, осуществляющая функции контрразведки, то есть ловить на территории США разведчиков других стран. Скажем так.
1: О, даже так.
2: Ну, или,
1: а
2: да,
1: я
2: или
1: думала,
2: находить
1: FBI хотят... занимается внутренними проблемами, нет? Вот я помню, как рассказывали, арестовывали одного кого-то, доктора, лет, наверное, 10 назад, что надели, вышли из машины, надели куртки, сзади было написано FBI, и вошли в офис доктора. Вот, я думала, что это внутренние проблемы.
2: Нет, оказывается, правильно. Еще, что... Да, внутренняя безопасность. Да, в ЦРУ тоже есть отделы контрразведки, но FBI подразумевается, что как бы, ну, если на нашей территории работают разведчики иностранных государств, то, безусловно, нужно пресечь их деятельность, которая вредит интересам США и интересам граждан США и внутренней безопасности США. Но, кроме всего прочего, ведь нельзя назвать Федеральное бюро расследований. Дело в том, что различные уголовные преступления внутри нашей страны, которые получают статус так называемых federal felony, то есть преступлений на федеральном уровне, их подключается и расследует именно не штатная полиция или городская, а именно, например, передаются в различных случаях ведение федерального бюро расследований. То есть это какие-то значимые, тяжкие и так далее преступления, которые расследуются на федеральном уровне, именно в Федеральном бюро расследований. Тут вы совершенно правы.
1: Ну, да, а давайте вернемся вот к тому, что да. В 1947-м было создано Центральное разведывательное управление, вот CIA. То есть, я так понимаю, это ведомство, которое занимается внешней разведкой, да?
2: Да, главное.
1: Я не знаю, вот что конкретно, там... если... простым бытовым языком сказать, они что, вербуют каких-то себе граждан других стран для того, чтобы они давали какую-то информацию Америке? Чем они конкретно занимаются? Потому что я знаю, что была какая-то даже книжка ЦРУ и деятели культуры, вот, ну, если так смысл передать. То есть они действуют через организации, через индивидуальности, кого-то подкупают, кого-то пугивают, может быть, кого-то ловят на каких-то проколах жизненных или слабостях, да? Вот как вам кажется?
2: Ну, это один из инструментов работы разведки, в общем-то, вербовка людей в других странах, значит, ценных агентов, как бы это подразумевается, тем более. А ведь руководитель ЦРУ, так же, как и министр национальной безопасности, напрямую подчинены президенту США, то есть они выполняют как бы его волю, какие-то его установки, и, безусловно, сбор этой информации, проведение каких-то акций, на территории других стран. Это все находится в юрисдикции Центрального разведывательного управления. Часть их функций была в 70-х годах ограничена Конгрессом США, особенно после событий в заливе свиней на Кубе, которые мы с вами освещали уже в одной из наших прошлых программ. Более раскрылось, как бы стало более подотчетно деятельность этой организации в Конгрессе США, хотя при закрытых слушаниях также бюджет США был, бюджет Центрального разведывательного управления несколько лет назад был засекречен. Это считается информация, ну, как бы для внутреннего пользования. И кроме того, в середине 70-х годов было как бы ограничено использование Центральным разведывательным управлением силовых решений за пределами Соединенных Штатов Америки. Как всякое управление, как всякая разведывательная структура, за время существования Центрального разведывательного управления были как бы и грандиозные провалы, и грандиозные успехи. Но я коротко скажу, что как бы к просчетам, к провалам Центрального разведывательного управления, конечно, можно отнести прежде всего то, что ЦРУ вовремя не смогло предсказать появление ядерного оружия у Советского Союза, то есть у них была дезинформация, которую они получили, они пропустили сроки успешных испытаний. То, что ранее мы с вами уже говорили, неудачная операция в заливе свиней, да, на Кубе. Берлинский тоннель, так называемый, который построили в 1953-1956 году, это был секретный тоннель для прослушки советских линий связи в Восточном Берлине. И эта акция была совместно с секретной службой МИ-6 в Великобритании. Но там был, ну, как бы предатель, он был разведчик, он работал на КГБ, мистер Блейк в Великобритании. Он заранее оповестил спецслужбы Германии и Советского Союза об этом тоннеле, и они через эти кабельные телефоны сливали дезинформацию нам и британцам. Разумеется, провал – это иранская революция 1978-1979 года, когда упустили масштаб недовольства внутри страны действующим шахом, против шаха Реза Пехлеви, приход к власти Хомейни, потом неудачная попытка освобождения заложников американских, те, кто работали в посольстве. Но самый огромный прокол, безусловно, это можно считать, наряду и с FBI, то, что ЦРУ не располагало информацией не было координации между двумя этими службами ЦРУ и FBI в канун 11 сентября 2001 года, когда был теракт, нападение Аль-Каиды, были разрушены башни-близнецы. Ну и кроме того, что было также неверная как бы информация об оружии массового поражения в Ираке, да, когда предполагали, что у Саддама Хусейна есть это оружие, но его так и не нашли. Самые успешные проекты, также, ну, я навскидку называю, это то, что был так называемый проект «Азарин» 1974 года, когда подъем затонувшей советской подводной лодки К-129 с глубины Марина 5 километров, с глубины 5 километров ее подняли в Тихоокеанском океане, и мы тогда, эта лодка потерпела катастрофу, и мы сумели получить тогда коды, элементы советского военного морского оборудования. Созданный самолет-разведчик У-2 в 50-х годах, который позволил вести аэрофотосъемку территории СССР и найти в 62-м году знаменитый Карибский кризис, обнаружить ракеты, которые тайно завез Советский Союз на Кубу. Правда, в 60-м году этот же новой ракетой Королева, этот самолет был сбит на территории Советского Союза в районе Урала, катапультировался знаменитый летчик Астин Пауэрс, который впоследствии его обменяли на советского разведчика Абеля Фишера. Ну и самые громкие, последние такие успехи, это, конечно, ликвидация Усамы Бен Ладена и операция против президента Венесуэлы Мадуро. Но самыми как бы ни одна разведка мира не обходит такой стороной. Это мы знаем из фильмов, из литературы, разумеется, и вывод упоминали одну из книг. Это о самых робких агентах. Да? Ну, самые большие проколы, конечно, за всю историю, по моему мнению, ЦРУ и ФБИ, это были агенты, которые работали на КГБ. От FBI это был Роберт Хансен, он специальный агент FBI, который работал в контрразведывательном, кстати говоря, управлении. Он работал на КГБ и службу внешней разведки России с 79 по 2001 год. Очень нанес большой урон нашей стране. Его арестовали в 2001 году, и он получил пожизненный срок, умер в тюрьме в 2023 году. Ну и, наконец, самый известный шпион, который работал на Советский Союз и еще даже на Россию впоследствии, это офицер контрразведки и начальник, Марина, именно начальник советского отдела контрразведки в ЦРУ, Олдрич Эймс. Потому что у него, через него проходили фамилии и имена, Марина, именно американских агентов, которые работали в Советском Союзе, в том числе нелегалы, или потом в России. То есть он нанес огромный урон, когда фактически была обезглавлена вся резидентура в Советском Союзе, он сливал фамилии этих людей, которые работали на наши спецслужбы. По его информации, было арестовано очень множество наших агентов, несколько десятков, которые были впоследствии казнены в Советском Союзе. Он был арестован...
1: Геннадий, а как вам кажется, почему люди встают вот на такую тропу, да? Что в ЦРУ, что в других странах? Это что, деньги, или это страх, или человек был загнан в какие-то обстоятельства, из которых по-другому не может быть? Многие из них десятилетиями работали, десятилетиями.
2: Разные причины есть. Тот же Олдрич Эймс, да, он испытывал денежные затруднения. Он считал, что его труд недостаточно оценивается. И, в принципе, это его погубило. Он начал покупать, там были дорогой дом, жене дорогую машину и так далее. Там, иногда внутренние проверки проходят, разумеется, руководители спецслужб, а он руководил целым подразделением ЦРУ, все-таки он был очень важный сотрудник. И когда начали проверять поступление этих денег, его какие-то различные встречи, таким образом он был арестован в 1994 году и приговорен к пожизненному заключению. Он признал свою вину в обмен на то, что его жена не будет приговорена к пожизненному заключению.
1: А видимо, для нее все и делал. Встал на неверный путь ради своей жены.
2: Ну, возможно, сложно сказать, но Хансен имел проблемы с алкоголем, допустим. Но вы понимаете, в чем дело? Обычно та страна, в которой как бы работают те, кто предал, да, свою страну и работают на иностранную разведку, то контрразведка этой страны всегда считает, что какие-то материальные стоят причины предательства. Условно говоря, там продались за деньги, за сосиски и виски. Те, кто обычно вербует их, как правило, стараются выдать, что вот эти люди работают по каким-то идейным соображениям, диссиденты там и так далее, похожие. Ну, например, знаменитое дело, вылетело из головы, эти евреи, которых казнили, выдали секрет атомный Ротенберг, Розенберг, да. То есть они были члены Коммунистической партии США, они исходили из того, что нельзя, чтобы одна страна имела атомное оружие, что должен быть паритет в мире, и это предопределить, что никто не применит это оружие. Да. У нас тоже были известные агенты, которые работали в Советском Союзе, стали со стороны Советского Союза на путь предательства. И генерал Поляков, и знаменитый Пеньковский, и были разные офицеры, сотрудники ГРУ. Как правило, американские спецслужбы вербовали, связано было с какими-то денежными проблемами или подсовывали так называемые сладкие ловушки, хотя медовые ловушки называлось, то есть через компромат.
1: То что значит? Небось женщина? Да. Шершляфам?
2: Да. Да, конечно, снималось тайно это все. Но Поляков, например, генерал, и как бы это признали даже советские спецслужбы, когда он был расстрелян в 86-м году, они обратили внимание, что он действительно, конечно, колоссальный нанес урон Советскому Союзу, но у него мотив был не денежный. Он предпочитал получать вознаграждение, он был заядлый рыбак. Единственное, что ему там иногда переправляли или как-то доставали для него различные рыболовные снасти, японские спиннинги и так далее. Но это мелочь. А причина была в том, что когда он работал в резидентуре Вашингтонской со стороны ГРУ, у него заболела маленькая дочка в Вашингтоне, и срочно потребовалась операция очень сложная. Он обратился за тем, что у них же страховок не было, что это нужно оплатить операцию, и его руководитель в Вашингтоне и руководство КГБ отказало ему в этом. И девочка умерла впоследствии. И он на суде говорил, что вот тогда он затаил обиду, и это был своеобразный как бы акт мести за то, что ему не дали спасти своего ребенка. Но должен сказать, Марина, что, например, как-то был задан вопрос одному из руководителей ЦРУ за все время существования управления. Кто был самым ценным агентом в Советском Союзе? И, как ни странно, это оказался гражданский человек, подкаблучник, серенький, абсолютно такой незаметный, конструктор закрытого авиационного НИИ по имени Адольф Толкачев. Он был инициативник, то есть он сам вышел на связь в Москве с представителем американского посольства. И он сдавал чертежи очень важной разработки в сфере, знаете, локация самолетов, самолеты-невидимки, авиастроения и так далее. Руководитель ЦРУ сказал,
1: На этой интригующей информации мы сделаем перерыв на рекламу. И, дорогие друзья, после перерыва присоединяйтесь к нам. 303-90-90.
2: Хорошо.
0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении –
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Писателем Геннадием Стальничем. Мы приветствуем вас в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И вот сегодняшняя одна из исторических таких вех и интересных сообщений, что в 1947 году, 18 сентября, было создано Центральное разведывательное управление, по-английски CIA, Central Intelligence Agency. Штаб-квартира этой организации в Лэнгли, штат Вирджиния, США, как мы понимаем. И еще вот, Геннадий, мне очень интересно, вот смотрите-ка словосочетание. Информация дается так. Независимое агентство федерального правительства. Ну, раз федеральное, то государство его субсидирует. А как оно может быть независимым?
2: Мне кажется, независимым оно может быть только на бумаге, Марина.
1: Да, мне тоже так кажется. Да. Странно.
2: Потому что в любом случае оно выполняет определенные воли руководства страны, установки.
1: Ну да. Имеется и в виду, вот да, еще написано «сбор
2: независимости».
1: Да-да, продолжайте.
2: Что независимость может быть как-то в политическом плане, в этом, что как бы сотрудники должны беспристрастно быть в зависимости от своих политических взглядов, но только разве что в этом случае.
1: Вы имеете в виду левый и правый?
2: Да, чтобы не было вот это расслоение. Я просто перед тем, как мы перейдем к звукам, я хотел бы закончить, Адольф Толкачев, да, который конструктор, который был, считался самым ценным агентом в Советском Союзе, нашим агентом, который нанес по разным оценкам, во всяком случае, сэкономил бюджету Соединенных Штатов Америки в денежном эквиваленте 70-х, 80-х годов 8 миллиардов долларов. И, в общем-то, вот вы спрашивали о мотивах, да, вот когда, ну, в большинстве своем, да, еще во время войны в 50-х годах, может, 60-х, Советский Союз вербовал, допустим, агентов, там, допустим, связано было с их политическими взглядами, да, что, допустим, какие-то пацифистские организации, ну, идеологический вопрос. Но впоследствии со временем, я так думаю, что и те, и другие разведки в основном перешли на денежные, как бы главная причина была какие-то денежные вознаграждения, денежное, как бы, содержание этих агентов, да, или шантаж. Но вот Толкачев, кстати говоря, дело в том, что он родился в конце 20-х годов, и его мама была в восторге каких-то немецких поэтов. В честь какого-то поэта его назвали Адольф. Да? Достаточно имя такое редкое для русского человека. Вот. И он потом на суде утверждал, что вот в школе он подвергался, несмотря на то, что он хорошо учился, насмешкам, его дразнили из-за того, что, ну, уже потом же был Адольф Гитлер, да, из-за этого его дразнили, из-за этого он учился хорошо, ему якобы не дали золотую медаль, а серебряную. Он с красным дипломом окончил высшее учебное заведение. Он работал, он был ведущим конструктором, получал неплохие деньги. Но вот какая-то у него, вот, видимо, сидела вот эта червоточина, обида на всех. То, что и в университете, он говорил, надо мной насмехались из-за этого имени. Но, в конце концов, он мог бы его изменить, если на то пошло. Вот как-то это, ну, тем не менее, он не отказывался. Да, не отказывался от денежного содержания. Ему очень хорошо платили. И более того, он был такой вообще скупой по жизни человек. И, как я говорил, подкаблучник, никаких вопросов без жены не решал. Но, тем не менее, когда он почувствовал слежку за собой, вот он приехал на дачу, вы представьте такую сюрреалистическую картину для 80-х годов в Советском Союзе. Он приехал поздней осенью на дачу, там, когда соседей не было и так далее. Он там хранил часть денег этих купюрах советских. И вот он выбежал в мангал, побросал эти десятки червонцы, 25 рублей, 100 рублей купюры, и начал обливать их бензином и сжег. Он считал, что, ну, как бы, надо сжечь.
1: Чтобы не доставайся ты никому.
2: Да, да, в общем, это, конечно, потрясающе было. Его приговорили к расстрелу, да, его расстреляли, разумеется. Но были случаи, просто как бы история вот разведывательных сообществ показывает, что в подавляющем большинстве, Марина, вот нелегалы, не которые направлены сами по себе разведчики, а те, кто встал, как бы, условно говоря, на путь предательства своей страны, в подавляющем большинстве, сколько ниточки не виться, все равно они попадаются и получают заслуженное наказание. Но за редким исключением, есть несколько исключений, в числе их самое громкое, это Олег Гордеевский, который работал на британской спецслужбе, его вывезли из Москвы там, в багажнике дипломатического автомобиля, ему удалось бежать на Запад, вот он умер несколько лет назад в Великобритании. Несколько таких случаев было, да, но в основном как бы это плохо заканчивается или в лучшем случае заканчивается обменом. То есть как бы судьба этих людей очень и очень в результате трагична.
1: Вы мне напомнили, был такой режиссер Адольф Шапиро. Очень хороший режиссер, замечательный. Да. Я слушала его интервью, он работал, по-моему, в Рижском ТЮЗе, Театре юного зрителя, и ставил просто спектакли, которые гремели на весь Советский Союз. И он тоже не поменял свое имя. Видимо, в этом что-то заложено.
2: Принимаем Марина, звонки, я вам более скажу. Да, я вам более скажу. Руководитель второй этой еврейской организации, у них Федерация еврейских общин России, ФИОР, то, что Бэр Лазаров возглавляет, а есть КИОР, Конфедерация еврейских общин России, ее возглавляет главный раввин Московской Большой Хоральной Синагоги Адольф Шаевич, он тоже не поменял свое имя. И я должен сказать, что вот трагедия этого Толкачева, да, хорошо достаточно была воспроизведена в одной из серий знаменитого сериала российского «Мосгаз», там разные временные серии, «Майор Черкасов», там одна из серий называлась «Операция Сатана». Это на основе вот этого дела Толкачева был снят этот художественный фильм.
10: Алло.
1: Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
10: Да. Доброе утро, Марина, и ваш гость. Я вам скажу один из вещей, только не обижайтесь. Вот смотрите, деньги, все решают деньги. Вот, а когда это до Советского Союза, а сейчас, до Советского Союза, все решает это все предательство. Дети генерала живут за границей. И их очень легко эксплуатировать. Понимаете?
1: Это интересное наблюдение. Спасибо большое. Следующий, пожалуйста.
2: Весь вопрос, или они располагают ценной информацией. Но через детей, безусловно, тоже можно привлечь человека к сотрудничеству.
1: Алло. Да, слушаю. Это я даже не подумала. Угу.
11: Добрый день, Марина и Геннадий, все слушатели. А что я хочу сказать, раз у вас идет разговор о спецслужбах, в частности, FBI и вот, CIA, то я хочу сказать, что эти службы, это очень важно, потому что происходят изменения, которые мы так ясно не видим. Изменения происходят в Европейском Союзе, то, что было страны, которые были раньше, они превратились, они обюрократились. Тот же самый процесс происходит с FBI. FBI – это прежде всего чиновники, которые получают свою гарантированную зарплату. И, к сожалению, чиновники, если их не держать их под строгим контролем, они начинают что делать? Зарплату они всегда успеют получить. Как вот, это гарантированно. Поэтому они к этому быстро привыкают, они начинают искать дополнительные источники.
1: Хочется заработка. Больше, да.
11: Да.
1: Хочется и они больше.
11: Это человеческая натура. Зарплате привыкают быстро, даже очень хорошие. Поэтому они начинают искать какие-то пути увеличения каких-то доходов своих.
1: Да, не всегда дополнительные. Источник. Да. Спасибо. Это тоже, мне кажется, очень интересное наблюдение. Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
12: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
12: Насчет Адольфа. Я, сколько я встречал Адольфов, несколько человек, все они были 37-го года рождения. То есть это было повально.
1: Что вы говорите?
12: В Советском Союзе. В Советском Союзе, ну вы же помните, какие в 37-м отношения у нас были с Германией, очень хорошие.
1: Лучезарные, все, да.
12: Да, и почти все, огромное количество Адольфов было. А еще один интересный случай насчет денег, конечно, или психологии. У нас в институте, знаете, как в институте, всегда висит доска объявлений, и туда вешают объявления. И во время перестройки, когда там все за деньги боролись, у нас появилось такое объявление: «Продам родину недорого». Но я работал в мыслительном центре, ко мне с нашего с первого отдела прибежал этот «Разбери, на какой машинке он напечатал, я должен узнать, кто это такой». То есть,
1: мне это напомнило, помните, говорили, обменяйте меня на американский трактор. Это из этой же области, ну, я помню.
12: Да,
1: спасибо, это смешно.
2: Я хотел бы единственное уточнить, что, мне кажется, речь идет о 39-м, а не 37-м годе. Потому что до этого критиковали печать Гитлера, а после, да, после подписания пакта Молотова, да, Риббентропа начали дружить.
1: То есть не Второй мировой, а Великой Отечественной, потому что там уже началась.
2: Ну да, да. Да,
1: пожалуйста, слушаем вас.
11: Марина, извините, что я еще раз позвонил, вы меня просто прервали, я самого главного не сказал. Что вот эти вот чиновники, которые вот, которым мало своей зарплаты, начинают искать свои эти махинации делать, и они становятся, как сказать, врагами всего остального общества. Потому что их интересует, их не интересует и их работа, и то, что они должны делать, как бы честно. Это очень-очень важно, вот если вы послушаете то, что писал дневник этого Фаучи. И самый главный вывод. И там он совершенно вот делает этот Фаучи, говорит, что его не интересует его работа, абсолютно нигде об этом не говорит. Его интересует его собственное как publicity, как он будет выглядеть, какие-то интервью он дает, все такое. Что я хочу последнее сказать, последнее, очень важное, что они все вот эти вот чиновники, Евросоюз и тот самый CIA, они все ненавидят Трампа. Почему? Потому что Трамп с ними борется. Он хочет, чтобы меньше этого было. Вот это очень важно понять, чтобы это все понимали, Марина. Поэтому Трамп, когда говорит, что он не доверяет своим, потому что когда говорит, что он не доверяет своим службам, они, а это он был 100%

0: настоящий ноутбук. И если бы люди знали об этом во время выборов, а FBI прекрасно знала и промолчала, она должна была сказать, что нет, это не фейк, это потому что это влияло
1: на
0: выборы.
1: Но это что касается FBI. А мы сегодня немножко хотели поговорить про CIA, это центральное разведывательное. Но все равно ваше выступление мне было интересно.
2: Да, Марина, я должен сказать, я должен сказать, что кроме всего прочего, ну понятно, что Трамп все время критикует спецслужбы за их бюрократизацию, неэффективность, но мне кажется, есть одно дело, когда человек там его подкупают или шантажируют, что-то нечто подобное, но нужно же как-то, вот, мне кажется, в плане уже и подготовки тех, кого принимают людей, тестировать, потому что все мы помним случай с Эриком Сноуденом, да, когда человек работал в агентстве национальной безопасности, потом бежал в Россию и заявил, что я еще не работая в АНБ, я выступал с критикой, что вот американские спецслужбы следят за людьми во всем мире, у нас в Америке, нарушая их privacy, и с этой целью я поступил работать в АНБ, чтобы узнать этот механизм прослушек, узнать эти секреты, и только после этого, когда он узнал, он бежал в Россию. Понимаете, это же уже был прокол на стадии приема человека на работу. Вот же в чем дело. Это очень опасно.
1: Геннадий, а как вам кажется, как люди вообще попадают вот в такие службы CIA, FBI? Это добровольно происходит? Или к ним, что называется, подкатывают эти организации, вот, я не знаю, там, к студентам какого-нибудь университета, колледжа? Как это происходит? Или человек добровольно хочет быть в этой области и работать на благо Родины, так скажем? Как вам кажется?
2: В FBI официально есть прием, когда люди посылают свои резюме и желание поступить работать в эту службу. А насчет центрального разведывательного управления, я, честно признаюсь, я не знаю, Марина, я не сталкивался. Я думаю, что там есть определенный, отсев, селекция, вот как на том уровне, который, например, происходил в Советском Союзе, в России или в Украине, когда еще на стадии учебы людей в высших учебных заведениях предлагали, как вы сказали, студентам, вербовали, предлагали закончить курсы специальные. Причем в основном ведь это делалось не в юридических вузах, как вот, допустим, Путин оканчивал, да, юридический вуз, а все наибольшее количество, вот как бы они селекционную работу, КГБ, по крайней мере, вел в вузах с техническим уклоном, например, физико-технический, физмат факультеты. Вот отсюда часто предлагали людям идти на работу в спецслужбы. Я думаю, что в Центральном разведывательном управлении специально есть, наверное, как такая методика, это селекция, отбора людей, которым предлагают работать, сотрудничать.
1: Вот видите, селекция происходит очень тщательно, отбор неимоверный, а все равно бывают проколы, когда люди, что называется, родину предают, да?
2: Ну, никто не застрахован от ошибок. Да.
1: Ну, безусловно. Здравствуйте, пожалуйста, говорите.
3: Здравствуйте, Мариночка. Очень рад слушать ваш голос по радио. Ваша передача – это золото в нашем бюджете. Так, у меня один вопрос только. Как так может такой великий строитель, как Трамп, который нанимал тысячи людей, нанимает такую шваль, как у него есть в офисе, в обращении. Он что, не видит, кто к нему приходит? Эти все подонки, которые бюрократы у него засели, это страшное дело. Он всех нанимает, которые не годятся.
1: Окей, вам сейчас ответит член республиканской партии.
2: У меня есть ответ на ваш вопрос. К сожалению, у нашего президента есть такое, увы, не прошедшее с возрастом, а даже обострившийся недостаток, как честолюбие. И он очень падок до лести. К сожалению, он ставит иногда как бы личную преданность людей во главу угла, нежели их профессиональные навыки. То, что в свое время произошло в Советском Союзе в период правления Дорогого Леонида Ильича Брежнева, когда из нашей Днепропетровской, Днепропетровской области тянули, он тянул всех своих бывших сослуживцев на высшие посты, в том числе и в государстве, и даже Политбюро. Сейчас вот видно то, что когда Трамп понимает, что люди просто не справляются со своими обязанностями, это ведь ему сложно, как человеку,

0: его типажу, признать свою ошибку, да, что вот неправильно он кого-то выбрал, так поставил, он злится из-за этого, он нервничает, он обвиняет всех, кого угодно, но только не себя. А, то есть,
1: Геннадий,
0: ответ на ваш
1: мы
0: вопрос,
1: должны заканчивать.
0: Надо ставить, да, профессиональные навыки надо ставить во главу угла.
1: Если его переизберут, если он не выиграет, вы
0: а
1: будете сожалеть, Геннадий?
0: А он не будет выдвигаться, он не может выдвигаться.
1: А он не баллотируется?
0: Нет, ну все, это второй срок, больше он не может. И насколько я понимаю, что между двумя кандидатами, Рубио и Венцем, он уже сделал определенный выбор в пользу Венца, поэтому сейчас больше устремлены взоры на этого человека, на его кандидатуру. Как, насколько хорошим будет претендентом от республиканской партии. И самое главное, Марина, а кто же, собственно говоря, будет его оппонентом на выборах?
1: Именно. Хорошо, мы должны заканчивать. Всех благодарю, всех, кто не дождался выйти в эфир, всех, кто выступил, и, конечно, Геннадий, вас, и, конечно же, нашего Акмаля Тахирова. И послушаем сегодня Анну Нетребко с Юсифом Эйвазовым. У Анны Нетребко сегодня день рождения. «Non ti scordar di me». Куртис написал эту музыку, дирижирует Михаил Татарников. Non ti
0: scordar di me. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Davidson Radio
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
7: Новости. Новости вне политики.
8: Новости вне политики.
9: В студии Наталья Быстрицкая. Молодые люди, которые росли в условиях постоянной бедности более чем втрое чаще к 17 годам, не учатся, не работают и не проходят профессиональное обучение. К 23 годам вероятность остаться в статусе NEET, от английского Not in Education, Employment or Training, у них также выше в 3 раза. Таким выводом пришли исследователи. Последствия бедности накапливаются на протяжении детства и подросткового возраста. Специалисты считают, что ранние трудности могут влиять на образование, благополучие и доступ к возможностям. В соцсетях набирает популярность новый тренд под названием «Эра миллениальского оптимизма». Его участники вспоминают о событиях в своей жизни в 2010-е годы. Пользователи публикуют фотографии под трек «Blood» группы «The Middle East». Большинство ностальгирует по беззаботности. Миллениалы вспоминают о своих зарубежных поездках и походах на концерты, а также скучают по моде того времени, клетчатых рубашках и обуви от «Доктор Мартенс». Ким Кардашьян призналась, что была госпитализирована из-за болезни пищевода. Об этом она сообщила в трейлере нового сезона семейного реалити. 45-летняя женщина госпитализировали в больницу и диагностировали эзофагит – заболевание пищевода, которое сопровождается отеком и воспалением. Если его не лечить, эзофагит может превратиться в злокачественную опухоль. Именно от рака пищевода в 2003-м умер отец Ким Роберт. Ему было 59 лет. В 2019 году семья Кардашьян открыла Центр здоровья пищевода при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В Багрец и золото одетые леса. Организация I Love NY представила первый в этом сезоне отчет о состоянии осенней листвы на основе данных от более чем 100 волонтеров. Первые изменения цвета уже зафиксированы в горах Хадиранда и Катскиллс, регионе Олбани, а также в Хадсон-Вэлле, к северу от трассы Интерстейт 84. Согласно прогнозу, пик осенних красок придется примерно на 1 ноября.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 АМ. Настройтесь.
13: Я потеряла сознание. Господин прокурор, очнулась от резкого запаха нашатыря. Видимо, этому Кафке пришлось основательно повозиться со мной, чтобы привести в чувство. Не думайте только, что делал он это все из добрых побуждений. У дьявола нет сердца. Очнувшись, я увидела перед собой лихорадочно горящие глаза и самодовольную усмешку на его тонких синих губах, будто бы он был рад происходящему. И сразу же в мозгу вспыхнуло. Это его рук дело. Его черная ворожба. А суетится он возле меня, чтобы чистеньким остаться. Хитер, подлец. Ох же хитер! Но, и мне скажу вам, ума не занимать. Задаю этому мерзавцу прямой вопрос. Где мой брат Грегор? А он как ни в чем не бывало.
14: Там, фрау Замза.
13: И показывает мне на дверь. Там его нет, говорю.
14: А жук?
13: Издевается он и буравит меня своими наглыми сверкающими глазами. Вы хотите сказать, господин Кафка, что это чудовище и есть мой дорогой брат?
14: Именно так, фрау Замза.
13: Тогда я немедленно вызываю полицию. Пусть они разбираются, кто и как превратил человека в навозного жука.
14: А тут и без полиции все ясно, фрау Замза. Кем вы давеча называли своего брата, забыли? Я вам напомню. Шоколадненьким жучком. Так вы его звали в детстве, не правда ли? Сегодня, произнеся эти слова во время постигшего его ночного стресса, вы произвели на него сильнейшее магическое воздействие. Под влиянием ваших слов он вернулся к образу далекого детства, когда он был, очевидно, свободен и счастлив. Грегор неоднократно говорил мне, что хочет исчезнуть с лица земли и начать все сначала малым ребенком. Его, видимо, тянуло в тот светлый мир, где его ласково называли жучком. Вы можете, конечно, звонить в полицию, но допрашивать будут исключительно вас.
13: И тут же ушел к себе в мансарду. Что мне было делать, господин прокурор? Могла бы я тогда доказать полиции, что все случившееся с моим бедным братом дело рук этого отвратительного чернокнижника? Нет! Нет и нет! Нужны были факты. И я их во что бы то ни стало должна добыть. Пока же, решила я, надо сделать все, чтобы эта история не вышла из нашего дома.
15: Подходит к двери, прислушивается.
16: Грегор, это я, Грета, сестра твоя.
13: У меня язык с трудом поворачивался, когда я называла этого жука Грегором.
16: Можно зайти к тебе? Да? Ты разрешаешь?
15: Робко входит в комнату и через минуту снова появляется уже с фанерным ящичком в руках.
13: Здесь будет твой домик. Просторно, правда? И светло. Ой, ну да что же ты упал на спинку? А ну-ка, малыш, поднимайся. Нет, ты сам. Да что ты ножками сучишь? Вот смешной. Ну, наконец-то. Перевернулся все-таки. Сейчас вот что. Будем ням-ням. Проголодались мы, да? Яблочко поедим. Сочное, сладенькое. И капусту погрызешь. Ты ведь любишь овощи, жучок?
15: Отрезает по кусочку и кладет в ящик. Полезла туда рукой, годливо скривилась, даже сплюнула.
13: Фу, нечисть, прости меня. Господи, ешь. Слышишь, кому говорю? Утром надо ведь плотно позавтракать. Яблочко не хочешь? Тогда погрызи банан. Вот, капризуля. Ой-ой-ой, что ж тебе дать? А, сыра! Правда? Что же я с десерта начала? Попробовал. Вкусно? Вот видишь, а как я тебя маленького из ложечки кормила, помнишь? Ешь, мой жучок шоколадненький, ешь! Алло, Грета Замза, пансион «Золотой олень». Да, господин управляющий, да, я все выяснила. С моим братом Грегором произошло несчастье. Он заболел. Да, да, сильный жар, озноб. Не знаю, что с ним, буду вызывать врача. О, что вы! Да как он в таком состоянии может подойти к телефону? Да говорить он не в силах, хрипит. У него горло совсем заложит, да? Если я даже нагнусь над ним, ухо подставлю к самым губам, то и тогда с трудом различаю, что бедняга хочет сказать. Передать ему ваши слова, да? Конечно, могу, да. Не явившись на работу, господин Замза, ты слышишь, Грегор, что говорит господин управляющий? Ты доставил тем самым хозяину фирмы, господину Швегеншталеру, несколько минут неоправданного и ненужного волнения. Боже, боже, уже сам господин Швегеншталер обо всем знает. Да, да, да, да, он все понял, господин управляющий. Ну не будьте же так строги, ведь это случилось первый раз за все 3 года безупречной службы. О, как он отдавался работе. Грегор говорил о фирме, как о своей любимой девушке. Видели бы вы, как он тщательно готовился к каждой поездке, как часами разглаживал образцы ткани, прежде чем уложить их в чемодан. Целыми вечерами он изучал, бывало, расписание поездов, чтобы выбрать самый недорогой маршрут и снизить транспортные расходы фирмы. Друзья приглашали его попить пивка или сыграть в трик-трак. А у него минутки не оставалось на развлечение. Но как же можно уволить такого работника, господин управляющий? Это ведь жестоко, это бесчеловечно. Неужели господин Швегеншталер, который лично меня знает и, смею думать, расположен ко мне... Что? Сам господин Швегеншталер? Ты слышишь, Грегор? Господин Швегеншталер сказал, что твое отсутствие на работе объясняется тем, что ты якобы неправильно оформил доверенное тебе инкассо. Извините, господин управляющий, мой брат что-то отвечает. Он говорит, что оформил все бумаги в полном соответствии с банковскими циркулярами. Как только он выздоровеет, господин управляющий, он представит вам все необходимые документы. Думаю, завтра или послезавтра. Ну, или в крайнем случае, если болезнь немного затянется, то в начале будущей недели. До свидания, господин управляющий. Говоря так, я, конечно, пыталась обмануть господина управляющего. Важно было выиграть время. То, что произошло с Грегором, считала я. Либо колдовство, неподвластное человеческому разуму, либо неизвестной науке жуткая болезнь, способная полностью разрушить человеческий организм. Вылечить ее за несколько дней, ну кто может поверить в это? Я звонила врачам, и самым большим светилам, и самым ничтожным светлячкам, они только смеялись. Мы насекомыми не занимаемся. Да какое, говорю, он насекомое, кричу. Он человек, ветеран войны, дважды ранен, лейтенант в отставке. Все без толку. Один, правда, врачишка намекнул мне, что в пойме реки Амазонки у какого-то там дикого племени были случаи ломки человеческого скелета и его трансформации в другое существо – в голубе, например. Или вот на Галапагосских островах в черепаху. Ухватилась я за эту спасительную ниточку. Голубь. Нет, это не наш случай, а вот черепаха. А роговение тканей. Это уже близко, но... Теперь внимательно следите за ходом моих мыслей, господин прокурор. Разве мой брат Грегор был когда-нибудь на этих чертовых Галапагосских островах? Нет. И еще раз нет. Тогда каким образом он мог подхватить эту страшную болезнь? Ответ напрашивается сам собой. Его заразили. Заразили. Не знаю как. То ли помазали какой-то дрянью, то ли к пище подмешали, то ли впрыснули в вену. И сделать это мог только мой злополучный гость, черный господин Кафка. Будь проклят тот день, когда он появился на пороге моего дома. Однажды, было это в середине октября, в наш городок приехал на один день бродячий юдиший театр. Какого черта их занесло сюда, не знаете? Ну сколько у нас в городке этих евреев? Представления давали в старом амбаре, ведь этим, с позволения сказать, артистам все равно, где трясти пейсами, лишь бы денежки. На удивление пошло и много наших. Амбар этот вонючий был забит народом. Как я и предполагала, пошел на это представление и Кафка. «Что ж, Грета, — сказала я себе, — действуй. Это твой единственный шанс». И, взяв ключи, я тут же поднялась в мансарду. куда он никому даже горничной не разрешал входить. Скажу вам сразу, господин прокурор, я прихлопнула его с поличным. Все улики были налицо. Среди множества книг, рукописей, тетрадей я нашла то, что искала. В коробке с надписью «На случай легочного кровотечения». Обратите внимание, как хитро замаскировал он орудие своего преступления. Лежали шприцы разных размеров. Вот чем этот негодяй колол моего бедного Грегора, превращая его в страшного жука. Я сфотографировала эти шприцы для полиции. После этого приступила к просмотру книг. В основном философия, географические атласы, словари. Книги были на разных языках, но я уверена, что среди них были наставления по черной магии и шаманству. Все названия я тщательно переписала, они у меня имеются. На это ушло, как вы понимаете, немало времени, и надо было уже торопиться, но мне хотелось поворошить его рукописи. И там было действительно много любопытных вещей. Во-первых, я наткнулась на автобиографические заметки и с трудом, разбирая его мелкий торопливый почерк, узнала, что этот Франц на самом деле никакой не Франц, самый настоящий еврей по имени Анджел, о чем я уже сообщила вам в самом начале моего письма. Далее. Оказалось, что прадедушка этого Анджела со стороны отца был кошерным резником. Да-да. А предок со стороны матери, известный на всю Австро-Венгрию раввин-талмудист, который занимался всю жизнь чем, как вы думаете? Слушайте меня внимательно. Поиском магических тайных формул, дававших возможность, как сказано в этих заметках, творить чудеса. Какие? Вывод напрашивается сам собой. Чтобы эти раввины и талмудисты могли править и повелевать нами. Править и повелевать нами. Я уже собиралась уходить. Как вдруг на глаза мне попалось несколько исписанных черными чернилами листков. Я стала читать и ахнула. Этот негодяй описывал, смакуя все подробности того несчастья, которое произошло в нашей семье. Рассказ этот назывался «Превращение». Вот что написал этот мерзавец. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Занза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный разнообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами. Ой, что со мной случилось?

0: Больше ничего я не успела записать. Передо мной в распахнутых дверях стоял, уставившись на меня своими черными, сверкающими яростью глазами, сам господин Кафка.
1: По какому праву, фрау Замза, вы зашли в мою комнату без моего на то разрешения?
0: Минуту мы смотрели друг на друга, но я, господин прокурор, выдержала его дьявольский взгляд и спокойно сказала: «Мой брат Грегор уполз куда-то, господин Кафка. Я ищу его по всему дому, зашла и к вам. Извините». «Хитро, а? Придумала я эту уловочку заранее и теперь наслаждалась тем, как он кусает в бессилии свои тонкие синие губы, понимая отлично, что я ему нагло вру».
1: «Зачем же было переворачивать мои вещи?» —
0: сказал он, наконец, заметив, очевидно, что книги на столе лежат в ином порядке. «Я искала Грегора повсюду, господин Кафка, и не скрою, нашла немало любопытных вещей, которые наверняка могут заинтересовать полицию. Спокойной ночи!» И с этими словами я гордо вышла из мансарды.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Программа «Караван». Уникальный оазис на Davidson Radio. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Davidson Radio с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
8: Программа «Караван». Шлёп с нами.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
11: Вот так, чернокнижник. Надеюсь, понял, что ты у меня в кулачке. Такие мы, замзы, знай наших. Наутро, господин прокурор, он съехал, оставив мне деньги до конца срока. Не лучшее ли это доказательство его вины? Ведь ему так нравилось у нас. Но понял, что я загнала его в ловушку. По этому поводу он сочинил впоследствии маленькую басню. Я прочитала ее в одном журнале и сразу же поняла, что он имел в виду. Себя он представляет в образе мышки, которая вдруг заметила, что мир становится для нее с каждым днем все теснее, теснее. Длинные стены сдвигаются со всех сторон, и бедной мышке некуда уже деваться. Вот и последняя комната, а там мышеловка. Что же делать? Пи-пи-пи! Тебе только надо изменить направление бега. Мяу, сказала ей кошка и сожрала мышь. Да, господин Кафка, вы почувствовали, что от фактов вам никуда не деться, и кошка вас рано или поздно сожрет. Мяу. Все данные, обнаруженные мной в мансарде, я тщательно описала в своем заявлении в полицию, приложила фото шприца в перечень книг и прочее. Если бы там сидели умные и патриотически настроенные люди, то мне не пришлось бы беспокоить вас, уважаемый господин прокурор. Но когда я пришла в полицию через несколько дней, мне сказали, что в действиях господина Кафки нет состава преступления, а предметы, найденные мной в его комнате, нельзя квалифицировать как улики, и поэтому дело закрывается. Ну, как вам это нравится? Не иначе, как этот Кафка или его богатенькие еврейские родичи отвалили приличную сумму нашим стражам порядка, чтобы отмылить преступника от наказания. Ладно, думаю, на этом моя борьба не кончается. Правильно? Когда я сказала господину Кафке, что Грегор куда-то уполз, и я ищу его по всему дому, я не лгала. Брату действительно надоел этот фанерный ящик, и он стал проситься погулять. Я ведь уже научилась понимать его желание. Но вижу, плохо ест, без прежнего аппетита, станет на задние лапки и скребет по стенкам. Просится, значит, наружу. Выпустила я его. Вот уж он обрадовался, усы расправил, бегает по полу, туда-сюда. А как благодарил за то, что волю ему дала. По-своему, конечно, по-жучачьи. Подошел ко мне и об башмаки мои трется, трется. А я стою и плачу. Жучок мой шоколадненький, братик мой. Старалась я не выпускать его из наших комнат, а он все норовит за дверь шмыгнуть и злится, когда я его ругаю. Надуется весь, глаза выпучит и шипит по-змеиному. Уж так хотелось ему по дому прогуляться. И вот однажды не уследила я, а он, чертяка, выскользнул незаметно и пошел прямиком в комнату, где у меня полковник фон Грот с супругой жили. А почему? Когда-то это была мамина спальня, понимаете? Мама покойная часто брала к себе в постельку маленького Грегора. Вот и вспомнилась жучку. За одеяло зацепился и подполз к самому уху госпожи полковницы фон Грот. А в ухе у нее сережка была с бриллиантиком. И он ее лапкой цап, цап. Полковница глаза открыла. Да как завопит! Господин полковник фон Грот за пистолет и стрельнул бы, наверное, да руки дрожат. Мог бы жену на тот свет отправить. Короче говоря, Крик, скандал, полковница в обмороке. Я прибежала на крик, схватила этого дурака Грегора и прощения прошу за его хулиганский поступок. Господин полковник фон Грот и слушать не хочет, уже вещи укладывает. Я, госпожа Замза, наотрез отказываюсь от комнаты ввиду мерзких животных, которые завелись в вашем заведении. И, разумеется, ни гроша не заплачу за те дни, что мы здесь прожили. Напротив, я еще подумаю, не предъявить ли вам каких-либо претензий. Смею вас заверить, вполне обоснованных, например, касаемо попытки похищения бриллиантов из ушей моей супруги, полковницы фон Грот. И к вечеру съехали они. Наказала я брата под домашний арест, фанерный ящик, на хлеб и сладкую воду. Даже по комнате не разрешаю ходить и ругаю, чехвостью его, почем свет стоит. А жильцы мои, между тем, после отъезда полковника фон Грота, тоже всполошились. Слухи пошли, дескать, здесь, в пансионе, поселилось страшное чудовище. За табльдотом только о том разговоры, и каждый, заметьте, изощряется в своей фантазии. И огромный этот зверь, вы слышите? Зверь! Ха-ха-ха-ха! Зверь! И рог у него на лбу острый, и вещество ядовитое из пасти выпускает. Возбужденные люди, взвинчены. Ну какой там отдых, какие там развлечения? Зазвала я их сюда, в эту комнату. Ну, думаю, сейчас успокою ваши нервишки. Показываю на ящик и смеюсь. Вот где ужасное чудовище сидит. Сейчас вы на него полюбуетесь. И двумя пальчиками приготовилась извлечь Грегора. Заглянула внутрь. О, ужас! Пусто! Блюдечко перевернуто, остатки пищи разбросаны, а его нет! Грегор, Грегор, что же ты натворил? Сестру свою под удар подставил! А жильцы, видя мою растерянность, обступили меня со всех сторон и чуть ли не с кулаками. Давай, обманщица, фрау Замза!
12: Где же ваше чудовище? Отвечайте! Хватит нас в страхе держать!
11: Никакое это, говорю, не чудовище, а обыкновенный жук. Пытаюсь их хоть как-то угомонить.
12: Тогда предъявите этого жука, мы хотим его видеть.
11: Он, говорю, видимо, улетел.
13: А если прилетит и ужалит, или укусит, или ядовитую слюну выпустит?
12: Кто отвечать будет?
11: Или... Прикажите нам форточки позакрывать.
12: Да-да, под одеялами спрятаться и свечей не зажигать.
11: Нет, фрау Замза, с нас довольно. Мы здесь больше оставаться не намерены.
12: А про то, что творится в вашем золотом олене, узнает вся страна. Уж будьте спокойны.
11: И толпой к выходу.
12: Погодите, господа!
11: Не на шутку я тут струсила, да что там, просто в ужас пришла.
13: За сутки, клянусь, я его отыщу.
11: Суток мне не дали, только 3 часа до вечера. И я, и кухарка, и горничная, у каждой длиннющая палка с намотанной на конце тряпкой разбрелись на поиски. Кто по дому, кто в саду на деревьях, и, считая лично, в подвал забралась. Хожу, свечу фонариком, зову нежно. «Грегор, Грегор, где ты, мой мальчик? Отзовись!» А сама чуть не плачу. Неужели, думаю, из-за жука этого навозного мой золотой олень, пансион мой, пропасть должен. Да ни за что. Найду я тебя, подлеца.
12: из-под земли выкопаю, ворочаю утварь старую, обувь сношенную, хлам всякий, столько барахла понакопилось. Ужас, попробуй найди эту букашку. Вдруг замечаю. Нет, господин прокурор, не Грегора. Нет, хуже, следы его подлой, коварной деятельности. Господи, что же он натворил? Дом наш, понимаете, стоит на сваях. Так вот, две из них были изгрызаны моим братом Грегором. При этом одна свая совсем трухлявая вот-вот подломится, и тогда вы, понимаете, господин прокурор, какой ужас меня охватил. Грегор! Грегор! Кричала я, но он, мерзавец, не отзывался. Понимает, гад, что натворил. Ведь дом вот-вот рухнуть может и прячется. Попробуй, отыщи его. Что делать? Что делать? А время идет. И тогда придумала я, как выманить подлеца из тайного логовища.
13: Грегорчик, как мы ходили с тобой к озеру на лужок, а ты рвал цветочки, ромашки, лютики, васильки и маки. Давай-ка, сейчас пойдем на озеро, давай. Выходи, жучоночек.
12: Я ведь чувствую, братец, что ты где-то рядышком, да? И я действительно увидела его. Прилетел. Сел на подоконник, крылышки сложил, глазищами крутит. Вот они, крылья, о которых он, подлец, мечтал. Скучно ему, видите ли, ходить по земле. Слежу за ним краем глаза, весь древесной мукой обсыпан, древоточец проклятый.
13: Пойдем на озеро, да? Согласен?
12: Не удирай только, ну куда же ты? Я ведь не сделаю тебе ничего дурного.
14: Двумя пальцами хватает жука и несет его к ящику.
12: Шоколадненький. Красавчик.
14: Бросает жука в ящик.
12: А теперь, негодяй, готовься ответить за свои преступления. Я тут же стала готовить ему праздничный завтрак. Четыре части скипидара. Одна часть керосина. Немножко нафталина и расплавленного воска. Как написано в справочнике по домоводству. А когда все было готово к показательной казни, я созвала всех своих жильцов.
14: Грета надевает клеенчатый фартук, резиновые перчатки и защитные очки, закрывающие половину лица. Руки ее воинственно сжимают опрыскиватель. Она полностью преобразилась и напоминает сейчас чудовищного монстра из фильмов ужасов.
12: Слушайте меня, сограждане. Я, Грета Замза, владелица пансиона «Золотой олень», предаю казни моего родного брата Грегора Замзу. В прошлом герой войны, боевой офицер, кавалер Железного Креста второй степени, он под воздействием тлетворных антипатриотических идей некоего Франца, а на самом деле Аншла Кафки. Аншла Кафки утратил свой истинный человеческий облик и стал послушным его орудием. Целью заговора было уничтожение нашего национального дома путем подтачивания, подрыва тех основ, на которых он зиждется. Сегодня я могу сообщить вам, дорогие сограждане, что чудовищные планы заговорщиков сорваны. Один из его участников, Грегор Замза, будет предан сейчас справедливой и безжалостной казни. Я отрекаюсь от тебя, Грегор. Ты больше не брат мне, которого я любила и холила. Ты вредитель, подлый жук, древоточец, лютый враг нашего государства и мой патриотический долг уничтожить тебя своими собственными руками. Смерть тебе, Грегор Замза!
14: Пускает в ход опрыскиватель.
12: Но главный преступник пока еще на свободе. Он прячется, юлит, отрицает свою вину. Не верьте ему, господин прокурор. Если вы не сможете навести в нашей стране порядок, то этим займемся мы, народ! Мы, народ! Мы, народ! Народ!

Франц Кафка умер в 1924 году от туберкулеза. Элли, его старшая сестра, погибла в концентрационном лагере Освенцим. Валли, его средняя сестра,

Верьте господину Кафке. Грета Замза, Валерия Коренная. Кафка, Егор Хохлачев. Авторский текст Арнольд Швецов. Композитор Виктор Лушин. Звукорежиссер Александр Федоренко. Режиссер-постановщик Арнольд Швецов. Спонсоры спектакля: Дэвидсон Радио 620 AM, а также шахматная школа «Белая ладья» под руководством Михаила Каца, президент Доня Хаселева. Спектакль записан в студии «Дэвидсон Радио», Нью-Йорк, 2023 год.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
8: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
7: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
8: Театральная гостиная «Дэвид Зон Радио» представляет.
7: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
8: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
7: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
8: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
7: И оставить после себя невозможную боль.
8: 20 сентября в 5 часов вечера.
7: Театральная гостиная «Дэвид Зон Радио». «Солнечный удар».
8: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
9: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ждем вас. С любовью.
8: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
10: Самый яркий концерт сезона. Нутца. Возвращение.

Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нутца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
1: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
0: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Горки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Буслицкая. Нью-Йорк готовится к усиленным мерам безопасности и серьезным ограничениям движения в связи с началом Генеральной Ассамблеи. Власти ожидают усиленное присутствие полиции, работу антитеррористических и антидроновых подразделений, а также ежедневные протесты. При этом конкретных достоверных угроз для Генассамблеи сейчас не выявлено. Главные проблемы для жителей Манхэттена связаны с кортежами мировых лидеров и перекрытиями улиц. Секретная служба будет сопровождать до 200 высокопоставленных гостей. В числе основных ограничений – перекрытие 1-й Эвеню между 41-й и 48-й стрит, а также отдельных участков 44-й и 47-й улиц между 1-й и 2-й Эвеню. Кроме того, до 9 часов вечера ежедневно будет закрыт съезд с FDR Drive на 42-й улице. В районе ООН также вводятся воздушные ограничения, распространяющиеся в том числе на дроны. 96-летний Уоррен Баффет покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway после более 50 лет во главе компании. Новым председателем стал его сын Хавард. Это часть заранее согласованного плана преемственности. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани объявил о повышении зарплаты временным рабочим, которых город нанимает после снегопадов. Теперь им будут платить $30 в час вместо $19. Записаться смогут жители старше 18 лет, у которых есть разрешение на работу. Первый прием пройдет 19 сентября в школе Taft High School в Бронксе. Тем, кто зарегистрируется до 30 ноября, платят 4-часовое обучение в декабре. Прошлой зимой город нанял больше 7 тысяч человек. Они очистили 135 тысяч пешеходных переходов, 34 тысячи автобусных остановок и 29 тысяч пожарных гидрантов. Фонд Нобеля объявил об увеличении размера Нобелевской премии до 12 миллионов шведских крон. Это больше миллиона долларов, что на 9% больше, чем в прошлом году. Нобелевские премии по разным дисциплинам будут вручать 5-12 октября.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
15: RTN. Смотрите лучше. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
17: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: голос ваш.
1: Ой, Бонни М заходит, как всегда, хорошо. Салют, народ, Акмалю Тахирову. Спасибо огромнейшее, как всегда, за возврат к юности. Это прекрасно. Кстати говоря, воспоминания вообще иногда очень согревают душу. Очень. Ну, конечно, хорошие воспоминания. Можно в них укутаться и провалиться. Это иногда полезно. Я Лена Вишневецкая. Приветствуем вас на территории программы «Договорились». Естественно, желаем всем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Я такая задумчивая сегодня, потому что вот посмотришь сериал российский «Холод», например, и думаешь, ну вот как не возненавидеть весь мир? Обожаю Любовь Аксенову, хорошая молодая актриса, очень хорошая. Любители сериалов, милости просим, можно отыскать. Но жуть просто, жесть, как говорят молодые люди современные. Потом почитаешь книгу Акунина, книгу Эрики, очищаешься так, ну, как будто бы ты побывал, я не знаю, практически где-то в стерильной комнате небесной канцелярии. 100 страниц и вся жизнь. Это гимн любви, это гимн нравственности, это история человека, человечества, это история страны, мира. Это просто такая пронизывающая душу проза, это такое откровение, это такое обнажение души. Я давно таких не читала книг, таких произведений, написанных совершенно простым, но таким точным языком любви, не оставит равнодушным ни одного человека, даже тот, который последний раз держал в руках букварь и больше ни одной книжки в руках не держал. Всего 100 страниц. Если кто-то хочет стать лучше значительно, почитайте книгу Эрики. А потом, когда от книги и кино отвлекаешься и думаешь, что все-таки не стоит ненавидеть весь мир, потому что находятся реальные люди, совершающие такие поступки, от которых просто волосы на голове встают. Молодая женщина в Великобритании, отчаявшись, потому что была в ужасе оставить 4 детей сиротами, она написала в соцсети обращение, ей нужна почка. И совершенно незнакомый 60-летний мужчина подумал, что ей нужна почка, ей одна нужна, а у него две. И он ей отдал свою почку и спас ей жизнь. Тем более, что когда-то, в 31 год, когда у нее был обширный инфаркт, ей пересадили донорское сердце. Представляете? И, как это говорится в кинокомедии в нашей старой, и ни копейки не взяли, да? То есть всякое в жизни бывает. Главное обращать на это внимание. Главное ценить эту жизнь, наполнять ее смыслами, не бояться остаться с собой наедине, слушать хорошую музыку. Это вообще рецепт, работающий всегда и навсегда. Смотреть хорошее кино, слушать хорошую музыку и окружать себя хорошими людьми. А если у вас к тому же есть еще и четвероногие друзья, так это вообще счастье вдвойне. А между тем, мы сегодня, как обычно, пригласили к нам в эфир нашу дорогую подругу Викторию Салкиндер, которая знает о любви многое, о любви к людям, которая знает конкретно, как им можно помочь, которая занимается тем, что улучшает жизнь сотен людей и так тихонечко продолжает делать свое великое дело, принося в этот мир новые смыслы. Поэтому, наверное, Виктория Салкиндер может назвать себя счастливым человеком. Вик, ты с нами?
0: Я с вами, Лен. Спасибо за добрые слова. Здравствуйте. Здравствуйте, Акмаль. Здравствуйте, радиослушатели. Заслушалась ты меня, застала врасплох. Я прям совсем улетела, потому что смотрела сериал «Холод», начала читать книгу Эрика.
1: Да.
0: Вот. И как бы вот очень много из того, что ты сказала, особенно про четвероногих, очень отзывается там. Сегодняшним днем.
1: Да, я сегодня вот как раз общалась, как обычно, с утра, пока не начался, так сказать, наш официальный рабочий день с нашей Леной, которая принимает звонки всегда, вообще, которая принимает весь огонь на себя, когда звонят слушатели, когда приходят слушатели. И она у нас человек такой разноплановый, но она, у нее есть хобби, она вот строит домики бродячим кошкам, она кормит енотов, она кормит голубей, она вообще такой человек неравнодушный, и с ней, и ее окружают неравнодушные люди. Она сегодня мне показала фотографии, ты сейчас просто обалдеешь, потому что ты тоже неравнодушна к братьям нашим меньшим. Она нашла скунса малюсенького, которого мама потеряла, может быть, он сам потерялся, у которого была повреждена лапа, она его притащила домой, выяснив, я говорю, как же так, они, это же вонь дикая, у тебя же дома кошки, она говорит, нет, у маленьких, значит, этой железы пахучей еще нет, отказалась служба спасения.
0: До полового созревания, да.
1: Да, они же красоты неземной, но они же воняют просто жутко совершенно, и она, значит, притащила этого скунса домой, потому что звонила все вот эти организации по спасению животных, ей сказали, что скунс относится к разряду диких, там, чтобы она ни в коем случае не, вообще не дотрагивалась, не подходила. И что ты думаешь? Значит, отказавшись помочь этому малолетнему чудику, вот, красавцу, она нашла даму доктора, которая забрала этого маленького скунса к себе, рассказала о том, что скунсы, оказывается, дрессируются прекрасно, их можно держать как домашних животных, что им там в определенном возрасте подрезают эту железу там или что-то такое, чтобы они, значит, не издавали этот дикий запах. И она забрала этого малька к себе, сказала, что вылечит, да, лапа повреждена, вылечу, доктор человечий, между прочим. Такие люди тоже бывают, и такие истории тоже бывают. Но у нас сегодня другая будет с тобой история. Мы сегодня давай немножко отойдем от, так сказать, привычного нашего формата, потому что тебе, как правило...
0: Заведу себе скунса, Лена, не кастрированного. В офис.
1: В офис, да? Ну, народ пугает. Значит, давай мы сегодня... К тебе всегда, как к руководителю агентства, обращаются всегда с такими вопросами, на которые сразу можно найти ответ. Всегда так очень вежливо, даже иногда подобострастно. Но я хочу сегодня тебе задать немножко другие вопросы, которые, наверное, не покажутся тебе очень подобострастными. Вот давай мы с тобой поговорим о том, о чем принято, как правило, молчать, но об этом все знают. Вот почему люди переходят из одного агентства в другое, я бы даже сказала, перескакивают? Может ли кто-то кого-то уговорить на такой переход? Законно ли это? Почему иногда практически бесправные сиделки говорят, если вот это не подпишешь, потеряешь работу? Может ли само агентство запретить работнику уходить к другому работодателю? И что делать, допустим, пациенту, которому намекают: так, не намекают даже, а прямо говорят, что если перейдет в другое агентство, потеряет часы или любимую сиделку. И еще такой вопрос есть не очень приятный. Действительно ли агентства друг от друга кардинально отличаются? Почему этот вопрос у меня возник? Потому что деньги-то поступают все равно через государственные программы и страховые планы. Вот такие не очень удобные вопросы. Если ты готова на них отвечать, пойдем по порядку. Пока ты раздумываешь, я назову твой номер телефона. 917-834-33-43. Пригодится всем тем, кто хотел задать, может быть, подобного рода вопросы. Заодно ответы послушайте. И пригодится всем тем, кому нужна реальная помощь, хороший уход на дому, кто может рассчитывать на какие-то дополнительные льготы, о которых вам еще не рассказали. 917-834-33-43. Начнем давай с самого неприятного. Тебе могут сказать люди, которые работают в твоей сфере и которые наверняка сейчас нас слушают. Ну, многие, разумеется. Все агентства...
0: Ты все-таки хочешь, чтобы меня побили после сегодняшнего...
1: Ну, ты же скунса заведешь, что ты волнуешься?
0: Ну, вот я поэтому да. и сказала.
1: Вот смотри, тебе скажут, все агентства делают плюс-минус одно и то же. Какая разница, куда идти, особенно какая разница пациенту? Что ты скажешь на этот вопрос?
0: Скажу, что это практически абсолютная правда.
1: Так.
0: Более-менее все делают одну работу. Говорю чистейшую правду, что у всех одни и те же страховые компании, у кого-то есть больше контрактов, у кого-то есть меньше контрактов, какое-то агентство больше, какое-то агентство меньше. А ты знаешь, здесь разговор идет не об агентстве, потому что я видела очень много агентств, и в принципе существует, наверное, три категории агентств. Вот если так обобщить, я не буду называть, конечно же, я не знаю всех, и я не буду называть никакие, ну, как бы имена, названия агентств. Пусть люди сами догадываются, если хотят, о ком идет речь. Существуют агентства, в которых, вот из того, что я видела, особенно за последний год, существует, например, даже большое очень агентство, которая имеет направление, там, допустим, вот работает у них англоязычный в основном, да, и, например, англоязычный, испаноязычный став, и пациенты, соответственно, такие, да, это не важно. Все зависит от того, кто руководит этим агентством. Вот не поверишь. Я знаю одно агентство, они англоязычные, поэтому, к сожалению, они меня не слышат. Вот, но нижайший им поклон. А там хозяин, он настолько душевный человек, он даже он каждый месяц каждому employee покупает определенные, вот они могут заказывать себе любой канцелярский товар. То есть кто-то хочет розовенький стейшн, кто-то хочет в цветочек, кто-то хочет с елочками, кто-то хочет с бабочками. И каждому человеку отдельно каждый месяц привозят вот то, что он заказывает. Да, ему это стоит экстра, там, я не знаю, каких-то денег. Но он очень хочет, чтобы они, проводя работники его на работе, огромное количество времени чувствовали себя как дома.
1: Ой, ты знаешь, ты сейчас просто попала в точку, потому что я буквально 20 минут назад прочитала новость. Китайцы провели огромное исследование, ну, их там много, сама понимаешь, и пришли к выводу, значит, интересное исследование, психологи раскопали такую информацию, опубликовали, значит, что от чего зависит продуктивность работы любого офиса, любой организации. И, значит, если хозяин, владелец, там, президент, как угодно назови, в общем, главный по тарелочкам в организации крохобор, то есть жадный, то никогда эффективность этой организации не будет на должном уровне. Всегда работники будут увиливать, между ними никогда не будет слаженной работы. И все это как раз вот к тому, что рыба-то с головы, как скунс, да, взрослый, не маленький, с поврежденной лапой. Вот, и они знают, все работники, если, допустим, твой хозяин, твой руководитель, твой начальник жмот, крохобор. Вот, и в таких офисах, как правило, большая текучка кадров. В таких офисах, как правило, работник из разряда «не украсть, не покраулить» называется, тоже на улице так говорят. То есть качества моральные босса, они коррелируют с эффективностью работы всего коллектива. Если начальник щедрый, благодарный, внимательный, знающий о нуждах каждого своего подчиненного, его офис, его организация, его контора работает слаженно, люди работают, выполняют свою работу с удовольствием, и намного чаще соглашаются на переработки, чем те, кто работает на крохобора. Вот так. Это я так попросту. Там, конечно, умные термины, там, конечно, все это культурно описывается.
0: Ну, какие бы термины ни были, какие бы ни были термины, как бы это ни складывалось, суть-то все равно одна и та же. Я скажу тебе так. Вот... видя, вот это одна категория таких агентств и руководителей. Таких не очень много, но они существуют. Есть другая категория, то есть руководителей. И плюс хочу еще добавить вот к этим людям, которые владеют этим агентством, да, они периодически приходят на работу работники с детками. То есть, например, вот если школа закрыта, и они все могут работать из дому, если какой-то день, то есть предупреждают, если уж не с кем ребенка оставить, да, или же они могут взять ребенка на работу, то есть одного ребенка, двоих детей, стоят две колясочки возле столика, знаешь, они все друг другу помогают, и эти маленькие дети забегают в кабинет к руководителю, ненавижу слово «хозяин», забегают вот в комнату к руководителю, он им конфеты раздает, вот, знаешь, и все. И я на это все, ты знаешь, смотрю, потому что у меня чуть-чуть был перед этим другой, так сказать, экспириенс, хотя я всегда к этому шла. И я всегда строила и строю, продолжаю, буду строить, и никогда ничего меня не переубедит в том, что на работе люди проводят огромное количество времени, и живя особенно в Америке, у нас же нет времени даже общаться и дружить, Лена, и мы с тобой это знаем, как никто другой. Мы все пересекаемся по работе, и вся наша жизнь, она происходит либо на работе, по работе, либо дома с нашими питомцами, и в лучшем случае, кому повезло, с хорошей второй половины. Вот. Поэтому я всегда считаю, что люди не должны бояться сказать тебе в ответ, с тобой поспорить. Я ненавижу слово «хозяйка», как у меня есть social worker, моя любимая Эмочка, моя золотая, она девушка взрослая, взросленькая, а при этом умнейший, добрейший души человек. И она всегда, она так гордо всегда говорит, приходят клиенты, она всегда говорит, вот познакомьтесь, это же Вика, наша хозяйка, с которой вот вы разговаривали там или не разговаривали, про которую я вам говорила. Я говорю, Эмочка, хозяйка может быть у кошечки.
1: Эмма имеет в виду, что ты хозяйка Медной горы. Вот так, допустим.
0: Наверное, да. Вот, и мы всегда с ней смеемся по этому поводу. И она мне говорит: нет, ну ты же знаешь, ты моя доченька. Я говорю: ну это уже вот больше, более интересно. Поэтому, да, у нас у всех одинаковые контракты. Да, у нас у всех одинаковые проблемы, я тебе скажу так. Да, у нас у всех одинаковые отношения, как бы, я не знаю, с телефонными компаниями, с компаниями, которые делают нам payroll. У нас у всех одна проблема, как бы, как привлечь, ну, у нас сегодня коммерческая передача, да, я так понимаю, как привлечь пациентов, чтобы они пришли к тебе. Да, все это существует, но... находится каждому агентству находится определенный свой контингент. И ты, Лена, не поверишь, но люди могут быть привязаны к одному единственному человеку. И это не обязательно агентство. В иншуренсной компании может быть кейс-менеджер, которого любят пациенты. Им совершенно наплевать, какое агентство. Им совершенно наплевать, куда там их, допустим, переведут и все остальное. Им нужно, чтобы Анжела, например, была вот с ними. Вот потому что Анжеле, когда не все равно, а она знает, что пациенту не хватает дайперсов, она, проезжая мимо с работы, допустим, у кого-то есть лишнее, она завозит дайперсы вот этому конкретному пациенту. И вот они в благодарность, им все равно поменяется хомотенда, им все равно поменяется агентство, им все равно. Они прикипают одному семья, к одному конкретному пациенту. А те, кто меня сейчас слушает, они прекрасно знают, о ком я говорю. Вот. Такое тоже существует. Другая категория агентств, я вообще не знаю, где родились эти люди и от кого они родились. И такую категорию людей агентств, ну, это не только агентство, это бывает в любой работе. Это тогда, когда люди не руководители, это люди, которые находятся не на своем месте. И, как я говорю, как ты можешь находиться в профессии, когда ты не любишь то, что ты делаешь, и ты ненавидишь людей? Ты настолько любишь себя, свой статус, финансы и все, что к этому прилагается, вот это звучание «хозяйка» или «хозяин», агентство, и это так все гордо звучит, и прямо, может быть, у тебя в агентстве 1,5 человека, и ты не знаешь, что ты делаешь, но звучит это гордо. И вот эти люди в основном обладают, они неправильно лидируют в своих коллективах. И от этого уже идет все остальное. То есть если у человека бардак в голове, то будет бардак в агентстве. Если человек нечистоплотен, руководители, я имею в виду, они нечистоплотны мыслями своими, они нечистоплотны поступками своими, то они нечистоплотны к работникам своим. Они третируют работников своих. Ты знаешь, Лена, я очень давно работаю, я очень много чего видела. И очень много именно в этой сфере различных людей. Я знаю агентства, куда люди заходят. Такое впечатление, что у нас, ну, я не знаю, сталинские времена, 37-й год, и подъедет вечером воронок и расстреляют всех координаторов или хомотендов, или еще что-то есть. Вот это категория агентств, которые запугивают, которые запугивают пациентов, которые запугивают хомотендов.
1: А это закон? Секунду, что значит запугивают? То есть, нет. Получается, что значит, какой-то шантаж применяется или какие-то звонки.
0: Да.
1: Но это же незаконно, да. Я так думаю? Или это просто так вот казало-мазало?
0: Это совершенно незаконно. Нет, это совершенно незаконно. Это не казало-мазало. Но это... Ты понимаешь, Лен, кто мы все... такие вот жители Бруклина, Нью-Йорка. Мы же иммигранты. И в основном, кто идет работать хомотендами, я сама начинала с хомотендами. Моя мама, приехав сюда и будучи мастером-модельером в Советском Союзе, она здесь стала хомотендой и как бы досматривала до людей. И дедушка, за которым она смотрела, когда его бросили дети, он умирал у нас дома, мы его досматривали, то есть мы его просто забрали к себе. Это все, как тебе сказать, это когда ты находишься все равно в чужой стране, и у тебя недостаточно языка или недостаточно образования, или ты приехал из страны, где мы сейчас все знаем, войны, очень много стресса, у людей дети где-то на разные ситуации. И мы боимся иммиграционные статусы, и мы боимся как бы всего. И когда начинают в тебя бросать громкими, незнакомыми словами, например, я не знаю, forensic evidence, или там еще какие-то сапина, то есть нахватанные вот слова просто, знаешь, как из кинофильмов, а в кино, в сериалах ты часто в детективах вот все это видишь и как-то начинаешь вот на это все реагировать, да, вот тебе просто это такой саботаж.
1: Вика, вот это, как у дедушки, дедушки Ленина было. Из лоскуточков правды шьется одеяло лжи. Это старый проверенный способ, социалистическо-коммунистический. Работает на «Будьте здрасте».
0: На «Будьте здрасте», да. Есть такое, есть могут кричать, звонить на пациентов, могут кричать, звонить на... там, допустим, на этого бедного человека, который на семью. Среди наших иммигрантов есть огромное количество очень интеллигентных, незащищенных людей, которым спорить очень сложно дается. То есть кто-то подпитывается скандалами, а кто-то нет. Но люди могут менять агентство хоть каждый месяц.
1: Подожди секунду. Вот что значит люди могут менять? Вика, подожди, давай. Кто имеет право поменять агентство? Это раз. И кто имеет право сказать: перейдите к нам в агентство, вот мы вам подарим, мы вам там обещаем, мы вам там... Я вообще не понимаю, когда агентство говорят, мы вам поднимем часы, вот это вот клише. Часы же не агентство поднимает, насколько я так понимаю. Это же поднимают федеральные или штатные программы или городские. Как это вообще работает?
0: Нет, ну не так.
1: И кто имеет право вот это предложение озвучить? Хаматенда говорит, я ухожу, идемте со мной. Координатор звонит, знаете что, я ухожу, идемте со мной. Или нет, или наоборот, вот ваша сиделка уходит, не вздумайте никуда уходить, у вас будут проблемы. Это что вообще такое?
0: Это жизнь.
1: Я понял.
0: Жизнь Бруклина. В основном, значит, смотри, пациент по закону Нью-Йорка, да и не только Нью-Йорка, может идти в любое агентство, когда угодно, и менять сколько угодно агентств и сколько угодно хомотендов. Это зависит только от пациента или семьи пациента, то есть человек, который, кто решает, кто делает решение, health praxis называется, человек, который отвечает за пациента. Вот, то есть сегодня они хотят идти к Васе, завтра они хотят идти к Вике, послезавтра они хотят идти к Мане. И они могут это делать. И есть некоторые такие пациенты, достаточно редко, но бывают, которые гуляют по множеству агентств. В основном мы там достаточно проблематичные пациенты в плане обычно дети немножко нездоровые, смотрят на ситуацию не совсем адекватно. Вот, такое тоже бывает. Хомотенты в основном работают не в одном агентстве, потому что с некоторых пор нельзя в одном агентстве, то есть можно, но агентство не в состоянии оплачивать, это абсолютная правда. Больше чем 40 часов агентство должно оплачивать овертайм. Это получается очень большой овертайм, иншуренсные компании не платят такого большого количества денег, и поэтому в одном агентстве ты можешь работать только 40 часов, иначе работодателю это просто не по карману. Вот. А в каких-то агентствах есть медицинский иншуренс, это там, где есть юнионовские планы, таких агентств, они очень большие, их всего лишь несколько вот, есть. Но хомотенды в основном работают в нескольких агентствах. Агентства, которые поменьше. И вот те, которые хозяева стараются, то есть, любыми способами запугать своих и пациентов, и хомотендов.
1: Хорошо, вот хомотенда оформляется на работу, он подписывает там целый ворох бумаг. Имеет же право вначале устраивающийся на работу задать вопрос по-русски, что я подписываю? Ему же обязаны разъяснить это? Потому что если ему потом скажут, ты подписал какие-то секретные документы, и выйдя из нашей организации, ты больше никогда нигде не сможешь работать, если ты вообще рот откроешь, где ты работал, то, слушай, это же понятное дело, имеет же право.
0: Оля, я скажу тебе, конечно, и некоторые задают вопрос, в основном никто не задает вопрос, потому что в основном эти пакеты, они стандартные, и действительно есть агентства, которые дают подписывать там договор, что вот такая-то, такая-то там хомотенда не имеет права забирать пациента, переводить его в другое агентство. Согласна. И есть такие хомотенды, и есть как бы люди в нашей жизни, и хомотенды ничем не отличаются, они тоже люди, представители. И бывают такие, которые, да, манипулируют своими пациентами и бегают с одним пациентом по 20 агентствам в год, пытаясь собрать какие-то бенефиты. Такое тоже бывает. И наверное, как бы работодатели стараются защищаться морально от таких хомотендов. Но если это просто обыкновенная как бы семья и хомотенд, с которым вы проработали или какое-то количество времени, и вам он нравится, и, например, хомотенд говорит, у меня не складываются отношения, например, я просто так говорю, не складываются отношения вот с конкретным координатором. Кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то нет. Или там, допустим, платят на 15 копеек больше, я ухожу. А пациент говорит, как же ты, Люсенька, как ты можешь меня оставить, мы душа в душу, столько времени были вместе. Он говорит, извините меня, я тоже к вам очень прикипела всем сердцем, но вот там мне, там мне спокойнее, лучше, я хочу туда. Она говорит, а я пойду с тобой, можно, Люсенька? И она говорит, пожалуйста, поговорите со своими родственниками. И они переходят. Здесь нет никакого криминала вообще. Или наоборот, пациент говорит, моя подружка или Мария Ивановна на лестничной клетке попала вот в такое-то агентство. Ой, там такие хорошие девочки. Все, мы переходим туда. Люся, ты идешь со мной. Она говорит, хорошо. Я же вас не оставлю, я пойду с вами. и она идет с пациентом. Какие бы документы, кто бы ни подписывал, обычно все подписывается, не читаясь, оно не имеет никакого... Ну, оно ничего
1: под собой не имеет. Оно не имеет юридических последствий, вот так бы, наверное, я сказала.
0: Оно не имеет... Лена, но мы живем в штате Нью-Йорк. Но ты сама подумай, эти бедные хоматенты, которые зарабатывают $19, $20 в час, которых хозяева агентств хотят судить за то, что они перешли в другое агентство с пациентом или увели пациента.
1: Я думаю, что в штате Нью-Йорк суд будет на стороне работника, а не заявителя.
0: Конечно.
1: Безусловно.
0: Никогда. Ты никого не можешь удержать ничем, кроме своего отношения и знаний. Люди идут на знания и спокойствие. И да, увеличивают агентство часы. И да, я отношусь как раз к категории агентств, которые, да, мы увеличиваем часы.
1: Ой, можно я один случай про тебя расскажу, о котором...
0: Разговоры.
1: Вика, пожалуйста. Можно я про тебя расскажу? Я про тебя расскажу один случай. Ты сама не похвастаешься. Вот когда совсем недавно дедушка одинокий сильно заболел, и он позвонил там вам на горячую линию, и так получилось, что его хоматенда сильно заболела, и она позвонила только чуть раньше. Вот в нормальных агентствах, ну, мне так думается почему-то, ему бы

0: короче говоря, помогает ему так все это безопасно там приодеться, прихорошиться. Вот, все устраивает как положено. И на протяжении вот этого времени, где-то полтора часа это занимает, находится замена. Это так у Виктории Салкиндер в офисе происходит. А потом эта дедушка, вот про этот случай, рассказывает целому городу, и люди говорят, да не может такого быть. И вот как раз тут вот слово было, которое ты сильно любишь. Сама хозяйка офиса пришла, еще раньше времени успела. Поэтому мне так почему-то думается, что люди, вот когда все хорошо, я уже об этом совсем недавно говорила, они вообще ни о чем не заморачиваются, они ни о чем не думают. Им хорошо, значит, так положено. Но вот как только где-то споткнулись, ну прям вот совсем чуток, сразу приходит осознание, кому ты доверил свою безопасность. Как только на проблему в офисе отвечают «ждите», вам перезвонят, с вами свяжутся, вот тогда сразу человек понимает, куда идти, с кем идти, за кем идти, кому доверять. Но для того,
1: чтобы... Я знаю, Лена, еще интереснее. Есть агентство, которое втягивает пациентов и хомотендов в свои, так сказать, внутренние разборки, можно так сказать?
0: Ну да.
1: И посылает целые пакеты документов с судебными делами, с громкими словами. Да мы вот, да мы судим, и мы почти победили, ключевое слово почти. А, и, или мы нанимаем, там, берут каких-то частных инвестигаторов, которые приходят по домам к хомотендам или пациентам. И таким образом, вот это я к тебе говорю к тому, что какие там буллинги происходят. Буллинг это...
0: Люди, понимаешь, не готовы разобраться со своими внутренними демонами, поэтому внешних демонов они вот так вот рассылают по миру, совершенно не задумываясь о том, что бумеранг таки да имеет свойство возвращаться, это а во-вторых, значит, люди, которые, так сказать, вот это все демоническое, ну, в данном случае, расслышьте как фигуру речи, распространяют вокруг себя, в первую очередь они вредят сами себе, они отравляют свою собственную жизнь, вредят своим клеткам, вредят своим близким, они, это закон бумеранга, своим... и это бусы, это одни и те же бусы, которые, в общем-то, затягиваются,
1: да,
0: как
1: вот
0: петля.
1: Такие люди, когда вот такие руководители, хозяева, вот хозяева в этом случае, и когда координаторы, ты знаешь, не поднимают телефоны, вообще не поднимаются телефоны или говорят, я не отвечаю за эту проблему, за эту проблему отвечает Вася Фёдоров. А где Вася Фёдоров? Вася Фёдоров уехал на учение там, я не знаю, куда-то. И будет через 3 месяца. Да, но у меня проблема сейчас, и мне нужно её решить. Простите, не имею права вмешиваться. И вот это людей толкает на то, чтобы они уходили туда, где им просто улыбнуться. Или у нас все замечательно, прекрасно и чудесно, как бы без шероховатости? Нет. А бывает разное, мы тоже живые люди, иногда бывает, что мы что-то забываем. Но все равно, когда твои координаторы, когда люди в офисе относятся с душой к тому, что они делают, даже если они ошибаются, и ты не ставишь их в ситуацию, что они боятся сказать «да, я ошибся», и «да,

0: мне нужна помощь, Вик, помоги, вот нам нужно помочь там Валентине Ивановне, а я вот не знаю, как здесь сделать вот это, или вот как повернуть вот в эту сторону. А сейчас очень много проблем с медицинскими иншуринсами.
1: Ой, даже не начинай, очень потому что у нас проблем. Одна минута осталась до конца эфира с этими...
0: Даже не начинаю.
1: Это мы оставим на следующий раз.
0: Хочу сказать, да. Ребята, родные мои, золотые мои хомотенты, которым еще раз хочу сказать, что в скором будущем обещаю, мы все-таки сделаем major medical, пока не буду в это углубляться, не хватает на все сил, а ничего никогда не бойтесь, ни хомотенты, ни пациенты, вы вправе идти туда, куда вы хотите, просто имейте совесть.
1: Да,
0: не нужно плевать людям, которые делают для вас добро. Оставайтесь с теми людьми, которые к вам хорошо относятся. Вот и все.
1: Молодец. Это была Виктория Салкиндер. Простите, что пыталась встрять. Смотрю на часы, чтобы Акмаль не привесил. 917-834-33-43. Безопасно, надежно, хорошо, здорово и здорово. Виктория Салкиндер. Там всегда тихо, улыбчиво и реально помогут и протянут руку помощи. 917-834-33-43. Акмаль, прости, с любовью, Вишня. Всем пока, Вик, спасибо, до следующей пятницы.
0: Акмаль, спасибо, всего доброго, ребят, пока.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио. Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
6: вас произвела? Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект Support Дэвидсон Радио.
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Норки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Рекордная стоимость дизельного топлива ударила по американским фермерам. Средняя цена дизельного топлива достигла $6.50 за галлон, на 68% больше, чем год назад. Особенно тяжело приходится фермерам во время уборки урожая. Работа одного комбайна в некоторых хозяйствах обходится в топливе до $1500 в день. Экономисты предупреждают, что дополнительные расходы на уборку и перевозку продукции постепенно отразятся на ценах в магазинах. В стране начинается досрочное голосование на промежуточных выборах. Сегодня первые избиратели могут проголосовать лично в Вирджинии. В ряде других штатов, включая Миннесоту, Айдахо и Южную Дакоту, начинается прием досрочных бюллетеней. Основной день выборов 3 ноября. Американцы будут избирать новый состав Палаты представителей и часть Сената. Власти готовят новые меры по снижению стоимости лекарств для получателей Medicaid. По данным агентства Reuters со ссылкой на публикацию «Семафор», администрация Трампа намерена распространить на все 50 штатов систему ценообразования для ряда препаратов, ориентированную на наиболее низкие цены в других развитых странах. Официального подтверждения деталей программы на момент публикации Reuters еще не получил. Число новых заявлений на пособие по безработице за последнюю неделю неожиданно снизилось. Экономисты, однако, предупреждают, что на статистику мог повлиять праздничный день труда. Одновременно жилищный рынок испытывает давление из-за роста стоимости ипотечных кредитов после повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Новые снимки показали масштабные разрушения на позициях США после иранских ядерных и дроновых ударов. Трамп заявил, что Америка подошла к переломному этапу в войне с Ираном. Генпрокурор Тодд Бланш сообщил, что не видит причин расследовать участие российского олигарха Кремлева в оплате свадьбы Дона-младшего. Walmart, Target и Amazon проведут в октябре масштабные распродажи, рассчитывая привлечь покупателей накануне праздничного сезона. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 80%, 81% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
1: Программа «Караван». Шляп с ними.
2: Особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты. Теряет волю.
3: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Да, господа, пятница и с часу до двух. Это время радийное. У нас программа «Караван» с Борисом Овезовым, выпускающий редактор, профессионал первого уровня. В студии в Бруклине Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой! Да, господа, мне очень приятно то, что вы действительно уже, у вас такая мантра, вы знаете, что уже с часу до двух программа «Караван» в пятницу на Дэвидсон Радио, и спешите, включайтесь, пересылайте, звоните к родственникам. Очень приятно.
4: В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван», «Караван», «Караван».
5: Борис Овезов, «Караван» – это хорошо.
6: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
3: Ну, конечно, прежде всего, по спонсорам, которые продолжают поддерживать веселый час, друзья мои. Конечно же, вся аудитория поклонников нашего жанра и нашей радиостанции знает, что нас прежде всего поддерживает на протяжении многих лет мебельный магазин «Экспо Фёрничер». Да, господа, универсальный салон «Экспо Фёрничер» доступно и выгодно. Таких цен, как «Экспо», вы не найдете нигде. Красоту и уют в вашем доме, друзья мои, создают мебель исключительно из салона «Экспо Фёрничер». А я-то думаю, что меня Фархад так любезно встречает? Да потому что реклама в программе «Караван» работает, господа. Приходите в «Экспо Фёрничер» по адресу 9540 Квинс, бульвар, между 62 и 63 драйв. 718-459-0504. 718-459-0504. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» ждет вас, господа. Фархад, огромное спасибо за поддержку нашего веселого часа.
1: В эфире Борис Овезов, программа «Караван». Шляпу сними.
7: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
8: Якин. Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Энтертеймент» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
9: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
10: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
11: Путешествие, которое запомнится навсегда.
10: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
11: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
12: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
10: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
12: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
10: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
12: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
10: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
12: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
10: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
12: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы и нет?
10: С 4 по 15 апреля.
12: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737. 7.
10: 646-427-5737.
12: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
10: www.borisovezov.com.
1: В студии Борис Овезов, программа «Караванная».
13: Восток, дело тонкое.
14: Ну а сегодняшнюю передачу, друзья, я хочу посвятить Дню Искупления, Йом-Кипур. Сегодня Бог проснулся утром рано. Он жалобы и просьбы прочитал, и людям из кувшина без обмана желаемое в сердце наливал. Но не у всех открыто было сердце, и место есть для чуда не у всех. То завистью, враждой подперта дверца, то жадность не дает налить успех. А у кого-то до краев разлита печаль и безысходность, вот беда, и Бог жалел, что сердце это скрыто, любви хотел налить. Да вот куда? И Бог грустил, что люди не умеют сердца и души чистить от обид. Они с годами в сердце каменеют, и сердце превращается в гранит. Но Бог ходил, смотрел и улыбался. Когда сердца влюбленные встречал, он брал кувшин и от души старался, им счастье в сердце бережно вливал. А люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать. И всех вокруг в утрате обвиняли, забыв в самих себе вину искать. Ведь если б мы могли прощать и верить, любить, благодарить и отпускать, то Бог бы мог ни капли счастья мерить. Кувшин волшебный мог бы весь отдать. Сегодня Бог проснулся на рассвете. Огромный ящик с просьбами у ног, а рядом лишь один без просьб конвертик. Благодарю за все, тебя, мой Бог.

нет в еврейском календаре дня более серьезного и торжественного, чем Йом-Кипур. Когда жизнь всей страны затихает на целые сутки. Когда в самом воздухе витает неуловимое, но хорошо различимое чувство трепета. И, казалось бы, вся природа вокруг нас погружается в напряженное ожидание. То это означает, что мы с вами находимся внутри интенсивного и глубокого процесса самоанализа, очищения и исправления во время дня Йома-Кипура, раз в году выделенного Творцом мира специально.

Всесилен тот, кто нас соединяет. В раю любви, низвергнув зло в пасть ада. А там, где люди людям счастье дарят, не воровать, не воевать не надо. Как не назвать такое райским садом, когда весь мир тебя безумно любит? И Бог мой, конечно, рядом. Во мне то совесть, то мечту разбудит. Кто знает Бога, поймет все сразу, чьи души съел сатан. Тем надо немного забыть сразу вражду, наркотик и стакан. Бог выверит хмель и очистит вену. Братству воздвигнет сад. Шма Исраэль, Адунай Элеэну. Адунай, Адунай Эхад.

позади. Душа покой небесный обретает, и тихо сердце бьется там.

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
1: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
0: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
1: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
0: С 25 октября по 3 ноября.
4: Ну и подводя итоговую черту первой части радиопрограммы «Караван», я вас приглашаю всех оставаться на нашей волне. Очень надеюсь, что наша реклама пройдет очень быстро.
5: Так вот ты как! Так вот и значит, как она на самом интересном месте!
6: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и «Караван». А ну заходи, реклама «Джан».
7: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
8: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
7: Да. И не из нашего района.
8: Да, конечно.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до самого высокого уровня за последние 31 год. В Токио объясняют решение необходимостью сдержать рост цен. При этом японская иена после объявления неожиданно ослабла. Участники рынка сомневаются, насколько быстро повышение ставки сможет повлиять на инфляцию и положение национальной валюты. Иран заявил об ударе по нефтяному танкеру под флагом Того, который пытался пройти через Ормузский пролив. Британская служба морской безопасности сообщила и о других происшествиях с судами в этом районе. Южная Корея рассматривает возможность усилить защиту своих морских путей, но президент страны заявил, что южнокорейские военные не будут участвовать в войне США с Ираном. На Фиджи объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения ВИЧ. Власти островного государства расширяют обследование населения после резкого увеличения числа заражений. По опубликованным данным, ВИЧ выявлен примерно у одного из каждых 60 жителей страны. Ситуацию называют серьезным испытанием для системы здравоохранения Фиджи. В Боливии обнаружили новый вид дикой кошки. Ученые описали новый вид небольшой пятнистой кошки, получившей название «Леопардус тилкая». Исследователи отмечают, что это первый более чем за 100 лет случай, когда наукой был официально описан новый ныне живущий вид кошачьих. Животное обитает в горных районах Боливии.
9: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
11: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
12: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
11: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
13: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-4500. 718-372-4500.

0: Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван». Шлёпцами.
3: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты. Теряет волю.
4: Еще раз приветствую вас всех, дорогие мои, кто путем интернета слушает на моей страничке, видит радиопрограмму «Караван» сегодня в эфире в студии Бориса Овезова. Пультом мне помогает выпускающий редактор Паша Куклин. Я приветствую всех тех, кто путем радиостанции «Дэвидсон» 620-я волна слушает популярную программу службы доставки музыки хорошего настроения в ваши сердца. Господа, мы получаем огромное удовольствие от взаимного общения. Вижу ваши сообщения. Извините, друзья мои, ну почему вы задаете этот вопрос мне? Поймите, что когда популярная программа, рекламы должно быть много. Хотим мы этого или нет. Огромное спасибо радиостанции нашей и, конечно, всем тем, кто поддерживает веселый час программы «Караван» на Дэвидсон Радио. Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня нас поддерживает мебельный салон Expo Furniture Quincy. Приходите в Expo Furniture Quincy по адресу 9540 между 62 и 63 драйв. Или звоните 718-459-0504. 718-459-0504. Expo Furniture – это именно тот шоу-рум, который вам нужен. Вы хотите поменять жизнь к лучшему? Выкиньте старую мебель. Приходите в Expo Furniture, и вы получите действительно огромное удовольствие. Expo Furniture – огромное спасибо от всей нашей радиокоманды.
5: В эфире музыкальная программа Борис Овезов, «Караван», «Караван», «Караван».
6: Ой, Борис Овезов, «Караван», это хорошо.
7: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
8: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
9: Путешествие, которое запомнится навсегда.
8: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
9: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
10: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
8: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
10: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
8: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
10: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
8: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
10: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
8: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
10: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы нет?
8: С 4 по 15 апреля.
10: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
8: 646-427-5737.
10: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
8: www.borisovezov.com.
11: Студио Борис Овезов, мимо через век Ахакараван.
12: Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться!

Хотя я не Бог, но я прощаю всем. И тем, кто мне завидовал порой, тем, кто желал мне океан проблем и за спиной смеялся надо мной. Но я прощаю всех до одного, как мать прощает собственного сына, тем, кто взлетел или упал на дно, рабам и нос задравшим господину. Хочу, чтобы каждый в жизни преуспел, и жизнь у вас была без стресса. И с радиоволны всегда пусть вам большой привет шлется.

С наступающим Йом-Кипур нас всех. Пусть грехи, которые были когда-либо совершены, я желаю всем и каждому примирения с близкими людьми, с родными, кто дорог. Пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем.

веришь в Бога? Я его не видел. Как можно верить в то, что не видал? Ты извини, что я тебя обидел, ведь ты такой ответ не ожидал. Знаешь, я верю в деньги. Их я видел точно. Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост. Я верю в дом, что был построен прочным. Конечно, твой ответ довольно прост. Скажи, а ты веришь в счастье? Ты его не видел, но видела его душа твоя. Прости, наверное, я тебя обидел. Тогда у нас 1-1. Ничья. А в любовь ты веришь? В дружбу? Как со зрением? Ведь это все на уровне души. А искренности светлые мгновения? Увидеть все глазами не спеши. Ты помнишь, как тогда спешил навстречу? Но пробки. Ты не успел на самолет. Твой самолет взорвался в тот же вечер. Ты пил и плакал сутки напролет. А в тот момент, когда жена рожала, и врач сказал: «Простите, шансов нет». Ты помнишь, жизнь как слайды замелькала, и будто навсегда померкнул свет. Но кто-то закричал: «О Боже, чудо!» И крик раздался громкий малыша. Ты прошептал: «Я в Бога верить буду». И улыбнулась искренне душа. Есть то, чего глаза узреть не в силах.

силах. Но сердце видит четче и ясней. Когда душа без фальши полюбила, то разум возражает все сильней. Ссылается на боль, на опыт горький, включает эгоизм, большое «я». Ты видел Бога каждый день и столько, насколько глубока душа твоя. У каждого из нас своя дорога, а вера и любовь важнее всего. Я не спросил тебя, ты видел Бога? Я спрашивал, верил ли в Него?

0: Бомбарбье. Киргуду.
1: Ну что, господа, и в завершении нашей программы мне пишут уже, что пора заканчивать. Я бы хотел еще раз вам напомнить, что нашу программу сегодня поддерживает мебельный салон «Экспо Фёрничер». Адрес 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. 718-459-0504. «Экспо Фёрничер» — это именно тот салон мебельный, который вам нужен, чтобы поменять жизнь к лучшему. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» — огромное-огромное спасибо. Я очень надеюсь, что мы еще долгие годы будем работать вместе.
2: В эфире Борис Хавезов, Санкт-Петербург. Программа «Караван» шла с ними.
3: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
4: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
5: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
6: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
3: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
4: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
3: С 25 октября по 3 ноября.
7: Дорогие друзья, с наступлением Дня Покаяния, пусть все наши грехи будут искуплены. Будем же размышлять сегодня и вспоминать о тех ошибках, что совершили. Проведем этот день в покое и в молитвах. Покаемся и понадеемся на то, что ритм нашей теперешней жизни не помешает нашему духовному росту. Гмар Хатиматов.

0: Горки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Манхэттен готовится к Генассамблее ООН. Город предупреждает о серьезных пробках. Начиная с сегодняшнего дня и до 29 сентября в Манхэттене ожидаются многочисленные перекрытия улиц и серьезные задержки движения. Полиция усиливает охрану района штаб-квартиры ООН. В городе будут находиться руководители и высокопоставленные представители почти 200 государств. Власти советуют по возможности пользоваться общественным транспортом. В Южном Бронксе продолжается расследование вспышки болезни легионеров. Городские власти ранее обнаружили бактерии легионеллы в 10 градирнях и распорядились провести их очистку и обеззараживание. Местным жителям напоминают, заболевание не передается от человека к человеку. Водопроводную воду можно пить, принимать душ и пользоваться кондиционерами безопасно. Маленькая Италия отмечает столетие праздника Сан-Дженаро. Один из самых известных уличных праздников Нью-Йорка в этом году проходит в сотый раз. Торжества занимают 11 кварталов Мулберри-стрит. Работают уличные кухни, проходят концерты, шествия и традиционные итальянские гуляния. Праздник продлится до конца сентября. Знаменитый нью-йоркский ипподром принимает посетителей после масштабной перестройки. Обновление комплекса обошлось примерно в 555 миллионов долларов. Белмонт парк в Лонг-Айленде считается одной из исторических площадок американских скачек. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Новые снимки показали масштабные разрушения на позициях США после иранских ядерных и дроновых ударов. Трамп заявил, что Америка подошла к переломному этапу в войне с Ираном. Генпрокурор Тодд Бланш сообщил, что не видит причин расследовать участие российского олигарха Кремлёва в оплате свадьбы Дона-младшего. Walmart, Target и Amazon проведут в октябре масштабные распродажи, рассчитывая привлечь покупателей накануне праздничного сезона. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 80%, 81% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
15: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Программа «Винил». Пластинки в прямом эфире.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует программа «Винил» на радиостанции. У микрофона ее ведущий Михаил Куницын, за звукорежиссерским пультом Николай Котов. А сегодня у нас в гостях народная артистка России, певица, потрясающая женщина, великолепная актриса Лариса Голубкина. Лариса Ивановна,
2: добрый вечер.
1: Сегодня наша программа будет очень необычная. Конечно, мы могли бы принести в студию ваши пластинки с вашими записями. Мы могли бы послушать романсы, мы могли бы послушать те дуэты, которые вы записывали вместе с Андреем Мироновым. Но мы отправимся в необыкновенное путешествие. И будем слушать те пластинки, которые собирал, покупал, приобретал вместе с вами,
2: Менял,
1: хранил, любил, восхищал всех своих гостей. И сейчас храните все эти пластинки вы. Пластинки из собрания Андрея Миронова.
2: Спасибо. Я, в свою очередь, благодарю вас, что вы пригласили. И действительно, эти пластинки несут в себе невероятную какую-то энергетику прошлых лет, прошедших вот этих лет. И действительно, то, что мы сегодня услышим, это мне кажется, что это необычно. Но тот, кто слушает, поймет, что по-настоящему любил Андрей Александрович, какую любил музыку по-настоящему.
1: Мы, конечно, с пластинками связываем целый пласт вообще истории и культуры. Да. Вообще-то, как я понимаю, музыка в вашей семье всегда играла и играет огромнейшую роль. Потому что то, что мы, конечно, то, что мы слушаем, это вне всяких сомнений. И сейчас для начала настроения в нашей программе я уже поставил первую пластинку, которую сегодня Лариса Ивановна принесла к нам в студию. Давайте послушаем.
2: Надеюсь,

0: Лариса Голубкина в гостях сегодня в программе «Винил». Мы поставили первую пластинку. Это Дэйв Брубик, пластинка из собрания Андрея Миронова. Лариса Ивановна, скажите, пожалуйста, как приобретались, как покупались эти пластинки?
1: Ой, дорогие мои друзья, как было сложно вот в те годы все это откуда-то привозить. И безумно было сложно. Но мне как-то повезло, потому что я много очень ездила с кино по заграничным поездкам. И тогда уже были другие поездки, не теперешние поездки. И, конечно, никаких денег особенно не было, но были какие-то суточные, давали нам суточные какие-то. Я вот зажимала в кулак, с одной стороны, записочку Андрюше, какие нужно купить пластинки, а с другой стороны деньги. Тратили вот на эти пластинки. Ну, тогда, по тем годам, я должна была привезти блок Marlboro, так Андрюша говорил. Он, нет, Marlboro, нет, тогда дымок. Вот привозила Marlboro и привозила 2-3 пластинки обязательно, потому что тогда, ну, $5 стоили, там, 6, я не знаю. Это тогда, когда я подключилась уже к жизни Андрюши, когда я привозила пластинки. А до меня там тоже еще было масса всяких доставаний музыки. Во-первых, началось все с рентгеновских этих самых...
0: Рентгеновских снимков знаменитых.
1: Друг у друга все переписывали. Потом, наконец, появились магнитофоны. Магнитофоны, вертушки. Друг у друга все переписывали. Но я вам хочу сказать, обратите внимание, я сегодня принесла какую-то маленькую-маленькую часть пластины, которая есть у Андрея Александровича. И обратите внимание на его вкус. Какая музыка, что ему больше всего нравилось, вот даже по тому подбору, который сегодня мы будем слушать.
0: Ну что же, давайте мы представим следующую пластинку, которая прозвучит в нашей программе.
1: Мел Торме и Бадди Рич.
0: Я ставлю эту пластинку уже на проигрыватель.
1: Да. Как называется эта песня? Да,
0: эта песня называется у нас с вами... Так, одну секундочку. Леди Бегут.
1: Леди Бегут, да.
0: Леди Бегут. А просто Леди Би.
1: Некоторые пусть сидят и слушают Леди.

0: Карл Торне и Бадди Рич в программе
1: «Винил».
0: «Винил».
1: В гостях у программы «Винил» народная артистка России Лариса Голубкина. Мы слушаем пластинки из собрания Андрея Миронова.
0: Как я рада, ужасно. Совершенно. Какое-то возрождение как будто происходит.
1: Это не просто возрождение. Давайте признаемся нашим радиослушателям, что эти пластинки впервые покинули пределы вашей квартиры.
0: Да. Я их никуда не выпускала. И я надеюсь, что я сегодня тоже уйду с охраной от вас.
1: Ну, так мы будем охранять вас в усиленном составе вместе с нашим уважаемым помощником, продюсером Дмитрием, который поможет нам все это доставить в целости и сохранности. Лариса Ивановна, конечно, я понимаю, что представить все многообразие вкусов Андрея Александровича Миронова в одной программе невозможно.
0: Нет, это несколько... Надо просто не знаю, сколько дней надо.
1: А замахнемся, может быть, на цикл программ?
0: Можем замахнуться, почему нет?
1: И рассказать, потому что какие встречи, какие люди, с которыми он общался. Ведь Леонид Утесов, собственно, сподвиг его заниматься музыкой, насколько я знаю.
0: Да нет, это целая история. Леонид Утесов сказал, ну, если у мальчика есть слух, так пусть занимается. Мама сказала, что слуха нет совершенно никакого, абсолютно. Но все-таки он пошел заниматься, и он всю зиму прокатался на этой вот на нотах с горки ледяной. Он не ходил заниматься, садился и катался, в общем, там. Вот. И не стал заниматься. И он стал уже пожалел, когда уже вот вырос, и когда стал петь. И ему так хотелось подать. Вот сейчас вот Бадди Рич как, да, играет, вот бы Андрюша бы, если бы он умел вместе и сыграть, и спеть.
1: А он владел какими-то все-таки инструментами?
0: Нет, инструментами нет.
1: Но голосом он владел, конечно.
0: Он нот не знал. Но так как у него вот это его школа, я бы сказала.
1: Эти грампластинки,
0: которые вот так, я думаю, что он натаскали его. Вот. Он натасканный этой совершенно сказочной музыкой.
1: Ну что, давайте что поставим сейчас... следующую сказочную музыку. Ой, пожалуйста, представьте. Вы в качестве диджея. Вы можете
0: думаете,
1: смело,
0: да?
1: Абсолютно, я в этом уверен, вы можете смело называть следующий номер нашей программы.
0: Это Дайна Шор. Да? Правильно произнесла? Дайна Шор. У нее очень красивый тембр, мне кажется. Замечательный.
1: И давайте послушаем эту певицу, потому что...
0: Какую мы выбрали песню?
1: Когда мир был молод.
0: Когда мир молод, да.
1: Давайте послушаем.

0: с ума сойти.
1: Лариса Голубкина
0: вы
1: в гостях.
0: Вы можете представить, вот Андрей Александрович мог в 3-4 утра, а какое-то время, когда в Москве это мало можно было найти хорошую вертушку, можно было трудно достать хорошие...
1: Пластинки.
0: Да нет, пластинки понятно.
1: Иголки. Все,
0: иголки. У нас есть граммофон 911 года, есть иголки.
1: Он же на фотографии. Он же, так слушайте, это же вообще отдельная тема. Ведь фирма «Мелодия», помню, выпустила пластинку Андрея Миронова, на которой он сфотографирован с этим вашим граммофоном.
0: Да. И, понимаете, все было трудно, но когда, где-то, у каких-то, может быть, даже перекупщиков, фарцовщиков, ну, вы же понимаете, за что, собственно, и могли арестовать этих продавцов, да, тогда, в те годы.
1: Конечно.
0: Вот, колонки.
1: И покупателей.
0: Колонки, значит, с трудом. И вот вдруг однажды у нас в доме появилось сразу 4 колонки. И мы слушали ночью в 4-5 утра всяческую вот музыку. Как страшно, что гром гремит, да?
1: Да, мы слышим, что гремит гром, и волнуемся, потому что у кого-то открытых окон, надеемся, что все будет в порядке. Ну что же, следующая пластинка, которую мы хотим представить нашим уважаемым радиослушателям из коллекции Андрея Миронова, вы обратите внимание.
0: Это великий, большой хит.
1: Да, это большие хиты.
0: Большие хиты.
1: И сейчас я поставлю композицию, которая называется «When a man loves a woman».
0: Во, когда мужчина что делает?
1: Любит.
0: Любит.
1: Женщину.
0: Женщину. Там одну, я надеюсь.
1: Наверное. Я надеюсь тоже. Пластинка из коллекции Андрея Миронова, которую сегодня в студию «Эхо Москвы» в программу «Винил» принесла Лариса.

0: звучит пластинка Веса Монтгомери, а принесла сегодня ее в студию Лариса Голубкина. Да, и мы продолжаем слушать пластинки. У нас очень много вопросов.
1: Слушай, прямо облагораживает, наших... правда, эта музыка? Потрясающе,
0: конечно,
1: совершенно.
0: Конечно.
1: Прям что-то происходит, какое-то возвышенное состояние.
0: Наши слушатели Виталий Авилов спрашивает, джаз и блюз у Андрея Миронова были на особом месте?
1: Да, но вот вы сейчас почувствуете по тому подбору, с которым мы начинаем нашу программу длительную, я надеюсь.
0: Я тоже, я в этом абсолютно уверен.
1: Все сразу поймут, в чем дело. Конечно, если бы Андрей учился в музыкальной школе, я уверена, что он бы ушел как исполнитель в джаз. Вот в те годы, в то время, джаз – это было все. А тем более у него приятель был Жора Горонян. Они просто, я не знаю, обнимались во время прослушивания всяких пластинок таких совершенно.
0: Они собирались у вас дома?
1: Они и у нас дома собирались. И мы ездили к Жоре в дом тоже слушать пластинки. И, конечно же, это все сопровождалось ужинами, котлетами, пирогами и всем остальным. Но Андрюша очень любил иногда кого-нибудь пригласить. Я вот чувствую, что человек не очень-то любит слушать это там. Ну, одну пластиночку может послушать. Ну, потанцевать там все. Нет. А он сажал и заставлял слушать. Но был у него слушатель Аркаша Арканов, который тоже потрясающий был любитель. Во-первых, он сам прелестно пел, и он чувствовал вот эту джазовую, так сказать, какую-то мелодию и мог даже немножечко подпеть.
0: А вы представьте себе, Лариса Ивановна, я перебью.
1: Да.
0: Аркадий Арканов был гостем этой программы. Он тоже принес свои любимые пластинки. Это был практически один джаз.
1: Да.
0: Это было в 2013 году. Мне очень повезло с ним
1: такой
0: сделать программу.
1: Был чудный человек и большой любитель, конечно, джаза. И с Андрюшей тоже могли сидеть до 3-4 утра вдвоем в гостиной слушать.
0: А сейчас мы удивим всех наших радиослушателей.
1: Квенси Джонс.
0: Это пластинка, которая звучит совершенно в другой стилистике. Кстати, обратите внимание, как современно. Композиция, которая называется... А как она, собственно, называется?
1: Вот
0: она, по-моему.
1: Да, это. Да.
0: Давайте послушаем.

0: пластинку. И хотя этой пластинке уже лет 35, наверное, да? А вот по низким она звучит, как будто сейчас написано, да?
1: Абсолютно современно. Это 1981 год.
0: 81 год.
1: Выпуск этой пластинки. Видали? Правильно вы сказали.
0: Ей 35 лет. Ей 35 лет. Да, вот я ощущаю, вот как будто... И знаете, на меня сейчас, вот, например, в нынешней музыке, которая звучит во всех местах, вот эти вот низкие раздражают. Скажем, если ты на море сидишь, то на море ты слышишь только низкий, больше ничего.
1: Да, только бум-бум.
0: А здесь есть это бум-бум, но это очень деликатное бум-бум по сравнению с нынешним временем.
1: Но это, кстати, была достаточно неожиданная пластинка. Наши радиослушатели задают нам вопросы, а любите ли вы классику, да? Понятно, что...
0: Yes, of course.
1: Yes, of course.
0: Yes, of course. Конечно же, потому что мы с этого начинали, с классики. Я-то уж точно, абсолютно. Я занималась в Дёрнском хоровом училище, я училась и музкомедию заканчивала. И у нас первые два курса были классические на занятиях. И я ходила очень много слушать тогда. Тогда почему-то было принято, вот, например, в зале Чайковского для молодежи продавались абонементы. И внизу в зале специальные люди проводили лекции, и демонстрация музыки была классическая. Я помню, я всего Бетховена прослушала с начала до конца. Вот, и, конечно, это все. Я, конечно, поклонница классической музыки, конечно же. И у меня звуковедение, если я пою, классическое.
1: Классическое.
0: Классическое, да. Но, друзья мои, от джаза отказаться никак нельзя. И от блюза. Ох,
1: как мне нравится. Можно отказаться от латиноамериканской музыки? Я сейчас поставил фоном, у нас звучит Бразиль, да.
0: Вот это...
1: Антонио Карлос Жобим.
0: Жобим. Карлос Жобим. Антонио Карлос Жобим, да.
1: И композиция называется «Бразиль». Давайте,
0: Бразиль, вы дайте.
1: С удовольствием. Давайте.

0: Дэвидсон Радио. Радио. Все еще будет. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Инвесторы резко сократили вложения на фоне роста цен на нефть и опасений дальнейшего ускорения инфляции. За неделю, завершившуюся 16 сентября, из фондов акций по всему миру было выведено около 23 миллиардов 200 миллионов долларов. Это крупнейший недельный отток средств за 9 месяцев. Несмотря на беспокойство по поводу инфляции, приток средств в акции американских компаний оказался самым высоким за последние 3 месяца. Одновременно инвесторы сокращали вложения в облигации компаний. Такие данные приводит исследовательское подразделение Bank of America. Администрация Трампа отозвала кандидатуру Лэнса Шройера, бывшего сотрудника полиции штата Оклахома, которого ранее предложили назначить руководителем иммиграционной и таможенной полиции. Его утверждение застопорилось в Сенате. В Оклахоме продолжается спор вокруг строительства крупнейшего алюминиевого завода. Проект стоимостью около 4 миллиардов долларов должен значительно увеличить производство алюминия внутри страны и сократить зависимость от импорта. Однако власти города Энола продлили запрет на выдачу разрешений для строительства предприятия до апреля следующего года. Вопрос о будущем завода планируется вынести на местное голосование.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
5: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
4: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
5: «Солнечный удар».
4: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
5: Проза, музыка и актерская игра.
4: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
5: И оставить после себя невозможную боль.
4: 20 сентября в 5 часов вечера.
5: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
4: «Солнечный удар».
5: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
4: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
6: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
4: 20 сентября в 5 часов вечера.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Программа «Винил». И в гостях сегодня у программы «Винил» народная артистка России Лариса Голубкина. И мы слушаем пластинки из собрания Ларисы Ивановны и Андрея Александровича Миронова. Конечно, каждая эта пластинка, она доставалась, привозилась с большой любовью. И, конечно, собирались дома друзья и гости. Да. А вот приходили ли родители Андрея Александровича?
11: Конечно, ох, были интересные какие-то моменты, ведь Александр Семенович Минакер, папа Андрюшин, он же до войны, до того, как начал работать с Марьей Владимировной Мироновой, он был куплетист такой, он сам себя аккомпанировал и пел что-то, ну, злободневные какие-то там были у него стишки и всякое такое, он это аккомпанировал сам себе, они могли прийти к нам в гости, там, пообедали, поужинали, что-то такое, а потом он садился за инструмент, Александр Семенович садился за инструмент, и они нам что-то такое показывали, пели. И у нас даже какие-то были... Ну, тогда не было видео. Раз...
10: Это досадно.
11: И тогда были вот эти маленькие магнитофончики с крутяшками.
10: Кассетные.
11: Кассетчики такие, да.
10: А что-то записывалось все-таки?
11: Что-то, да, и было там записывалось.
10: А я знаю, что... Миронова и Минакер записывали пластинку с песней «Улыбайтесь».
11: Да, да.
10: А потом вы с Андреем Александровичем тоже ее переписали.
11: Перепели. Но, честно говоря, вот мы так не бросались, знаете, вот в этот омут и дуэты не писали, и все. И как-то вот Андрей сам по себе, я сама по себе, но всегда были в одном концерте. То есть каждый отвечал за свою половину.
10: По отделению.
11: По отделению. Да, он пел свое, играл и пел. А я... пел свое по отделению.
10: А много было вообще вот концертов?
11: Много. У нас было много.
10: Гастрольных?
11: Было гастрольных там много. Ну, как вам сказать, у нас же было много гостей всегда, и нужно же было кормить их как-то.
10: Ну, и самим надо было есть.
11: И, ну, в основном...
10: И пластинки покупать, ну, в основном, в конце концов.
11: Мы пели для гостей. Зарабатывали деньги для гостей.
10: Наши радиослушатели спрашивают, из каких стран привозились пластинки?
11: Вот я лично привозила из Америки. Из Америки. Я покупала в Голландии, в Италии, во Франции. В Италии, вот я сказала про Италию.
10: Да,
11: один
10: сказали.
11: Период какой-то, Андрюша сам был в Италии пару раз, и он привез, я помню, самые модные тогда были певцы итальянские. Сейчас не могу сказать, я найду, и если у нас будет
10: сделаем
11: второй
10: цикл
11: итальянской музыки. Такой красоты. Какая-то была музыка-то в те годы. Но это 80-е годы все.
10: Это 80-е?
11: Да, это 80-е.
10: А выезжать активно с какого начали время?
11: Я начала с 63-го, но это я. Это потому, что получилась «Гусарская баллада», ее везде покупали. И фильм «Освобождение» тоже. И «Сказка о царе Салтане». Вот эти три фильма покупали, ну, просто везде, во всей, в Японии, где только я не была. И, ну, даже в Латинской Америке я была. И много очень. И в Бразилии, и в Панаме. В Панаме. Там они говорят «Панама». Вот. И, конечно, везде были пластинки. Уже везде я была с записками от Андрюши. Если он у вашего друга спрашивал, то уже
10: Бориса
11: потом...
10: Бориса Алексеева.
11: Бориса Алексеева, да. А то уж потом он уже сам знал и писал мне. Так что... Вот в этом случае, вот в этом смысле мне очень повезло, я считаю. Я начала с 63 года, и тогда не было такого, вот, понимаете, безумства за границей. Да? За границей это вроде тут что-то такое особенное.
10: И вы привозили лучшее. А вот одна из пластинок, которая, мы готовились к этой программе, я услышал свою любимую песню, которую не слышал очень давно. Пожалуйста,
11: поет
10: Лариса Ивановна, представьте
11: Джордж
10: ее.
11: Бенсон.
10: А я поставлю эту пластинку на проигрыватель.
11: Да.
10: Послушайте, пожалуйста. Nature Boy.

0: Сегодня в эфире программы «Винил». Мы слушаем пластинки, принесенные в студию Ларисы Голубкиной, Ларисы Ивановны. Это пластинки из собрания Андрея Миронова. Поэтому каждая из этих пластинок – это драгоценности. Спасибо вам огромное, то, что вы решились, доверились и принесли это все впервые в эфир на радиостанции.
1: А вообще, вы знаете, я заметила такую тенденцию. В принципе, в доме, в семье все равно как-то мужчина главный, да? Как там вертись, не крутись и всякое такое. И мужчина всегда придумает. В одном доме, может, он рыбак, в другом, там, может, он какой-нибудь охотник, потом собиратель каких-то этих вот, ну, почтовые самые марки.
0: Марки, филателист.
1: Да, или деньги там собирает куда-то.
0: Монетки, нумизмат.
1: Нумизмат, понимаете? И жены есть, которых, может быть, что-то раздражает, да, а есть вот хочешь, не хочешь, а выруливаешь на это и идешь...
0: И поддерживаешь.
1: Как за уткой, за большой уткой идешь и поддерживаешь в этом. И я считаю, что это так здорово и полезно, как все равно, если бы я... Сейчас мы бы говорили про ружья охотничьи, я бы сейчас с вами поговорила тоже, потому что мой папа собирал охотничьи ружья. Понимаете? Могли бы поговорить на эту тему, понимаете?
0: Абсолютно любую.
1: Да.
0: Нам пишут, какая музыка, дива, спасибо.
1: Ой.
0: Андрей, Лариса, Люба, Ярославль. Золотая коллекция. Ну, конечно, пишут, каким бы был Андрей Миронов, ну, какой он есть и какой он остается с нами.
1: Каким был, в смысле,
0: каким
1: был бы сейчас.
0: Бы. Да, ну, это вот.
1: Ну, вот был бы таким, как он уже был, классным. Он бы за это время очень много бы еще узнал, почувствовал и многое полюбил бы еще, наверное.
0: Но то, что любовь в вашей жизни, это, конечно, огромная и важнейшая часть. Это то, что позволяет вам дышать, то, что позволяет вам выходить к публике, к слушателю. И мы признаемся, в свою очередь, большой любви к вам. От лица
1: спасибо
0: всей
1: большое.
0: Многочисленной аудитории.
1: Спасибо. Нужно сказать, что вот его пластинки, Андрей Александрович, мне тоже помогали в жизни и помогают тоже. Это, я бы сказала так, вкус. Развивается вкус.
0: Вкус.
1: Вот если бы какой-то другой мужчина собирал бы пластинки, ну, другие бы, да? И вкус
0: конечно.
1: Бы другой. И манера бы другая, наверное, была. И умение разговаривать, и петь, ну, и так далее. Понимаете?
0: Уж это если очень... мы есть то, что сейчас мы едим,
1: да.
0: То, конечно, мы то, что мы слушаем.
1: Да.
0: Музыка нас формирует. Дорис Дэй уже звучит.
1: I give my heart to you. А где это самый звук-то?
0: Наушник?
1: Нет.

0: тембр совпадал. Повыше голос был.
1: А сейчас у вас контральтовое звучание.

0: Согласитесь, чем хороши пластинки, под них можно подпевать, танцевать, их можно слушать и разделять эту радость с друзьями. Если, а кстати, в самом начале истории грамзаписи были пластинки, которые делали из шоколада. Можно было подарить любимой девушке шоколадную пластинку, она могла прослушать ее, а затем, после прослушивания на граммофоне, съесть. И вкусно, и приятно, и познавательно. Коль, могу снимать эту пластинку и готовить следующую? Нам хочется все-таки успеть поставить еще две пластинки, но есть такая опасность, что вот этот прекрасный Манхэттен трансфер, что он, наверное, у нас не влезет. У нас на самый финал должен будет остаться Шарль Азнавур. Все дело в том, что огромное количество сообщений, вопросов и пожеланий, которые хотелось бы, конечно, тоже все-таки прочитать, вот, и поблагодарить. Но вот мне интересно следующее. Лариса Ивановна, у вас огромное количество в вашем репертуаре самых разных произведений, и песен, и романсов. Как часто вы сейчас выходите к публике?
1: А мы сейчас разговариваем?
0: Мы разговариваем, да, мы в эфире.
1: А я думала, мы слушаем что-то. Ты что про меня-то сейчас говорить? Я выхожу на сцену, я пою романсы в основном сейчас.
0: Когда ближайшее выступление?
1: Ближайшее сейчас у нас отпуск, я уезжаю. И ближайшее в середине сентября.
0: Замечательно. Да. Значит, к этому нам нужно будет подготовиться и встретиться в эфире.
1: Ну, тогда сзади должна стоять гитара цыганская.
0: А почему
1: позовем
0: нет?
1: Гитару.
0: Позовем гитару.
1: И создадим здесь цыганский табор.
0: Запуск. У нас есть всегда мы...
1: Вот вы знаете, вот насчет последней пластинки, которая у нас сегодня, может быть, будет звучать, да?
0: Обязательно она
1: пришла. Шарль Азнавур, да?
0: Да.
1: Будем о ней сейчас что-то говорить?
0: Обязательно.
1: Мне почему-то кажется, вообще вот все французское пение. Хочешь Шарль Азнавур, хочешь Ив Монтан, хочешь этот Жильбер Бико, да? Был... А вот мне почему-то кажется, Андрюше ближе всего вот эти певцы.
0: По какому-то состоянию. А может быть, в его манере тоже есть созвучность.
1: Вот Боэма. Вот сейчас мы посмотрим Ля Боэм. Боэма, да?
0: Да. Мы поговорим, а поставим ее на финал уже после нашего прощания.
1: Вот пусть почувствует, что вот тут Миронов присутствует. Вот он чувствовал... Вот у него какое-то было чутье невероятное совершенно. Но мне кажется, конечно, он был необыкновенно музыкально образованный, еще раз повторяю, за счет того количества пластинок, которые он слушал. Он не просто одну-две песенки. Он как вот вы, например, все знаете, да?
0: Вы и Николай Котов, наш звукорежиссер.
1: Да. Ну нет, но у вас тоже коллекции, вы сказали. А у коллекционеров, он, если он уже знает, так он каждую песню знает. Он каждое слово знает. И Андрюша прекрасно владел английским языком. Поэтому для него... было некоторые произведения просто очень просто. Он понимал, о чем. Не просто так. Вот я, например, повторяю там за Дорис Дэй, да, но я 10 слов знаю, наоборот, 5 знаю, а 20 не знаю, понимаете? Это есть плохо.
0: И французская песня, конечно.
1: Да.
0: Сегодня тоже в программе обязательно должна прозвучать, потому что, опять же повторяюсь, что сегодня уникальный вечер. Наши радиослушатели, я просто не могу прочитать, к сожалению, все десятки смс-сообщений со словами благодарности. Спасибо за чудесный вечер.
1: Ой,
0: отличное
1: большое
0: настроение, пишет наш постоянный радиослушатель Дмитрий Мезенцев.
1: Да, привет, Дмитрий.
0: Вот, да, всем привет. Да. И, конечно, чтобы нам не быть голословными, и мы поставим обязательно вот сейчас эту пластинку для Боэма
1: Шарля Азнавура.
0: В исполнении Шарля Азнавура. Дорогая Лариса.

0: Мать Ивановна, я хочу вас поблагодарить за то, что вы согласились, пришли и вынесли все эти пластинки из дома.
1: Главное, что я бы уже занесла туда их.
0: Хорошо, не сомневайтесь. Несмотря на соблазн, мы, юноши, честно, вернем все в самом лучшем виде. Поэтому уникальная коллекция и уникальное собрание, высочайший вкус.
1: Вот именно.
0: Этой семьи. Высочайший вкус.
1: Вкус Андрея Александровича и вот культура. Вот звучание, вот я все время за это. Нет этого.
0: Но есть то, что доставляет нам огромную радость.
1: Спасибо вам большое.
0: Высокий вкус.
1: Спасибо, что устроили такой вот сегодня для меня приятный вечер. Мне так приятно. Еще гроза была тут страшная какая-то за стеной.
0: А это мы сейчас выйдем, когда
1: сейчас
0: после эфира и услышим. Уважаемые радиослушатели, мы благодарим вас за внимание. Мы – это народная артистка России,
1: да.
0: Лариса Голубкина, звукорежиссер Николай Котов, продюсер Ирина Соларева и ведущий программы Михаил Куницын. Лариса Ивановна, еще раз огромное вам спасибо.
1: Спасибо.
0: До новых встреч. До свидания. И звучит «Ля Боэма».
1: «Ля Боэма».
0: Пластинка, на которой записан Шарль Азнавур. А мы желаем вам всего самого-самого доброго. И до свидания.

0: все еще будет.
1: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
0: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило первую генную терапию для детей с синдромом Сан-Филиппа типа A, редким наследственным заболеванием, которое постепенно поражает головной мозг и нервную систему. До сих пор врачи могли в основном облегчать симптомы, но не воздействовать на причину болезни. Новый препарат Фаюви вводится однократно и предназначен для изменения самого течения заболевания. Новое исследование показало, значение может иметь не только продолжительность сна, но и то, сколько времени человек проводит в фазе быстрого сна, той самой, во время которой чаще всего видят сновидения. Исследователи обнаружили связь особенностей этой фазы с риском 83 заболеваний, включая диабет. Результаты не означают, что недостаток быстрого сна непосредственно вызывает эти болезни, но дают ученым новый ориентир для изучения сна как показателя общего состояния организма. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
0: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Далее в нашем эфире настоятель церкви святого Иоанна Предтечи в Бруклине, протоиерей отец Александр.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С пастырским словом, словом любви, уважения и самых добрых пожеланий от Господа к вам обращается православный священник, протопреситель Александр, настоятель святого Иоанна Предтечинского собора, что находится в Бруклине, 2016 Урис, на углу Ocean Avenue и Урис, напротив магазина «Медкост». Завтра, 19 сентября, в нашем храме в 17 часов вечера праздничное воскресное всенощное бдение. Приходящее воскресенье, 20 сентября, неделя 16 по Пятидесятнице, она же неделя предвоздвижения. Начало божественной литургии 9:30, а для тех, кто приготовится до святого причастия, 9:00 будет совершаться таинство исповеди. В этом месяце у нас еще два великих 12-х праздника. Понедельник, 21 сентября, Рождество Пречистой и Преблагословенной Богородицы и Преснодевы Марии. Воскресенье вечером, 17:00, всеночное праздничное бдение с благословением хлебу. Понедельник утром – божественная праздничная литургия в 9:30, а после литургии – праздничный молебен и в честь праздника – помазание святым елеем. Через неделю, в субботу, 26 сентября в 17:00 у нас в храме будет совершаться праздничное всеночное бдение с выносом честного и животворящего Христа на середину храма. В воскресенье, 27 сентября, великий 12-й праздник, всемирное воздвижение честного и животворящего Христа. Начало праздничного воскресного богослужения 8:40 утра, начало чтения часов. 9:00 будет совершаться таинство исповеди, а в 9:30 начало божественной литургии. После божественной литургии в честь праздника будет помазание святым елеем для духовного и телесного здоровья. Напоминаю, что этот праздник всегда день постный. Уважаемые и дорогие радиослушатели, прихожане нашего храма, жители и гости Нью-Йорка, всех вас я приглашаю в эти праздничные дни в наш прекрасный духовно-благодатный храм. Торжественное духовно-радостное настроение создает богослужение, которое совершают собор, священнослужители и прекрасный хор. В нашем храме, по милости Божией, имеются много святых. Частички Моши, святых блаженных Матроны, святого равноапостольного князя Владимира, святых преподобных отцов Киево-Печерских и много других. Быть на божественной литургии в храме Божьем в воскресенье и на праздники – это великая радость, счастье и Божье благословение для всех верующих. А поэтому приходите к нам, мы ждем вас с верой, надеждой и любовью. Всем вам желает Господа праздничного настроения, доброго здоровья, мира, любви и всех милостей Божьих, чтобы вы были в вашей повседневной жизни не одиноки, но всегда имели поддержку от Господа, Божьей Матери, святых угодников, а также своих ближних. Более подробное расписание богослужений читайте на нашем сайте. Явно-Пресвященский собор, город Бруклин. Ждем вас, наш храм, на все праздники и в любое для вас подходящее время. Храм открыт каждодневно с 9 утра до 8 вечера. Повторяю адрес нашего храма. Бруклин, 2016 Уоррис, на углу Ocean Avenue и Уоррис. Напротив магазина «Медкос». Телефон нашего храма 929-444-5544. Повторяю телефон храма 929-444-5544. Будьте здоровы! Благодать и благословение Божие да пребывает со всеми вами. Аминь.
5: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Fly по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
9: Добрый день, дорогие друзья, это Вера Лейкина, и это передача «Открой Америку с Верой». Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня две гости, я очень им рада. Одна из них у меня была на передаче довольно давно, Марина Дувидзон.
10: Здравствуйте.
9: Она преподаватель изобразительного искусства, и у нее художественная школа для детей. А она привела с собой свою коллегу, психолога. Представьтесь, пожалуйста, очень приятно.
10: Спасибо, меня зовут Инна Фурманова.
9: Очень приятно. Мы сегодня говорим об очень интересной теме. Мы не говорим о школе, мы говорим о том, что происходит после школы, и о детях, а для каждого из нас наши дети особенные. Вот мы говорим об особенных детях. Ну, расскажите нам, пожалуйста, обе, как вы вообще, чем вы занимаетесь, какое у вас образование и в чем фокус вашей работы, как вы вместе работаете.
10: Я расскажу о себе коротко. Я по образованию школьный психолог, закончила Московский педагогический институт, здесь эвалюировала свой диплом. И всю свою жизнь я работаю с детьми. Это и детский сад, и летний лагерь. А последнее время к этому прибавилась работа с особенными детьми. Вот. И сегодня мы об этом расскажем подробнее.
9: Очень приятно. Марина, расскажи.
11: Да, как вы уже знаете, я преподаватель изобразительного искусства. И когда мы познакомились с Инной, мы стали работать не только с детьми, нормального спектра, которые приходят с обычного спектра. Но также к нам обращаются люди с детьми, которые имеют кое-какие проблемы или трудности с выражением себя. Ага. И мы с Инной решили, что мы будем заниматься преподаванием искусства и помогать детям через искусства.
9: Через методы и подходы, которые связаны с изобразительным
11: искусством.
9: А какие чаще всего вам встречаются сложности у детей, трудности? Речь идет не о школе. Я хочу подчеркнуть, Марина и Инна не работают в школе, они работают после школы с детьми. Вот какие это дети? То есть к вам приходят дети, которые уже установили, что у них какие-то трудности. Это не те дети, которые мы подозреваем, что что-то не
10: так. Да, у которых уже установили, что у них есть какие-то особенности развития. Я не очень люблю слово «аутизм». Мне гораздо больше нравится расстройство аутического спектра, потому что это больше отображает, что на самом деле происходит с детьми. Но могут быть и другие какие-то особенности, безусловно, мы не ограничиваем.
9: Мы, насколько я понимаю, количество таких детей мы замечаем все больше и больше. А как вы это объясняете?
11: Ну, на самом деле, да, Инна может рассказать о том, что...
10: Ну, я считаю, что есть несколько причин. Основная причина, что сейчас просто стала лучше диагностика. И если мы вспомним наше детство, если мы вспомним, когда мы ходили в школу, в каждом классе обязательно был ребенок, который отличался от остальных. Mm-hmm. Просто, к сожалению, тогда не было достаточной помощи, не было диагностики, как-то до 8 класса держали. Но на самом деле сейчас, вот, как я уже сказала, стало больше специалистов. Кроме того, мне кажется, что сейчас наши дети сталкиваются с очень большими сложностями, потому что большая часть не готова, физиологически не готова идти в школу, там, в прике в 4 года, в киндергарден в 5 лет, испытывать такие серьезные нагрузки. К сожалению, школьное обучение построено, не учитывая особенности детей. У них недостаточно времени, чтобы отдохнуть, недостаточно времени, чтобы переключиться. А современный мир заставляет родителей очень опекать своих детей, что тоже повышает у детей тревожность. То есть, вот невозможно выделить одну причину, их несколько.
9: Их несколько причин. Ну, тут, безусловно, меня всегда потрясало, я об этом говорю, как можно ребенка в 5 лет заставить сидеть в школе такой же промежуток времени, как и человека в 12 классе.
10: Абсолютно.
9: И совсем не давать ему перерывов между занятиями. Это совершенно вся наука, психология, наука о мозге, все это говорит о том, что у ребенка в таком возрасте совершенно другие потребности.
10: Просто не учитывается детская физиология.
9: Абсолютно.
10: Дело в том, что у каждого возраста есть своя ведущая деятельность. А учебная деятельность становится ведущей только к 7 годам, если не позже. А вот как раз в возрасте от 5 до 7 очень важна игровая деятельность.
11: И вот сюда приходят к нам на подмогу, приходят искусства, приходит рисование, приходят краски. И на наших уроках мы не заставляем детей сидеть и просто 45 минут сидеть и красить. У нас интерактивные занятия, и ребенок может встать, мой ребенок может пойти сам за красками и так далее. То есть ребенок на самом деле, несмотря на то, что он сидит, да, и рисует, он все равно имеет подвижный образ, то есть подвижно проводим урок.
9: Ну, мы про аутизм еще обязательно будем много говорить, потому что родители очень боятся вообще любого диагноза. Те, кто приехали совсем недавно, они просто в полном шоке. Я сталкивалась с родителями, которые хотят делать вид, что ничего не происходит. Или говорят, что они не хотят никакого диагноза. Это очень грустно, конечно. Но что вообще такое аутистическое расстройство? Что это такое для вот широкой публики? Объясните простыми словами.
10: Это такая особенность, когда ребенок или взрослый человек по-другому воспринимает мир. Очень часто говорят, что аутизм – это означает, что нарушена сфера общения. Нет. Дело в том, что в нашем случае ребенок, он по-другому воспринимает стимулы. И из-за этого он по-другому реагирует.
11: Угу. По-другому воспринимает.
9: То есть звуковые стимулы, например,
10: звуковые,
9: или
10: тактильные, зрительные. И на самом деле эти дети очень хотят общаться. Они очень хотят общаться. Они просто не знают, как. И очень часто от этого страдают. И поэтому для них так важен контакт со взрослым один на один. Не в школе, где там много детей и где там строгие требования, а с таким взрослым, который готов в хорошем смысле этого слова подстроиться, чтобы понять потребность, понять, что происходит, который не будет ломать. А когда мы уже устанавливаем хороший контакт, тогда у нас и получается терапевтическая работа.
11: То есть мы с каждым ребенком поработаем индивидуально.
9: Один на один.
11: Один на один, да.
9: Ну, это очень вообще дорогое удовольствие. Как родители оплачивают это?
10: Вы знаете, это очень-очень важная тема, и мне очень жаль, что про это очень многие люди не знают. Дело в том, что существует серьезная государственная помощь для людей, у которых development disability. И есть такая организация, которая называется OPWDD. Они проводят open session, где рассказывают весь процесс, как можно эту программу оформить. И когда уже подтвержден диагноз, семья получает некий бюджет, который она может тратить по своему усмотрению, и в том числе на занятия.
9: То есть это не бюджет для школьных занятий?
10: Нет.
9: OPWDD – это организация штата или федеральная?
10: В разных штатах есть, но именно это организация штата Нью-Йорк. Такие услуги оплачиваются медикейтом. Это непростой процесс, но вполне осуществимый. Но мне особенно хочется подчеркнуть, что даже если ребенок получает сертификат о инвалидности, это ни в коем случае не мешает ему в жизни. Это ни в коем случае не является преградой, это помощь. В любом учебном заведении всегда есть офис для работы с людьми с инвалидностью. Ребенок не получает ничего, кроме помощи. Это могут быть дополнительное время на экзаменах, это могут быть какие-то дополнительные инструкции. Это абсолютно никакая не стигма. Это не значит, что помешает. Люди точно так же поступают и в medical school, и в law school. И вот, ну, как бы, мне очень обидно, что часто родители, уже осознав проблему, не обращаются, потому что они боятся испортить будущее своему ребенку. Ребенок может водить машину. То есть абсолютно никаких ограничений, кроме возможности своего самого ребенка, нету.
9: То есть общество наше всячески способствует тому, чтобы ребенок был самостоятельным, взрослым и функционировал нормально.
10: Абсолютно. И нет никакой стигмы.
9: Ага. И до какого возраста?
10: Это пожизненная программа. Пожизненная
9: то есть программа. Человек, который получает, то есть человек, у которого есть что-то аутистическое, это не значит, что мы можем его научить, он перестанет быть аутистом. Это значит, что мы сумеем его научить, как компенсировать, как бы.
10: Да. Самое главное. Есть как бы две цели. Первая, конечно, помочь адаптироваться в обществе, но есть еще и вторая цель – сделать его жизнь комфортной, чтобы как бы вот он жил полной жизнью, он чувствовал удовольствие от жизни. Вот я всегда привожу такой пример. Люди с диабетом, если они следят за сахаром, если они принимают лекарства, вовремя делают инсулин, они живут абсолютно насыщенной жизнью. Точно так же люди с аутизмом, особенно высокофункциональным, им просто надо помочь. И тогда они очень даже получают удовольствие от жизни.
9: И успешны, они успешны.
10: Очень много успешных. Безусловно, есть разные уровни, есть и вербальные, есть невербальные, как при любом заболевании. Вот. Но в любом случае качество жизни меняется, и это очень важно.
9: Ну, какие услуги, то есть дети, которые к вам приходят в вашу организацию, они как бы уже имеют?
10: Они уже имеют, да.
9: Уже у них есть деньги у родителей на то, чтобы заплатить за ваши услуги. Ну, в чем ваши услуги состоят?
10: Вот, наверное, Марина мне будет лучше
12: да,
10: рассказать.
12: На самом деле, когда мы начинаем работать с родителями, родители, Инна может помочь родителям добиться этой финансовой помощи, и тогда они к нам приходят на эвалюацию, мы делаем специальную программу, разрабатываем. Сначала мы смотрим, что конкретно необходимо этому ребенку. Спектры, как я уже сказала, разные, случаи разные, и мы работаем индивидуально с каждым ребенком, разрабатываем программу, и потом мы идем по этой программе, помогаем ребенку обучаться, помогаем ребенку
9: самовыражаться,
12: это очень важно. И иногда дети застревают, это очень известный факт, что дети иногда застревают в конкретном паттерне. И мы через искусство, мы на самом деле выводим, каждый медленно, постепенно мы выводим ребенка из этого паттерна.
9: Я вообще не знаю, знает ли широкая публика, но дети с аутизмом очень часто выражаются с помощью изображений.
12: Да,
9: они очень visual, то, что мы говорим на английском,
10: очень
9: часто хорошо понимают и очень часто хорошо стремятся очень выразить
12: они
9: себя.
12: Они хотят себя выразить, и мы приходим, у нас это не только краски и карандаши, у нас и мы делаем разные поделки, мы строим разные конструкции из бумаги, из металла, мы делаем очень много scientific experiment, да, эксперименты, научные эксперименты с детьми. У меня есть мальчик, который на выставках участвует, потому что обычно у этих детей, так как у них где-то ограничения, мозг продолжает работать в каком-то другом направлении. Безумно красиво развивается фантазия у таких детей. Ну, я много могу рассказать, да, про...
9: Ну, вот, например, приведите пример, вот, как выглядит ваше занятие, сколько времени, как часто они встречаются с вами?
10: Как правило, это 45 минут или час, 1-2 раза в неделю. Но я бы хотела еще одну очень интересную вещь рассказать, перед тем, как Марина уже вот расскажет про то, как строятся занятия. Это тоже, наверное, известный факт, что такие дети очень любят повторяющиеся действия. То есть, если это рисунок, это одинаковый рисунок. Если это история, то это одна и та же история. И вот для нас очень важно, не, как я уже объясняла, не спорить, а подстраиваться. А потом мы уже вместе переходим к чему-то другому. Это известная фраза Выгодского про зону ближайшего развития. То, что сегодня ребенок сделал со взрослым, завтра он сделает один.
9: Ага.
10: То есть вот мы ни в коем случае не спорим. Мы вначале устанавливаем связь, и только после этого мы уже как-то вот пытаемся разнообразить. Вот. Ну, а конкретные какие-то техники, это, конечно, Марина расскажет лучше.
12: Ну, могу рассказать, да, про львя, про наших. Значит, у нас была, есть, до сих пор
10: замечательная
12: работаем.
10: Студентка.
12: Студентка, девочка, ей 8 лет. И в один момент она рисовала у нас только... Сначала она рисовала только обезьянок. И практически почти целый год.
10: Да,
12: рисует
10: да,
12: хорошо.
10: Да.
12: Да.
10: У нее вообще замечательная моторика. Да, да, да, да.
12: Кстати, мы когда работаем с детьми, очень важно, еще очень хочу это подчеркнуть, дети не со всеми учителями раскроются. Я это заметила давно. Дети раскрываются тогда, когда, вот как Инна сказала, мы подстраиваемся, да, но мы не подстраиваемся по какой-то там матрице специально. Мы на самом деле должны быть очень, как преподаватели, как люди, мы очень чувствительны к тому, что в эту минуту испытывает ребенок. Иногда детей раздражает какой-то определенный либо звук, либо фоновый звук. Очень часто в моей студии бывает такое, что дети приходят, обычный человек не слышит фоновый звук. А эти дети, они слышат фоновые звуки всегда. Кстати, я не знаю, насколько у меня аутистический спектр, но я слышу все фоновые звуки. И поэтому я могу понять, как это детей может раздражать. Мы сначала принимаем то, что в какой ситуации и в каком состоянии находится этот ребенок. После этого мы внимательно смотрим. Ага, хорошо, ты сегодня опять хочешь рисовать обезьянку. Мы рисуем обезьянку. Мы рисуем историю. Мы год рисовали обезьян. Мы рисовали
9: год.
12: Целый год. Мы рисовали с девочкой обезьяны, их обезьяне семьи, обезьяне какие-то, целые трайбс уже были, выходили. Девочка рисует целые фильмы, мы уже начинали создавать такие комиксы. Потом постепенно мы перешли...
10: Целые книги, я бы сказала.
12: Целые книги, да. Потом мы перешли, она вдруг стала рисовать львят. Когда мы попробовали перепрыгнуть, она некоторое время рисовала львят. Потом она перешла, очень аккуратно так у нас получилось. Во-первых, обезьянки, это у нее через телевизор, да, она их получила. А потом львята как-то получила через YouTube или TikTok, я не знаю, где там она находила, мультики. А потом появились игрушки, и мы потихонечку через игрушки вывели ее на разные типы собак. То есть сначала эти были однозначно одинаковые обезьянки, потом одинаковые львята, а потом собаки уже превратились в разные семьи. То есть и дальмейшин у нас есть, и корги у нас есть. То есть она уже получила в одной из семейства собачьих, она уже получает разнообразие. То есть мы расширяем медленно, потихоньку, расширяем ее круг.
9: А вы с ней разговариваете в тот момент, когда она рисует?
11: Обязательно. Угу. Мы не просто разговариваем с конкретной девочкой, мы создаем, вот как я говорю, целые фильмы, целые комиксы. То есть у нас сцена одна, то есть, допустим, собачка пригласила свою маму, потом эту маму мы рисуем, потом мама хочет покормить этого ребеночка, мы все это рисуем на конкретном, на одном листочке. Потом мы переворачиваем, следующая сцена у нас другая, ребенок-собачка уже помылся, мы его рисуем уже в каких-то других одеждах, и это все очень-очень-очень подробно. И мне очень нравится, когда ребенок настолько вовлечен в эту игру, то есть мы не рисуем, нарисуй солнышко, дерево, собачку, мы играем, мы находимся внутри этого фильма, который она создает.
9: То есть это важно понять нашим зрителям и слушателям, что это способ у таких детей рассказать историю.
11: Абсолютно. Они рассказывают историю. Вот, кстати, с конкретной девочкой я вообще вижу ее сценаристом. Потому что ее чуть-чуть стоит подтолкнуть, спросить, а что было дальше?
9: Ага.
11: И она тут же начинает, и такое, минута замешательства, и опять выходит в этих собачек, следующая собачка,
10: да,
11: следующая,
10: да,
11: семья.
10: Да, очень интересно.
11: Да. И ты видишь, как ребенок, который как бы крутился на одной и той же карусели, вдруг он замирает, и у него прямо мозг, видно, как мозг работает. А что еще может быть? То есть в эту минуту ты прямо видишь, как бабочка такая выходит, и у ребенка начинается новый, какой-то новый виток. Вот прямо
9: это,
11: видишь.
9: Это, конечно, уникальный,
11: да, это очень интересно,
9: момент, потому что вот то, о чем часто взрослые учителя говорят, те, кто не очень как бы приспособлен работать с этими детьми, что дети аутистические, они зацикливаются на чем-то одном и повторяют без всякого творчества.
11: Потому что это их protection, это их защита. Это их защита от окружающего мира, которая для них не всегда комфортна. Я еще раз хочу подчеркнуть. Обязательно нужно найти правильного преподавателя, который почувствует вашего ребенка, который станет ему не просто учителем, а станет ему другом. То есть другом родителю обязательно, мы с родителями тоже разговариваем, и другом этому ребенку, чтобы мы понимали, что он чувствует, и потихонечку выводить их на новый виток.
10: И очень важно, чтобы родители понимали, что это не, что вот в таких уроках важен не результат, а процесс.
11: Процесс.
10: То есть у нас нет цели там вырастить художников, хотя у Марины дети восстанавливаются,
11: ну,
10: и выигрывают.
11: Да, да, да.
9: Но в этом совсем дело.
10: Абсолютно.
11: Не в
10: результате. Очень важен процесс. Вот это вот самое главное.
11: Угу. Интересный момент еще, что, допустим, вот мы начали, у меня другой один мальчик, мы начали тоже с рисования примерно 3 года назад. И надо их аккуратно слушать, внимательно смотреть, что действительно ребенок хочет. Постепенно от рисования, то есть вот мальчику просто скучно, я вижу, что он скучает. Даже я пыталась вывести его на другие какие-то истории, я чувствую, что ему скучно. Мы стали делать маленькие эксперименты. Однажды в один момент я принесла книгу по экспериментам. Думаю, давай ты сам выберешь. Потом выяснилось, что ребенок мне стал задавать вопросы совсем не по каким-то физическим экспериментам или по искусству. Mm-hmm. Он начал мне задавать вопросы, а как ты думаешь, а вот что мы, как Земля возникла? Она вчера возникла, а сколько нам? У нас сейчас 2026 год, а когда был год ноль? И тут у меня кликнуло, что я должна... Я тут же взяла... такой мы взяли длинный...
9: Временную линию.
11: Временную линию мы стали делать. И, вы знаете, настолько заинтересовался ребенок. Ребенку всего 8 лет. Он мне стал задавать такие удивительные вопросы. А как создана наша Земля? А как получилось, что у нас это ноль? Я ему рассказала о том, что ноль – это по определенной системе, но мы можем и 5000 лет иметь по другой системе, в зависимости от того, кто начал считать. Он был настолько удивлен, настолько поглощен этими знаниями, что мне теперь кажется, что мы перейдем уже не на рисование, мы будем изучать конкретно историю нашей планеты, нашего...
10: Ну, конечно, посредством арт, да?
11: Да, да.
9: Есть ли у вас невербальные дети, те, которые не могут говорить,
11: да,
9: совсем?
11: Есть.
9: И как вы с ними общаетесь?
11: В основном я с ним работаю с клеем, пластилин.
12: цветной пластилин, мы предлагаем тактильно чувствовать. Эти дети выражаются через эмоции. Самовыражение у них идет через эмоции и через что-то построение более...
10: Кстати, это очень интересно, да. Что, вот опять же, вот у группы детей, с кем мы работаем, у них или очень-очень сильная тяга, вот там, если это краска, то вот то обязательно вот так него, вот, да, да там, да. Если это клей, тоже вот так вот. Или такая, знаете, вот очень серьезная брезгливость, вплоть до того, что вот попало чуть-чуть краски на пальчик, надо сразу помыть, да. То есть вот они настолько чувствуют, это не капризы, это они так чувствуют, вот.
12: Да.
10: Но это известно, да, что вот очень часто дети не могут носить футболку, если там есть бирочка сзади. Такая вот супер сенсорная чувствительность.
13: На что должны родители обратить внимание? Какие признаки, что, может быть, мой ребенок не совсем такой, как все остальные дети?
12: Можно, да, я скажу, что самое, наверное, интересное, что люди иногда не берут во внимание, это когда ребенок капризничает. Когда вы хотите, чтобы ребенок занимался чем-то определенным, он просто начинает не просто капризничать, ой, не хочу, а вот реально истерить, капризничать. Обратите на это внимание, потому что, возможно, методы или те дела, действия, которые вы ему предлагаете, это не совсем то, что ребенок воспринимает положительно. Некоторые вещи, как я уже сказала, звуковой фон, например, ребенок не хочет его слышать, этот звук. А некоторые дети не хотят что-то трогать, а вы хотите, чтобы он занимался пластилином. Обратите на это внимание. Я думаю, что именно может
10: я продолжу. Да. Ну, там есть, конечно, безусловно, классические признаки, задержка речи, отсутствие зрительного контакта. Но
12: это явные признаки.
10: Это явные. Но еще очень важно, поскольку у меня частный детский сад, и я, как я уже сказала, я всю жизнь с детьми, очень важно обратить внимание, когда ребенок тяжело адаптируется в детском саду. Да, это может быть, как у всех детей, адаптация. А бывает, что это особенно тяжело происходит. Очень сильные истерики, очень-очень сильные.
13: Долгие.
10: Таким детям очень-очень трудно переключиться с одной деятельности на другую. Ага. То есть, допустим, вот если он играет, и начинается какое-то занятие, для них это безумно тяжело.
12: Трудно оставить одно действие
10: безумно
12: и пойти в другое.
10: Безумно тяжело.
12: Еще один момент. Очень известный такой фактор, что дети не хотят смотреть в глаза. Это очень известный момент. Когда такой ребенок попадает ко мне, у меня много очень интересных случаев было, когда ребенок реально закрывается, он не хочет видеть, он не смотрит тебе в глаза. Но когда мы начинаем работать один на один, ребенок устанавливает с тобой зрительный контакт. И иногда, я вам скажу честно, у меня был мальчик, кстати, очень давно, когда еще у Инны в садике, мы с ним... Ребенок вообще считался, что он необщительный совершенно. Но его мама попросила меня взять его в класс просто, чтобы он посидел с детьми, с его сестрой. И я вела самый обычный класс. И этот ребенок без имен, он не хотел ни рисовать, ничего. Когда я дала всем, раздала задание, я подошла к нему. И я вижу, что он не хочет рисовать то, что хотят другие. Но я ему объяснила, что, а ты знаешь, ты можешь попробовать сделать то и то, что-то там схематическое ему предложила. И я не помню конкретно, какой вопрос ему задала, и посмотрела ему в глаза. Он на меня так посмотрел внимательно.
13: Ага.
12: И он начал рисовать как раз то, что я попросила его сделать. Я на самом деле, это было лет 12 назад, я немножко удивилась, что ребенок абсолютно... И мне показалось, что у него нету никаких отклонений. Потом я поняла, что потом постепенно, чем больше я работала с детьми, тем больше я понимала, как только с ребенком устанавливается прямой, добродушный, правильный контакт, как только ты выходишь, грубо говоря, на его волну, Вот как мы радио слышим, одна волна, другая волна. Как только мы выходим на ту волну, на которой общается ребенок, у него тогда и в глаза он тебе посмотрит, и выслушает, и по инструкции выполнит то, что ты его попросил. Это удивительно.
10: Мне еще очень хочется подчеркнуть, что бывают разные проблемы. Бывают такие проблемы, которые вот, ну, уже явно видны, и ну, понятно, что вот, там педиатр сразу ставит диагноз. Ну, бывают разные проблемы. А очень большая часть детей, у которых, да, есть особенности, но это невозможно. Я это знаю по опыту, у нас очень много, вот, ну, я очень много видела детей, и невозможно сказать, а что? У него просто трудный характер, вот он такой упрямый, он такой капризный, или у него есть какая-то проблема. И мне кажется, это очень важно, не стесняться и консультироваться и с педиатром, и все, и делать диагностику. Потому что вот, ну, я каждый раз это говорю, что мы живем в очень гуманном обществе, где ребенок, который получает диагноз, не получает ничего, кроме помощи.
12: Только помощь, да. И финансовая помощь, и преподавание. И мы даже психологически легче маме, которая не знает, что делать, ей легче будет становиться, когда мы говорим, что, во-первых, ты попадаешь в общество. Попадаешь в общество тех людей,
10: да,
12: которые понимают тебя.
10: Очень часто вот там, ты много лет работаешь с детьми, ты уже, в общем-то, видишь, что вот эта реакция, ну, она явная реакция. И обычно это очень серьезная дилемма. Имеешь ли ты право как-то намекнуть и так далее. И ведь то, что неприятно, люди отрицают. Это нормальная наша психическая черта, отрицать то, что вот, ну, кажется страшным и пугающим. И очень часто можно слышать: перерастет. Вот
14: я это слышу все время. Я тоже такой был в детстве. Да. Угу. Особенно у новых иммигрантов. Более того, я вам хочу сказать, я говорила с одной мамой, которая, в общем, с медицинским образованием. У нее девочки, она уже подросток, эта девочка, и известна, у нее диагноз есть. И когда я маме сказала, что этим же нужно заниматься, вы же не можете просто игнорировать это. А мама говорит, у нас так не принято, там, откуда она приехала.
10: Хотя это абсолютно не зависит ни от уровня образования, ни от того, очень часто вот мама говорит, ну почему это случилось с моим ребенком? У меня была такая здоровая беременность, я так за собой следила. Это не зависит.
12: Не зависит.
10: У меня, я хочу привести очень интересный пример. Я когда училась в институте, у нас был курс патопсихологии. То есть, ну, мы изучали, какие у детей вот бывают уже вот
14: отклонения,
10: совершенно верно. И у нас была практика в одной очень хорошей детской психиатрической больнице. И когда нам рассказывали про детей, ну, у них были серьезные проблемы, и речевые, и когнитивные, и познавательные. И вдруг, значит, выяснилось, что почти у всех родители врачи. Я подумала, а почему? А потом нам преподаватель объяснила, что это очень хорошее отделение, туда так тяжело попасть, что как раз врачи, ну, как-то вот...
14: Просто больше обращают внимание.
10: И элементарно туда попадает, потому что оно было хорошее, небольшое это отделение. То есть ни в коем случае это не наша вина. Ни в коем случае это не то, что что-то неправильно сделала мама, папа или кто-то. Вот просто кто-то рождается блондином, кто-то брюнетом, а кто-то с рыжими волосами. Вот кто-то рождается абсолютно обычным, а кто-то нет.
14: У кого-то абсолютный слух, а у кого-то умение рисовать, а у кого-то... Слушайте, ну, это установленный факт, что много довольны людей с отклонениями. Это знаменитые люди.
12: Гениальные.
10: Потому что гениальность – это отклонение.
14: Гениальность сама по себе – это отклонение, да. Работаете ли вы с родителями каким-то образом? Какая ваша роль в работе с родителями? Потому что родители очень часто... потеряны совершенно, они не
10: контакт,
14: знают, что делать.
10: Контакт. И, конечно, мы никогда не называем никакие имена, это понятно, это очевидно, но для родителей очень важно знать, что они не одни. Это настолько успокаивает, Они понимают, что они не одни. Еще очень интересно, вот вы сказали, что когда люди отрицают, родители иногда говорят, ну вот я тоже такой был, вот ничего страшного, вот я же теперь функционирую. Во-первых, к сожалению, в следующем поколении симптомы могут меняться. Во-вторых, очень важно, да, человек, может быть, себя и сам скомпенсирует, но как он себя при этом будет чувствовать? Ведь нам же хочется, чтобы, в общем-то, у ребенка было счастливое детство и счастливая жизнь.
12: Еще хочу добавить к родителям именно обратиться, потому что я знаю, что иногда даже те родители, которые уже в нашей программе, иногда это бывает очень сложно и нелегко продолжать заниматься. Иногда кажется, что руки опускаются. Это много работы, это реально много работы. Но, пожалуйста, не бойтесь, говорите с нами. Когда вы открыты к тому, что, а как же мы можем помочь нашим детям, у нас действительно есть какие-то определенные, ну, даже советы какие-то, какие-то определенные пути, как можно ребенку помочь. И мы с удовольствием поделимся.
10: Оно приходит же с опытом, в общем.
12: Оно с опытом приходит. Мы поделимся с вами, как облегчить не только ситуацию ребенка, но и вашу родительскую ситуацию.
10: И вот, конечно, надо всегда помнить, что когда у тебя необычный ребенок, ты немножко сапер, да, ты не знаешь, вот какое твое действие вызовет сильную реакцию. Опять же, не потому, что ребенок невоспитанный или вот там.
12: Его можно триггернуть, что угодно.
10: Мы не знаем, да. Что. И я всегда говорю, что вот когда вот все плохо, а бывает, у них бывают очень тяжелые периоды, когда все плохо, ты должен себе говорить, это не навсегда, станет не навсегда. Легче. Когда очень хорошо. Да, можно порадоваться, но быть готовым, что все изменится. Потому что все, что угодно, может у ребенка вызвать такой более тяжелый период. Например, да. Вот мы заметили, что, как правило, хуже становится к декабрю. Потому что ребенок уже устает от школы, потому что меньше можно побегать на улице. Вот декабрь, извините, всегда очень тяжелый месяц.
13: То есть вы даете советы родителям опосредованно? У вас нет специальных курсов для родителей?
10: Это очень интересная идея.
12: Да, но дело в том, что каждый ребенок, он реально индивидуален. И, может быть, и можно сделать какие-то курсы для родителей, потому что это будет общий курс.
13: Понимаете, да. Психологическое состояние родителей и дедушек, бабушек, у которых дети, которые оказались не такими, которых они ожидали, это получается замкнутый круг. Да, они, с одной стороны, сами в шоке, с другой стороны, их шок влияет на то, как они общаются со своими детьми.
10: 100%. Да. А от этого ребенок себя ведет еще хуже, и это замкнутый
13: круг. И получается замкнутый круг. Я встречаюсь с этим все время. И вообще, особенно у детей с аутизмом, как определить, что есть прогресс? Вот это у меня такой вопрос, потому что родители, вот смотрите, девочка год рисовала обезьянок.
12: Ну вот конкретно вот этот вот конкретный случай можем и посмотреть, что год назад она не выходила за рамки, то есть у нее, как вы говорили, да, она зациклилась в определенном кругу, а сегодня она уже не только рисует других животных. Она пишет книги, и мы как бы постепенно перешли к тому, что ей 8 лет. То есть она пишет какой-то сценарий, мы так называем его, она нарисовала одну картинку, перевернула, и дальше она записывает. То есть все равно развитие происходит, и ты видишь этот прогресс. А может быть, в другой области, не в школьной, не по школьной программе, но родители сразу видят, что ребенок вчера он не хотел ни читать, ни писать. Кстати, сегодня он пишет целые истории.
13: И бывают ли у вас случаи, что каким-то образом вы связываетесь со школой или школа связана?
12: Нет. Наша программа абсолютно.
10: Она совершенно, это абсолютно не связано со школой.
12: Ни с чем не связано, да.
10: Нет.
13: Ну, вообще школьным учителям, особенно школьным терапевтам, хорошо бы знать, что происходит с этим ребенком. Я знаю, что в школе всегда учитель такого ребенка или его
14: guidance counselor хотя бы пишет, что ребенок получает какие-то услуги помимо школы, потому что школа далеко не все может дать.
10: А вот если мы будем говорить о нашей программе, я еще раз хочу подчеркнуть, что она называется self-direct, потому что как бы родитель решает, что он хочет выбрать из услуг и так далее. Безусловно, есть условия, то есть это не то, что все что угодно. И мне кажется, что просто родитель, он может быть как таким связующим звеном.
12: Да, еще раз можно повторить. Эта программа называется self-direct.
14: Self-direct, то есть самонаправление.
12: Да, родитель сам выбирает.
10: Да, то есть это там, если будет интересно, мы можем посвятить этому отдельную передачу.
14: Посвятим обязательно. Да. То есть это программа на всю жизнь вообще.
10: Да, да.
14: Человек может заниматься этим, но вы пока что занимаетесь только детьми. Или вы занимаетесь взрослыми?
12: У нас есть подростки,
14: ветер.
12: Взрослые. Да. А сколько? 20... Кто у нас был? 21 год?
10: Да.
12: Да, 21. Ага. То есть мы занимаемся со взрослыми людьми тоже. Пока у нас был самый старый.
10: Дело в том, что вообще-то мы как-то... У нас начало был старт. Я же вообще работала.

0: сожалению, есть дети, которые всю жизнь будут невербальные, но это не значит, что они от жизни не получают удовольствия. Безусловно, к сожалению, есть разные уровни заболевания, ну да, это известно.
1: Дело в том, что просто, может быть, когда-то это не называлось аутизмом, этот вообще термин появился только в 44-м году.
0: А диагностика еще позже.
1: Да, но только говорить там стали, начали вообще говорить о том, что результат, это результат того, что мамы не знают, как общаться с детьми. С этого все началось. Был такой термин даже refrigerator mother, то есть да. Бедные эти мамы, которые страдают.
0: Которым и так тяжело, у которых
1: да.
0: и так чувствуют.
1: Их еще и обвиняли в том, что они что-то не так делают.
0: И, кстати, к сожалению, это очень грустно. Но так часто происходит между поколением родителей бабушек и дедушек. И вот бабушки и дедушки, они уверены, что это родители что-то неправильно делают. Они добавляют чувство вины. А родители, они и так страдают.
2: Нам нужно организовать лекции для бабушек и дедушек.
0: Вот это точно. Это
2: да.
0: точно.
2: Именно
0: они считают, что просто вот дурно воспитанные дети.
2: Потому что они не получали той информации, не владели той информацией, которую сегодня мы имеем.
1: Вообще разговор о том, что все неправильно, первый раз встречается в литературе у Платона.
0: Да.
1: Поэтому
0: да,
1: сказать, да. каждое новое поколение неправильно делает по сравнению с предыдущим поколением.
0: Это, да.
1: Это совершенно точно. И бабушки, дедушки, безусловно, возмущены, что мамы и папы все не так делают.
2: Неправильно воспитывают детей.
1: И это...
0: Ну и это установки общества. Это то, что, в общем-то, поскольку мы говорим о наших соотечественниках, это совершенно другой подход к воспитанию, особенно у старшего
1: Абсолютно.
0: Поколения. Можно привести аналогичный пример. Я очень его люблю приводить. Как можно испытывать депрессию? Надо просто взять себя в руки.
1: Ага,
0: вот.
1: Да.
0: Это то же самое. Как у тебя может быть астма, если кругом столько кислорода?
2: Да.
1: Да, да.
0: Я очень люблю этот пример.
1: Да, это, к сожалению, ну вот говорить о том, что нужно, вот нельзя не сказать о том, что нельзя, вот чего мы не стоит детям делать, если они видят, что родители видят что-то с ребенком не так, чего вы считаете не стоит делать?
2: Ни в коем случае нельзя бояться обратиться к профессионалу.
0: Это первое. Бояться, стесняться. А вот это то, что вот точно нельзя делать. И очень часто вот люди приходят в отчаяние от того, что они не могут найти информацию. Это вот, ну, вот не стесняться, даже не то, что не бояться, не стесняться.
2: Не стесняться.
0: Это очень часто вызывает стыд. И опять же, когда уже там, допустим, ребенок ну, по-серьезному, у него серьезный диагноз, совсем серьезный диагноз, и уже видно, что он больной, как бы родители это вынуждены принять. Когда такое пограничное состояние, вот родители живут между отчаянием и надеждой. То им кажется, что все очень плохо, а то им кажется, а может быть, вот и ничего, и перерастет. Вот это вот слово «перерастет», это, конечно...
1: Да, и потом реакция общества на это. Я часто встречаюсь, и я встречаюсь со своими студентами в ТУРа, которые объясняют, что... Мама приходит и говорит, мне вот в церкви сказали, то есть она принадлежит к какой-то общине, что я неправильно себя веду со своим ребенком, что должна быть дисциплина. Понимаете, и вот то, что говорят люди, а ребенок часто ведет себя неадекватно по нашему понятию, вот то, что мы называем по-английски темпо-тантрум.
0: Да.
1: Все дети бывают с истериками вообще. Но
0: истерика
1: у обычного ребенка может быть 30 секунд, а истерика у аутистического ребенка может быть и час.
0: И час, и полтора.
1: Да, и как мамы, учить маму правильно реагировать на то, что говорит общество.
0: И, к сожалению, у такого ребенка истерика у самого не пройдет, потому что он уже настолько заведен, что он не в состоянии из нее выйти. У обычного ребенка пройдет. Но мне кажется, есть еще две важные очень вещи. Первая вещь – это... Такого ребенка ни в коем случае нельзя ломать.
1: Ломать нельзя.
0: Да, да, потому что это не значит, что не нужно правил, не нужно дисциплины, не нужно режима. Нет, но с ним нельзя...

0: Вот его нельзя сломать, да. Вот, это первое. И второе, вы знаете, что мне кажется очень-очень важно? Как бы ни было тяжело, но им, как никому, нужна последовательность. Что там у разных членов семьи одинаковые требования.
1: Ага.
0: То есть вот это очень важно.
1: Это очень важный момент, и все должны запомнить. Потому что дети вообще манипуляторы.
0: Ну, конечно.
1: И дети точно знают, что если мама не разрешает, а папа разрешит, я пойду к папе, или я пойду к бабушке. То есть вот этот договор в семье должен быть о том, что все высказывают одинаковые требования.
2: Включая дисциплину тоже.
1: Да, и дисциплину тоже. Дисциплина. Нельзя сказать, что детям этим не нужна дисциплина. Им нужна дисциплина.
0: Им обязательно нужна. Им нужны правила. Другое дело есть
1: авторитарный метод такой. Да, вот я сказал, и я сказал, потому что я родитель, ты должен меня слушать. Да. Это вот.
0: Это знаете, как есть две крайности: граница без любви и любовь без границ. И то, и другое для ребенка очень вредно.
1: Если родители сейчас нас слушают и смотрят, и узнают о вас, вот узнают вдруг, у меня такой ребенок похожий, какой должен быть первый шаг? Что они должны сделать в первую очередь?
0: Я бы связалась с OPWDD и пошла бы на Open Session, просто Open Door Session, чтобы узнать вообще,
2: как работает эта программа.
0: Да.
1: И вам объяснят там, что
0: очень
1: нужно делать. Это целая система
0: очень
1: шагов.
0: Да.
1: И вам совершенно не обязательно за это платить, не нужно.
0: И что очень важно, что это не зависит от дохода семьи. Если признается, что у ребенка есть disability, он получает медикейт, который не зависит от дохода семьи. Это очень
1: не
0: важно.
1: Зависит от дохода семьи. То есть он получит медикейт в любом случае, и помощь будет независима от дохода семьи. У нас полторы минуты осталось. Очень интересная у вас программа. Я очень рада, что вас пригласила. Я хочу сказать, что мы обязательно еще будем говорить и о всех, так сказать, ступенях. Но вот с точки зрения ART, что нужно делать дома? Даете ли вы родителям домашние задания?
2: Родителям домашнее задание, я бы посоветовала просто присматриваться к ребенку, просто любить ребенка и стараться понимать, что необходимо ему в данную минуту, не с точки зрения, ну даже с точки зрения простой, может быть, ему где ему некомфортно. Просто понять, где ребенок.
1: Потому что даже если ребенок не улыбается и не смотрит на вас прямо, он хочет этого общения. Вот это я бы хотела подчеркнуть, что каждому человеку нужно общение. Может он это выражать или нет.
0: А такому ребенку еще больше нужно.
1: А такому ребенку
0: потому что он не может попросить.
1: Он не может просто попросить. И вот таких людей не больше становится, а наше внимание к этим людям становится все больше. Я, к сожалению, встречаюсь с большим количеством взрослых таких. Дорогие друзья, это было «Открой Америку с Верой». Спасибо большое. Мы еще увидимся обязательно с
0: вами.
1: Очень интересная была передача. Будьте здоровы. До следующего.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Италии сотрудники магазинов Apple объявили забастовку в день начала продаж нового телефона. Работники итальянских магазинов компании Apple выбрали для забастовки один из самых важных торговых дней года. Это начало продаж нового iPhone 18 Pro. Сотрудники требуют улучшения условий труда и пересмотра организации рабочего времени. Акции проходят в нескольких крупных городах страны. Компания Anthropic, известная разработками в области искусственного интеллекта, создала собственную биологическую лабораторию. Там будут проверять, насколько компьютерные системы способны самостоятельно помогать ученым в проведении настоящих биологических опытов. Одно из направлений – использование искусственного интеллекта при разработке новых лекарств. Соединенные Штаты могут сохранить большинство соглашений американских фармацевтических компаний с Китаем. Американские власти готовят правила, которые, по данным Reuters, позволяют фармацевтическим компаниям продолжать заключать большинство соглашений о передаче лицензий на китайские лекарственные разработки. В Вашингтоне одновременно пытаются сохранить доступ американских компаний к перспективным препаратам и снизить риски чрезмерной зависимости от Китая. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Новые снимки показали масштабные разрушения на позициях США после иранских ядерных и дроновых ударов. Трамп заявил, что Америка подошла к переломному этапу в войне с Ираном. Генпрокурор Тодд Бланш сообщил, что не видит причин расследовать участие российского олигарха Кремлёва в оплате свадьбы Дона-младшего. Walmart, Target и Amazon проведут в октябре масштабные распродажи, рассчитывая привлечь покупателей накануне праздничного сезона. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 80%, 81% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metroplus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metroplus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303 на родном языке.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Дэвид Зон Радио. Мы

сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 627 Дэвиден Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. А значит, в эфире программа «Эрудит». Приветствую всех на волне 620 АМ. Давайте, дорогие друзья, у нас сегодня есть много интересного. И, конечно же, я буду в конце игры вручать призы тем, кто эти призы выиграет. Я знаю, что у меня в эфире должен появиться мой коллега и друг Евсей Пинский. Когда будет готов, пожалуйста, Павел, дайте мне знать. Вот, и я выведу его в эфир. А пока я бы хотел несколько слов благодарности произнести тем, кто поддерживает мои эфиры на протяжении вот уже многих лет. В первую очередь напоминаю, что агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кто в этом нуждается. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Таких районах, как, например, Квинс, Бруклин, Манхэттен, Брод, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также Фараковый. И приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, то добро пожаловать, приходите в агентство и пройдите бесплатное обучение, приступите к построению карьеры. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. Более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы, а с некоторых пор еще и ценные подарки. Программа предлагает целый комплекс интересных возможностей. В частности, если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов помощи ежедневно. Если вы получили травму, аварию, если у вас перелом, инфаркт или инсульт, вам нужна краткосрочная помощь, добро пожаловать, звоните в агентство, и есть программа краткой или же короткой помощи. Если вы по состоянию здоровья должны находиться в нёрсинг-хоме, в состоянии себя обслуживать, программа 12+12, и вы остаетесь на своем любимом диване у своего любимого телевизора. Телефон 718-232-4850. И еще одно предложение, касающееся детей. Если в семье есть ребенок с аутизмом, то специальная городская программа, которую помогут оформить в агентстве Welcome Care. 718-232-4850. Но если у ребенка наблюдается отставание в развитии, ему нужна помощь специалистов, таких как массажисты, физиотерапевты, логопеды, помочь с произношением слов, то такие специалисты есть в агентстве. Также помощь после школы с выполнением домашних заданий, с обучением спортивным каким-то навыкам, например, плаванию, или же помощь с дошкольной программой для деток, которым надо ползать, разговаривать, трогать предметы. В общем, вы можете получить полную информацию о том, каким образом и по какой страховке покрывается данная помощь, ну и, конечно, сколько часов вам может быть выделено. Звоните в агентство Welcome Care 718-232-4850. С нами как в семье. Ну, а сейчас я вижу, что готов пригласить в эфир Евсея. Сева, приветствую тебя, дорогой.
1: Привет, Миш, привет всем радиослушателям. Рад вот в очередной раз выйти в эфир Дэвидсон Радио, чтобы напомнить, что сейчас у нас золотая осень, наступает вот это стихотворение известное «Унылая пора очей очарования». Вот, кому-то нравится осень, кому-то зима, кому-то лето, кому-то весна, а мне нравятся все времена года, ну, особенно зимняя, такая прекрасная
0: сказка,
1: где это можно встретить. Конечно, эту сказку можно провести во время празднования Нового года в замечательном резорте Вилла Рома. Всего в нескольких часах езды от Нью-Йорка, а там чистый воздух Катинских гор, там и можно покататься на лыжах, там и можно попеть песни под гитару, ну и, конечно же, замечательно встретить Новый год в уютном резорте Вилла Рома. У вас Вилла Рома хоть и сделан под Италию, но там, как в Греции, все есть. Именно поэтому компания New Year Spectacular Celebration будет рада, весело и с комфортом встретить новый 2027 год именно в резорте Вилла Рома и именно с вами, мои любимые слушатели Harley Davidson Radio. Если у вас остались вопросы, они, конечно, остались, они накопились за этот год. Звоните по телефону 718-866-8826. 718-866-8826. И мы вам расскажем про прекрасные номера класса люкс. Там есть и традиционные комнаты, есть и одно- и двухбедрумные апартменты. Это значит, что если вы приехали с детьми или родителями, вы можете снять один номер, то есть не переплачивать, а в этом номере каждый будет иметь по прекрасной комнате. Качество еды в Вилароме — это вообще притча во языцах. Вас ждут вкусные завтраки, обеды, ужины. Есть дискотечные банкетные залы, залы для йоги, пилатес. Ну, все, чтобы хорошо погулять Новый год. Есть даже, можете поиграть в боулинг, ракетбол, ну и, конечно, покататься, как я уже говорил, на горных лыжах. Ну, а потом в подогретом бассейне, баня, джакузи. И самое главное, классная компания, команда New Spectacular Celebration — это самое веселое проведение Нового года. Еще раз напомню телефон 718-866-8826, 718-866-8826. Программа для взрослых и не только. И, конечно же, для детей тоже. Детей ждет детский праздник с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с подарками и многим-многим другим. Звоните 718-866-8826, и мы обязательно увидимся.
0: Спасибо, Евсей. Хочу напомнить нашим дорогим радиослушателям, что в этом году Новый год выпадает на четверг-пятницу, то есть очень удобно, поскольку далее у нас будет суббота и воскресенье. То есть длинные выходные можно устроить себе, если забронировать места. Ну и до конца года у нас осталось всего 104 дня. Сегодня 18 сентября. Йом-Кипур закончится, останется вообще 100 дней до приказа, как говорили в армии. Имеет смысл поторопиться. Ну и, конечно, кто первый звонит, то у того выбор и больше. Спасибо, Сева. До встречи в эфире и до встречи на празднике Новый год.
1: Увидимся.
0: Увидимся. Друзья мои дорогие, мы продолжаем, вернее, начинаем программу. Есть у меня еще пару сообщений, которые я приготовил к этому моменту, одно из которых касается замечательного центра. Внимание, Бруклин! Внимание, кстати, не только Бруклин, внимание, Бронкс! Открывается второй локейшн для тех, кому необходима помощь, кому необходим потрясающий сервис в дейкерах. Внимание, Бруклин, внимание, Бронкс. Лучший трехэтажный центр для пожилых людей Enrich Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enrich Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Еще раз напомню, у вас теперь есть две локейшн, то есть отдельный центр, который расположен в Бруклине. Добро пожаловать Квинс, добро пожаловать Фараковый. Бруклин, вам не нужно специально практически... Бронкс, вам не нужно специально ехать в Бруклин. В Бронксе будет открыт филиал центра Enrich Adult Daycare, и у вас будет прекрасная возможность посещать центр в Бронксе. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. adultdaycare.com. Вот вам пароль для того, чтобы можно было бы зайти в этот замечательный, потрясающий центр. Ну а сейчас я бы хотел напомнить, у нас с вами программа «Эрудит». Это значит, что я приготовил достаточно много хороших вопросов, хороших и интересных, а вам предстоит играть и выиграть в этом славном состязании. Напомню, что приз сегодня — бутылка бальзама «Мустак». Бальзам «Мустак» – это потрясающее зелье, 45 градусов крепость, черный бальзам, еще и лекарственного свойства, то есть оздоровительного свойства. Такой напиток жизни, как живая вода. Вкусный на вкус, приятный на ощупь и на запах. Друзья дорогие, мы начинаем регистрацию на игру. 718-303-75-70. Это номер телефона для регистрации. Время побежало. 718-303-75-70. Хотите выиграть? Пожалуйста, регистрируйтесь. И бальзам будет стоять на вашем столе. 718-303-75-70. Напомним коротко правила игры. Регистрация длится 90 секунд. Все, кто успеет набрать этот номер в течение этого времени, те, соответственно, попадут на старт первого вопроса. Далее мы начинаем игру. Вы слышите, это все отмечено отдельными звуковыми сигналами. Я читаю вопрос, даю три варианта ответа. Первый, второй, третий. Вы выбираете тот ответ, который считаете нужным, первый, второй или третий, и нажимаете соответствующую цифру на своем телефонном аппарате. Если вы ответили правильно на этот вопрос, вы переходите дальше к следующему вопросу на уровень сложнее. Не всегда чуть-чуть сложнее, то есть соответствует сложности каждый следующий уровень. Бывает так, что и попроще вопросы встречаются на более высоком уровне. Но, кстати, кому как? Кому как? Вот спроси у, значит, дальтоника, какого цвета сигнал светофора, и он вместо красного назовет какой-нибудь другой. 718-303-75-70, 303-75-70, время на регистрацию еще есть. Набирайте этот номер, заходите в свободное игровое пространство. Я хотел бы напомнить, что у нас в воскресенье и в понедельник Йом-Кипур. Это, дорогие друзья, с вечера в воскресенье заходит. Те, кто будут соблюдать пост, вам цумкаль, то есть вам хорошего легкого поста. Вот, те, кто просто будут молиться о будущем годе на 365 дней вперед, тем желаю быть записанными в книгу жизни. Время регистрации заканчивается, и мы начинаем игру. Будьте внимательны, не ошибайтесь. И главное, не опаздывайте. Время на раздумье у вас всегда всего лишь только 15 секунд. Внимание, первый вопрос. Заведение в Средней Азии, в которое можно выпить чая, называется чай-капут, чай-конец, чай-хана.
2: Введите свой ответ.
0: Заведение в Средней Азии, в которое можно выпить чая, называется чай-капут, чай-конец, чай-хана. Время заканчивается. Пару человек остались за бортом игры, остальные все ответили правильно. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что вопрос шутка. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
3: Ну, конечно, когда всем хана, тогда уже шутка. Что тут уже говорить?
0: Тогда уже и чаю тоже хана, Ирочка, правильно?
3: Ну, и это абсолютно. Мишенька, Гудшабес.
0: Good Shabbos, Ирочка. Я хотел сказать, что Ирочка в прошлой игре у нас набрала целых 5 очков, 5 правильных ответов, дозвонившись в эфир. Спасибо, Ирина. Вы эрудит.
3: Ну да.
0: Так, хорошо. Ну, чайхана, как я и сказал выше, это вопрос, он скорее на проверку слуха, потому что все прекрасно знают, что подобные заведения называются чайхана, да и песни такие есть про чайхану очень много. Место славное, доброе место, где можно не только чай выпить, но и прекрасно отдохнуть. Правильный ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос, второй. Вопрос. Между нотами до и ми расположена нота ре, нота фа, нота соль.
2: Введите свой ответ.
0: Между нотами до и ми расположена нота ре, фа или соль. Быстрей. Быстрей. 3 секунды осталось. 2 секунды. 1 секунда. Время закончилось. Время закончилось. Давайте вас послушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Это ре, а соль в конце.
0: А соль в конце. Кстати, а знаете вы, откуда вообще взялись эти названия до, ре, ми, фа, соль, а си?
4: Нет, к сожалению, не вхож.
0: Нет, хорошо. Ну почему ж, к сожалению, к счастью, что я такой вопрос дал. А вы знаете, откуда взялись до-ре-ми названия?
5: Я думаю, что это по алфавиту латинскому.
0: Спасибо. Ну, с латинским алфавитом связано, но не связано с последовательностью букв и алфавита. Название нот — это первые слоги строк старинной латинской молитвы, гимна к Иоанну Крестителю, в которой каждая новая строчка начиналась с более высокого звука. Ага, вот в чем дело. Эту систему в XI веке придумал итальянский монах и музыкальный педагог Гвидо Д'Ареццо. Откуда же они взялись? Текст гимна «Ut quent laxis» состоял из 7 строк, но Гвидо использовал первые 6 звуков. «Ut» — это «Ut quent taxis» — «чтобы смогли», «re» — «resonare» — «fibris» — «слабыми голосами», «mi» — это «mira gestorum» — «повторить чудеса», «fa» — это «famuli tourum» — «слуги твои», «Сол» – «Солве» – «Полюти» – «Очисти грех», «Ла» – «Ла» – это в смысле «ля», да? «Лаби риатум» – «С наших уст», «Очисти грех с наших уст». Но как изначально первая нота называлась «ут», то ее было неудобно петь из-за глухого слога, а в 17 веке ее заменили на «до», просто заменили «ут» на «до», предположительно от первого слога латинского слова «доминус» – «Господь». А седьмую ноту, си, которой тоже, кстати, не было, вот, добавили позже. Ее название образовали из первых букв последних слов молитвы. Санте Леонес, святой Иоанн. Санте Иоаннес, Иоаннес. Хорошо, Санте Иоаннес, а мы с вами, дорогие друзья, знаем теперь, откуда взялись до, ре, ми, фа, соль, а, си. Переходим к следующему вопросу, к вопросу под номером 3. «Большая волна в заливе» – именно так переводится с японского. «Караоке», «Цунами», «Камикадзе».
2: Введите свой ответ.
0: «Большая волна в заливе» – именно так переводится с японского. «Караоке», «Цунами», «Камикадзе». Ну, пока все тихо, пока все грамотно. Пожалуйста, вам слово.
5: Миша, ну, это вообще, по-моему, для детского сада. По-моему, цунами все знают. Абсолютно. Ну, неужели кто-то, ошибся?
0: Те, кто пережил, те знают. Хорошо, те не забудут, если выжили. Спасибо, Ирочка, да. Цунами. Самая большая волна, когда-либо зафиксированная людьми, наблюдалась около японского острова Ишигаки в 1971 году. Как вы думаете, какую высоту имела эта волна? 5, 10, 25, 125. Это не вопрос следующий, нет. Это просто я спрашиваю как дополнительный вопрос к вопросу о цунами. Как вы думаете, какая волна была в 1971 году около японского острова Ишигаки в 1971. Помните, нет? Не помните. Ну хорошо, тогда я вам скажу эту новость. Да, если вы знаете приблизительно порядок цифр. Нет, звонок сорвался. Хорошо, волна имела высоту, представьте себе, не больше, не меньше, 85 метров. Представляете эту большую волну? Ответ правильный под номером 2. Цунами. Мы переходим к следующему вопросу. Но я предлагаю, дорогие друзья, возможно, имеет смысл... Нет, мы еще один вопрос успеем, наверное, задать. Вопрос такой. Родным языком Альберта Эйнштейна был голландский, немецкий, шведский.
2: Введите свой ответ.
0: Родным языком Альберта Эйнштейна был голландский, немецкий, шведский. Быстрее, быстрее, быстрее. 3 секунды, 2 секунды осталось. Ответы разделились чуть-чуть, не сильно, но все-таки разделились. Да, пожалуйста, ваш звонок возьмем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вообще-то его родным языком был идиш, но так как он жил и вырос, и родился в Германии, то немецкий.
0: Понятно, спасибо. Ну, в данном случае, родным или не родным, тут такой вопрос. Родился в Германии, родным языком был немецкий язык, но, возможно, он говорил еще и на идыш тоже. Правильный ответ немецкий. Когда знаменитый немецкий физик Альберт Эйнштейн умер, его последние слова ушли вместе с ним. Медсестра, находившаяся рядом с ним, не понимала по-немецки, поэтому и никто не узнал, какими были последние слова Альберта Эйнштейна. Правильный ответ у нас под номером 2. А в Нью-Йорке у нас середина часа, 4 часа 30 минут. Время прерваться на рекламу. Оставайтесь на нашей волне. Слушайте Дэвидзон Радио.
7: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Издание «Коллайдер» составило рейтинг сериалов, которые лучше всего подходят для просмотра осенью. Авторы списка подбирали проекты с подходящей атмосферой и сюжетом, связанным с началом учебного года, прохладной погодой, Хэллоуином и мистикой. Первое место заняли «Девочки Гилмор». На втором месте оказался анимационный мини-сериал «По ту сторону изгороди». Третью строчку заняла спортивная драма «Огни ночной пятницы». В список также вошли «Твин Пикс», «Уэнсдэй», «Убийство в одном здании» и другие сериалы с осенней атмосферой. В Аргентине полиция задержала мужчину, которого подозревают в инсценировке собственного похищения ради получения 2 миллионов аргентинских песо от жены. Во время допроса мужчина признался, что никакого похищения не было, и всю историю он придумал сам. Таким образом, он хотел получить деньги для погашения долга. В Великобритании женщина получила донорскую почку после того, как незнакомый мужчина увидел ее просьбу о помощи в соцсети. Карен Дэйви не смогла найти подходящего донора среди родственников и друзей и опубликовала сообщение в соцсети, объяснив, что больше всего боится оставить своих 4 детей без матери. Пост случайно увидел 60-летний Гэри Саммерфилд, который никогда раньше не был знаком с Карен. Он решил пройти обследование и оказался совместимым донором. «Я подумал, что этой женщине одна моя почка нужна больше, чем мне нужны две», – рассказал он. Врачи провели 6-часовую операцию по трансплантации. Для Карен это уже второй жизненно важный трансплантат. Около 10 лет назад ей пересадили сердце после инфаркта, перенесенного в 31 год. Позже препараты, необходимые после трансплантации, способствовали развитию проблем с почками. После новой операции женщина рассказала, что чувствует себя в 100 раз лучше.
7: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидзон Радио.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Эрудит». В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Пятый вопрос. Внимание, вопрос. Польский кардинал Кароль Войтыла известен нам как кто? Как Бенедикт X, как Иоанн Павел II, как Лев IV.
2: Введите свой ответ.
0: Польский кардинал Кароль Войтыла известен нам как Бенедикт X, Иоанн Павел II, Лев IV. Так, так, так. Все три варианта, все три версии набрали свои голоса. Давайте-ка мы узнаем, что вы думаете по этому поводу. Здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте, Мишенька. Безусловно, это, конечно, Иоанн Павел II.
0: Иоанн Павел II, спасибо. Услышал, да, что вы скажете. Здравствуйте.
10: Привет.
0: Так, непонятно было. Что вы сказали? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
11: Я думаю, Иоанн Павел II.
0: Иоанн Павел II. Действительно, правильный ответ у нас под номером 2. Давайте посмотрим. Польский кардинал Кароль Войтыла 17 октября 1978 года стал первым неитальянским папой римским за последние 455 лет. Он был инаугурирован 6 днями позже на мессе, проходившей на площади Святого Петра, и был наречен Иоанном Павлом II. правильный ответ под номером 2. Вы молодцы. Те, кто ответили цифрой 2, те, кто ответили неправильно, те вылетают. Шестой вопрос. Вопрос такой. День Ивана Купала празднуют в ноябре, в июле, в январе.
2: Введите свой ответ.
0: День Ивана Купала празднуют в ноябре, июле, январе. Ответы получены. Ответы получены. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
12: Мишенька, ну, конечно, в июле. Ну, надо было хотя бы не один зимний месяц, а хотя бы еще осенний месяц предложить. Июль.
0: Ноябрь – это осенний.
12: Ну, вы сказали январе, и там еще что-то такое. А я вам говорю, ну, хотя
0: ноябрь...
12: бы...
0: Да, ноябрь, поняла, июль, январь. Они... Спасибо. Ну, я понял, Ирочка, я понял. Надо было еще один летний месяц. Надо было три летних месяца – июнь, июль, август. И тогда все вылетели. Хорошо, спасибо за подсказочку. Следующий раз. Итак, множество легенд сложно празднуются в настоящем мире. Значит, есть легенды, сложенные о цветении папоротника в ночь на Ивана Купала. 7 июля считалось, что кому удастся сорвать цветок, тому станут понятны языки животных, трав и деревьев. Откроются все тайны и клады. Ну, я помню, что в этот праздник, в эту ночь, да, жгли костры, бегали голыми по лесу, по лугу, друг за другом гонялись, прыгали через костер. Много там разных всяких ритуальных традиций было связанных с праздником Ивана Купала. У группы Ума Турман есть песня хорошая на эту тему. Так и называется, по-моему, «День Ивана Купала». Правильный ответ под номером 2. Июль. Мы переходим к следующему вопросу. Седьмой вопрос. Тут такая тема. Тут для тех, кто увлекается или смотрит американские фильмы. А я думаю, что многие из вас смотрели американские фильмы. В американских фильмах при показе телефонных номеров чаще всего встречается комбинация цифр 123 555 789.
2: Введите свой ответ.
0: В американских фильмах при показе телефонных номеров чаще всего встречается комбинация цифр 1, 2, 3, 5, 5, 5, 7, 8, 9. Ну, нужна какая-то логика немножко для того, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, как, например, исключить возможные номера, существующие в природе. Может такое быть. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
13: Алло.
0: Говорите. Да, пожалуйста.
13: А я думаю, что чаще всего встречается 789. Это цифры, которые показывают намек на убийство.
0: Понял, хорошо. Да, думаю, там проще все. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
14: Я тоже думаю, что 789.
0: А есть какая-то версия, почему?
14: Нет, у меня никакой версии нет.
0: Хорошо, тогда послушайте правильный ответ. Тогда, внимание, правильный ответ. Значит, правильный ответ 555. Голливуд договорился с провайдерами телефонной связи и зарезервировал номера, начинающиеся на 555, чтобы показанный номер не совпал с реально существующими. Это в подсказке вам сказал. Настоящих номеров, начинающихся с 555, просто не бывает. Номеров, начинающихся с 123... Бывает 1, 230, допустим, и так далее. 718, 789, тоже такие номера, возможно, существуют. А вот 555, таких номеров не существует, поэтому их используют в кинематографе. Правильный ответ под номером 2. А мы переходим к следующему вопросу. Кстати, некоторые те, кто сильно-сильно ленится придумывать себе пароли, да, для входа на, допустим, на сайты или, может быть, входа в свой банк онлайн или еще куда-то, они иногда берут номера либо 1-1-1-1-1, либо 1-2-3-4-5-6-7-8, то по количеству номеров, допустим, 1-2-3-4. да, чтобы телефон открыть. Сейчас, может быть, кто-то сейчас икнет и скажет, да, так у меня же вот открыть телефон, пароль 123 или 1234. Это очень просто. Переходим к следующему вопросу. Вопросу под номером 8. Вопрос такой. Нильс Бор был неплохим... Он, кстати, Нобелевский лауреат, да? Нильс Бор. Но он был еще и неплохим кем? Футболистом, хоккеистом, теннисистом.
2: Введите свой ответ.
0: Нильс Бор был неплохим футболистом, хоккеистом, теннисистом. Время закончилось. Ответы получены. Ну, давайте вам дадим слово. Здравствуйте.
15: Вратарем футбольной команды.
0: Вратарь, то есть футболистом. Понял, хорошо. Вы что нам подскажете? Здравствуйте.
15: Подскажу, что он неплохим вратарем был. Может, даже за сборную Дании играл. Юношескую.
0: Опа. Спасибо, Айртон. Физик и обладатель Нобелевской премии Нильс Бор был также и вратарем сборной Дании по футболу. Ну что ж, спасибо вам, друзья. Есть грамотные люди в нашем городе, на нашей планете. Нильс Бор был неплохим футболистом, а именно вратарем и членом сборной Дании по футболу. Мы переходим к следующему вопросу. Девятый вопрос. Полушка. Полушка была равна чему? Двум копейкам, половине копейки, четверти копейки.
2: Введите свой ответ.
0: Полушка – это две копейки, половина копейки, четверть копейки. 3 секунды осталось. Ответы разделились. Подсказчик есть, подсказчик. Да, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
15: Поскольку вопрос звучал, то, ну, он, конечно, не тяжелый, это четверть копейки. Но в прошлый раз, когда вы задавали, один позвонивший сказал, что Полушка, она была и в Новгороде, но она была там по-другому. Вообще, новгородцы, они знаете, там была отдельная княжесть, там все было по-другому. Так вот, в новгородских Полушках там немножко другое было измерение.
0: Другое деление было. Хорошо.
15: Другое принят. Деление, да.
0: Да, принят ваш ответ, ну, ответ правильный. Действительно, полушка была равна четверти копейки, а монетой наименьшего достоинства из когда-либо чеканившихся в России была полполушки. И полполушки были равны 1/8 копейки. Ну, как, собственно, вы могли посчитать. Друзья мои дорогие, прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. Впереди еще несколько интересных вопросов.
16: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
17: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
18: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
21: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
20: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
22: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
23: Ну, кому это нужно?
24: Михаилу Братславскому!
22: В программе «Эрудит».
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Напомню, в студии микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. И мы продолжаем наше с вами путешествие. Путешествие в страну знаний. Ну, надеюсь, что вам это путешествие нравится. И вы с радостью отвечаете на вопросы, которые я для вас приготовил. Хорошо, давайте-ка посмотрим. У нас с вами 10-й вопрос. Карибский кризис произошел в сентябре, в октябре, в ноябре.
2: Введите свой ответ.
0: Карибский кризис произошел в сентябре, в октябре или же в ноябре? Так. Хорошо, ответы ваши получены. Вопрос несложный. Это правда, согласен с вами. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
25: А, как говорит, это искусственный интеллект. Это было в октябре.
0: Как говорит искусственный интеллект. Октябрь, то, что мы называем Карибским кризисом, американцы называют Кубинским кризисом, а сами кубинцы Октябрьским кризисом. Вот так путаются в названиях. В показаниях, я бы сказал. Правильный ответ под номером 2. Молодцы те, кто ответили цифрой 2. Мы переходим к 11-му вопросу. Внимание! У этой страны больше всего вариантов государственного гимна. Бразилия, Греция, Уругвай.
2: Введите свой ответ.
0: У этой страны больше всего вариантов государственного гимна. Бразилия, Греция, Уругвай. Как вы думаете? Время закончилось, ответы ваши получены. Кто нам будет подсказывать, если кто-то будет? Да, есть у нас. Есть кто подскажет. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
26: Здравствуйте, это Греция.
0: Это Греция. О Греции мы с вами уже говорили, где все есть. Там, собственно, и гимнов много. У национального гимна Греции 158 версий. Ни один житель Греции не знает всех версий гимна своей страны. 158, представляете? То есть, в принципе, каждый мог бы еще добавить туда свой собственный куплет. Надо будет семейке поручить сделать по одному куплету нового гимна. Ну, гимна радио семейки, например. Такого задания я еще не давал никогда за 21 год. Гимн радио семейки придумать. Правильный ответ под номером 2. Вы молодцы, это был 11-й вопрос. Впереди у нас последний, финальный вопрос, который подведет итог нашей сегодняшней программы. Вопрос такой. Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов говорил, что это слово природа считает неприличным и не терпит его употребления. Вот если употребить его дважды или трижды, тогда нет проблем. Берри, Кварк, Паскаль.
2: Введите свой ответ.
0: Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов говорил, что это слово природа считает неприличным и не терпит его употребления. Вот если употребить его дважды, трижды, тогда нет проблем. Берри, Кварк, Паскаль. Ну, угадайте. Я думаю, угадаете. Что вы скажете? Здравствуйте.
1: Кварк.
0: А почему вы думаете, что если несколько раз сказать, то будет...
1: Кварк.
0: Я понял. Спасибо. Спасибо. Ваш ответ принят. Существование одиночного кварка запрещено фундаментальными законами природы, в то время как все адроны, то есть это протоны, нейтроны и тому подобное, состоят из двух или трех кварков. Понятие кварков было предложено в 1964 году Мари Гелманом, а слово «кварк» появилось в 1969 году. Так что правильный ответ у нас

напитки, они крепкие, 45 градусов, но по вкусу напоминают ликер, поэтому он приятен как раз на вкус, несмотря на то, что немножко крепковат. Но его можно в чай, его можно в кофе, а можно и еще куда своим друзьям и знакомым. Я бы хотел сейчас, дорогие друзья, сделать для вас еще один какой-либо вот такой вот, может быть, подарок и предложить послушать голос замечательного исполнителя Константина Риттель-Кобылянского, который является кавалер-баритоном, доктором музыки, лауреатом международных музыкальных и театральных премий, артистом, выступавшим на лучших сценах Европы, Америки, Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и в других музыкальных столицах мира. Он совершенно потрясающий.

Дорогие друзья, приглашаю вас 15 ноября в 3 часа дня на большой концерт, который нельзя пропустить. И я знаю, что билеты раскупаются очень быстро, они еще есть, но, вы знаете, так будет продолжаться не всегда. Я хотел бы напомнить тем, кто будет отмечать или соблюдать Йом-Кипур, дать возможность услышать шафар, если вы не пойдете в синагогу, чтобы его услышать.

Ну вот, мне кажется, что я определенную миссию в данном случае даже выполнил, потому что впереди у нас с вами очень важные дни, дни осознания, и я желаю каждому быть записанным в книгу жизни. Победителей нашего сегодняшнего состязания я приглашаю обратиться на фронт-деск, телефон 718-303-8000 с 10 утра до 3 часов дня. Позвоните, узнайте, где и как вы можете получить, значит, вы можете получить свой приз. А также хотел бы напомнить и бруклинцам, и ныне теперь тем, кто живет в Бронксе. Для вас, специально для вас, открывается дополнительный центр Enrich Adult Daycare. Это центр с расширенными возможностями. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enrich Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Обратите внимание, и те, кто живут на Фараковой, и те, кто живут в Квинсе, это все теперь доступно и близко. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн.

0: и в баню. На экскурсии и концерты вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC, программу NHTD, а в Андрейче Далдейкер все есть, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. На этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, оставляю вас с Павлом Куклиным и желаю вам хорошего легкого поста.
1: Дэвидсон Радио.
2: Слушать подано.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Verdict and Settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Радио.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Почтовая служба остановила разработку новой системы проверки избирателей. Глава почтовой службы Дэвид Стайнер сообщил, что работа над компьютерной системой, которая должна была использоваться для проверки права граждан на голосование по почте, прекращена после судебного решения. На промежуточных выборах почтовая служба продолжит действовать по обычным правилам. Избирателям рекомендуют отправлять бюллетени минимум за 7 дней до дня выборов, чтобы избежать задержек. Нью-Йорк направляет 300 миллионов долларов пенсионных средств на строительство жилья. 4 городских пенсионных фонда инвестируют 300 миллионов в проекты жилищного строительства. Средства должны помочь финансировать новые дома, включая квартиры с ограниченной стоимостью аренды для жителей с невысокими и средними доходами. Эта инвестиция стала частью более крупного плана направить на жилищное строительство около 4 миллиардов долларов за 4 года. Больница Маймонидес в Бруклине приблизилась к вхождению в городскую систему здравоохранения. Совет штата Нью-Йорк одобрил предполагаемое объединение медицинского центра Маймонидес с городской системой государственных больниц. Это одна из крупнейших клиник Бруклина, примерно на 700 коек. Для окончательного завершения объединения еще потребуется разрешение суда. Анализ данных Управления по контролю за продуктами и лекарствами показал серьезную проблему. Почти 600 исследований, которые производители должны были проводить после выхода лекарств и биологических препаратов на рынок, числились отстающими от первоначального графика. Более 250 из них первоначально должны были представить окончательные результаты до конца июля текущего года. Такие исследования особенно важны для выявления редких или отсроченных побочных эффектов, которые невозможно полностью обнаружить до начала массового применения препарата. Представители Минздрава подчеркивают, что само по себе опоздание исследования еще не означает, что конкретное лекарство небезопасно. Компания, управляющая Madison Square Garden, временно остановила продажу билетов на игры баскетбольного клуба New York Knicks. Причиной назвали ошибку в ценах. Некоторые обычные места на верхних ярусах неожиданно появились в продаже по цене более $1000 за билет. Компания признала, что стоимость была указана неправильно. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Новые снимки показали масштабные разрушения на позициях США после иранских ядерных и дроновых ударов. Трамп заявил, что Америка подошла к переломному этапу в войне с Ираном. Генпрокурор Тодд Бланш сообщил, что не видит причин расследовать участие российского олигарха Кремлева в оплате свадьбы Дона-младшего. Walmart, Target и Amazon проведут в октябре масштабные распродажи, рассчитывая привлечь покупателей накануне праздничного сезона. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 80%, 81% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
8: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
7: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
8: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
7: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
8: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
7: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
8: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
7: И оставить после себя невозможную боль.
8: 20 сентября в 5 часов вечера.
7: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
8: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
9: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ждем вас с любовью.
8: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
10: Борис Овезов на «Дэвидсон Радио». Поздравления в прямом эфире.
11: Знаешь, какой он красавчик.
12: Выглядит как огурчик.
13: Я давно его знаю, он очень способен.
14: Он очень хороший человек.
10: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на «Дэвидсон Радио».
15: Операцию я беру на себя.
10: На «Дэвидсон Радио» с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
16: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
17: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
18: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
17: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
19: Итоги недели.
20: Итоги недели.
21: Вчера была среда. Вчера был четверг.
19: Мировые новости.
20: Происходящее в стране.
19: События города.
20: Самое главное.
19: В программе Алексея Наксона.
20: Итоги недели.
19: Итоги недели.
22: Добрый день. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. Президент Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре, заявив, что атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы вызывают глобальный дефицит топлива и провоцируют рекордный рост цен на дизтопливо по всему миру. Об этом наш первый час. Верховный суд заблокировал новые правила голосования по почте, которые пыталась ввести администрация Дональда Трампа в преддверии ноябрьских промежуточных выборов 2026 года. Об этом мы поговорим во втором часе.
2: Итоги недели.

0: Мистер Зеленский должен сделать одно – перестать выводить из строя объекты, связанные с производством дистоплива в России. Пусть бьет по другим целям, но не по объектам, связанным с дизельным топливом, потому что из-за этого возникает дефицит. Это происходит не из-за ситуации на Ближнем Востоке, а из-за войны между Россией и Украиной, сказал Дональд Трамп на встрече с журналистами во время турнира по гольфу Irish Open. Турнир проходил в принадлежащем семье Трампа гольф-клубе Trump International Golf Links в городе Данбек в Ирландии. Заявления Трампа прозвучали на фоне того, что средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах впервые превысила $6 за галлон, а в Калифорнии цена приблизилась уже к $8.5. Кризис бьет по американским фермерам и логистике накануне промежуточных выборов в Конгресс. Об этом наш первый час. А в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace. Мы изготовим линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите их тоже вдвое дешевле. А еще приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркнуть здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 недель и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723, Эвеню в Бруклине, угол Ист 18-й стрит, 718-998-8400, Vision Palace, ваш взгляд на жизнь, 718-998-8400.
1: Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ?

0: Цены на бензин и дизельное топливо в последнее время растут во всем мире. 10 сентября, по сводкам сервиса GasBuddy, средняя розничная цена на дизтопливо в Соединенных Штатах впервые превысила $6 за галлон, на 68% выше, чем в начале года. А уже сегодня регистрируется цена $6.40, и цена продолжает непрерывно расти. Резкий рост цен в начале февраля этого года, после начала военной операции нашей страны Израиля в Иране, привел к тому, что мы сейчас, конечно же, платим намного больше за любые виды углеводородного топлива, включая, конечно, и дизельное топливо. Почему внимание обращено на дизельное топливо? Ну да потому, что дизельное топливо необходимо не только для логистики, все тяжелые грузовики работают на дизельном топливе, но и также дизельное топливо необходимо для фермеров, все сельхозмашины работают на дизельном топливе, для строительства все строительные машины работают на дизтопливе, дизтопливо необходимо для всех армейских перевозок и так далее, так далее, так далее. Кроме того, дизтопливо необходимо и для судов, очень многие суда как раз работают тоже на дизельном топливе. Ну и так далее. То есть, если, в общем-то, мы с вами пользуемся газолином или бензином, говоря по-русски, то все, что относится к сфере трудовой деятельности, это все относится как раз к дизтопливу. Ну, а недовольство американцев подорожанием топлива, которое напрямую связывает с иранской кампанией Трампа, может повлиять на шансы республиканской партии на промежуточные выборы в Конгресс, предстоящих в ноябре. Это тоже очень важный момент во всей этой истории, потому что мы с вами хорошо знаем, что какие бы события ни происходили в мире, американцы всегда голосуют своим кошельком. И прежде всего, конечно же, американцев волнует цена на топливо, как на газолин, так и на дизель, или дизтопливо, говоря по-русски. И когда ты утром проезжаешь и смотришь, какие цены на бензоколонки, ну, это влияет на настроение. И нынешний ценовой кризис на американском рынке формирует два связанных между собой фактора. Первый – резкое ограничение потоков через Ормузский пролив. Второй – военный риск Баб-эль-Мандеби, уязвимость саудовского нефтепровода «Ист-Вест», главного судоходного обхода Ормузского пролива. В начале сентября главный вопрос был – способны наземные маршруты быстро заменить Ормузский пролив? События 11-14 сентября показали, обходная инфраструктура имеет ограниченную пропускную способность и, самое главное, сама может стать мишенью. Теперь рынок оценивает всю цепочку рисков – Ормуз, Саудовскую систему перекачки Красному морю, Баб-эль-Мандеб и Суэцкий канал. До войны через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. 12-13 сентября из залива вышли всего лишь 4 грузовых судна, вошли 10. До 28 февраля пролив ежегодно пересекали около 125 крупных коммерческих судов. В своем большинстве это были как раз нефтеналивные танкеры. Эти данные показывают масштабы сокращения грузопотока, но не точный объем грузов. Часть судов отключали ЭС-сигналы, а вместимость танкеров отличается. По оценке Международного энергетического агентства IEA, в августе страны Персидского залива экспортировала нефти около 13 миллионов баррелей в сутки, практически вдвое меньше довоенного уровня. Экспорт сырой нефти сократился более чем на 45%. Экспорт нефтепродуктов был ниже февральского уровня почти на 60%, или на 3,7 миллионов баррелей в сутки. Баб-эль-Мандеб. Южные ворота Красного моря – ключевой маршрут к Суэцкому каналу Европе. После атак хуситов в 2024 году нефтяные потоки через пролив сократились до 4 миллионов баррелей в сутки в среднем за январь-август против 8,7 миллионов баррелей в 2023 году. Во втором квартале 2026 года объемы поставок восстановились примерно до 8 миллионов баррелей в сутки. В июне составили 7,4 миллиона. Одной из причин стала переориентация саудовской нефти в Янбу. В сентябре угроза вновь возросла. Хуситы усилили атаки на саудовскую инфраструктуру и, вероятно, установили контроль над островом Перим в самом проливе, а также еще двумя другими меньшими по размерам островами. Это означает, что сейчас хуситы самым прямым и непосредственным образом контролируют проход судов через Баб-эль-Мандеб, которые являются воротами в Красное море и дальше, конечно же, уже проходом в Европу через Суэцкий канал. Таким образом, Иран либо напрямую, либо с помощью своих прокси контролирует два важнейших морских пути, которые определяют во многом доставку нефти в Европу и доставку нефти в Азию. Напомню, что 12-13 сентября через пролив прошли 24 и 27 судов, примерно на уровне 10-дневного среднего показателя. Полной блокады нет, однако присутствие хуситов на островах облегчает наблюдение за движением и судов и применение дронов, ракет или морских средств поражения. Даже без блокады это повышает страховые и фрахтовые расходы. Это очень важно, потому что страховые компании учитывают риски. Это же и задача страховых компаний. Это означает, что стали намного выше страховые платежи. Ну, естественно, это отражается в том, что стал дороже фракт, что отражается в итоге на цене тех продуктов, которые перевозятся через Баб-аль-Мандеб. 11 сентября беспилотники, запущенные с территории Ирака так называемой шиитской милицией, поразили объекты вдоль 1200-километрового нефтепровода East-West или Petroline. Саудовская Аравия сообщила о повреждениях и остановила систему в качестве меры предосторожности. Спутниковые снимки зафиксировали пожары в насосных станциях вблизи Медины. Багдад начал расследование. Техническая пропускная способность East-West достигает 7 миллионов баррелей в сутки. Оценки его фактической загрузки накануне остановки расходятся. Reuters приводит показатель 4-5 миллионов баррелей в сутки, когда как Associated Press ссылка на Rystad Energy 2,4 миллиона баррелей в сутки с конца августа. И тут еще очень важный момент. Мы с вами привыкли, что любые нефтепроводы, газопроводы прокладываются в траншеях и потом засыпаются сверху, то есть они невидимы. Так вот, есть и другой способ доставки нефти и газа. Вот этот знаменитый саудовский нефтепровод East-West, он расположен поверху, там идет несколько ниток, поэтому он очень уязвим, что и продемонстрировали атаки беспилотников. Если бы он, конечно, проходил бы внутри, то он был бы намного более защищен, но что есть, то и есть. По предварительным данным, поврежденная система может оставаться в значительной степени доступной в течение 3-5 недель. И опять-таки, в силу того, что эта система находится на поверхности, она абсолютно уязвима для атак любых беспилотников, которые могут запускаться как с территории Ирака, так и с территории, которую контролируют хуситы. Я напомню, что нефтепровод обладает очень важной способностью обойти Ормузский пролив. Он транспортирует саудовскую нефть из Абкайка в Янбу, то есть это на западном побережье, на восточном побережье Саудовской Аравии, перегоняет его на Красное море, то есть на западное побережье. И это в течение длительного времени компенсировало то, что был закрыт, по сути, Ормузский пролив. Но теперь уже ситуация выглядит и здесь намного сложнее. Это все отражается в рыночных ценах, как на сырую нефть, так и на нефтепродукты. В частности, вот тот дизель или дизельное топливо, о котором мы с вами говорим. Таким образом, сейчас этот нефтепровод не устраняет геополитический риск, но скорее переносит его на насосные станции, терминалы Янбу и на Баб-аль-Мандеб. 14 сентября цена на нефть марки Brent приблизилась к $108 за баррель. Эта цена отражала совокупный риск одновременного сужения нескольких маршрутов. В начале сентября рынок средних дистиллятов был крайне напряженным. Энергетическое агентство оценивало цену дизельного топлива в нашей стране больше, чем $200 за баррель, почти на 94% выше довоенного уровня. В августе чистый экспорт дизельного топлива и газолина из Персидского залива упал до 390 тысяч баррелей в сутки, то есть немного превышал четверть февральского уровня. И вот эту цену, $200 за баррель, я вам предложу запомнить, потому что у нее есть тоже очень интересный компонент, но об этом чуть-чуть позже. 13 сентября Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским объектам, объектом, связанным с дистопливом. По его словам, Украина вызывает дефицит дизельного топлива, хотя в России есть много других целей. Но, как мы с вами видим, это не Украина вызывает дефицит дизельного топлива, а ситуация, которая складывается сейчас одновременно в двух проливах и с повреждением трубопровода, который перекачивал нефть с одного побережья Саудовской Аравии на другое. И буквально говорить о цене на дизельное топливо сейчас сложно, потому что она растет практически непрерывно. Если сегодня утром она могла быть $6.40, то завтра она может быть и $6.50, и $6.60, что отражается, еще раз подчеркну, не только в перевозках, хотя все перевозки проводятся при помощи тяжелых дизельных траков, но это прежде всего строительство и сельское хозяйство. Сельское хозяйство, конечно же, это самая уязвимая отрасль, когда повышается цена на одновременно дизельное топливо, и в связи с теми тарифами, которые ввел Дональд Трамп, одновременно повысилась цена и на удобрения, которые американские фермеры импортируют из Канады, и это тоже одновременно бьет очень сильно по фермерам в нашей стране. И если вы внимательно следите за сообщениями, многие фермеры говорят о том, что если эти тенденции не прекратятся в самое ближайшее время, то они вынуждены будут выйти из бизнеса. Это означает, что у нашего сельского хозяйства сейчас возникают чрезвычайно серьезные проблемы. К этому можно добавить и повышение таможенных пошлин на комбикорма, которые американские фермеры импортируют из Канады. То есть удары наносятся буквально со всех сторон. Но и техника тоже стала дороже. Давайте же посмотрим, что происходит с теми оценками, которые давал Дональд Трамп, который говорил о том, что если бы Украина не била по объектам в России, то сейчас мы были бы все в шоколаде. Так вот, в 2021 году, то есть до российской агрессии против Украины, Россия поставляла примерно 3% от импорта сырой нефти. А 8 марта 2022 года президент Байден объявил о том, что вводится запрет на импорт всех продуктов переработки нефти, сырая нефть, уголь и натуральный газ из России. Таким образом, уже начиная с 8 марта 2022 года, наша страна не импортирует ничего в этом плане из России. И сегодня наше дистопливо импортируется в основном из Канады, Саудовской Аравии и Мексики. То, что касается Канады, возможности для нефтедобычи там весьма серьезные, ограничения нефтепровода. Если бы у нас была бы еще лет два нитки нефтепроводов из Канады, то мы бы получали бы оттуда дополнительные объемы нефти. Ну, а теперь можно добавить к этому и та напряженная ситуация, которая сложилась в наших отношениях с Канадой благодаря той торговой войне, которую Дональд Трамп ведет против нашей северной соседки. Что касается Мексики, в Мексике нет практически излишков сырья, которое можно было направить на мировые рынки, направить к нам, потому что нефтедобыча в Мексике, к сожалению, сейчас снижается, причем неуклонно. Ну, вот Саудовская Аравия, мы об этом только что говорили. Ну, вот это, на мой взгляд, очень важный момент. И еще. Взрывной рост цен на нефть, на дизельное топливо связан с тем, что Profit margin переработки сырой нефти в дизельное топливо, так называемый crack spread, взлетел выше $100 за баррел. Смотрите, цена оптовая $200 за баррел, из них $100 – это чистая прибыль. Это, безусловно, это создает для американских нефтеперерабатывающих заводов мощный стимул максимально наращивать выпуск дизельного топлива, что, в свою очередь, приводит к сокращению внутренних запасов сырой нефти и оказывает дополнительное давление на цены на бензин внутри страны. Поэтому, как мы с вами видим, здесь есть несколько различных причин, которые вызвали резкий рост цен на дизельное топливо, но Украина к этому практически не имеет никакого отношения. На этом я прервусь, подошло время нашего обычного перерыва в середине часа. Собирайтесь мыслями, продолжим после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксин на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке растет число заболевших лихорадкой Западного Нила. Число подтвержденных случаев заболеваний среди жителей города уже превысило показатель за весь прошлый год. Значительная часть пациентов, попавших в больницу, имеет тяжелую форму инфекции, поражающую нервную систему. Вирус передается человеку через укусы зараженных комаров. Художники Бруклина возвращаются с новой выставкой спустя год после разрушительного пожара. Участники объединения художников на набережной Бруклина открывают новую выставку в районе Ред Хук. Ровно год назад пожар уничтожил склад, где находились мастерские и произведения искусства. Теперь художники представляют новые работы и одновременно отмечают восстановление своего сообщества. Нью-Йорк расширяет систему срочного оповещения школ. После нескольких случаев обнаружения оружия у учащихся, городские власти расширяют систему, позволяющую быстрее предупреждать школы об опасных происшествиях поблизости. Только за 10 дней оружие было обнаружено у учащихся 3 городских школ. Город начинает заранее набирать временных работников для очистки улиц и тротуаров после снегопадов. Базовая ставка повышена до $30 в час, а при продолжительной работе она может доходить до $45 в час.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
6: Добрый день, Олег.
5: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
6: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
5: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
6: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
5: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
6: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
5: Что такое смазочные уколы?
6: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артритов коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
5: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
6: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
5: А как долго длится эффект от укола?
6: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
5: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
6: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
5: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
6: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
5: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
6: и no-fault страховку после автоаварии.
5: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
7: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
8: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
1: По пятницам с 4 до 5.

0: Мы продолжаем нашу программу, и, как всегда, этот сегмент посвящен вам. Давайте поговорим с вами, дорогие мои радиослушатели, что вы обо всем этом думаете. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Эдуард.
1: Знаете, легче всего кого-то обвинить в том, что происходит сегодня на нефтяном рынке. Дональд Трамп быстро нашел виновного. Это Украина. И это она виновата, что она бьет по энергетическому сектору, нефтяному сектору России, нефтеперерабатывающим заводам и так далее и тому подобное. Но он, я думаю, что это риторика. Она рассчитана прежде всего на внутреннюю аудиторию в свете предстоящих промежуточных выборов. Я хочу привести вам пример один о том, каково сегодняшнее состояние вот нефтяной отрасли нашей. Ведь давайте не забывать. Люди начали покупать электромобили. Война на Ближнем Востоке. И тут, можно сказать, еще санкции в отношении России на их нефтяную, газовую промышленность и так далее и тому подобное. Все это вместе, оно действительно дало сегодня определенный скачок цен на нефтепродукты. И просто говорить о том, что это виновата Украина и российско-украинская война, я думаю, это просто найти крайнего. Сегодня вот американские НПЗ загружены на 97-98% по сравнению с китайской загрузкой 75%. Заводы откладывают плановый ремонт и продают запасы. И я думаю, что нас ждет еще худшая ситуация, потому что впереди уборочная кампания, впереди трейлеры, которые должны развозить эту продукцию. И, конечно же, цены на дизель, они не будут падать, как нам рассказывает Дональд Трамп. Они будут еще догнать где-то до $6 за галлон. Я думаю,
0: уже 6.40.
1: Вот, видите, Алексей, уже 6.40. Я думаю, что ситуация очень сложная. Конечно, что-то может поменяться после ноябрьских выборов, но я не думаю, что эта ситуация резко изменится, потому что это как та пуля, которую выстрелили из нагана, ее уже вернуть в наган невозможно. Этот процесс уже запущен, и мы будем иметь, я думаю, что и наши радиослушатели должны понимать, что где-то к Новому году корзина новогодняя у них будет довольно серьезно, я имею в виду ценовая корзина, потому что рано или поздно мы должны пожинать плоды вот этой политики, к сожалению. Оно, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Я думаю, нас ждут очень сложные времена. И от того, что нам заявляют, что мы живем в золотом веке, один персонаж нам рассказывает, что мы живем в золотом веке. Но когда люди идут в магазин, когда люди заправляются, они что-то, мне кажется, понимают, что тут что-то не то. Это не золотой век, это наоборот. Век кризиса, который может еще усугубиться.
0: Спасибо, спасибо, Эдуард, вы услышаны. Спасибо. Давайте послушаем и другие мнения. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей. Я не слышал по техническим причинам. Выступления других я на телефоне, у меня одновременно в машине не получилось. Так вот, я не буду вдаваться в технические... Вы не сказать, не умолчать, вы все сказали, все правильно, не буду обсуждать. Меня интересует другое. Более широкая, не более, а большая картина, что происходит. Вы обратили внимание, что когда Трамп влез в Иран, то была полная тишина со стороны России и Китая. Полная. И это продолжалось довольно длительное время. Я все ждал, что же произойдет. Я понимаю, что они ему подготовили ловушку с Ираном. И вот, собственно, что случилось, Трамп завяз как муха в говне. Извините, my French. Но что есть, то есть. Получается так, что они долго ждали, не возражали, но как только он завяз, мы все завязли, вся страна, то теперь они создают очень серьезные препятствия Соединенным Штатам на всех фронтах, и экономически, и с тем же топливом, и так далее, и так далее. Ну, Трамп им помогает. То есть он в петле. Наша страна в петле. И выбраться из этого, это мое предсказание, до тех пор, пока Трамп, власть и меня, эти промежуточные выборы ничего не решат. Эти демократы, они не в состоянии ничего сделать. До тех пор, пока Трамп президент, Иран живьем Америку не отпустит. И вот так и будет доиловка. С одной стороны, Китай, Россия, Северная Корея, а с другой стороны Иран, но все это в виде монолита. Я очень сомневаюсь, вернее, не сомневаюсь в том, что нам не справиться с этим монолитом, просто нет технических возможностей. Плюс к этому, ведь наши друзья, Китай, Россия и Северная Корея с Ираном, прекрасно понимает, что рыба гниет с головы, и, собственно, что у нас происходит. Министр обороны и все там хватает этого разного. Вот. Поэтому мрачно. Я вижу очень мрачную перспективу. И если у кого-то другое мнение, я с удовольствием послушаю. Вообще, Алексей, формат вашей передачи очень узкий. То есть человек сказал, ему начинают возражать. Ну, хорошо, это право любого человека, но человек не может объяснить. Вот когда выступал у вас трампист, он сказал насчет войны, я предупредил войны. Он посчитал, что я говорил о войне между Россией и Украиной. Так, здесь, Боже с тобой сохрани. Я говорил о мировых событиях, о том, что произойдет разделение между Америкой, Китаем и Россией. Вот что разделяет земную цивилизацию, уже начало. Этот процесс, он идет. Никуда нам не спрятаться от него. Он идет и будет идти. Вот это я хотел сказать, Алексей. Спасибо, что дали.
0: Ну, конечно. Спасибо, Марк. Ну, а формат? Ну, такой уже у нас

0: стоят в ноябре этого года, важнейшие. Понимаете, многие вот выводят автомобиль или водили автомобиль, и кошмар, если полетят тормоза. Машина без тормозов – это гибель. И вот сегодня наша страна, если сравнить с автомобилем, не имеет, в общем-то, тормозов. Потому что большая часть парламента нашего, верхней палаты и нижней, они очень боятся за свою судьбу, и практически тормозов нету. Поэтому люди должны это понимать. То, что наделал наш вождь, это трудно себе даже представить. По своему характеру он категорически отрицает признать в чем-либо свою вину. Это не я характеризую даже его так. Это была установка, это было его реноме. Его так учили с молодости. Те, кто с ним работал, и с кем он работал, никогда не признавать свою вину. По-настоящему достойные люди, они всегда могут признать свою вину. И примеров тому, и Джон Кеннеди, когда провалилась операция вот в заливе свиней на Кубе, и Голда Мейер, когда произошла война судного дня, Израиль не ожидал, ситуация была острая, она сказала во всеуслышание, это моя вина. У нас совершенно жутчайшее положение, и администрация прет по своему пути, даже непонятно, что это за путь, это что-то невероятное. Потому что надо понимать, что помимо нефти и топлива для автомобилей, за этим следует и газ. Стоимость газа всегда коррелируется со стоимостью нефти. А газ это в нашем регионе, это же и стоимость электроэнергии. И как у нас в стране, так и в Канаде, и во всем мире. Поэтому ситуация, конечно, жутчайшая. И я просто, можно говорить много, я призываю, чтобы люди поняли, что означает вот, предстоящие выборы. И стране нужны тормоза. Потому что безумие надо останавливать. Совершенно останавливать по закону, как положено, через парламент. Вот это очень важно. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Феликс. Вы как раз уложились в наш формат, потому что пришло время завершения первой части этой программы. Впереди ждет вторая. Оставайтесь с нами.
2: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
1: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
2: Я Дмитро Левчук. $1 500 000 медицинская ошибка.
3: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
4: Мой адвокат.
5: Юрий Прохин.
6: Опыт. Мудрость.
4: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
10: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
11: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Жители штата Нью-Йорк столкнулись с различающимися рекомендациями федеральных и местных органов здравоохранения относительно прививок от коронавируса в этом сезоне. Врачи говорят, что отсутствие единых рекомендаций особенно сбивает с толку родителей, которые пытаются решить, нужно ли вакцинировать детей. Специалисты опасаются, что такая неопределенность дополнительно снижает число желающих сделать прививку. Власти Пенсильвании обратились к федеральным центрам по контролю и профилактике заболеваний с просьбой помочь в борьбе с корью. Запрос поступил на фоне разногласий между федеральными и местными органами здравоохранения. 20-летний мужчина умер после резкого ухудшения состояния в здании суда в Квинсе. Луис Альберто Лопес Кастильо почувствовал себя плохо в здании суда. Спасти его не удалось. По данным Готэмист, это как минимум 8-й человек, умерший в этом году во время нахождения под надзором городского департамента исправительных учреждений. Обстоятельства смерти выясняются. Число новых обращений за пособием по безработице упало до минимума с середины июля. За последнюю неделю подали 196 тысяч новых заявлений на пособие по безработице, на 10 тысяч меньше, чем недели ранее, и меньше прогнозов экономистов. Несмотря на высокие цены на топливо и сохраняющееся давление на бизнес, массового роста увольнений пока не наблюдается. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Новые снимки показали масштабные разрушения на позициях США после иранских ядерных и дроновых ударов. Трамп заявил, что Америка подошла к переломному этапу в войне с Ираном. Генпрокурор Тодд Бланш сообщил, что не видит причин расследовать участие российского олигарха Кремлева в оплате свадьбы Дона-младшего. Walmart, Target и Amazon проведут в октябре масштабные распродажи, рассчитывая привлечь покупателей накануне праздничного сезона. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 80%, 81% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 18 сентября. Закончилась рабочая пятница, закончилась рабочая неделя. Самое главное на этой неделе было то, что Федеральный резервный комитет у нас поднял банковский интерес на 0,25%, который теперь между 3,75 и 4. И, соответственно, с этому у нас поднялся интерес на бонды, сами бонды упали, и биржа тоже отреагировала не в нужную сторону. За неделю индекс Dow Jones потерял 1,7%, Standard & Poor's 500 потерял 0,1%, Nasdaq остался в плюсе, плюс 0,7%, транспортный индекс потерял 2,2%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 1,5%. Сегодня Dow тоже был в минусе, минус 95 пунктов, 0,2%. 51 683 был конечный результат. Standard & Poor's 500 сегодня прибавил 13 пунктов, 0,2%. 7652 была конечная точка, и Nasdaq поднялся на 104 пункта. 26523 был конечный результат, плюс 0,4%. Транспортный индекс минус 0,5%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний тоже минус 0,5%. Нефть упала на $90. 102 доллара 95 центов стоит один баррель нефти Брента. Золото плюс 17.20. 4 416 долларов 90 центов стоит унция золота. Серебро плюс 82 цента. 66 долларов 92 цента стоит унция серебра. 1 евро равен $1.15. 5-летние госбумаги дают 4,863%. За 10 лет можно получить 5,4%. И 30-летние бумаги дают 5,331%. Вчера интерес был меньше, сегодня 10-летние бумаги уже дают больше 5%. За границей сегодня Англия минус 1.5%, Франция минус 1.5%, Германия минус 1.6%, Швейцария минус 1.15%. В Азии японский Никей прибавил 1.4%, Шанхай плюс 0.9% и Гонконг плюс 0.6%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Coinbase. Он поднялся на 11.7%. Это за счет того, что биткоин прибавил и перешел в рубеж 78 тысяч. SanDisk был в плюсах, Robinhood, Coherent, Lam Research. В минусе были Nucor, Qualcomm, Alexandria Realty, General Motors и Accenture. На NASDAQ Strategy, SanDisk, Lam Research, Seagate, Applied Materials были в плюсах. В минусе Qualcomm, Thomson Reuters, Rocket Lab, Netflix и Apple Bin. На Dow, Amgen, Nvidia, Caterpillar, Amazon и 3M были в плюсах. В минусе были IBM, Disney, Nike, Salesforce и The Travelers. Из отдельных компаний Microsoft упал на 3,97, Oracle минус 2,98. Coinbase прибавил $20.28, Meta минус 16.56, Amazon плюс 2.52, Nvidia плюс 2.93, Dell упал на $20.34. Интересно, что Dell закрылся на 568.06, но в течение дня с утра они поднялись сначала на 595.51. На 595.51, то есть упали больше, чем на $20 с верхней точки. AMD поднялся на 14.73. Сегодня Intel минус 20 центов, Marvel плюс 3.49, MU Micron поднялся на 38.30 и Visa минус $1.64. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
11: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
12: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
11: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
13: Итоги недели.
14: Итоги недели.
15: Вчера была среда, вчера был четверг.
13: Мировые новости.
14: Происходящее в стране.
13: События города.
14: Самое главное.
13: В программе Алексея Наксона.
14: Итоги недели.
13: Итоги недели.
16: Итак, второй час. Верховный суд Соединенных Штатов заблокировал новое правило голосования по почте, которое пыталась ввести администрация Дональда Трампа в преддверии ноябрьских промежуточных выборов 2026 года. 14 сентября. Высшая судебная инстанция нашей страны отклонила ходатайство правительства и оставила в силе решение нижестоящих судов, заморозивших президентскую инициативу. Вот об этом наш второй час. А вначале, как вы уже, наверное, привыкли, я предложу вам отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». То, что Луис мог ускользнуть, было чистой удачей. Президентский указ 2717 от 14 февраля 1947 года требовал разрешения Госдепартамента на экспорт любых самолетов весом более 35 тысяч паундов или 17,5 тонн, и в эту категорию входил Constellation. Теперь федералы внимательно следили за другими кони, что оставались в Сбербанке. С другой стороны, Си-46 соответствовал требованиям по весу, по крайней мере в теории. Но 26 марта правительство выпустило директиву 2776, расширившую список запрещенного к экспорту вооружения, боеприпасов и средств войны, включив с него все коммерческие самолеты, независимо от веса. Новый указ был явно направлен на блокирование любого экспорта в Палестину. Вступить в силу он должен был 15 апреля 1948 года. Эта новость вызвала нервную реакцию в отеле 14 в Милвилле. Даже невозмутимый Швеймер почувствовал, что время катастрофически уходит. 5 транспортников все еще находились в Сбербанке, а остальные на восточном побережье. Главное, не хватало подготовленных экипажей. Большинство добровольцев пришли в Service Airways без опыта пилотирования Си-46. Мало кто из них был готов к длительным перелетам над водой в Панаму и далее в Европу. Швеймер помчался в Милвилл. Он немедленно должен был переговорить с Шиндлером и лидером пилотов Халом Ауэрбахом. Хал был опытный авиатор. Во время войны он служил в морской авиации и вышел в отставку в звании лейтенант-коммандер, аналог капитана второго ранга. Ал был лаконичен. «Самолеты должны покинуть Штаты как можно быстрее. Вопрос только в том, как это сделать». Шиндлер и Ауэрбах молча смотрели в пол. По затянувшемуся молчанию Ал понял, насколько это рискованно, может и невозможно. Швеймер добавил, у нас нет другого выхода, наше дело на грани провала. Шиндлер и Ауэрбах переглянулись и, скрипя сердцем, согласились. Да, небезопасно, да, непрофессионально, но не будут лететь. У них даже не было достаточно пилота, чтобы поднять в воздух все их Си-46. Поэтому они решили вначале перегнать самолеты из Виллана в Панаму, а затем оттуда отправить экипажи в Бурбанк, чтобы забрать оставшиеся 5 Си-46. Причем придется лететь в необычном составе. Место второго пилота займут либо штурманы, либо радисты. Неквалифицированные экипажи, перегруженные самолеты. С любой точки зрения это выглядело опасной авантюрой. Но альтернативы не было. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com. lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон. Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mGraphics Books и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционным печатным, так и новым электронным. Для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: Верховный суд нашей страны в преддверии ноябрьских промежуточных выборов приостановил исполнение нормативного акта администрации президента Трампа, изменяющего порядок рассылки бюллетеней по почте избирательством. Ходатайство отклонено. Правительство вряд ли добьется успеха по существу в своем оспарении предварительно субъектного запрета окружного суда, говорится в решении нашего Верховного суда. Согласно требованиям администрации, списки избирателей должны были передаваться штатами почтовой службы США для сверки адресов. При этом ведомство запрещалось доставлять бюллетени, отправленные штатами лицам, не включенным в эти списки. Также требовалось использование отслеживающих штрих-коды на конвертах с бюллетенями. CNN обращает внимание, что суд заблокировал процедуру, которая представила почтовой службе нашей страны беспрецедентные полномочия по удержанию потенциальных миллионов бюллетеней, отправленных по почте. Судья Верховного суда Брэд Кавана пояснил, что у местных избирательных органов попросту нет времени для внедрения таких жестких требований прямо перед выборами. Он назвал применение этих правил на текущем этапе, цитирую, «произвольным и необоснованным». Нижестоящие суды также подчеркивали, что почтовая служба не имеет права удерживать или задерживать миллионы отправленных бюллетеней из-за нестыковок регистрации. Кроме того, это очень важно, согласно Конституции нашей страны, порядок голосования определяют сами штаты и Конгресс, а не исполнительная власть. И это намного важнее даже того, что Брэд Каван объяснил, что у местных избирательных органов попросту нет времени. Это явно был антиконституционный указ. Дональд Трамп подверг решение судей жесткой критике, заявив, что отказ от ограничений, как он сказал, открывает двери для мошенничества среди демократов. И Трамп много лет бездоказательно связывал голосование по почте с фальсификациями. Так вот, что написано у нас в Конституции. Согласно статье 1, разделу 4, штаты самостоятельно устанавливают время, место и порядок проведения выборов сенатов и представителей в Конгресс Соединенных Штатов. На основании статьи 2 раздела 1 штаты также определяют порядок назначения выборщиков для голосования за президентов. Именно поэтому в нашей стране нет единого избирательного кодекса. Правила очного, досрочного или почтового голосования различаются от штата к штату, и штат сам определяет, каким образом будет проводиться голосование внутри этого штата. При этом Конгресс Соединенных Штатов, как написано в нашей Конституции, обладает правом в любое время принять федеральный закон, чтобы установить или изменить правила проведения выборов, принятые штатами, за исключением мест проведения выборов сенаторов. Белый дом или почтовая служба не могут менять эти правила во вход Конгресса и штатов. Написано абсолютно четко. И вот тут, на мой взгляд, последовало очень интересное следствие того, что было принято Верховным судом. Верховный судья Эми Кони Барретт быстро отклонила предложение отреагировать на шквал публичных нападок президента Трампа в адрес Верховного суда, заявив, что она не хочет обсуждать какие-либо высказывания нашего президента. Ее заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Трамп подверг резкой критике лично судью Барретт и двух консервативных коллег, судей Нила Горсача и Брета Кавана, за то, что они заблокировали попытку ограничить голосование по почте на приближающихся промежуточных выборах. Лишь два судьи, Кларенс Томас и Сэмюэл Алито, поддержали администрацию в этом деле, что побудило президента выразить ярость в социальных сетях. «Я не хочу говорить ни о чем конкретно из того, что сказал президент», заявила Барретт в четверг вечером, выступая на мероприятии в университете Вирджинии, посвященном обсуждению книги «Listening to the Law», «Прислушиваясь к закону». Такая сдержанность не удивляет со стороны Барретт, которая, как ее коллеги по Верховному суду, прилагает все усилия на публичных мероприятиях, чтобы не высказываться или не создать впечатление, что высказывается по политически острым вопросам, даже когда речь идет о резких нападках со стороны действующего президента. Это не те люди, с которыми я проводил собеседование для работы в Верховном суде США, они лишь тени самих себя, написал Трамп в социальных сетях на этой неделе, вскоре после того, как Верховный суд заблокировал вступление в силу его ограничения на голосование по почте. Трамп не раз обращался к социальным сетям, чтобы резко критиковать Верховный суд за решения, вынесенные против него во время второго срока, в том числе в феврале, после того, как судьи признали недействительным его применение закона в чрезвычайных ситуациях для одностороннего введения масштабных пошлин товара большинства торговых партнеров нашей страны. Барретт и Горсач присоединились своим коллегам в решении, принятом со счетом 6 голосов против 3. Трамп выразил возмущение в адрес Верховного суда в серии постов в социальных сетях после вынесения им решения по делу о тарифах в феврале. Он обвинил судей в разграблении страны и раскритиковал суд как некомпетентный. Барретт кратко признала наличие уникального давления, с которым она сама и ее коллеги по Верховному суду сталкиваются со стороны Белого дома. «Я действительно считаю, что суд не может выполнять свои обязанности, ориентируясь на результаты опроса общественного мнения», — заявила Барретт в ходе мероприятия, подчеркнув важность судебной независимости. «В конечном счете наша задача — применять закон. Когда вы заявляете, что то, что хотело большинство, является неконституционным, это будет непопулярно», — сказала Барретт в четверг вечера, выступая перед своей аудиторией. И, честно говоря, именно из-за нынешней поляризации в нашей стране все будут недовольны той или иной стороной. Как и другие судьи Верховного суда, Барретт воспользовался этим публичным мероприятием, чтобы подчеркнуть, как многообразные способы, которыми она и ее коллеги стремятся поддерживать конструктивные отношения и грамотно выражать свое несогласие. Тем не менее, заявления Барретт прозвучали всего несколько месяцев после того, как она и судья Елена Каган давали показания в Конгрессе по поводу предлагаемого увеличения бюджета Верховного суда, большая часть которого должна была быть направлена на усиление безопасности здания Верховного суда и, подчеркиваю, самих судей. Каган и Барретт сообщили законодателям на прошедших в июле слушаниях, что количество угроз в адрес Верховного суда к 2026 году выросла на 38% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. И вот, на мой взгляд, заслуживающий внимания эпизод, опять-таки касающийся судьи Барретт. 27 мая этого года Барретт стала жертвой попытки сваттинга, о чем она кратко упомянула во время своего выступления в этих слушаниях. Что это было? Около 21.00 в полиции округа Фэрфакс в штате Вирджиния по линии для экстренных вызовов поступил звонок, в котором сообщалось о 2 или 3 выстрелах и слышали голоса спорящих возле дома Барретт. СВАТ-тим местной полиции в касках, бронежилетах с автоматическим оружием помчалась на место происшествия. Подросток, сын судьи Барретт, открыл дверь, чтобы выйти к друзьям и обнаружил, что улица заполнена полицейскими машинами. К счастью, сотрудники службы безопасности Верховного суда, дежурившие дома, немедленно скоординировали свои действия с прибывшими офицерами округа, подтвердив, что сообщение было полностью вымышленным и не допустив их проникновения в дом. Как сказала судья Каган, федеральные судьи по всей стране, во всех судебных органах, включая Верховный суд, продолжают выполнять свою работу без страха и пристрастия, но уровень угрозы действительно высок, сказала Барретт. В ходе редкого выступления перед Конгрессом судья Барретт заявила, что требуется значительное увеличение финансирования мер безопасности. Помимо этого эпизода со сваттингом, она рассказала об анонимных посылках с угрозами и угрозах убийства, которые непрерывно получает, которые глубоко потрясли ее семью. И вот это, на мой взгляд, совершенно новое в истории нашей страны. Мы с вами знаем, что традиционно решение судей Верховного суда никогда не критиковалось Белым домом и никогда не обсуждалось, оно просто выполнялось. И это создавало ситуацию, при которой система конституционного правления в нашей стране функционировала практически безупречно в течение многих и многих лет. Но теперь, когда глава исполнительной власти нашей страны Дональд Трамп постоянно критикует те решения Верховного суда, которые ему не нравятся, среди наших граждан находятся некие люди, которые считают, что надо взять судьбу в свои руки. И таким образом, они не только это касается судьи Барретт, но и судей на других уровнях. Они посылают им различные угрозы, причем угрозы в различной форме. Это и угрозы, которые посылаются по телефону, по электронной почте, так по почте и так далее. Таким образом, они оказывают постоянное давление на судебную ветвь нашей системы. Традиционно именно судебная ветвь нашей системы всегда оставалась вне критики. Судебные решения только исполнялись, и это создавало то, что называется конституционный порядок в нашей стране. Любой консерватор очень хорошо знает, что у нас конституционная республика. Это идея, которая традиционно принадлежала консервативному направлению политической жизни в нашей стране. И вот этот термин «конституционная республика» именно поддерживался тогда, когда решения Верховного суда безукоснительно исполнялись, не обсуждались, не критиковались, а исполнялись. Сейчас мы живем с вами в совершенно иное время, когда президент пробует так или иначе нарушить конституцию нашей страны. Либо его исполнительный указ, где он отменял право по рождению, либо его указ, где он вводил тарифы, что относится к прерогативе Конгресса, либо вот сейчас вся эта ситуация с тем, что он решил изменить нашу Конституцию и самому руководить проведением выборов в нашей стране, что категорически запрещается высшим законом нашей страны, потому что выборы проводят штаты. В Конституции прямо указывается на то, что почтовая служба и Белый дом не могут заниматься проведением выборов. То есть, так или иначе, в течение этого года Дональд Трамп пытался изменить какие-то очень важные положения Конституции, Верховного закона нашей страны, что, на мой взгляд, является уникальным в истории наших Соединенных Штатов. На этом я прервусь. Подошло время небольшого перерыва в середине часа. Собирайтесь с мыслями, как обычно. Встретимся вместе с вами уже в завершающем четвертом сегменте этой программы, где можем обсудить обе темы, прозвучавшие в ходе этой программы. Перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Поезда нью-йоркского метро стали заметно грязнее. Транспортное управление объяснило, почему. На внешних стенах многих вагонов пассажиры заметили толстый слой пыли и грязи. Транспортное управление сообщает, что причина временная. Сейчас проводится масштабная реконструкция установок для мойки поездов. После завершения работ составы обещают мыть в обычном режиме. Парк Эвеню собираются серьезно перестроить. Город продолжает разработку нового облика одной из самых известных улиц Манхэттена. В проекте предусмотрены озелененная прогулочная зона и двусторонняя велосипедная дорожка, причем велосипедистов решено отделить от пешеходов. Проект скорректировали после обсуждения с жителями района. Школьный автобус в Бруклине врезался в жилой дом. Камера наблюдения зафиксировала момент, когда школьный автобус съехал с проезжей части на Истон-Парквей и врезался в многоквартирное здание. Запись происшествия сейчас изучается, обстоятельства аварии выясняют. Пит Дэвидсон и Колин Джост устроили бесплатное представление на своем знаменитом пароме. Два нью-йоркских комика наконец нашли новое применение списанному парому Стейтен-Айленда, который они купили несколько лет назад. На борту судна состоялось бесплатное комедийное представление. История особенно понравилась нью-йоркцам, потому что покупку старого парома когда-то многие считали совершенно безумной затеей.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 34 90 95 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
19: Итоги недели.
1: Итоги недели.
19: Пятница.
20: Внимание! Уважаемые радиослушатели, во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: Мы продолжаем нашу программу. Итак, завершающий четвертый сегмент, в котором можем обсудить как ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы. Я напомню, это связано с ростом цен на дизельное топливо в нашей стране, точно так же, как и во всем мире. И вторая тема – это решение Верховного суда нашей страны, который приостановил действие исполнительного указа президента Трампа о проведении выборов по почте. Итак, давайте начнем с вас. Здравствуйте, вы в эфире. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Алексей, добрый вечер, да. Смотрите, вот...
0: Добрый вечер.
1: Мне кажется, какая ситуация. Мне все-таки кажется, что Верховный суд... Ну, во-первых, они сказали, что времени нет. Это как бы одна из причин. Все-таки Трамп не хочет, чтобы было не было махинаций. Вот. Потому что, когда голосование по почте, оно позволяет все-таки заниматься, вот, и не оставляет какие-то лазейки. Поэтому, если его очень жестко принять ограничительные меры, то тогда этого можно было избежать. Кто против этого выступает? Прежде всего, демократы. И потому что они не могут выиграть, боятся, что они не выиграют в честной борьбе. И также они протестуют против вот этого требования на предъявлять ID. Везде, во всех учреждениях, при покупке алкоголя, везде, в банках там или там даже Мандане ввел требования, если кто-то хочет идти работать там на новых работах, нужно предъявлять ID. А вот на избирательных участке ID не нужен, демократы яростно этому сопротивляются. Теперь я приведу один пример, и станет все понятно. Сейчас я скажу, вы поймете, о чем я речь. Значит, бывает, если преступление очень хорошо, в криминалистике это очень известно, хорошо продумать, очень хорошо сделать, то бывают, что такие преступления некоторые не раскрываются, так называемые висяки. Что произошло в 2016 году, когда Трамп шел с Хиллари Клинтон? А вообще-то в 2016 году Байден был президентом, вице-президентом. И по идее он бы мог бы пойти на такого успешного президента, как Обама, как считали демократы, мог бы пойти. Но демократы сами решили, что Хиллари Клинтон более сильный кандидат, чем Байден. Иначе бы они выдвинули Байден. Тут логика проста. И через 4 года Трамп выиграл более сильного кандидата. В 2020 году. Вот демократы, у них не было другого кандидата, то есть они выдвинули кандидата в 2020 году, через 4 года, более слабого, чем была Хиллари. И Трамп при этом уже через 4 года был более сильный. И Трамп считает, и я тоже считаю, что демократы знали, что у Байдена нет шансов, потому что он уже представлял собой человека такого, он не проводил активную избирательную кампанию. Поэтому и смогло спасти только чудо. Поэтому они подготовились, они знали, они очень хорошо подготовились. И именно вот это голосование в почте им предоставило такой шанс. Они ждали, я смотрел эти выборы до 3 часов ночи. Везде в этих штатах, которые были колеблющиеся, везде Трамп немножко лидировал. Но на следующий день утром, я пошел спать 3 часа, я уже больше не мог знать. А когда я проснулся, потом посмотрел, уже везде лидирует Байден. Ну что произошло? Демократы просто хорошо подготовились, приготовили этих фальшивых бюллетеней, не фальшивых, а вот этих поддельных, и подбросили. Вот мне кажется так. Поэтому Трамп, вот доказательств этому нету. Да, доказательств, очень хорошо все было продумано. Ну вот мне кажется, что все-таки вот это вот случилось. И вот поэтому Трамп не хочет, чтобы такая ситуация повторилась второй раз. Вот такое мое мнение. Спасибо, что дали мне высказать свое мнение.
0: Ну, конечно, абсолютно. Для этого мы собираемся в этом эфире. Ну, смотрите, давайте пройдем по тем пунктам, которые вы затронули. У Трампа, как у любого нашего политика, могут быть различные взгляды, различные желания. Это совершенно естественно. Различные оценки ситуации. Это тоже совершенно естественно. Но мы с вами должны не забывать одну очень важную вещь. Что у нас конституционная республика. Что у нас есть конституция, наш верховный закон. И верховенство права в нашей стране начинается с верховенства конституции. Если конституция говорит о том, что проведение выборов лежит полностью в прерогативе штатов, то штаты решают, каким образом проводить выборы. Если штат решит, что нужно вести ID, штат ведет ID. Если штат считает, что не нужно вводить ID, значит, он не вводит ID. Это все прерогатива штатов, это все определено Конституцией нашей страны. Поэтому можно различным образом толковать Конституцию, и этим занимается, кстати, Верховный суд, но нарушать Конституцию не дано никому, в том числе и президенту Соединенных Штатов, какие бы при этом он не выдвигал какие-то аргументы. Это один момент очень важный, принципиальный. Конституция для нашей страны – это некий священный закон, откуда начинаются все остальные законы. Да? Мы – конституционная республика. То, что касается выборов 2020 года, то тут несложно вспомнить о том, что в 2020 году разразилась эпидемия ковида. И если мы с вами вспомним, допустим, каким образом американское общество реагирует на большие общественные потрясения, как, допустим, американское общество отреагировало в 2008 году на то, что разразилась Великая рецессия, то американское общество наказывает ту администрацию, при которой это событие произошло. Тогда была республиканская администрация, она была наказана за то, что разразилась Великая рецессия, победили демократы, лидером которых был Барак Обама. Примерно то же самое произошло в 2020 году. Очень многие аналитики считают, что если бы не было эпидемии, которая затронула не только Соединенные Штаты и весь мир, вполне возможно, Трамп победил бы и получил бы второй срок. Но из-за того, что произошла пандемия, его администрация была наказана и победили демократы. При этом голосование по почте тут к этому не имеет никакого отношения. Когда вы смотрели выборы, которые проходили, то действительно, сначала вы видели результаты, которые были получены от избирательных участков в тот момент, когда люди приходили и голосовали, а затем были получены результаты по почте. Причем у нас есть в этом плане два правила. В одних штатах говорится о том, что все бюллетени по почте должны были получены к дате голосования. В других штатах говорится, что результаты по почте должны быть отправлены не позднее дня голосования. То есть, если голосование проходило, как мы с вами знаем, в первый вторник ноября, то тогда еще было и 3-4-5 дней для обработки тех бюллетеней, которые были отправлены в день голосования. И здесь есть некая чехарда, мы с вами это видим, но она определяется именно тем, что каждый штат для себя сам определяет эти правила. Это вызывает споры, это вызывает разногласия, но, вернусь к тому, с чего начинал, эти правила установила наша Конституция, наш Верховный закон, и никто не вправе одним своим указом изменять Конституцию нашей страны, включая, конечно же, и обитателя Белого дома. Спасибо за ваш звонок. И мы тут сталкиваемся с очень важным конституционным вопросом. Еще раз напомню о том, что среди консерваторов принято говорить о том, что мы конституционная республика. И Конституция является не просто неким формальным документом, а является тем цементом, с которого скрепляет здание нашего здания Соединенных Штатов. Или, если хотите, Конституция является неким обручем, который скрепляет все вместе. Поэтому Конституция, в общем-то, для американца любого неоспорима. И если необходимо изменить Конституцию в связи с тем, что изменяется время, возникают новые ситуации, то есть правила, которые позволяют вносить поправки или amendment в нашу Конституцию. И мы с вами знаем, что в сегодняшней Конституции уже больше 20 таких поправок. Они были внесены в соответствии с теми процедурами, которые были определены, опять-таки, нашей Конституцией. Это самое главное, о чем мы с вами говорим, что можно разделить наших политиков на левых и правых, можно разделить наших политиков на либералов и на консерваторов, можно еще добавить к ним популистов. Но для меня самое главное разграничение проходит по другой линии. Для тех политиков, которые, безусловно, принимают Конституцию, принимают конституционный закон и находятся внутри того поля, политического поля, которое определяется Конституцией. и тех политиков, которые считают, что можно выйти за пределы этой конституции, выйти за пределы конституционного поля. Вот здесь для меня и является самый главный водораздел. Либо этот политик безусловно и полностью безоговорочно принимает наш высший закон, либо нет. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, Мафия.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я сейчас выключу.
0: Эстер, приветствую вас.
2: Да, вы знаете, я сколько вас ждала, хотела с вами переговорить. Вы знаете, я очень благодарна вам за ваши программы аналитические, потому что у вас прекрасные статистические данные с музыкальным сопровождением. Алло.
0: Да, алло. Я слушаю. Я вас слушаю внимательно.
2: Да.
0: Нет, я вас внимательно слушаю.
2: О, спасибо.
0: У меня, знаете, такая есть привычка внимательно слушать, не перебивая своих слушателей.
2: Да, вот, знаете, это у вас большой плюс. Вы всех выслушиваете и долго всем даете говорить. За это вам, конечно, огромное спасибо. Алексей, при большом уважении, конечно, Эдуарду Лучину, там Марк, Феликс, но буквально на каждой вашей программе они всегда критикуют Дональда Трампа. Ну, пусть критикуют. Да, есть, конечно, очень многое, что можно его критиковать. Но, знаете, ни одного не дают они никакого предложения. А что надо делать вот сейчас с Амурским проливом? А что надо делать с этими хуситами? Да, вот наш Трамп вот так. Я, знаете, что думаю? Вы знаете, конечно, это все гипотетически. Почему пока наш Израиль не будет вместе совместно с этими странами Ближнего Востока, там, с Персидским заливом, я имею в виду, и также с этой Турцией, со всеми пока не соберутся, они, конечно, этих фанатических иранцев, они не выиграют. Но я считаю и думаю, конечно, и молю Бога, чтобы, конечно, Америка выиграла в этом процессе, это так и будет. Теперь в отношении вот то, что вы сразу сказали, нефти, да, вот повторяет то, что вы сказали, да, $6 осталось, дизельный топлив, но одно и то же повторяет, просто неприятно слушать. Я хочу вот два гипотетических вопроса вам задать. Вот посмотрите, сейчас настолько нефть нужна. Нельзя ли вот России предложить, чтобы через ООН, через все эти европейские страны, чтобы она вошла в Евросоюз? Вы понимаете, это почти европейская страна Россия. И она слишком унижена. И поэтому ее, может быть, действительно, как-то сказать, что вот эти области, которые 4 он взял, с условием, что мы внесем вас в Евросоюз, но зато вы, конечно, вот эти, переустроить там Украину, конечно, обустроить, и вот эти области он даст Украине. И мы будем торговать, санкции отпустим, все. Надо обещать России, потому что без России нам тяжело. С Россией действительно надо торговать, экономически ее развивать. Конечно, без Путина. Вот это все надо через ООН, через европейские страны.

0: условиям. Понимаете, надо как-то провести, надо закончить эту войну. Надо как-то с Россией найти пути. Без Путина, конечно, через ООН, через... Не знаю, вот как вы считаете? Вот эти
1: Эстер,
0: два вопроса.
1: Вы сказали очень важную вещь. Я просто должен завершать программу.
0: Ага.
1: Без Путина. Вот то, что вы сказали, это, по-моему, критически важно. Без Путина, я думаю, можно было бы завершить эту войну. Но пока он является руководителем России, эта война будет продолжаться. Вот этот момент очень важен. Без Путина, да, эту войну можно было бы завершить, и без Путина ее бы никто не начинал. Спасибо, Эстер, за ваш звонок. У меня буквально есть еще полторы минутки, да? Даже что у меня? А нет, у меня уже время мое истекает. Пора завершать программу. Ну хорошо. Я хочу напомнить... Да вы все, в общем-то, это знаете, что воскресенье с заходом солнца начинается Йом-Кипур, самый главный день в еврейском календаре. Я желаю вам всем хорошей записи в книге жизни с кремленной божественной печатью. Спасибо, дорогие друзья, за эти два часа, которые мы провели вместе в нашем эфире. Паша, спасибо тебе, как и обычно, за прекрасный эфир. Будьте здоровы. Пока.

0: Дэвидсон Радио представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг. Сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели. Анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
5: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
6: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Осень.
9: Видишь пожелтевшие листья.
10: Осень на Дэвидсон Радио.

0: России 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Стоит только услышать протяжное соло «Still Got the Blues», как перед нашим взором тут же предстают танцующие пары. Один из самых популярных медляков начала 90-х в одночасье сделал имя Гэри Мура известным даже среди тех, кто никогда не слушает ни блюза, ни рока. Из интервью с Гэри Муром. Были ли вы шокированы, когда выиграли конкурс «Что слушают домохозяйки»? «О, да», — отвечает Гэри Мур. «Если бы домохозяйка, послушав сингл, купила альбом «Run for Cover» или «Still Got the Blues», она бы испугалась. Я прекрасно представляю, как она с тухлой миной выкидывает пластинку в ведро или сдает ее назад в магазин». Конечно, Мур был известен и до выхода своего суперхита. Сначала как гитарист группы Thin Lizzy, а затем как сольный исполнитель песен в стиле Hard and Heavy. Надо сказать, что и в начале сольной карьеры Гэри о блюзе не забывал. Достаточно послушать его первый сольный хит «Parisian Walkaway» с альбома 78 года, чтобы понять, все его блюзовые фишки присутствовали еще и тогда. Более того, именно в этой песне мы можем услышать самое тягучее муровское соло. Впоследствии на концертах Гарри умудрялся задерживать звучание вступительной ноты на 10, а то и более секунд. Особенно рьяные поклонники даже приходили на выступление с секундомером и довольно-таки сильно бесили Гэри Мура. Кстати, на своем первом сольнике Мур петь еще стеснялся, поэтому призвал на помощь своего друга и коллегу по Thin Lizzy Фила Лайнета. Лайнет, как и Мур, считал себя ирландцем, однако благодаря папе бразильцу внешне он был не дать не взять, но такой чернокожий чувак, ну, скажем, коренной афроирландец. Филу песня «Parisian Walkaways» обязана не только вокалом, но и текстом. Дело в том, что поначалу она представляла собой чистый инструментал и даже была в таком виде записана. Текст наложили в последний момент, и на оригинальной записи это чувствуется. Кажется, что Лайнет поет на фоне самостоятельной композиции. Особых вставок на «Parisian Walkaways» Мур не делал, но слушатели песню полюбили и вознесли ее на 8-е место британского хит-парада.

82-м году Мур окончательно решил заняться сольной карьерой, заиграл модный тогда метал и сам начал петь. Все было в меру успешно, хотя и без особых музыкальных откровений. Такие себе бодрые мелодичные песенки, но вполне в духе времени. Из металлических вещей Мура выделялась лишь песня 85-го года «Over the Hills and Far Away». Гитарист говорил, что написал ее после гибели Лайната, вдохновляясь кельтскими мотивами, которые его друг так любил.

Металл, исполняемый Муром, тянулся до 89 года, пока Мур не начал ощущать, что имидж металлиста его тяготит. А тут еще он прикупил новую гитарку марки Les Paul, которая для металла не годилась, а вот для блюза была в самый раз. Как-то на гастролях в Германии, терзая в гостинице свой Les Paul, Мур сочиняет ту самую знаменитую Still Got the Blues, название которой очередной раз обыгрывает двоякость слова «блюз». Можно перевести и как «все еще грущу» и как «все еще играю блюз». Играть блюз показалось Муру столь органичным, что он решился сменить колею и записать целый блюзовый альбом. Говорят, что в ряду тех, кто подбил его на столь рискованный шаг, числился сам Джордж Харрисон, сосед Мура по лондонской квартире. Гарри Мур говорит: «Я встретился с Харрисоном на вечеринке в кабачке на Темзе. Он подошел и сказал, что ему очень нравится моя манера игры и даже подкинул несколько творческих идей для песни Still Got the Blues. Мне было далеко за 30. Я не хотел идти в 40 и в 50 играть всю ту же музыку, потому что это было смешно, а блюз куда элегантнее. Мне хотелось сделать что-то новое, совершенно спонтанное. И я сказал своему менеджеру, что хотел бы записать блюзовый альбом, потому что с этой музыки я и начал играть еще ребенком, и она долго была близка моему сердцу». Впоследствии найдутся те, кто будут утверждать, что причиной смены стиля было коммерческое чутье Мура. Гитарист же говорил, что действовал чисто интуитивно. Поначалу ему даже казалось, что блюзовый альбом просто некий музыкальный антракт для его души. Вот что он говорит: «Зрители кричали: где настоящий Гарри Мур? А я подумал: да черт возьми, неужели так и пойдет?» Ну, съездив в турне с Still Got the Blues, я потерял немало фанатов, но приобрел еще больше. Честное слово, я не знал, что так получится.

Критика исходила не только от старых фанатов, но и от ревнителей чистоты блюза. Последние считали, что блюзы Мура слишком попсовые, выхолощенные, приглаженные, лишенные необходимой шероховатости. Гарри особо этого и не отрицал, хотя для авторитетности и пригласил на запись альбома таких видных блюзменов, как Альберт Кинг и Альберт Коллинз. Гарри Мур говорит: «Это был самый легкий альбом в моей жизни. И не то, чтобы я решил однажды вечером надеть новую шляпу и стать Би Би Кингом. По этой пластинке абсолютно ясно, что я играю с прежней роковой насыщенностью и огнем, как всегда». Когда я начал работать над альбомом «Still Got the Blues», он был сдержанным и не очень шумным. Но ближе к завершению он стал больше походить на роковый альбом с непропорциональными музыкальными излишествами, а когда выехали с ним в турне, так и вовсе зазвучал как рок-н-ролльный. Действительно, тираж альбома «Still Got the Blues» уже спустя несколько месяцев превзошел тираж предыдущего металлического альбома «After the War».

Впрочем, мастера блюза Намура особо не обижались, ведь именно его эстрадные блюзы, под которые плавно покачивались пары по всему миру, популяризировали этот жанр в широких массах. Блюзовый ренессанс начала 90-х не в последнюю очередь, это заслуга ирландского гитариста. Недаром альбом «Steel God the Blues» и одноименная песня стали единственными релизами Мура, которые попали в топ-100 на родине этого жанра. В остальном творческая карьера Мура протекала вполне стабильно. Получив признание в широких массах, он мог позволить себе реализовываться как душе угодно. Он воплотил детскую мечту, записавшись с бывшими участниками супергруппы Cream, Брюсом и Бейкером, а также продолжал выдавать на гора свои эстрадные сентиментальные блюзы. Ну, взять хотя бы вот этот же «One Day».

Единственное, что мешало Гэри Муру, так это его здоровье, подорванное вредными привычками. Именно они и свели его в могилу. 6 февраля 2011 года Гэри Мур скончался от сердечного приступа, вызванного принятием большого количества алкоголя. На тот момент ему было 58 лет.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
1: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
0: «Солнечный удар».
1: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
0: Проза, музыка и актерская игра.
1: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
0: И оставить после себя невозможную боль.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
0: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
1: «Солнечный удар».
0: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
1: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
2: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу «Давидзон Радио» 718-303-8005.
4: «Давидзон Радио» 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.